0: И выгодно вывозить нефть сырую. Сейчас сколько уже там? $95, по-моему, за баррель, Brent. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки у наших компаний есть. Повторяю, ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, 10% оставшихся восстановим в самое ближайшее время.
1: Путин заявил, что власти не устраивают сборов с бизнеса. Речь идет о добровольных взносах. Президент рассказал, что Министерство финансов распределяет средства добровольных взносов бизнеса прежде всего на социальные нужды.
0: Люди инициативно встали и сказали, мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны. Мы, в общем, и личные состояния накопили приличные, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное. Значит, прежде всего это образование, здравоохранение, некоторые другие направления деятельности государства. И вообще мы ничего не спрашивали, никак не дирижировали этой ситуацией. Но я вам говорю совершенно вот так, как было. И потом пошли эти взносы. Причем прямо на счет Минфина Российской Федерации, который распределяет эти средства, повторяю еще раз, прежде всего на социальные нужды. Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь на коллег, за эту инициативу. Спасибо большое.
1: В ходе заседания Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что проявления государственного терроризма Киева осложняют возможности мирного урегулирования на Украине, а западные союзники Киева, которые отмалчиваются, становятся соучастниками, отметил президент. Российские войска освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка в Харьковской области, а также Ижевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха производства, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 155 районах. Средствами ПВО. В течение дня были перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом, а также Крымом. Минтранс России для обеспечения безопасности в области гражданской авиации ежедневно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны России. На все угрозы находится решение. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах экономического форума.
2: Какое отношение имеет глава киевского террористического режима к безопасности полетов Российской Федерации? Мы эту безопасность обеспечиваем ее в ежедневной тесной координации со всеми специальными службами, с Министерством обороны. Если мы видим риски, мы об этом говорим, в этом случае вводятся ковры, но в целом у нас все авиакомпании летают и будут летать, и российское гражданское небо находится под должной защитой, и под грамотным эффективным управлением.
1: Напомню, что ранее Владимир Путин назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Полицейские обезвредили медведя на территории поселка в Красноярском крае недалеко от образовательной школы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по регионам. Хищник проявлял агрессию к собаке и разгромил несколько палисадников. На место выехал наряд ДПС в связи с угрозой, которую представлял хищник. Сотрудники полиции приняли меры к его ликвидации, говорится в сообщении. Как сообщалось, в Сибири, в том числе в Красноярском крае, в нынешнем году участили случаи выхода медведей в населенные пункты. Так, в Енисейском районе за лето зафиксировано более 100 подобных случаев. Охотники связывают это с увеличением популяции хищников. Медведь был замечен в Петропавловске-Камчатском. Однако обнаружить и нейтрализовать хищника не удалось, сообщили ТАСС в мэрии города. Граждан призвали быть бдительными и предупредили, что зверь может выйти из леса повторно. До 8 утра в столице действует желтый уровень погодной опасности. Из-за тумана ожидается ухудшение видимости. Об этом заявили в гидрометцентре. К погоде мы еще вернемся. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. На третьем этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке в четверг состоялись короткие программы. В турнире девушек София Дзепко показала второй результат промежуточному лидеру Сумики Канадзаве. Россиянка проигрывает 21 сотую балла. Отмечу, что Дзепко получила от судей штраф в 1 балл за поздний старт. В турнире юношей Лев Лазарев также второй с отставанием от лидера всего в 19 сотых балла. Тем временем чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Новости футбола. Нападающий «Зенит» Андрей Мостовой перешел в «Локомотив» на правах аренды. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Напомню, контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 27 года. Ранее сообщалось о том, что футболист отправится в аренду в «Локомотив» только после пролонгации соглашения с «Зенитом». Хоккей. Нападающий «Локомотив» Александр Радулов за явным преимуществом выиграл голосование «Спортэкспресса», по итогам которого определялся лучший хоккеист континентальной хоккейной лиги минувшего сезона. Радулов набрал 226 баллов, а его ближайший преследователь Дамир Шеребзянов только 97. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда одобрил проведение чемпионатов мира в каждом сезоне, за исключением Олимпийского. Об этом сообщает пресс-служба ФИС. Частота проведения чемпионатов мира увеличится после 2032 года. В настоящее время чемпионаты планеты проводятся раз в два года. Напомню, накануне Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда объявила о допуске российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
1: Сегодня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 20 градусов, облачно и небольшой дождь. В Екатеринбурге до 24 градусов, выше 0 без осадков. В Иркутске 15-17 тепла. В Архангельске такая же температура, но облачно и местами сильный дождь. В Уфе плюс 25 без осадков. В Нижнем Новгороде 20-22 градуса, выше 0. Кратковременный дождь и гроза. В Ростове-на-Дону до 30 градусов, выше 0. В Краснодаре еще теплее, до плюс 32, местами сильный дождь и грозы. В Санкт-Петербурге днем дождь, местами по области гроза, плюс 14-16 градусов. В столице переменная облачность, днем небольшие осадки в виде дождя, плюс 20-22 градуса. Ветер слабый, атмосферное давление будет понижаться и составит 742 миллиметра ртутного столба. В данный момент в Москве плюс 13, осадков не наблюдается, пасмурно.

0: Недавний анализ меда на полках торговых сетей показал, что в каждой второй банке меда не было. Сироп, патока, все что угодно, но не мед. Что происходит в пчеловодном мире? Как вирус мошенничества проник в древнейший промысел, который кормил и лечил человечество тысячелетиями? Вопрос несложный, а ответов десятки. Попробуем разобраться. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Валерий Анатольевич, сколько в России пчеловодов, сколько производится меда и насколько точны цифры?
1: Сразу скажу, что цифры есть, но эти цифры не точны, потому что очень сложно собрать статистику. Чуть позже объясню, почему. По статистике на сегодняшний день у нас 100-110 тысяч пчеловодов. Меда мы собираем примерно 64 тысячи тонн. И пчелосемей 2,5 миллиона на всю Россию. То есть сокращение идет колоссальное.
0: А можно ли верить этикетке на прилавке и где лучше покупать мед?
1: Ну, вы знаете, даже с теми, что пытается у нас государство принять вот эти вот решения, я бы все равно на сегодняшний день этикеткам особо не доверял. Потому что вы сами знаете, что каждый год делает...
0: Роскачество.
1: Роскачество делает срезовые вот эти вот ревизии, и на полках оказывается до 70% фальсификата. По фальсификату скажу вот, что там все не так плохо, как вроде бы цифра звучит, 70%, но основной фальсификат идет не то, что там патока, а то, что мед еще разделяется по географическим составляющим. И, например, если мед липа, то там можно найти еще и подсолнух. А так как это недопустимо, то это, соответственно, является фальсификатом.
0: То есть это смешанный мед?
1: Это смешанный мед, да.
0: Купаж так называется.
1: Да.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Как справедливо утверждал Ломоносов, если где-то убыло, то где-то обязательно прибыло. И нет ровным счетом ничего удивительного, что с тех пор, как возросли риски грузоперевозок по Черному морю, блокируются Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, оживляется грузовое судоходство в Каспийском море. Грузооборот каспийских портов Оля и Астрахань с начала года увеличился почти на 80%. Об этом сообщило Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области. На сегодняшний день он составляет 4 миллиона 200 тонн. Главным грузом, как и год назад, остается зерно. Его доля в общем грузообороте двух портов составляет 45%, почти половину. На втором месте растительное масло, затем следует пиломатериалы, цемент, металлы, химическая продукция и удобрения. Напомню, что на Каспий помимо России, имеют выход еще 4 страны – Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран. Последний по объемам перевозок остается ключевым партнером нашей страны. Удивительный феномен природы – это рога оленей. Ведь они отрастают до громадных размеров меньше, чем за один год. Потому что это кладезь биологически активных веществ. Энзимы, пептиды, витамины группы В, витамин Е и многие другие ценные элементы. Особенно ценятся молодые, еще обтянутые кожей с пушистым мехом рога благородного оленя Марала, которые называются панты. Препараты на их основе считаются эффективными и безвредным тонизирующим средством. Они помогают восстанавливать силы при больших физических и умственных нагрузках, ну а также после перенесенных тяжелых болезней. Доказано, что средства из пантов обладают противовоспалительным, адаптогенным, иммуномодулирующим и омолаживающим действием. Оздоровительный комплекс с мораловой фермой «Оленья застава» в Пермском крае получил поддержку по обновленной программе краевой микрофинансовой компании. Мораловоды оформили микрозайм приоритетной по ставке 2,5% годовых. Это вместо 3%, как было раньше. На эти деньги были куплены горючие смазочные материалы, запасные части для сельхозтехники, удобрения и средства защиты растений. Все это необходимо для содержания моралов и ведения хозяйства. Новые условия позволяют фермерам получать кредиты по минимальным ставкам без залога, а при оформлении техники в лизинг – без аванса. Льготное кредитование фермеров стало возможным благодаря поручительству Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. На Мораловой ферме можно будет пройти такие оздоровительные процедуры, как пантовые ванны, пантовые бани, ингаляции, ну и пить целебный пантовый чай. Россия уже который год непостижимым образом обходится без польских, французских, итальянских яблок и даже, подумать страшно, без бельгийских груш. А аграрии Кубани сообщают, что несмотря на не слишком благоприятные погодные условия, яблоневые сады края дадут хороший урожай. И он даже превысит прошлогодние показатели. Промышленный сбор сорта «Белый налив», конечно, уже закончен, но наступила очередь красно-оранжевого яблок Гала. На подходе Ренец Семеренко и Кубанская Багряная. Ну а завершит яблочный сезон Гренни Смит, Фуджи и Джеромини. Ну а также другие зимние сорта. Больше всего яблок в Абинском, Славянском, Динском и Ленинградском районах региона.
3: Крестьянская застава.
0: В гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Государство как-то охраняет пчеловодов от мошенников, ведь они наносят ущерб отрасли и в деньгах, и в репутации.
1: Государство делает попытки

0: Потом доучилась. Всю жизнь проработала в санатории массажисткой. Про Германию особо не говорила. Так было лучше для всех. Жила в общежитии. Потом вышла замуж. Построили дом. Муж был хороший. Прошел всю войну и меня понимал. Что стало с Марьяной и Ниной, не знаю. Во время фильтрации и пересылок они пропали из виду. Наташа осталась одна. Со Сдэнаком они потеряли друг друга. Ушла она рано, лет в 40, еще молодой. Ну, теперь расскажите про вас.
1: Я стал хирургом, как и мечтал. И до сих пор помню ту первую перевязку, которую ты мне показала. Вальхен, я женат. У меня двое взрослых детей. Дочка тоже стала врачом. А сын, представь, пастор в той самой церкви. И четверо внуков.
0: Что стало с фермой?
2: Мы с мужем живем и работаем там. Папа хотел, чтобы усадьба осталась в семье. Братья быть фермерами не захотели. Вот и пришлось мне найти хорошего мужа Бауэра. Но у меня получилось.
0: А как дядя Клаус?
3: Папа умер, когда ему было за 90. Во время прогулки с собакой сердце остановилось. Он до последнего много работал, читал, следил за новостями. А как услышал, что ваш Горбачев объявил перестройку, так стал говорить, что тебя теперь можно будет найти. Раньше мы просто боялись тебя навредить.
0: А как тетя Марта?
3: Она ушла раньше. Новых времен она не дождалась. Простыла и запустила болезнь. Идти к врачу не хотела. Упрямая была. Ужас. Папа едва пережил ее смерть. Но справился и до последних дней не сдавался. На могилу к маме ходил часто, один раз в неделю. И так много лет. Он говорил с нею, цветы приносил. Очень любил ее.
0: Ваши родители... прекрасные люди.
3: Спасибо. Они тебя тоже очень любили.
1: Я предлагаю с дороги пойти отдохнуть, а завтра утром мы встретимся и решим, что нам делать. У нас ведь еще целых 3 дня.
2: Вот. Сразу видно, главный хирург. Привык командовать и знает, что нужно.
1: Да ладно тебе.
2: Ты знаешь, я любя.
3: Вальхен, я провожу... Я бы еще прогулялся. И лучше к морю.
0: Пойдем и расскажи о себе.
3: Ну, что сказать. Я стал химиком. Был женат. Она была хорошей женщиной. Но хотела делать карьеру. И не хотела детей. Тогда у нас так было модно. Женщина должна делать карьеру. И нельзя запирать ее в кухне. Хотя я и не собирался... Но детей хотел очень. А ей было нужно все сразу. Карьера, светская жизнь, положение жены молодого профессора. Только не дети. В конце концов, обоим это надоело. И мы разошлись.
0: И что ж, остался один?
3: Как-то потом не сложилось. Жениться просто ради женитьбы уже не хотел. А влюбиться настолько, чтобы что-то менять, так не случилось. Я ведь женился, когда мне было за 30, а развелся и вовсе за 40. Так и живу в обнимку с наукой. Я же после войны, знаешь, учиться стал как сумасшедший. Школу экстерном окончил, университет поступил, диссертацию защитил и работал. Уж много лет руковожу лабораторией, исследуем новые лекарства.
0: Они точно нужны всем и везде. Вот и ответ на один из твоих вопросов.
3: Возможно, ты и права.
0: А я детей иметь не могла. Застудилась, когда ехала на угле. Горевала об этом, но война никого не щадила.
3: Вальхен, ты помнишь кольцо, которое я...

0: Я тебе тогда не подарил.
1: Да, помню. Конечно.
0: Я хранил его все это время. И теперь я его все же вручаю тебе.
1: Получается, мы его сохранили.
0: Да, мы все сохранили.
1: Мы говорили и не могли наговориться. Время от времени замолкали надолго. И висел в темном ночном воздухе вопрос, который никто из нас не решался задать.
0: Ты меня помнила?
2: Ты меня помнила?
1: Ты меня помнила?
3: Ты меня помнила?
1: И обоим хотелось надеяться, что отзовется ответом.
0: Я помню тебя всю жизнь.
2: Я помню тебя всю жизнь. Всю жизнь, всю жизнь.
1: Я жду тебя всю жизнь.
3: Я жду тебя всю жизнь.
1: В ту ночь мы так и не произнесли это вслух. Слишком многое было позади. Война и испытания, друзья и враги, свои и чужие решения. И целая жизнь, прожитая друг без друга, в разных мирах. Но каждый верил, что если два человека очень хотят понять друг друга, у них, возможно, получится.

Вы слушали 10-ю, заключительную часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас-гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Прямо сейчас мы продолжим разучивать гимнастику, специально разработанную с учетом физиологии мужского организма. Понятное дело, адресована эта гимнастика мужчинам. Автор комплекса, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Мужская зарядка, которую мы сейчас будем разучивать, рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Вчера мы сделали первую часть комплекса, а сегодня выполним вторую, в которой 7 упражнений. Первую часть комплекса можно найти на сайте Радио России в архиве нашей передачи. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Приготовьтесь! Начинаем! Лягте на живот. Ноги согните в коленях, а руки в локтях. Подбородок на тыльной стороне ладони, положенных друг на друга. На счет раз поднимите правую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сейчас повторим упражнение 3 раза, а дома делайте по 6-8 повторов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лежим на животе. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет раз поднимите туловище с поворотом в правую сторону. Локти не сводить. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите туловище с поворотом в левую сторону. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 3 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лягте на спину, кисти у плеч, ноги согнуты в коленях в опоре на пол. На счет раз поднимите туловище, стараясь локтями коснуться одноименных бедер. Стопы от пола не отрывать. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Держите их вместе. На счет раз поднимите прямые ноги. Носки от себя. Вдох. На счет два разведите ноги. Выдох. На счет три сведите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 4 раза. После выполнения упражнения встряхните ногами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встряхните ногами. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Широко их разведите. На счет раз поднимите разведенные ноги вверх. Вдох. На счет два согните их в коленях. Стопы держите на весу. Выдох. На счет три на весу выпрямите ноги. Вдох. На счет 4 вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделаем 4 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встаньте, ноги вместе, руки на поясе. Совершайте подскоки на двух ногах, слегка согнув колени. Дыхание произвольное. Начали! Завершая гимнастику, пройдемся по комнате. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. На первые два шага ссутультесь с наклоном головы вперед. Вдох. На следующие два шага прогнитесь. Сведите лопатки. Голову поднимите. Выдох. Ходите так в течение минуты. Мы отлично позанимались. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Это замедляет обменные процессы и выведение жидкости из организма. Занятие провел Влад Спицын. Передаю микрофон моей коллеге Лене Симоновой. Пока вы пьете кофе перед работой, вполне можно расслабиться и послушать совет дня.
0: Глубоко копаем.
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. 80% россиян имеют какую-нибудь фобию. При этом мужчины больше всего боятся высоты, а женщины – змей. К такому выводу пришли социологи в ЦИОМ. По данным ВОЗ, половина взрослого населения Земли страдает страхами, которые мешают нормальной жизни. Естественный страх привлекает наше внимание к опасности. Болезненный же страх, словно испорченная сигнализация, чрезмерен, неоправдан и не имеет смысла. Не удается ни объяснить силу этого страха, ни подавить в себе испуг, а неясность всегда усиливает панику. Человеком руководит неодолимое иррациональное желание уйти от пугающей ситуации или объекта, и даже разговора о нем. Этот панический, неослабевающий страх, ведущий к нерациональному поведению, и есть фобия. Среди самых распространенных в мире фобий – боязнь высоты, боязнь замкнутого пространства, боязнь открытых пространств и, наконец, боязнь пауков. Интересно, что у наших соотечественников рейтинг страхов несколько отличается от общемировых. Самый популярный страх в России – страх высоты. Им страдает треть населения страны. И почти столько же, в основном женщины, страдают боязнью змей. Далее по списку идут боязнь водных пространств и глубины, боязнь зубных врачей, боязнь насекомых и боязнь пауков. Список самых распространенных страхов завершает боязнь грома и молнии. Ей подвержены 15% женщин и 2% мужчин. Иррациональный страх вызывает мышечный тонус, поэтому так важно уметь расслабиться. Когнитивно-поведенческая психотерапия помогает тем, кто страдает от фобии, освоить методы релаксации, медитацию и аутотренинг. Затем человек вместе с психотерапевтом составляет иерархию тревожащих его ситуаций. Например, при боязни пауков самым слабым стимулом может быть слово «паук», написанное на бумаге, а самым сильным – паук, сидящий на ладони. Постепенно, продвигаясь по лестнице стимулов от самого слабого к сильному и используя техники релаксации в моменты встречи с тем, что пугает, можно приручить свой страх. Некоторые арахнофобы, например, в финале терапии даже решаются поцеловать в спинку большого паука-птицееда. Важно понимать, что исцеление от фобии реально. Возможны психотерапевтическая помощь, медикаментозная терапия, а также их сочетание. И напоследок одно из эффективных психотерапевтических упражнений. В момент паники важно вспомнить состояние, когда вы были счастливы. Когда вам было очень хорошо, приятно и весело. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Сегодня мы коснемся темы, о которой мужчины после 60 вслух говорят редко, но думают часто. Вроде бы сила еще есть, желание жить активно тоже, но организм начинает давать сбои. Особенно обидно, когда это касается интимной сферы, когда в отношениях с любимой женщиной появляется неуверенность. Но это не капризы возраста, как часто шутят, а реальные физиологические изменения. Сегодня мы честно и профессионально разберемся, что и как происходит. Сегодня у нас в гостях эксперт по мужскому здоровью Трифонова Вера Алексеевна. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Рада быть у вас в гостях. И спасибо, что поднимаете такую важную и деликатную тему.
6: Давайте сразу к сути. Насколько эта проблема, эректильная дисфункция, распространена среди мужчин серебряного возраста? Это единичные случаи или реально массовое явление?
7: К сожалению, массовая. Статистика неумолима. От 20 до 40% мужчин старше 60 лет сталкиваются с выраженными проблемами эрекции. А после 70 этот показатель достигает уже 50-70%, то есть больше половины. Причем это данные официальной медицины. А ведь многие просто не обращаются к врачу.
6: А что именно происходит в организме? Что ломается?
7: Ломается это громко сказано. Скорее перестраивается в невыгодную сторону. Во-первых, падает уровень главного мужского гормона – тестостерона. Это влечет за собой снижение либидо, сексуального влечения. Во-вторых, ухудшается качество крови, я имею в виду ее текучесть и эластичность сосудов. Кровоснабжение органов малого таза ослабевает, а для стойкой эрекции нужен мощный приток крови. Кроме того, многие мужчины сталкиваются с увеличением простаты. Это тоже мешает нормальной функции.
6: Многие в таких случаях говорят, что это все от нервов, от стрессов. Может ли такое быть? Или проблема глубже?
7: Конечно, глубже. Да, психологический фактор существует, но он вторичен, а первичен сосудисто-гормональный. Сосуды с возрастом теряют эластичность, как старые резиновые трубки. Но чтобы наполнить кровью пещеристые тела мужского органа, нужен хороший напор, а его нет. Да еще и обмен веществ замедлен.
6: А какая связь между хорошим напором и обменом веществ?
7: Связь в том, что с возрастом и замедлением метаболизма кровь становится более вязкой. Это от того, что в ней повышается уровень холестерина, глюкозы и продуктов распада. Согласитесь, жидкость, похожая на сироп, течет по капиллярам хуже, чем жидкая кровь, не так ли? Таким образом, потеря эластичности сосудов плюс густая кровь плюс слабые мышцы в итоге дают тот самый плохой напор.
6: Послушайте, вот мы тут говорим о проблемах с напором крови, о сосудах, обмене веществ. А что, если мужчины плюнут на все это? Ну, разладилась с возрастом интимная жизнь, и ладно. Буду просто вести здоровый образ жизни, дышать свежим воздухом, правильно питаться. Живут же так люди, значит, и я смогу. Что скажете на это? Это выход?
7: Внешне да, но по сути ловушка. Организм при этом получает четкий сигнал. Функция больше не нужна. Отключаем. Что происходит дальше? Дальше ухудшается кровообращение в малом тазу. Это влечет за собой усиление застойных явлений в предстательной железе. То есть растет риск увеличения простаты. Снижение тестостерона происходит еще резче, поскольку нет естественной стимуляции. А это, в свою очередь, тянет за собой потерю либидо, набор лишнего веса, снижение плотности костей, ослабление памяти. А самое коварное в том, что эректильная дисфункция – это маркер сердечно-сосудистых проблем. Отказ от секса эти риски только усугубляет, потому что падает общая активность. Все вместе это ускоряет собственное старение. Так что это не решение, это капитуляция.
6: Извините за неудобный вопрос, но как тогда обходятся без секса добровольные девственники? Например, те, кто принял монашество. Ведь они на всю жизнь дают обет безбрачия, и ничего, живут, и здоровье вроде у них неплохое, и простатит не мучает. Как это объяснить? У них что, другая физиология?
8: Да, неожиданный вопрос, но ничего неудобного в нем нет. Отвечу. Все дело в том, что монахи не используют свою половую систему на полную мощность. Исследования показывают, что уровень тестостерона с юности у них снижается очень плавно, без скачков, и сосуды не испытывают резких перепадов. У них нет многолетнего опыта активной половой жизни, а потому нет и ее резкого спада.
6: А у обычных мужчин?
8: А у обычных мужчин система десятилетиями работала на полных оборотах, и если он ее по причине сексуальной слабости бросает, это стресс, а не плавное угасание. Это как с мотором. Если вы всю жизнь гоняли на спортивной машине, а потом резко поставили ее в гараж и забыли, она заржавеет. А если у вас с самого начала велосипед, все продолжает идти своим чередом. Поэтому для обычного мужчины отказ – это не как у монахов, это поломка. Вот таким мужчинам и нужна поддержка.
6: Ну а что, если все-таки махнуть рукой и ничего не делать, ну, скажем, перетерпеть?
8: Перетерпеть значит запустить цепочку крайне неприятных последствий. Для наглядности отвечаю по пунктам. Первое и самое опасное – это сердечно-сосудистые риски. Эректильная дисфункция – это ранний маркер проблем с сосудами. Мужчины с такой проблемой имеют на 65% более высокий риск ишемической болезни сердца и на 43% выше риск инсульта в ближайшие 10 лет. То есть страдает не низ, а верх – сердце и мозг.
6: Это очень серьезный сигнал.
8: Именно. Второе – психология, снижение уверенности, раздражительность, депрессия, напряжение в семье. И, наконец, третье – общее старение. Прогрессирует потеря мышечной массы. Организм будто говорит, зачем мне мышцы, если я не использую их для продолжения рода.
6: Да, картина вырисовывается невеселая. Прям, как говорится, ложись и помирай. Но что-то мне подсказывает, что вы пришли не с пустыми руками.
8: Да, есть новость, причем хорошая. И название у нее звучное – «Командер».
6: Звучит по-мужски. Что он из себя представляет?
8: Это созданное специально для мужчин 60+, средство. Мощный натуральный помощник для поддержания потенции. Это не химия. Командер не дает разового взрыва, как химические таблетки. Он работает мягко, плавно, да еще и с накопительным эффектом. Кстати, сегодня у наших слушателей есть возможность получить командер в подарок.
6: О как! Это всегда приятно. А как это можно сделать?
8: Чтобы дополнительно получить командер в подарок, нужно в течение часа позвонить по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. И при заказе получитель дополнительно командер в подарок.
6: 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Вера Алексеевна, давайте продолжим нашу увлекательную беседу.
8: В основе командера уникальный комплекс растительных компонентов, адаптогены и аминокислоты, которые могут поддержать выработку собственного тестостерона, а не просто будоражат старые нейронные связи.
6: Вера Алексеевна, и как же действует этот командер? Это средство на раз?
8: Комплекс не просто оказывает разовую услугу. Он помогает восстановить собственные механизмы, способствует улучшению микроциркуляции в малом тазу, помогает выработке собственного тестостерона, смягчает застойное явление в простате.
6: Звучит, что надо. А чем командер кардинально отличается от искусственных стимуляторов?
8: Отличие фундаментальное. Искусственный стимулятор – это химический ингибитор, который насильно расширяет сосуды. Он дает быстрый, но искусственный эффект. А после – откат. Командер – это природный концентрат, который питает организм и способствует поддержанию его собственных ресурсов. Комплекс не вызывает привыкания, он не заставляет, а помогает вашему телу вспомнить то, что надо. При этом комплекс абсолютно натурален.
6: А что вы можете сказать о составе командера? Всегда интересно узнать, что внутри.
8: Внутри флакона работают как бы три боевые команды. Первое – это смелакс в паре с L-орнитином. Смелакс содержит вещества, похожие по действию на тестостерон. Они укрепляют ткани мужского органа, делая его более упругим. А L-орнитин усиливает этот эффект, поддерживая мышечный тонус. Вторая команда – гуарана и L-аргинин. Гуарана –
7: Это мощный природный энергетик, он разгоняет кровь. А L-аргинин расширяет сосуды, способствуя тому самому мощному напору крови в мужском органе.
6: Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203 и при заказе получите Commander в подарок. Вера Алексеевна, что еще вошло в состав?
7: Знаменитая черная мака, которую называют перуанским корнем любви, плюс L-цитрулин. Мака способствует повышению либидо и выносливости, а цитрулин способствует усилению и продлению действия аргинина. Вместе же они работают как слаженный оркестр.
6: А в какой форме все это выпускается? Капли, таблетки?
7: Commander – это жидкий концентрат во флаконе-капельнице объемом 30 мл. Очень удобно. Капли быстро всасываются под языком, действие наступает быстрее, чем от таблеток. Не надо глотать, не надо ждать, пока растворится. Все происходит почти мгновенно.
6: Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203 и при заказе получите Commander в подарок. Так что в конечном счете получает мужчина, который решит подружиться с Commander'ом?
7: Мужчина получает шанс вернуть себе то физическое и душевное состояние, которое я называю второй молодостью. Это не просто про эрекцию. Это про уверенность в себе, про снятие внутреннего груза страха «вдруг не получится». Это про возможность снова смотреть на любимую женщину с прежним жаром, что и 20 лет назад. Восстанавливается гармония в отношениях, уходят напряжения и обиды, улучшается общий тонус, появляется энергия. Мужчина вновь ощущает себя командором, извините, командиром своей жизни, а не беспомощным пассажиром. А душевный настрой – это 90% успеха. Пожилой мужчина, который знает, что он в форме, он и думает как молодой, и выглядит моложе.
6: Замечательные слова. Действительно, в возрасте 60+, важно не опускать руки, а искать варианты, чтобы качество вашей жизни оставалось высоким. Commander – это один из лучших вариантов. Мы благодарим нашего эксперта за очень подробный и честный разговор о проблемах мужского здоровья после 60, об их серьезных последствиях и о том, как может помочь природный комплекс Commander.
7: Мужчины, не бойтесь говорить о своих проблемах. Ищите решение, и жизнь обязательно отблагодарит вас яркими красками.
6: Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203 и при заказе получите Commander в подарок. Commander зарегистрирован в системе «Честный знак». Остерегайтесь подделок. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Полевая почта радио. Реклама.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: МЧС России напоминает.
12: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
0: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ВС России поразили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области. Экспорт дизтоплива будет открыт по мере формирования запасов, заявил Новак. Мантуров подчеркнул важность кооперации автозаводов с производителями запчастей. И далее подробности. Артиллеристы группировки «Север» поразили украинский пункт управления беспилотниками в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, были задействованы подразделения 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север». Цель была уничтожена одним из расчетов самоходных гаубиц МСТС. По данным военного ведомства, российские группировки войск «Запад», «Восток» и «Южный» за сутки поразили в общей сложности 132 пункта управления беспилотной авиации армии Украины. Правительству и Центральному банку пока удается проходить между Сциллой и Харибдой в вопросах проведения экономической политики. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Глава государства, отвечая на вопрос, стоит ли России, учитывая ситуацию с дефицитом федерального бюджета, начать чуть больше экономить, отметил, что нужно не экономить, но рационально расходовать средства, определяя приоритеты.
14: Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать, определять приоритеты. Вы сейчас упомянули о дефиците. Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет. Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства. Потому что тогда бизнесу меньше достанется. Здесь нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить. И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой. И это приведет к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс вот, 1.5-2 года назад.
13: Также глава государства отметил, что поддержание высокой ключевой ставки Банка России – это сознательное решение, которое позволяет обеспечивать макроэкономическую стабильность.
14: Мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки. Понимаем, как в этих условиях работает вся экономика. Хочу еще раз повторить, что это сознательные решения, связанные с поддержанием макроэкономической стабильности. А если мы этого не добьемся, то тогда вообще ни о каком инвестировании речи быть не может. Мы должны решить эту задачу – макроэкономическая стабильность.
13: Путин также заявил об отсутствии на сегодняшний день сценария, который требовал бы проведения дополнительной мобилизации. Сообщение об обратном он назвал информационной атакой в преддверии выборов. По словам президента, у российской армии нет никаких проблем с личным составом, в отличие от ВСУ. Поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены. По мере накопления запасов власти следят за тем, чтобы не допустить остановок НПЗ и затоваривания на рынке. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на полях Восточного экономического форума. По его словам, пока Минэнерго считает целесообразным не экспортировать дизтопливо, исходя из общего баланса и мониторинга ситуации. Вице-премьер также отметил, что независимые заправки в России снабжаются бензином, но пока не все. По мере насыщения рынка они будут обеспечиваться топливом. Новак подчеркнул, что в понедельник планирует провести заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что с целью стабилизации ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов Федеральная антимонопольная служба предложила проработать вопрос о возможности заключения правительством регионов соглашения с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию моторного топлива, о добровольном сдерживании торговых надбавок. В ряде регионов эта практика уже реализуется. Российским автомобильным заводам необходимо еще активнее привлекать отечественных производителей автокомпонентов. Об этом заявил ТАСС в рамках ВЭФ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что статистика по производству транспортных средств положительная. Так, за первые 7 месяцев с конвейеров сошло более 565 тысяч автомобилей, что на 15,5% превышает результат 2025 года. По словам Мантурова, Россия серьезно продвинулась в развитии этой отрасли с 2022 года. Например, благодаря программе Фонда развития промышленности автокомпонента было поддержано 107 проектов, а объем выданных займов превысил 132 миллиарда рублей. Вице-премьер подчеркнул, что теперь необходимо использовать созданные возможности и последовательно углублять локализацию. Это гарантия того, что наш автопром сможет обеспечить производство современных и конкурентоспособных моделей вне зависимости от внешних факторов. Причем производство должно быть в таких объемах, чтобы не только закрывать потребности внутреннего рынка, но и расширять географию экспорта. На погоду в Москве сегодня окажет влияние североатлантический циклон, но его воздействие окажется незначительным. В Москве и по области сегодня облачно, максимальная температура будет соответствовать климатической норме августа. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
15: В течение пятницы синоптическая ситуация в Центральной России обусловится слабым влиянием североатлантического циклона и характерным западно-восточным переносом воздушных масс. Поэтому в Москве и по области сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Максимальная температура плюс 19-22, что соответствует климатической норме августа и на 5 градусов превышает норму сентября. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 742 миллиметра ртутного столба.
13: Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
16: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московская «Динамо» обыграла «Ахмат» 3-0 в третьем туре группового этапа пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Иван Сергеев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. На счету Сергеева теперь 24 точных удара в матчах Кубка страны. По этому показателю он делит первое место в истории с Олегом Веретенниковым и Александром Соболевым. Футбольный «Краснодар» усилился защитником аргентинского «Униона» Майсоном Родригесом. Лидер российской премьер-лиги подписал контракт с 23-летним игроком до июня 2030 года. Другие подробности сделки не сообщаются. «Реал Сосьедад» сыграл в ничью с «Сельтой» 0-0 в футбольном чемпионате Испании. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасных. В этом сезоне он пока сыграл за свою команду в одной встрече, выйдя на замену в концовке игры с «Бетисом». Футбольный «Монако» включил Александра Головина в заявку на общий этап Лиги конференции. При этом ранее появилась информация о том, что французский клуб хочет продать российского полузащитника до 10 сентября. Мира Андреева и Карен Хачанов пробились в третий круг теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. Во втором раунде Андреева всего 2 гейма отдала представительнице Германии Еве Лис, а Хачанов в 4 сетах победила 4-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альясима. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: Реклама.
17: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
13: Погода. В пятницу 4 сентября в Мурманске плюс 10, плюс 12, дождь. В Калининграде дождь, плюс 17, плюс 19. В Перми плюс 20, плюс 22. Временами небольшой дождь. В Казани временами небольшой дождь, плюс 20, плюс 22. В Ярославле плюс 20, плюс 22, без осадков. В Воронеже плюс 23, плюс 25, без осадков. В Волгограде плюс 26, плюс 28, без осадков. В Ставрополе плюс 28, плюс 30. Вечером небольшой дождь. В Ялте плюс 28, плюс 30. Без осадков. Во Владикавказе плюс 26, плюс 28. Дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, днем дождь. Температура воздуха плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Температура в столице плюс 20, плюс 22. Сейчас в Москве 12 градусов тепла.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте. У микрофона Юрий Левин. 7:10.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Губернатор Андрей Клычков заявил о необходимости повышения мер безопасности в первые дни учебного года. Два человека получили травмы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Новосильском и Свердловском районах. В регионе отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Далее об этих и других событиях подробно. 3 сентября в регионе прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в память о трагических событиях в Беслане в 2004 году. В областном центре в городском парке культуры отдыха состоялась акция «Капля жизни». Участники почтили память погибших минутой молчания. В Орловской области в новом учебном году после капитального ремонта открыли свои двери сразу три школы – в Хотынецком, Покровском районах и в Орловском муниципальном округе. Об этом в четверг на очередном совещании с главами муниципальных образований сообщил губернатор области Андрей Клычков.
2: У нас с вами, коллеги, стоит дальнейшая задача продолжать эту работу. В целом мы по нацпроектам с 2022 года привлекли в капремонт общей сложности более 2 миллиардов рублей, это 23 школы. В целом большой объем работ выполняется. Ну и, конечно, ключевой вопрос, который у нас с вами был на повестке, это меры безопасности. Я хочу благодарить наш правоохранительный блок, в первую очередь УВД, Росгвардию.
1: Глава области отметил, что вопросам безопасности детей в первые дни учебного года следует уделять особое внимание. Два человека получили травмы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Новосильском и Свердловском районах. Об этом сообщили в правительстве области. Повреждены жилые дома, хозпостройки и частный автотранспорт. Пострадавшим оказывается помощь. Уважаемые водители, ФКУ Упрдор Москва-Харьков информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону +7 486 2 75 07 69. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец Леонид Панфилов пересел за руль Нивы. Действующий обладатель Кубка России по кольцевым гонкам примет участие в третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам, который пройдет с 9 по 13 сентября на территории Челябинской области и Республики Башкортостан. Леонид Панфилов уже имеет опыт выступления в ралли-рейдах, но на более крупной технике. В Орловской области появилась первая площадка со столом для игры в тэкбол. Ее открыли в Мценске. Она оборудована современным резиновым покрытием и столом для игры в тэкбол. Тэкбол – это динамичный вид спорта, который объединяет элементы футбола и настольного тенниса. Его суть – перебрасывать футбольный мяч через специальную изогнутую сетку на особом столе, используя для этого любую часть тела, кроме рук. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области переменная облачность, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью около 14. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
4: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Я, Николай Павелко, за плечами опыт в прокуратуре, Следственном комитете, оборонной промышленности, энергетике, изменение незаконной практики назначения директоров оборонных предприятий. Не пустые слова, а результат. Доверие, подтвержденное делом. Родина, партия правды.
9: Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров.
10: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
11: Сергей Лавров.
12: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
11: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
10: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
4: Выборы 2026.
13: «Справедливая Россия» в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
14: Мы добились увеличения финансирования льготных лекарств. Качественная медицина должна быть доступна каждому.
13: Поддержи достойных. «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене. «Справедливая Россия» в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
15: По нашей инициативе запущена программа обеспечения врачей жильем. Это поможет закрепить квалифицированные кадры в регионе.
13: Поддержи достойных. «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене. «Справедливая Россия» в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
14: Наша задача, чтобы каждый бюджетный рубль работал на людей, делая нашу область комфортнее и лучше.
13: Поддержи достойных. «Справедливая Россия» номер 6.

0: Программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».
1: У микрофона Григорий Николаев. Приветствую вас на нашей очередной встрече на музыкальном «Перекрестке». Роберт Смит – музыкант с одним из самых необычных голосов в рок-н-ролле. Он стал примером для подражания для сотен артистов по всему миру. В России его главным последователем считается группа «Агата Кристи». Они привезли в Россию из заграничной поездки альбом группы Роберта Смита «The Cure». Его музыка глубока и таинственна. Роберт Смит – герой этого перекрестка.

Роберт Смит родился в музыкальной семье. Отец был певцом, а мама – пианисткой. За свое детство и юность Роберт успел сменить несколько школ. Семья неоднократно переезжала. Гитара попала ему в руки впервые в 9 лет. Причем инструмент был классическим. К счастью, он не стал приверженцем точки зрения, что любой музыкант должен в точности владеть нотной грамотой.

Выбор жизненного пути представлял собой развилку. Это мог быть путь музыканта, а мог быть путь футболиста. Однако для второго Смит обладал слишком застенчивым характером. Сказать «прощай футболу» помог тренер, который не увидел в Роберте будущую звезду футбольных стадионов. Правда, на арену он в итоге вышел с гитарой в руках и микрофоном.

Вопрос, который волнует каждого начинающего музыканта, это насколько дорогим должен быть инструмент для первых шагов в творчестве. Роберт Смит не то что начинал на недорогом инструменте. Первые три альбома его группы The Cure были записаны на гитаре стоимостью всего 20 фунтов. Вряд ли он как-то комплексовал из-за этого. Теперь в его коллекции инструментов более чем достаточно, причем не только 6, но 7 и даже 20 струнных.

Группу, которой Роберт Смит посвятил всю жизнь, он основал в 1976 году. Правда, называлась она тогда «Мелис». Позже она стала всемирно известной «The Cure». Сейчас дискография группы насчитывает 14 студийных и 6 концертных альбомов. Среди широкой аудитории бытует мнение, что «The Cure» — это образец готического рока. Однако сам Роберт Смит протестует против такого определения. При этом он не отрицает, что музыка The Cure и его сценический образ действительно оказали влияние на готическую культуру.

Помимо The Cure, Роберт Смит отличился работой в коллективе Siouxsie and the Banshees. Дело в том, что на определенном этапе карьеры группа осталась без двух музыкантов. Смит предложил помощь. The Cure были в одном туре с группой Siouxsie and the Banshees. Смит был полноправным участником команды с ноября 82 по май 84. Он записал в их составе один концертный и один студийный релиз.

Роберт Смит известен своим необычным образом, в частности, покрашенными в черный, взъерошенными волосами. Опять же, как и в случае с музыкой коллектива, Смит утверждает, что такой имидж никак не связан с готами. Он вообще считает себя довольно жизнерадостным человеком. Просто когда Смит в хорошем настроении, музыка как-то не пишется.

Сейчас Роберту Смиту 67. Последний студийный альбом The Cure вышел в 2024. Возможно, мы услышим еще не один релиз группы, но то, что их гастрольная деятельность не прекращена, сказать можно определенно. На этом очередной выпуск «Перекрестка» подошел к концу. Над программой работали автор-ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. Слушайте хорошую музыку, берегите себя, всего доброго!

0: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.
1: Вести Орел.
0: В этом выпуске орловские аграрии собрали 3 миллиона тонн зерновых и масличных культур. В регионе освоено свыше 50% средств на реализацию национальных проектов. Ушел из жизни известный орловский художник Виктор Лупачев. Далее об этих и других событиях подробно. Орловские аграрии собрали 3 миллиона тонн зерновых и масличных культур. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он отметил, что лидеры по намолоту – Покровский район с результатом 279 тысяч тонн, Ливенский район – 267 тысяч тонн, Верховский район – 172 тысячи тонны. Планку в 100 тысяч тонн преодолели еще 7 районов и Орловский муниципальный округ. В регионе освоено свыше 50% средств на реализацию национальных проектов. Об этом в четверг на совещании с главами муниципальных образований сообщил заместитель губернатора области по планированию экономики и финансам Вадим Тарасов.
2: В сегодняшний момент касса составляет 4,3 миллиарда рублей или 50% от общего объема. Расходы по муниципальным образованиям 1,7 миллиарда или 3,5%. На сегодняшний день у нас исполнено 418 муниципальных контрактов, из них большая часть, 115 контрактов, исполнено в рамках расселения граждан из аварийного жилищного фонда по проекту «Жилье» в городе Орле, Ливне и других муниципальных районах. В сентябре у нас планировано исполнение всех заключенных контрактов в трех муниципальных образованиях. Это город Ливны, Покровский и Залегущинский район. В Покровском районе уже ведется прием по оставшимся в работе контрактам. В Залегущинский район в работе остается контракт по капитальному ремонту водопровода. И в городе Ливны ввиду расторжения контракта на капремонт тепловой сети срок исполнения вновь по заключенному контракту перенесен на ноябрь.
0: На совещании отметили положительную динамику в ряде муниципальных образований. Отделение Социального фонда России по Орловской области оплатило больничный самозанятому. Об этом по телефону сообщила специалист-эксперт пресс-службы отделения фонда Оксана Максимова.
3: Первый самозанятый орловчанин в августе получил выплаты по больничному листу. Участник эксперимента подал в январе 2026 года заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и с февраля текущего года начал перечислять взносы. Размер выплат по больничному зависит от выбранной страховой суммы. Самозанятый выбрал максимальную страховую сумму 50 тысяч рублей. Размер ежемесячных взносов составляет 1920 рублей. В августе самозанятый орловчанин обратился к врачу, и ему был выдан больничный лист. Уведомление о наступлении права на пособие поступило непосредственно после закрытия больничного листа, и в течение двух дней социальный фонд произвел выплату. Участвовать в программе добровольного страхования самозанятых могут работающие на себя граждане, которые уплачивают налог на профессиональный доход. Самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя 6 месяцев после непрерывного уплаты страховых взносов. В случае, если участник эксперимента прекращает платить взносы в ОСФР, то право на оплачиваемый больничный может быть утеряно.
0: Социальный фонд обращает внимание, что проводимый эксперимент распространяется только на получение выплат по болезни и не касается пособий по материнству. На трассе Глазуновка-Малоархангельск столкнулись два КАМАЗа с прицепами. По информации управления госавтоинспекции, в результате аварии 24-летнего пассажира КАМАЗа госпитализировали с травмами. Орловец, севший без разрешения за руль автомобиля знакомого и совершивший на нем ДТП, стал подозреваемым в уголовном деле об угоне. С подробностями сотрудник пресс-службы ОМВД России по Орловской области Татьяна Игнашкина.
4: Ранее в железнодорожном районе города Орла произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств, в результате которого пострадал человек. В ходе разбирательства сотрудники госавтоинспекции выяснили, что водитель 2003 года рождения, допустивший ДТП и не имеющий права управления, ко всему прочему находился за рулем чужой Kia Rio, принадлежащей жительнице областного центра. На место прибыла следственно-оперативная группа городского ОМВД. В результате опроса водителя Kia, а также проведения проверочных мероприятий, полицейские восстановили картину произошедшего. Так, злоумышленник и сын владелец иномарки, которая находилась в его пользовании, вместе приехали на отдых на данном транспортном средстве. Молодые люди распивали алкоголь, а потом на такси уехали по адресу проживания правонарушителя. Уже оказавшись около дома, парень понял, что забыл ключи от жилища в автомобиле друга. Последний передал знакомому ключи от машины, чтобы тот забрал ключ от квартиры, но при этом запретил садиться за руль. Когда молодой человек оказался в автомобиле, решил доехать на нем до дома и в последующем допустил ДТП. Подразделением дознания МВД России по городу Орлу в отношении орловца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «УГОН». Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
0: Кроме того, сотрудниками ГАИ составлены протоколы об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами и нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Суд назначил молодому человеку 10 суток ареста. 1 сентября ушел из жизни известный орловский художник Виктор Лупачев. За свою жизнь он создал более 1500 картин. Его работы хранятся в Орловском и Ливенском краеведческих музеях, а также в частных коллекциях по всему миру. Прощание с Виктором Лупачевым пройдет 4 сентября в 10:50 по адресу город Орел, улица Лескова, 18. Виктор Лупачев работал и как дизайнер-монументалист. Его витражи украшают издания Орловской телерадиокомпании. Далее новости спорта и прогноз погоды.
1: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Профессиональные тренеры подготовят орловцев к забегу по берегу. В соцсетях опубликовано расписание тренировок к благотворительному полумарафону. В плане 7 занятий, которые пройдут на баскетбольной площадке в Парке Победы. На тренировке с собой необходимо взять спортивную обувь и воду. Расписание в соцсетях забега. Благотворительный полумарафон по берегу пройдет 19 сентября. Футболистки «Орел ГУ КПРФ» сыграют в новом сезоне чемпионата России по футзалу. Всего за медали турнира будут бороться 6 коллективов. Регулярный чемпионат пройдет с 24 сентября по 4 апреля и будет включать 15 туров и 90 матчей. После завершения регулярного этапа команда продолжит борьбу за чемпионский титул в плей-офф. В первом туре наша команда примет на своей площадке брянский «Спартак». С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области переменная облачность, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью около 14. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама.
1: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске гиацинты уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. ФСБ обнаружила схрон с иностранным вооружением в ДНР. Новак заявила о стремлении России и Китая сохранить надежность энергопоставок. Далее подробности. Расчетами российских дронов были ликвидированы три военных микроавтобуса ВСУ, которые находились на стоянках во дворах жилых домов в Краматорске. Об этом сообщает Минобороны России. Уточняется, что операторы дронов отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса южной группировки войск вывели БПЛА к целям и нанесли удары по микроавтобусам. Тем временем расчеты пушек «Гиацинт» Б группировки «Север» в Харьковской области уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ и таким образом обеспечивают безопасность наступающих подразделений. Об этом заявил РИА Новости командир орудия с позывным «Кома». По его данным, за неделю расчеты буксируемых пушек в «Гиацинт» Б 6-й гвардейской общевойсковой армии ликвидировали порядка 10 пунктов управления БПЛА ВСУ. Схрон с иностранным вооружением был обнаружен у освобожденного Красноармейска в ДНР. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. Отмечается, что в результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Красноармейском обнаружен тайник с иностранным вооружением, оставленные ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях. В ведомстве отметили, что в обнаруженном схроне находились болгарские и шведские гранатометы, винтовки М-16 и М-4, турецкий пулемет и иностранная копия пулемета Калашникова. Изъятое вооружение было передано в Министерство обороны. В России есть ответ на удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам. Страна будет укреплять систему противовоздушной обороны, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
2: Есть, конечно. Что же, пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны. Хочу обратить ваше внимание на что? На то, почему вот мы столкнулись с этой ситуацией. Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты. Они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе. И начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Вот. Но у нас есть и другой аспект. Во-первых, нам нужно всем вместе это делать. И сейчас наши компании включились в эту работу. И, уверяю вас, результат уже есть и будет.
1: Глава государства добавил, что на нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших от атак ВСУ, осталось провести около 10% ремонтных работ. По его словам, министр энергетики Сергей Цивилев доложил, что ремонты идут достаточно быстрыми темпами, и оставшиеся объекты планируется восстановить в самое ближайшее время. Россия и Китай стремятся сохранить надежность поставок энергоресурсов, ускорить действующие проекты и найти новые направления, которые были бы выгодны для обеих стран. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. Он напомнил, что Россия сохраняет лидирующие позиции среди поставщиков нефти в Китай. Более того, как отметил вице-премьер, сейчас стабильно растет экспорт газа по силе Сибири. Готовится к запуску, в том числе, дальневосточный маршрут. Продолжается диалог и по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай. Эти направления включают проект «Сила Байкала».
3: Россия, со своей стороны, надежно выполняет контрактные обязательства, обеспечивает стабильные поставки энергоносителей, вносит вклад в устойчивость мирового энергетического рынка. Энергетическое сотрудничество стало одним из главных практических измерений всеобъемлющего российско-китайского партнерства. Наша общая задача – сохранить надежность поставок, ускорить действующие проекты и определить новые направления, выгодные обеим странам.
1: Вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян в своем выступлении отметил успешное продвижение знаковых проектов. Он подчеркнул, что торговля энергоресурсами – якорная составляющая торгово-экономического сотрудничества России и Китая. Более триллиона рублей направлено на поддержку людей, оформивших дальневосточную ипотеку. Об этом на полях ВФ заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, поддержку уже получили 200 тысяч семей. Он отметил, что власти продолжают работать над созданием большего числа интересных и высокооплачиваемых рабочих мест. А в частности, Чекунков выделил развитие туризма и креативных индустрий.
4: Мы недавно преодолели символически значимые цифры 200 тысяч семей, которые получили кредиты по дальневосточной ипотеке. Уже более триллиона рублей направлено на поддержку этих людей. Поэтому это, безусловно, сказалось на секторе жилищного строительства. А в целом у нас действует 30 программ поддержки дальневосточников, которые сверх обычных общефедеральных мер, направленных на все возраста, все отрасли жизни, все сферы жизни, образование, здравоохранение, креативная индустрия, городская среда, многое другое. Безусловно, будем работать над тем, чтобы становилось больше интересной и высокооплачиваемой работы. Самой разнообразной. Например, мы в рамках форума встречались с блогерами, и мне было отрадно, что это ребята, которые пришли из самых разных отраслей жизни и научились вот своим творчеством, своим трудом не просто получать удовольствие там или развлекать людей, а кормить свои семьи. Здесь есть отрасли туризма, здесь есть отрасли креативных индустрий. На Дальний Восток пришел кинематограф, причем, можно сказать, большое кино.
1: Глава Минвостокразвития также заявил, что комплексный проект трансарктического транспортного коридора находится в высокой степени готовности и будет представлен президенту в ноябре. Он отметил, что разработана финансовая модель 271 проекта общим объемом инвестиций 32 триллиона рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт. Погода.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московская «Динамо» обыграла «Ахмат» 3-0 в третьем туре группового этапа пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Иван Сергеев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. На счету Сергеева теперь 24 точных удара в матчах Кубка страны. По этому показателю он делит первое место в истории с Олегом Веретенниковым и Александром Соболевым. Футбольный «Краснодар» усилился защитником аргентинского «Униона» Майсоном Родригесом. Лидер российской премьер-лиги подписал контракт с 23-летним игроком до июня 2030 года. Другие подробности сделки не сообщаются. Футбольный ЦСКА продлил контракт с защитником Джамалуддином Абдулкадыровым. Новое соглашение будет действовать до июня 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Мира Андреева и Карен Хачанов пробились в третий круг теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. Во втором раунде Андреева всего два гейма отдала представительнице Германии Еве Лис, а Хачанов в четырех сетах победил четвертую ракетку мира канадца Феликса Уже-Альясима. Захар Петров и Матвей Арсенов завоевали золото на дистанции 500 метров в соревновании каноэ-двоек на спартакиаде народов России. В байдарках-двойках на аналогичной дистанции победу праздновали Виктор Гавриленко и Дмитрий Авдеев. У женщин в каноэ-одиночке на 200 метров лучшей стала Екатерина Шляпникова, а на байдарках-двойках на 500-метровке быстрее всех оказались Анастасия Долгова и Ксения Луканцева. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: Погода.
1: В пятницу, 4 сентября, в Петрозаводске плюс 13, плюс 15, дождь местами сильный. В Сыктывкаре без существенных осадков плюс 17, плюс 19. В Кирове кратковременный дождь, гроза плюс 19, плюс 21. В Оренбурге без осадков плюс 27, плюс 29. В Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22. Кратковременный дождь, гроза. Во Владимире без осадков плюс 23, плюс 25. В Ростове-на-Дону плюс 28, плюс 30, без осадков. В Сочи плюс 27, плюс 29, кратковременные дожди. В Симферополе плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами сильные дожди, температура плюс 13, плюс 15. В Москве переменная облачность без существенных осадков, температура в столице плюс 19, плюс 21. Сейчас в Москве 13 градусов тепла.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Сергей Собянин.
2: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Передаем сигналы.
4: Сигналы точного времени.
6: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 13 минут и 40 секунд. Пятница, 4 сентября на календаре. А все это утро вместе с вами проводит Павел Сурков, Татьяна Голованова.
7: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. И, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. И следите за нами на национальной платформе «Макс». А все последние новости и события на сайте вести.ру.
6: Ну и сейчас обсудим важные международное событие, точнее, международный конфликт, очередной виток. Дело в том, что накануне министр внутренних дел Германии заявил, что Россия несет ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига, рядом с которым был обнаружен боевой беспилотник. В качестве ответных мер немецкие власти объявили о закрытии российского генерального консульства в Бонне и культурного центра «Русский дом». Но, собственно, Германия в ярости от действий России. Россия что сделала? Объявила о прекращении работы знаменитого института имени Гёте. Это заявление также озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ну и, собственно, данное учреждение начало функционировать в Москве еще в 92-м году и было сосредоточено на укреплении культурного и социального взаимодействия между Россией и Германией. И в самом Гёте также заявили, что это говорит о прекращение культурных отношений между Россией и Германией.
7: Ну вот так получается, что когда на культуре отражаются непродуманные вот такие высказывания западных политиков, и которые приводят к ухудшению в том числе нашего культурного взаимодействия. Ну что это такое? И к чему вообще эта очередная эскалация может привести? Надо разбираться, надо попытаться понять и, может быть, даже что-то предугадать и предвосхитить. И с нами на связи доцент финансового университета при правительстве Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
8: Да, доброе утро.
7: Ну вот что это такое? Германия окончательно решила с нами рассориться? И к чему эта эскалация может привести, как вам кажется?
8: Ну, прежде всего, это один из элементов демонизации России, направленный на внутреннюю аудиторию. Это элемент, на мой взгляд, в том числе и предвыборной борьбы, потому что крайне низкие рейтинги правящей коалиции заставляют нервничать Фридриха Мерца. Плюс это будет использоваться как обоснование дальнейшего роста оборонных расходов и военной промышленности, то есть больше дронов, больше противодронов. Плюс это целенаправленный разрыв отношений с Россией, который Берлин выполняет под давлением и Брюсселя, и трансатлантического лобби, потому что немецкая политика, она не полностью самостоятельна в этом отношении. И, соответственно, все действия германского правительства, начиная с 2022 года, они направлены как раз на саморазрушение экономики. Складывается ощущение, что Мерц – это просто вредитель какой-то.
6: Да, ощущение, что это намеренная провокация, может быть, даже немецких спецслужб для того, чтобы повлиять на результат местных парламентских выборов, которые тоже не за горами.
8: Безусловно, вот в воскресенье проходят выборы в трех федеральных землях. Выборы в Бундестаг еще в 29-м году, не скоро. Поэтому Мерц, видимо, больше всего опасается, что ему устроят либо импичмент в Бундестаге, либо переворот внутри его партии. Это одна из версий. Другая версия – это действительно то, что нужно запугать население, обосновать введение новых законов, соответственно, которые позволят, например, бороться с инакомыслящими. По сути, это очень похоже на провокацию с Рейхстагом 1933 года, когда нацисты сами подожгли Рейхстаг, а, пользуясь этим, запретили все остальные партии просто.
6: Да, безусловно. И, знаете, 160 инцидентов насчитали журналисты на инфраструктурных объектах, которые могли произойти. И вот в каждом из них можно было гипотетически обвинить Россию. Но почему-то выбрали аэропорт Лейпцига как такую отправную точку. Тем не менее, какие могут быть последствия? Могут ли они привести к полному разрыву дипломатических отношений России и Германии? Я понимаю, что российская сторона заявляет о том, что это не станет поводом для разрыва дипломатических отношений, но мы видим, к чему все это может привести.
8: Германия может пойти, на мой взгляд, на полный запрет на въезд граждан России, соответственно, полный запрет на выдачу виз, плюс там до сих пор несколько миллионов наших соотечественников, российские немцы, граждане, которые выехали по работе. Поэтому такая вот охота на ведьм, она может продолжаться, потому что германское правительство, оно как раз раздувает вот именно русофобию, страхи населения, чтобы обосновывать вот курс на милитаризацию. Поэтому по инициативе германского правительства, ну, гипотетически можно предположить, что могут пойти на разрыв дипотношений, но, скорее всего, будут вот такие, ну, я бы сказал, более мелкие гадости.
7: Но ведь, понимаете, вот такие, такая охота на ведьм, она трезвомыслящим людям, в том числе и в Германии, понятно, немедленно. Не означает ли это, что в итоге в самой Германии могут произойти, ну, какие-то, мягко говоря, тектонические сдвиги в отношении вот таких действий своего руководства?
8: В принципе, люди, да, в основном недовольны, но последние социологические опросы говорят, что немцы против вовлечения Германии непосредственно в боевые действия, но поддерживать финансовый киевский режим готовы почти 60% опрошенных.

0: результаты двухлетней давности, ну, тоже будет хорошим.
1: Но будем надеяться на...
0: Ну, всегда надо стремиться к лучшему. Да.
1: До 6-го, да, до 6-го
0: бороться за тушу сентября.
1: За 6 до 6 сентября у нас еще 3 соревновательных дня. Я уверен, наши спортсмены копилочку медалей пополнят. Ну, а мы двигаемся дальше.
2: Наша трибуна. Наш спорт.
1: У нас сегодня обширная спортивная география. Мы пока обсуждали континентальную лигу, побывали везде от Ярославля до Владивостока. Потом переместились в Киргизию, а сейчас возвращаемся на территорию, федеральную территорию «Сириус». Там открыли парусный центр, где будут готовить будущих чемпионов в парусных видах спорта. Круглогодично можно, он может принимать до 300 юных атлетов. И подробнее про это нам расскажет наш коллега из Сочи Дмитрий Фоменко. Дмитрий, доброе утро.
0: Доброе
1: Очень
0: утро.
1: Рада вас слышать.
3: Дима, Юра, приветствую.
0: Да, ну расскажите, потому что это уникальный на самом деле для России проект. Это сезонный парусный центр. Раньше да, у нас да. тут все, если уж зима, то все замерзло, а там у вас все хорошо.
3: Да. Ну, в самом деле, безмерно здорово. Это был настоящий грандиозный праздник, не только традиционная красная ленточка, которую, кстати, натянули между яхтами, что тоже было очень
1: красиво,
3: забавно, но и большой сладкий стол для всех желающих, а было такое количество школьников, и оказалось все интересно, потому что это не совсем обычный традиционный парусный центр. В Сочи существует большой олимпийский парусный центр, который принимает около 500 фактически сочинцев, которым интересен парусный спорт. Но отличие центра в Сириусе еще и оказалось в том, что помимо традиционных теоретических и практических занятий, это классика жанра, учиться завязывать узлы, рассматривать, какая бывает сила ветра, откуда дует, что делать. Ну, в общем, потом только уже выходят на яхтах в море. Но и оказалось, что чем будет интересен этот центр в Сириусе, они будут учить, дети будут учить еще и команды на разных иностранных языках для того, чтобы участвовать в международных регатах и каким-то образом взаимодействовать друг с другом. То есть вот такие еще языковые дополнительные курсы, чего не бывает в спортивных школах. Ну и решили уделить еще отдельное внимание физической подготовке, потому что помимо изучения самого морского дела, они еще будут заниматься тем, что будут проходить специальные мастер-классы, улучшающие гибкость тела, повышающие выносливость. Ну, в общем, вот такая спортивная школа внутри парусного центра. Но это еще не все. Я предлагаю посмотреть, послушать, что говорит директор парусного центра в Сириусе Наталья Иванова.
4: Мы очень долго к этому шли. Несколько лет назад зародился этот проект, но к активной реализации мы приступили порядка 2 лет назад. И тогда же мы решили, пока идет строительство и проектирование, не сидеть сложа руки. И уже была открыта детская парусная школа, в которой занимается на данный момент порядка 100 детей под руководством 3 тренеров. У нас уже есть 27 оптимистов. Это самые маленькие яхты для начинающих. И детей постарше мы уже пересаживаем на следующий класс на Лучи. До Нового года появится еще. Уже закупаю новые лодки, флот увеличится как минимум вдвое, и надеемся, что и количество детей увеличится, мы сможем принять больше. События действительно всероссийского масштаба, поскольку будем принимать самые крупные соревнования, будем их здесь проводить, в перспективе уверена, что и международные. И для наших детей это будет замечательной площадкой, чтобы пополнить копилку Сириуса еще и медалями в парусном спорте.
0: Что самое еще интересное?
3: Ну, скажем так, продолжают еще искать тренеров по всей России, поэтому... Угу.
0: А я вот как кто-то... раз по поводу тренеров, Дмитрий, я слышал, что там даже будут преподавать действующие офицеры ВМФ, будут преподавать управление яхтой, навигацию, морскую подготовку.
3: Да, такой проект в самом деле рассматривается, но пока еще дети не готовы, пока еще, скажем так, большое количество малышей и только начинающих, поэтому это в проекте, но в самом деле заявлено. Более того, еще и говорят, что для интереса, если кому-то будет интересно, то фрегат «Херсонес», учебный, он регулярно приходит в Сочи с большим экипажем, устроит еще и встречи с юными курсантами, уже обучающимися, и, может быть, если кого-то будет интересовать, будут организовывать экскурсии даже по военному флоту, по военным кораблям. Ну, в общем, вот такой обширный проект, в общем-то, не самый облегченный с точки зрения спорта. Ну и так как заявок уже

0: очень много, говорят о том, что вот эти 300 мест, на которые рассчитано, возможно, в них уже не уложатся, с 27-го года будут смотреть на обстановку, если в самом деле детей будет много и не хватит уже, скажем, как они выражаются, посадочных мест в этих школах, в этом парусном центре, то его планируют расширять, потому что и Имеретинский порт, который строился к Олимпиаде, он позволяет, акватория очень большая, она защищенная от штормов и побочного ветра, то есть это идеальные условия для того, чтобы начинать учиться управлять яхтами. Ну, в общем, вот пока вот такие перспективы.
1: Ну, прекрасные перспективы. И спасибо, Дмитрий, что так подробно рассказали нам про новый парусный центр на территории «Сириус». Пожелаем удачи организаторам. Будем надеяться, что не только расширится, не только 300 сможет курсантов принимать, но и больше. Спасибо Дмитрию Фоменко, нашему коллеге из Сочи. А мы прощаемся с вами до следующей недели. Будьте здоровы, берегите себя, все будет хорошо.
2: Наша трибуна. Век за слоем.
3: Икона 17 века написана на доске 11 века. И под ней есть несколько наслоений разного времени. Можно снять эти слои и дойти до более древней иконы. Более такие у нас разработаны технологии. Эти как раз изображения можно расслаивать и переносить на другое изображение.
2: Директор НИИ реставрации Дмитрий Антонов в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
7: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
6: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
7: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
6: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
7: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат – просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
6: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
7: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
6: Ну вот как это работает?
7: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
6: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
7: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
6: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
7: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
6: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
7: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8-800-777-2082. 8-800-777-2082.
6: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
7: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
6: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
7: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8-800-777-2082. 8-800-777-2082.
6: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8-800-777-2082. 8-800-777-2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082 ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Реклама.
8: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
9: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
10: МЧС информирует.
11: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
12: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске в Костромской области задержали двух россиян за госизмену в пользу Киева. Вооруженные силы России поразили два сухогруза и портовый терминал в Одесской области. За 30 лет товарооборот между Россией и КНР вырос более чем в 50 раз, заявил Сечин. Далее подробности. Двое россиян, которые передавали Украине сведения об участниках СВО и хранивших дома оружие, задержаны в Костромской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Установлено, что два жителя Костромской области 1978 и 1983 годов рождения через мессенджер установили контакт с представителем спецслужб Украины. По его указанию собирали и передавали противнику сведения в отношении участников СВО, а также осуществляли переводы денежных средств на нужды украинских вооруженных формирований. По местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты из незаконного оборота самозарядный пистолет ТТ, патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов того же калибра к нарезному оружию. Возбуждено уголовное дело о государственной измене и законном хранении оружия. Фигуранты заключены под стражу. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, морским судам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщает Минобороны России, в Гатном в Киевской области поражен логистический центр «ЕК-Автотехникс», где хранились и распределялись товары двойного назначения. Также нанесен удар по электроподстанции «Новоодесская» в Мирном Одесской области. Там же в порту «Южный» поражен сухогруз с продукцией военного назначения. В украинском порту «Черноморск» уничтожены сухогруз с вооружением западного производства, склад и терминал для перекачки предназначенного для ВСУ топлива. Россия и Китай вырабатывают треть всей энергии, производительной в мире. Об этом заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава Роснефти Игорь Сечин на 8-м российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Товарный оборот двух стран, по его словам, за 30 лет вырос более чем 50 раз и превысил 200 миллиардов долларов.
14: Россия и Китай генерируют треть всей энергии, производимой в мире. В ценовом эквиваленте этот объем равен 4,3 миллиарда тонн в год. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Динамика товарооборота России и Китая подтверждает особый статус наших отношений. За 30 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 50 раз и на сегодняшний день существенно превышает 200 миллиардов долларов.
13: Сечин также отметил, что Россия является основным поставщиком обогащенного урана в Китай, обеспечивая 20% поставок угля. Запорожская АЭС уже больше двух недель работает на генераторах без внешнего энергоснабжения из-за повреждения последней работающей высоковольтной линии ферросплавная 1. Ситуация остается крайне напряженной, поскольку энергоблоки требуют стабильного питания для безопасности охлаждения. Это второй по продолжительности срок после прошлогоднего блэкаута, который длился месяц, сообщила ТАСС директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина. По ее словам, продолжается работа по согласованию режима тишины для ремонта линии ЗАЭС «Ферросплавная 1» и восстановления внешнего питания станции. Международная повестка была представлена широко на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, констатировал советник президента России Антон Кобяков, подводя итоги ВЭФ. Основными темами форума стали энергетика, логистика, цифровая трансформация и развитие Северного морского пути. На пресс-брифинге речь зашла и про устойчивые позиции России в блоке стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда наша страна уже де-факто перешла.
15: В этот раз был блок тем «Жить и работать на Дальнем Востоке». Отдельно выделили в блок механизмы привлечения частных инвестиций. Важным направлением стали темы логистика и инфраструктура для роста экономики, а также технология настоящего и будущего. В программе, разумеется, была представлена широко международная повестка, которая охватывала ряд сессий под названием «Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия». Переход в ВТР экономического, финансового, промышленно-технологического центра мира де-факто состоялся. И участие представителей 78 стран наглядно это демонстрирует.
13: Участие в Восточном экономическом форуме приняли 9300 человек. Общая сумма подписанных соглашений достигла 7 триллионов рублей. И это без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, заявил советник президента. Осень вторгнется в Москву уже в эти выходные, причем начало нового календарного сезона будет агрессивным. Ветер усилится в порывах, прольется много дождей, так утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
16: Выходные природа словно щелкнет выключателем. В субботу резкое ухудшение метеоусловий, начнется агрессивное вторжение осени. Ну и, соответственно, это будет такой настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер усилится в порывах до 13-18 метров в секунду. Ну и на каждый квадратный метр московской земли завтра прольется по 2 ведра дождевой воды на метр площади. Но если быть более точным, это 23 миллиметра. В такой ситуации, конечно, можно промокнуть. Ну и термометры тоже завтра заплачут. Покажут сентябрьские плюс 14-17. В воскресенье столько же. Дождь, правда, меньшей интенсивности, но продолжит барабанить по крышам москвичей.
17: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный «Локомотив» объявил о подписании контракта с полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым. Он будет выступать за московскую команду на правах аренды до конца текущего сезона. Московская «Динамо» обыграла «Ахмат» 3-0 в третьем туре группового этапа пути РПЛ футбольного Кубка России. Один из мячей забил Иван Сергеев. На его счету теперь 24 точных удара в матчах Кубка страны. По этому показателю Сергеев делит первое место в истории с Олегом Веретенниковым и Александром Соболевым. «Реал Сосьедад» сыграл ничью с «Сельтой» 0-0 в футбольном чемпионате Испании. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасных. В этом сезоне он пока сыграл за свою команду одну встречу, выйдя на замену в концовке поединка с «Бетисом». Футбольный «Монако» включил Александра Головина в заявку на общий этап Лиги конференций. При этом ранее появилась информация о том, что французский клуб хочет продать российского полузащитника до 10 сентября. Мира Андреева и Карен Хачанов пробились в третий круг теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. Во втором раунде Андреева всего два гейма отдала представительнице Германии Еве Лис, а Хачанов в четырех сетах победил четвертую ракетку мира канадца Феликса уже Альясима. Хоккейный «Спартак» расстался с нападающим Евгением Свечниковым. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Форвард присоединился к московскому клубу в июне. Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что Свечников проиграл конкуренцию за место в составе. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
18: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
21: Погода.
13: В пятницу 4 сентября в Петрозаводске плюс 13, плюс 15, дождь местами сильный, Сыктывкаре без существенных осадков плюс 17, плюс 19, в Кирове плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь, гроза, в Оренбурге плюс 27, плюс 29, без осадков, в Нижнем Новгороде кратковременный дождь, гроза, плюс 20, плюс 22, в Владимире без осадков плюс 23, плюс 25, в Ростове-на-Дону плюс 28, плюс 30, без осадков, в Сочи кратковременные дожди плюс 27, плюс 29. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами сильные дожди, плюс 13, плюс 15. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Температура в столице плюс 19, плюс 21. Сейчас в Москве плюс 18.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в 13 районах области в 2026 году появятся новые ФАПы. В Свердловском районе началась уборка свеклы. В Орловской области начали штрафовать водителей за разговоры по телефону. Далее об этих и других событиях подробно. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе продолжается возведение 28 модульных конструкций для фельдшерско-акушерских пунктов. О ходе работ на совещании с главами муниципальных образований рассказал руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Константин Бобраков.
2: На сегодняшний момент 2 ФАПа 120-метровых завершили сборку. По 18 ФАПам 90 квадратных метров. 2 установлены, 6 идет установка корпусов. По 5 вбиты сваи подрядчикам и по 5 приняты участки для дальнейших работы. Работа идет фактически с угла Ливная, Покровка, Новая деревня, и двигаются они в сторону нашего направления северо-запад. Работу на сегодняшний момент по этим мероприятиям должны были уже подрядчики завершить к 1 сентября. Идет небольшое отставание по графику, но подрядчики уверяют, что в ближайшее время работу они, мало того, что ускорят, ее скорейшим образом завершат.
1: Также подготовлены площадки по 6 врачебным амбулаториям. До декабря 2026 года планируется получение лицензий на осуществление медицинской деятельности. В Орле возобновили строительные работы на площадке многопрофильного медцентра. На ней работают более 80 человек. Начались работы по монтажу систем вентиляции, дымоудаления, фасада здания. Напомним, ранее на несколько дней строительство было остановлено из-за инвентаризации материально-технической базы после разногласий с субподрядчиком. В Свердловском районе началась уборка свеклы. Весь собранный урожай отправят на Ливинский сахарный завод. В прошлом году район взял первое место по урожайности культуры в Орловской области. Собрали свыше 600 центнеров с гектара. В этом сезоне намерены превзойти свой рекорд. Работы начались почти на месяц раньше обычного, сообщил сайт «Вести Орел». Студентку Орловского государственного университета имени Тургенева Диану Фоминых наградили орденом «Горячее сердце». Церемония прошла в детском центре «Орленок». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Диана активно работает в студенческих отрядах региона. Она выезжала в составе всероссийской патриотической акции «Снежный десант», помогала ветеранам, пожилым людям и семьям участников СВО. Также Диана участвовала в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе в 2025 году. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 14 раз. Из них 10 выездов на ликвидацию возгораний и помощь населению. С подробностями сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: В 13 часов 3 минуты поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ-1111 в городе Новосиле. На момент прибытия пожарных автомобиль горел открытым пламенем по всей площади. Кроме этого, существовала угроза распространения огня на рядом стоящую хозяйственную постройку и жилой дом. А в результате пожара автомобиль выгорел на площади 3 квадратных метра. На месте работали 5 сотрудников МЧС России на одной единице техники. От огня были спасены дом и постройки. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Дважды сотрудники пожарно-спасательных подразделений Новосильского и Свердловского районов тушили возгорание в местах атак ВСУ. В 16 часов 16 минут сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Силикатную в Орле, где женщина оказалась заперта на балконе. Спасатели проникли в квартиру через окно третьего этажа и открыли балконную дверь. В 19 часов 55 минут сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на улицу Алроса в Орле, где внутри квартиры находилась пожилая женщина, у которой заклинило замок, и она не могла выйти из квартиры. Прибывшие на место спасатели открыли дверь в квартиру при помощи слесарного инструмента. И в 20 часов 46 минут сотрудники 1-й и 5-й пожарно-спасательных частей выезжали на бульвар Молодежи в Орле, где произошел подгар пищи в двухкомнатной квартире многоквартирного дома.
1: с собственником провели противопожарный инструктаж. В Орловской области начали штрафовать водителей за разговоры по телефону. Современные комплексы фото- и видеофиксации с искусственным интеллектом размещены на главных дорогах региона. Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства области. Система фиксирует факт использования телефона во время движения, собирает доказательства, которые передаются в Центр автоматической фиксации правонарушений ГАИ для вынесения соответствующего постановления. И еще информация к сведению водителей. ФКУ Упрдор Москва-Харьков информирует, в связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщения о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону плюс 7-486-2-75-07-69. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец Леонид Панфилов пересел за руль «Нивы». Действующий обладатель Кубка России по кольцевым гонкам примет участие в третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам, который пройдет с 9 по 13 сентября на территории Челябинской области и Республики Башкортостан. Леонид Панфилов уже имеет опыт выступления в ралли-рейдах, но на более крупной технике. В Орловской области появилась первая площадка со столом для игры в тэкбол. Ее открыли в Мценске. Она оборудована современным резиновым покрытием и столом для игры в тэкбол. Тэкбол – это динамичный вид спорта, который объединяет элементы футбола и настольного тенниса. Его суть – перебрасывать футбольный мяч через специальную изогнутую сетку на особом столе, используя для этого любую часть тела, кроме рук. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова. We'll be right back.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области переменная облачность. Местами пройдут дожди. В эти минуты за окном 19 градусов. Днем воздух прогреется до 22. Ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 16 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Если

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: В магазинах пища есть, а народ не хочет есть. Привередливый народ. И лекарства он не пьет. Как такое может быть? Может, нечем заплатить?
2: За КПРФ, за Ивана Дымковича.
3: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
1: Детей войны позабыла отчизна, а горе хлебнули они сполна. Хотя бы сейчас, на исходе жизни, должна поддержать их родная страна.
2: За КПРФ, за Ивана Дымковича.
3: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
4: Выборы 2026.
1: Пенсию ждал я. Нужна, как воздух. Всю жизнь работал и вот, дожил. Вдруг оказалось, заслуженный отдых я почему-то не заслужил.
2: Программа.

0: России «Орел». Радиогостинная. Радиогостинная. Интересные гости об интересном.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Татьяна Курбатова в студии. Татьяна Минакова за режиссерским пультом. Мы в прямом эфире. 4 сентября на дворе. Быстро время пролетело. Не успеем оглянуться. Новый год наступит. Но торопить события мы тоже не будем. Сейчас вспомним пока еще не такое далекое прошлое. Этим летом вы могли наблюдать культуру в лицах. Именно так называлась выставка в Орловском краеведческом музее. Ее подготовило творческое сообщество «Мастера из городка». Проект был посвящен сохранению и популяризации культурного наследия Орловского края. Ремесел, символики и ценности предков. И с мастерами мы сегодня встретимся. Я лишь напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вдруг вы захотите позвонить, а может быть, вы были на этой выставке и хотите поделиться своими впечатлениями. 43-51-87 номер, по которому вы можете позвонить. 8-920-80-84-30 номер для ваших сообщений. Итак, у нас в студии Екатерина Новикова, Юлия Беляева, Диана Левченко, Галина Кузнецова и Галина Сараева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый
1: день. Рада вас видеть. Уже с некоторыми мы знакомы. С теми, с кем не знакомы сегодня, предлагаю познакомиться поближе, рассказать о себе. Но вначале о выставке «Культура в лицах» она называлась. Кому пришла в голову идея назвать ее так, почему именно «Культура в лицах»? И вообще, я так понимаю, что это была первая крупная выставка для вашего сообщества. Было волнительно. Рассказывайте подробности. Кто начнет? Галина, на вас все кивнули.
4: Да, ну, идея у нас у всех возникла, потому что мы собрались для того, чтобы воплощать идеи, показывать орловчанам, гостям нашего города, что в творчестве можно показать ценности нашей области, пронести творчество по поколению. И мы решили, собрались все в едино. Решали все, как назвать выставку, думали,
1: спорили.
4: Вот, спорили, да, так,
1: ну, так как даже нас... споры были, да?
4: Конечно. Да. В споре рождается истина.
1: Да.
4: Вот. Так как мы, нас пятеро, и мы все с лицами, творческими лицами.
1: Индивидуальности.
4: Да. Поэтому мы решили назвать выставку «Наша культура в лицах». И показать нашим жителям и гостям нашего города и области, какие у нас есть ценности в своем творчестве. Вот. Дальше, наверное, Екатерина продолжит. Еще хочет что-то добавить.
1: Давайте, Екатерина, включайтесь.
2: Включаюсь. Добавить. Да, мы решали, спорили. Ну, как бы быстренько мы пришли, действительно, что культура, естественно, где, что, как, нет, в чем. В наших лицах, в наших историях, в наших предках, в наших ремеслах и в наших изделиях. И не просто изделиях, а больших, широких коллаборациях.
1: Угу.
2: То есть наши не просто мы индивидуальная каждая. Да, мы индивидуальная каждая обязательно, но мы создаем наборы, целые наборы и... По разным, то есть направлениям, разный материал, но не мы соблюдая, то есть какие-то каноны, какие-то техники, соблюдая их, придумывая что-то свое новое обязательно, включая, то есть совмещая. Поэтому вот создали такую вот выставку нашу.
1: Вот мне интересно, вы говорите, спорили по поводу названия. А какие еще предлагались ради интереса? Вдруг что-то было... Такое. Вспомните? Или теперь уже все названия вытеснились из головы, осталось только...
2: С мастерами только... было связано несколько, потому что мы мастера как бы из городка. У нас было несколько там вариантов с мастерами связано. Но нет, мы больше пришли именно такое, вот чтобы она немножечко была... к нам больше относилась, к нашим моментам.
5: К узнаваемости.
1: К вашим личностям.
5: Да, личностям. Личностям, да, чтобы все
2: не
5: понимали.
2: То, что личностям, а именно вот в лицах. Вот этот момент нам очень понравился на самом деле.
1: Так, почти месяц или даже месяц

0: Ровно,
1: Ровно
0: да, эта
1: месяц.
0: выставка работала в Краеведческом музее. За это время у вас там и мастер-классы вы проводили. Расскажите, во-первых, что вам было сложнее всего в организации этой выставки, и что больше всего понравилось? Могут все участвовать, не только
1: Ну,
0: опять на Галину смотрят все.
1: во-первых, это была наша первая выставка. Это, конечно, было волнительно. Вот, выставить все изделия, чтобы каждый был в коллаборации изделия с друг с другом. Вот. Думали, сейчас придем, расставим и уйдем. Оказалось, не так просто. Вот. Все подобрать надо было, как что установить. Мероприятие, да, это у нас первый раз проходило. Музей нам благодарен, что мы проводили мероприятие, не бросили свою выставку. Мы там ее контролировали каждый день, чуть ли не
0: Дежурили.
1: дежурили, переживали, узнавали, кто посещал нашу выставку, всем ли нравится все, отзывы, что бы хотели жители еще посмотреть, себе
0: То
1: записывали
0: есть вы все время были
1: блокнотики.
0: на обратной
1: Да,
0: связи?
1: все время нам там и отзывы оставляли о выставке, поэтому все замечания учли, которые нам говорили, что хотят жители, тоже учли. Поэтому, думаю, если у нас будет еще выставка, мы уже все замечания и все, чтобы жители радовались и знали, что есть в городе мастера, которые ведут со своим творчеством историю.
0: Мастер-классы. Кто проводил из вас?
2: Мы все
1: Вообще все.
2: Проводили. Вообще организация, да, творческих встреч была и общая, то есть все пятеро мастеров мы собрались, пригласили в гости наших друзей, то есть и вокал у нас, и стихи читали именно на темы Орловщины. И плюс каждый из нас был у каждый день в музее мастера. То есть каждая провела свой мастер-класс, я проводила плетение эко-броши. Мне понравилось тем, то, что еще, что у нас не только орловчане присутствовали. То есть я познакомилась и с Казанью, я познакомилась и с Тверью.
0: Так,
2: Да.
0: гости, которые приезжали, видимо,
2: Да,
0: да,
2: да,
0: в
2: да, да.
0: Краеведческий музей.
2: Туристы, то есть тоже заинтересовались, в гости пригласили. То есть мы поедем Орловщину показывать ее в других города. Ну,
0: Ну, молодцы.
2: как мы и ездили, как бы, ну, вот сейчас продолжим ездить и показывать наши многофункциональные наборы, многофункциональные, то есть наши изделия, те, которые не просто сувенир или не просто это экспонат за стеклом, а именно изделия для быта.
0: А сложно было отбирать на выставку предметы? И это же
3: Но мы
0: надо
3: же
0: было...
3: придерживались определенной
0: Да,
3: тематики. У нас тематика посвящена Орловскому Полесью и городу Орлу, поэтому нет, отбирать несложно. Сложно было это все подготовить, сделать, потому что у нас было не так уж и, ну, вроде бы как кажется, что год у нас был практически, но на самом деле, ну, текстиль и украшения у нас делались чуть меньше по времени. Девочкам нужно было побыстрее это делать. А с керамикой, вот у меня непосредственно, это форс-мажоры. И вот сейчас лето, у меня один сплошной брак. У меня некоторые изделия просто вылетают, я не могу добавить их в коллекцию, потому что во время сушки у них трескаются тонкие элементы, они есть. Вот. И девочки это понимают и ждут, когда же это все-таки появится для того, чтобы дополнять, ну, коллекцию, чтобы ее увидеть вообще.
0: А это такое просто из-за того, что тепло на улице,
3: Да,
0: да,
3: резкая сушка. Это я
0: происходит?
3: говорю, у меня сейчас все сохнет под тряпками, под бумагами, в коробках, нельзя сквозняки, я себе всегда об этом говорю. Вот. А вот что я отмечу по выставке из сложного и легкого. Сложно было повесить, чтобы это все грамотно разместить, закомпоновать, чтобы не было пробелов, чтобы это композиционно выглядело очень и выигрышно по отношению к изделиям. А вот собрать, мы ее собрали буквально за 15 минут и улетели с музея. Да, так что собирать это совершенно, ну, как и на любую выставку, когда мы выставляем свои изделия, это всегда размеренно, с чувством, с толком, с расстановкой, иногда даже со спорами, где будет лучше смотреться. Освещение тоже нужно учитывать при входе, вот когда вы заходите, чтобы сразу раз, и было понятно,
0: Что-то
3: что же,
0: цепляло,
3: да,
0: да,
3: что-то
0: что-то
3: цепляло,
0: заставляло
3: да,
0: остаться.
3: где
2: Плюс даже
3: ставить стенд, да.
2: бумажечки разложить, это настолько было трепетно, чтобы это ровненько все лежало, чтобы это каждое все, каждое. И девочкам вот нашим спасибо огромное, что они настолько быстро нас поддержали, потому что у них гораздо меньше, на самом деле, было времени. Вот у нас нашей текстильщицы и нашей бусинки.
0: Так, ну давайте тогда познакомимся, раз уж мы тут бусинки и текстиль решили. Я напомню, что Екатерина Новикова занимается бумажной лозой, Юлия Беляева занимается керамикой, Галина Сараева делает сувенирное мыло, свечи, интерьерные изделия из гипса, а вот Диана Левченко делает изделия из бусин, а Галина Кузнецова из текстиля. Текстиля, правильно. Текстиля. Но давайте познакомимся. Диана, как вы пришли к своему увлечению из бусин? Это что, бисеры или не обязательно?
4: Для начала здравствуйте. Да, бусины – это чуть немного больше, чем бисер, угу. Потому что бисер – это все-таки мелкое совсем изделие. У меня они где-то в среднем от 2 мм и больше. Плюс там немножечко другие материалы использования, то есть акрил в основном, также хрустальные бусины, ювелирное стекло. Пришла я, наверное, к этому в момент того, когда мой супруг ушел на СВО. Он вообще сначала СВО находится на территориях Украины, а я осталась дома одна. Вот. И в какой-то момент пришла к мнению, что надо, наверное, чем-то заниматься. Угу. Потом познакомилась, точнее, не я, а девчонки-мастера из городка меня нашли под новогоднюю ночь. Взяли и пригласили, даже не то, что пригласили, взяли меня к себе, потому что я была очень потеряна, растеряна. Я первый раз это все делала. Я не знала, к кому даже обратиться за помощью, чтобы понять, куда двигаться дальше. Девчонки оказались такими душевными, веселыми, спокойными, что по 10 раз могла переспрашивать, меня обязательно вот спокойно не носом ткнут, да, вот скажут: Дианочка, вот так вот, вот мы вот здесь вот это будем делать, вот здесь вот это, поэтому мы очень хорошо сдружились, и когда, естественно, у девчонок есть какие-то определенные крутые, классные идеи, а других у них нету, у них всегда все круто и классно, неважно какой промежуток времени, всегда стараюсь выдать максимум в этот промежуток. И когда мне предложили участвовать в коллаборации с музеем, что будет выставка, конечно, первое, что было, это был шок. Думаю, музей?
0: Я?
4: А плюс еще, как мне Галя такая: мы понимаем, что ты маленькая. Я говорю: вот именно.
3: Да, кстати.
4: Для меня музей-то это, наверное, на экскурсию с классом сходить.
3: Да, кстати, Диана у нас самая маленькая из нас всех, поэтому мы с ней...
0: Вы опекаете, короче, вы
4: рисуете всему. А здесь мы все такие серьезные. Выставка. Я была, конечно, в шоке, но они на каждом этапе нашей подготовки всегда созванивались, всегда были на связи, чтобы как-то поддержать, помочь, понять, что и как, для чего вообще это все делается, потому что, естественно, шок, наверное, прошел только в ту секунду, когда мы открылись. И тут уже, когда мы вот стояли, самое такое было, что у всех слезы, что мы справились, мы успели, мы смогли. И тут пришло осознание, что это такой масштаб, который, наверное, да, что это так классно. И поэтому девчонки прям вот молодцы. Они меня под свое крыло взяли и терпят меня все это время. Поэтому в любой огонь и воду с ними.
0: Готова.
4: Конечно. Вот. Поэтому помимо того, что мы, в принципе, все находимся в сообществе «Мастера из городка», вот, а дабы у нас сообществ достаточно много мастеров в городе Орле, но вот многие спрашивают, почему именно выбрала их, ну, даже не выбрала, а осталась с ними, потому что это не просто про продать, наверное, или показать, это про смысл того, что ты делаешь. Потому что, допустим, занимаясь бусинами, я всегда делала в основном сумочки. И когда ко мне Галя пришла и сказала: нужно украшение, я сначала глазки потупила, а потом думаю: будем делать.
0: Угу.
4: И они меня наставляли вплоть вот до того, что картинки искали мне в музей, куда-нибудь сходи, там это направляли во всех, вот где можно посмотреть, потрогать, где можно увидеть картиночку. Они четко и ясно выстраивают планы, понимают, для чего они это делают, что меня очень привлекает. Потому что даже в самой выставке «Культура в лицах» у нас не было понятия показать именно то, что у нас было ранее.
0: Угу.
4: Мы все это интерпретировали для того, чтобы это можно было с нашими корнями использовать сейчас, взять любое, что делали девчонки, в том числе я, все что угодно, что видели люди на выставке, это можно взять, принести домой и использовать.
0: О предметах мы поговорим чуть попозже, потому что мне интересно, у вас тут указано было, ну, не у вас, а у музея, что выставка «Культура в лицах» – это приглашение взглянуть на народные промыслы по-новому, не как на музейную редкость, а как на живую культуру, которая может быть актуальной и востребованной сегодня. И вот это мне очень интересно будет узнать конкретно, что же за предметы были и как их можно использовать. Ну, а пока Галину Кузнецову мы с вами тоже послушаем. Галина, расскажите про ваше увлечение. Текстиль – это что? Профессия? Это хобби? Что это для вас?
5: Ну, изделия из текстиля – это все, что мне нравится шить. Вообще, я давно шью, еще со школы, когда нас учили.
0: Профессионально или вот просто шьете?
5: Нет, я просто шью для себя. Когда у меня появились девчонки, дочки, я шила им различные костюмы, платья, аксессуары. Вот. Ну, в сферу своей деятельности я не могла посвятить себя полноценно этому. Вот. Поэтому, выйдя на пенсию и приехав в город Орёл на постоянное место жительства, познакомившись с рукодельницами, изначально я с мастерами из городка не была знакома, вот, но участвовала в различных... ярмарках, выставках, вот на улице, да, там в парках у нас в городе, вот, видела, что у нас очень много рукодельниц. Ну и я подумала, ну а почему бы мне не попробовать? Вот, и начала.
0: Тут, Галя вас опять пригласила, да?
5: Тут 100%. я увидела в нашем, ну, в ВКонтакте, в общем, в соцсетях увидела, что мастера из городка проводят выставки. Это было недалеко от моего дома. Ну, я позвонила, написала Галине, а можно ли участвовать. Радушно Галина приняла меня, и девчонки все, в общем, были рады, что я пришла к ним в сообщество. Да, и предложили как раз-таки поучаствовать в выставке, которая прошла у нас в музее. Для меня, конечно, это тоже был шок определенный, потому что, ну, это значительное такое мероприятие, и нужно было показать себя, ну, достойно. Это не просто какие-то там тряпочки должны были быть, а что-то такое.
0: Ну прям... да, все-таки мой уровень, да.
5: Вот, ну что вот представлено было, то как бы, я думаю, что понравилось людям.
0: Ну, диалог прошлого и настоящего, да, у вас случился на этой выставке. Давайте рассказывайте, что вы делали. Вот, например, украшения. Диана, что это было за украшения? Какая коллаборация, с кем из девчонок, что, как?
4: Наверное, именно прямой коллаборации у меня не было, с учетом того, что подстроиться под... ту же керамику или лазу, текстиль, это достаточно тяжело, а времени было достаточно мало, поэтому я, с одной стороны, как бы была обособлена от девчонок, а с другой стороны, мы все равно все вместе показывали прошлые времена в современности. Именно как для меня достояние именно моих украшений была брошка моей прапрабабушки, которую я отреставрировала. Мама моя сохранила ее. Она была немножко сломана, где-то загрязнена временем определенным, да, где-то не было камней. И когда ко мне мама пришла и говорит, может быть, попробуешь? То есть я ее отреставрировала, немножечко добавила своих элементов из бусин, то есть сделала ее в более современном
0: варианте,
4: да, и выставляла ее также в музее. Потому что для меня это как раз и было, наверное, прошлое в нашем настоящем. Потому что очень много я знаю людей, у которых есть определенные украшения, которые уже смотришь на них и думаешь, ну я никогда ее не надену. Там, неважно, серьги это, кулоны или броши, там, ну, те же браслеты. А здесь люди увидели, что можно немножечко добавить, либо что-то изменить, и получится вроде одно и то же украшение, но уже с другим смыслом. И это будет самое главное, что ты взял, пусть от своего родственника, или там просто где-то было куплено такое украшение из тех времен, и оно будет твоим уже здесь в современности. Поэтому, когда девчонки, в принципе, сказали, что нам не нужны реплики тех времен, не надо повторять, надо увидеть, посмотреть и сделать свое, но так, чтобы это было красиво.
0: В своем видении.
4: Да, в своем видении. И вот первое, конечно, что мне на ум пришло, это также, помимо брошки, которую мне мама принесла, это чокеры старые, которые я также дополняла текстилем и атласными лентами тех времен.
0: Чокеры, я прошу прощения, это что?
4: Это украшение, да, ожерелье, ага. Более для...
0: Широкое.
4: Нет, не... ну да, более широкое и по шее идёт, прилегающее к шее. Вот, чтобы не выделялись также текстильные материалы, потому что наши современные все-таки уже немножечко другие. Мне также мама принесла от прабабушки определенные лоскутки ткани, которые я вшивала для креплений на украшения. Вот, поэтому для меня, наверное, это было самое прямое попадание, потому что девчонки, когда увидели, было очень радостно понять, что им понравилось. Потому что первые, кто, наверное, оценили мои работы, это была все-таки не я и не родные, а именно девчонки, с которыми мы это будем выставлять.
0: Они сказали, подойдет. И вы такая,
1: нормально.
6: Вы сказали, вау.
3: Да ты просто молодец.
1: Мы были в шоке, пребывали, что девчонки действительно, но мы выбрали то, что надо.
0: Что вы сделали правильный выбор.
2: Коллаборация действительно у нас была все же.
0: Да?
2: Да. Потому что в твоем ожерелье я смотрела свое зеркало. То есть она такая несказанная. Это
0: я знаю, что
2: образ.
0: Да, коллаборация у вас, у девчонок Кати и Юли, давнишняя, да, вы лоза и керамика, я даже видела ваши работы, интересно, просто сейчас Диана говорила, я подумала, что ведь можно что-то такое керамическое и в обрамлении.
3: Можно, конечно же, конечно. Да, это вы в уже работе, заходите в работе. Да, потому что часто мы говорим про то, что мы сделали, а вы уже говорите про то, что можно сделать, это уже будет что-то новое, то, чем мы будем удивлять людей и представлять на будущих наших выставках.
0: На платьях, которые сошьёт Галина.
3: Да, естественно. Естественно, она будет расти вместе с нами, а мы вместе с ней. И наши коллаборации, они чем и интересны, тем, что мы даже вот сейчас, находясь здесь, еще не представляем, во что наше общение может вылиться дальше. Угу. Потому что идеи у нас возникают буквально ежесекундно. И это всегда так трепетно, это всегда так задевает наши души и не отпускает долго, и мы это вынашиваем. Самое главное, правда, это где-то записать и завпечатлить. Вот у Катюши есть блокнотик, он всегда то большой. Нет, там вообще ничего специального. То с работы она какую-нибудь принесет, то еще я все это обещаю ей подарить какой-нибудь профессиональный, чтобы у нее был, чтобы они там. Почему, зачем он нужен? Для того, чтобы мы находили эти эскизы, потому что бывает так, что мы эскиз не можем найти. Где-то мы его нарисовали, идея была безумно крутая, но в эскизе видна ширина каких-то элементов, которые мы хотели бы сделать. Ну, например, у нас есть часы, где мы начали их делать по воспоминаниям эскиза. Мы его нарисовали, сразу не нашли, а вот речь как-то там должна была быть все-таки пошире, в первой нашей идее. Поэтому есть изделия, которые мы бы хотели не переделать, а просто дополнить теми первыми идеями, которые у нас возникли в голове. Вот. Но для нас это важно, потому что если мы чувствуем, что где-то мы отошли от каких-то своих канонов, то мы доделываем это до конца для того, чтобы поставить галочку, что мы это сделали, и пойдем дальше. Такой долг себе отдаем.
0: Закрыли гештальт, пошли дальше. Так, с этой стороны у меня две Галины. Расскажите, что вы на выставке представляли. Ну, с текстиля начнем давайте. Может быть, я не знаю, использовали элементы вышивки, что там, как у нас сейчас орловский спис очень пользуется популярностью. Что...
5: Орловскому спису я только двигаюсь в этом направлении, начинаю познавать, пробую. Но все-таки я шила там небольшой платочек с узором, а-ля Орловский спис. Вот. Если не приглядываться, то, в общем-то, похоже. Но это не в технике, конечно, Орловского списа. Вообще на выставке был представлен рушник с вышивкой крестом, виноградная лоза. Виноградная лоза вообще это символ плодородия, символ...
0: Допустим, гостеприимство пусть будет.
5: Там даже не гостеприимство, а больше он показывает, ну, как даже для молодожен, для супругов часто дарили именно изделия с данной тематикой, потому что это именно для семейного, ну, да. Как семейный оберег, в общем, виноградная лоза.
0: Ну, рушники, ими же, насколько я знаю, в том числе и руки завязывали вот брачующимся.
5: Да, в том числе.
0: Простите меня за это слово.
5: Да.
6: И в комплекте шел еще.
5: В комплекте шел конверт. Эту идею мне подсказала Галина. Выслала фото. Мне очень понравилось, очень неожиданно было. Если раньше, если сейчас мы пользуемся пакетами, там, сумочками, шоперами, то это там подарочные конверты, да, там какие-то, то это был конверт, в который вы укладывали какую-то вещь, допустим, купленную или для подарка там. Ну, очень заинтересовала, сшила, мне даже самой понравилось. Вот, потом был, значит, косник на косник, еще говорят, это украшение на косу, девицы-красавицы молодые носили на косе такие украшения. Вот. Ну и так, в принципе, шоперы, опять же, это в стиле нашего времени, просто с вышивкой, тематика была народного мотива и там, что там, очешник, салфеточки, образы Орловского Полесья, это зубры, орел, символ нашего города. Ну, в общем, вот такие вот изделия были.
0: Ну, связующим звеном, да, Полесье, оно так во всех...
5: Ну, не без этого, конечно,
1: Так. Ну, мы старались сделать и по Судьбищенской битве. Вот Юлина керамика и Катя, они там делали тоже свою коллаборацию. Старались тоже придерживаться ценностям.
6: И ваши были там изделия. Да. Косметичка у нас, как правильно называется?
1: Зубры, Полесье. Да. Потом Спасская тоже чуть-чуть там, вот, про дуб не забыли. Вот, и по чуть-чуть про ценности помним, чтобы все помнили и знали, что у нас есть. Конечно, мы не все ценности, мы чуть-чуть не стали дальше расширяться, но мы планируем
6: символика...
1: дальше это все показать тоже нашим жителям. Что есть еще много-много ценностей у нас в городе.
0: Много интересного.
1: Да, очень много интересного. Даже многие и не знают об этом. Когда начинаешь проникаться в историю, то понимаешь, что у нас очень много всего ценного.
5: Да, богатая история города Орла.
0: Но вы вот погружение в историю, потому что, ну, я понимаю, что невозможно сделать ничего, не зная, там, не имея багаж какой-то определенный за плечами, да? Вы вообще как, может быть, я не знаю, в архивах сидите, листаете там что-нибудь такое?
3: Да, мы ищем информацию, мы конкретно, да, ищем информацию, нам помогают еще, кстати, новости. Вот совсем недавно я посмотрела новости, когда у нас уже родилась эта идея, но и до этого я узнавала про наших гигантов, краснокнижников, про зубров, как много уделялось времени на то, чтобы развести их такое количество, и что именно Орловская область первая дала клич, и все потом нам помогали. И то, что сейчас закупается оборудование для того, чтобы их кормить, специально сеется для них еда, вот, и что сейчас их больше 300, а в прошлом году маленьких 126 пополнилось. И нам хочется эту информацию нести в люди через свое творчество, и в творчестве встречаются наши зубры во всех практически изделиях. У нас только у Дианы, да, не было зубров, но потому что
0: но у это пока специфическая, она только начинает.
3: Да, пока только начала, да,
1: у нее была березка.
3: Вливаются,
0: но зубрятки потом могут быть потом.
3: Да. И вот у нас на самом деле тем было очень много на этой выставке. Ведь мы еще представили при входе с правой стороны был стеллаж современные наборы, которые мы показываем людям, как мы объединяемся и показываем тематические наборы. Был набор детский, был набор свадебный, был набор гранат, вот символ богатства mm-hmm. для семьи. Троица – наш национальный праздник, где каждая вещь была связана с березкой. Вот. И эти наборы, они нас очень хорошо характеризуют. Прям каждый мастер прочитывается, потому что видно, что это сделано из текстиля, что из лозы, что там есть и гипс, и есть мыло, и бусы. Ну, тут Диана умудрилась гранат сделать из бусин. Mm-hmm. Галина сделала шикарный большой гранат, что аж его есть хочется, из гипса. Вот. Другая Галина, текстиль, она вышивает мелкие элементы, так это все нежно, даже вот на салфеточке маленькая жемчужина, это так откидывает в прошлые века, вот в 17-18, хочется быть барышней, угу. и этот платочек иметь в своей сумочке.
1: Хочется косу отрастить.
3: Хочется косу отрастить.
1: Я когда увидела накосник, я вообще...
3: На самом деле это такой момент еще воспитания, воспитания, культурного воспитания, для того, чтобы люди, созерцая, ну, погружались в те времена и понимали, насколько это все-таки было ценно, вот то, что мы имели, и отказываться от этого не надо. Ведь это можно подчеркнуть в современной жизни, и это носить только с современной одеждой. Почему бы вот ту вышивку, которую вот Галина сделала, не перенести на... Вот дальше действительно это может быть одежда. Вот маленький силуэт крыла орла, который угу. она завуалировала, чтобы прославлять нашу орловщину, она может появиться на кармашке мужской или женской рубашки. Не только на сумочке, которая была представлена на выставке.
0: Да, и но таких... здесь надо уже коллаборацию да. с бизнесом вам иметь, чтобы люди, впечатлившись, захотели вот это все.
3: Будут предложения, замечательно, мы подключимся. Да, да.
0: Сейчас очень принято говорить о культурном коде. У нас осталось буквально 5 минут до конца эфира. Вот я хотела бы спросить, что для каждой из вас, в вашем понимании, культурный код? Это что такое вообще? И нужен ли он нам? Порассуждаем. Кто готов первый начать?
3: Я чувствую от наших наборов такой культурный код, как то, что от них веет русским духом. Почему русским духом? Потому что ведь раньше были плетюшки, крыночки, были натуральные тряпочки. И мы придерживаемся всего этого, и у нас это есть в наших наборах. Вот такой немножко таким веет... такой стариной, угу. стариной веет в современном мире.
0: Так, Диана, давайте вы рассуждайте.
4: Ну, я, наверное, как самая молодая в этой компании. Даже не знаю, как правильно выразиться. Для меня, наверное, когда я зашла уже на расставленную нашу выставку на открытии, я поняла, что, как бы я ни говорила, что я самая молодая,
0: но, а все знакомо, да?
4: Куда ни посмотри, ты настолько с трепещущей душой на это смотришь, настолько осторожно пытаешься к этому притронуться, что понимаешь, что за твоими плечами такая богатая история, угу. которую ты можешь продолжить. Что ты не просто сказал, что я молодой, я вот за Россию там, да, я за наше ну, да. наследие, а я могу к этому прикоснуться, угу. что я могу это внести свою какую-то лепту в это определенное богатство наше. Вот для меня, наверное, это будет как раз культурным кодом, потому что не просто созерцать, а быть помощником.
0: Сохранить.
4: Да, сохранить и быть помощником. Дабы mm-hmm. у меня растут двое сыновей, для меня главное, чтобы они тоже, когда выросли, увидели, что ты сказали, а я знаю, и я могу продолжить. Mm-hmm. Вот, наверное, это самое такое сокровенное, когда заходили дети на нашу выставку, у них горели глаза, и они говорили, ой, я узнал, там вот орёл, а это зубр, а там уточки, а там, смотри, намыли, мы видели такую картиночку, мамы там были. То есть для каждого это было знаком того, что он это видел, видел, либо он это увидит, и он сможет это сохранить не только в своей памяти, но и в памяти своих детей и будущих поколений.
0: Прекрасно. Катерина.
6: Интеграция традиций в современный мир. То есть, в принципе, то, что вот как раньше плели плетушки, да, из ивового прута, его и сейчас плетут. Но я показываю именно современный материал, который не так трудно добываемый, но также его можно использовать, то есть в быту полностью. И поэтому современный мир, мы должны подстраиваться под нему, под него. То есть изделия те, которые вот раньше гуляли в них, как это красиво на балах, да, смотрелось, то есть... Но это сейчас можно. Выход, пожалуйста, в свет с плетеной сумочкой.
0: Да, вполне.
6: С прекрасным ожерельем.
0: Так, Галина, 2 минуты вам по 1 минуте каждая, а то, может, поменьше.
5: Для меня культурный код – это, скорее всего, как Диана уже заметила, это передача поколениям нашего творчества и наших народных промыслов, мотивов.
0: Угу. Галина.
1: Ну, я считаю, это в первую очередь признание нас, нашего сообщества, что преданность творчеству, что мы не забываем, мы собрались все вместе, чтобы продвигать нашу историю, поколение дальше и дальше, и сохранять ее.
0: Спасибо большое, мастера из городка были у нас сегодня в студии. Екатерина Новикова, Юлия Беляева, Диана Левченко, Галина Кузнецова и Галина Сараева. Всем большое спасибо. До свидания.
1: Спасибо вам.
5: Спасибо.
1: До свидания.
7: Радиогостинная. Радиогостинная. Интересные гости об интересном. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Белоусов заслушал доклады командования Тихоокеанского флота о задачах, решаемых объединением. Российские войска атаковали логистический центр ВСУ в Киевской области. Житель Челябинской области задержан по подозрению в государственной измене. Далее подробности. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки заслушал доклады командования Тихоокеанского флота о задачах, которые решает объединение. Об этом сообщили в Минобороны. Белоусову также рассказали о проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе и организации охраны и обороны пункта базирования сил флота. Российская армия ночью атаковала логистический центр с военной продукцией в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны. Отмечается, что высокоточным оружием воздушного базирования, ударными и беспилотными летательными аппаратами в Гатном поражен логистический центр «ЕК-Автотехникс», на складах которого хранились товары двойного назначения. Также под удар попали объекты, связанные с ВСУ в Одесской области. Сухогруз с продукцией для украинской армии в порту Южный, судно с западным оружием, склад с военным имуществом и терминал для перекачки топлива в Черноморске, электроподстанция Новоодесская в Мирном. Ранее оборонное ведомство сообщало, что средства ПВО за ночь сбили 490 украинских БПЛА над 20 регионами России Черным морем. В Костромской области обезвредили агентов украинских спецслужб. В ФСБ сообщают, задержаны двое россиян. Они вышли на связь с противником через мессенджеры, стали передавать сведения об участниках спецоперации. Кроме того, обвиняемые переводили деньги вооруженным формированием киевского режима. В этом сознался один из задержанных. Он раскаялся в содеянном.
2: Задержан за то, что собирал информацию о бойцах СВО. И посредством телеграм-каналов передавал Украину, совершил 275-ю статью «Признаки госизмены». В чем раскаиваюсь?
1: При обыске был также найден пистолет системы топлива с патронами и боеприпасами. Такие подробности привел оперативный сотрудник ФСБ России.
3: Установлено, что фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществляли сбор сведений в отношении участников специальной военной операции, передавали указанную информацию представителям спецслужб Украины, осуществляли переводы денежных средств на нужды украинских вооруженных формирований. В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты из незаконного оборота самозарядный пистолет системы Токарева калибра 7,62, а также патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов калибра 7,62 к нарезному оружию.
1: Суд отправил фигурантов дела о госизмене под стражу. В ФСБ России напоминают, все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженные наказания. Тем временем ФСБ в Челябинской области задержало жителя региона, который собирал информацию для СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФСБ. Отмечается, что южноуралец через соцсети был завербован службой безопасности Украины. Он по заданию куратора осуществлял сбор и передачу противнику сведений о военной технике Минобороны России в регионе. Сотрудниками регионального ФСБ России житель региона 1986 года рождения был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Отношения между Россией и КНР продолжают развиваться по восходящей. Об этом говорится в приветствии Владимира Путина участникам, организаторам и гостям 8-го российско-китайского энергетического бизнес-форума. Обращение зачитал ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК, глава Роснефти Игорь Сечин. В своем выступлении на открытии форума он также процитировал Мао Цзэдуна: «На одной струне не сыграешь мелодии, из одного дерева не вырастешь леса». Вместе Россия и Китай должны противостоять тарифным войнам и волатильности доллара, отметил Сечин.
4: И только сообща можно добиваться результатов и достигать поставленных целей перед лицом угроз. Тем ценнее наше доверительное взаимодополняющее партнерство. В Китае говорят: «На одной струне не сыграешь мелодии, из одного дерева не вырастешь леса». Условия для дальнейшего развития нашего сотрудничества созданы. Надо их поддерживать и укреплять. В этой гонке мы обязаны победить. От ее исхода зависит судьба наших народов. Но, как говорят в Китае, восточный ветер преобладает над западным.
1: В качестве доказательства синергии двух стран Сечин привел цифры. Благодаря закупкам российской нефти Китай сэкономил 27 миллиардов долларов. Более того, Россия уже 4 года крупнейший поставщик нефти в КНР с рекордной долей в 23%, а по газу обошла Туркменистан и Катар, заняв почти треть рынка. В Москве началась сезонная вакцинация против гриппа. Бесплатно сделать прививку уже можно во всех столичных поликлиниках, а в ближайшее время откроют 18 мобильных пунктов у станции метро МЦК и МЦД, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вакцинация особенно важна для детей и людей с хроническими заболеваниями, пожилых граждан и беременных женщин. Сделать прививку также рекомендуется тем, кто ежедневно контактирует с большим числом людей. Это медики, учителя, работники транспорта, торговли. Записаться на вакцинацию в поликлинику можно онлайн на mos.ru или через приложение ЕМИАС. В мобильных пунктах предварительная запись не потребуется, и они будут работать без выходных. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде, грозе и ветре в столичном регионе 5 сентября. По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и днем в субботу в столице и области ожидается местами сильный дождь, в дневные часы с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду. В связи с непогодой ведомстве посоветовали водителям снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров на дороге и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам же порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский фигурист Владислав Дикиджи идет вторым после короткой программы на турнире в Токио. Лидирует японец Рио Наката, которому Дикиджи уступает почти 6 баллов. Евгений Семененко занимает 6-е место, Петр Гуменник на 13-й позиции. Сам Гуменник назвал чередой случайностей свой прокат в короткой программе. Фигурист дважды упал во время своего выступления. Сбила ошибка на первом элементе, дезориентировался, забыл, какие шаги дальше, настолько было неожиданно. После второй ошибки был потерян тот кураж, который обычно помогает докатывать программу с полной энергией, объяснил Петр. Мужская произвольная программа пройдет на турнире в Токио завтра. Андрей Мостовой перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона. Полузащитник будет выступать за железнодорожников под номером 77. Мостовой учился в академии «Локомотива» и играл за молодежку клуба. Матч «Зенита» с ЦСКА в 7-м туре российской премьер-лиги будет судить Андрей Прокопов. На дерби «Динамо» и «Спартака» назначен Кирилл Левников. Игру «Локомотива» с «Балтикой» обслужит Сергей Карасев. А Инал Танашев будет судить игру «Крылья Советов» в Краснодар. Назначение всех судей доступно на сайте РПЛ. Российские дзюдоисты завоевали 4 медали в первый день чемпионата Европы среди юниоров. Валерия Козлова взяла серебро в весовой категории до 52 килограммов. Бронзовые награды на счету у Софьи Захаровой, Ислама Султыгова и Абдуллаха Парчиева. Хоккейный «Спартак» расторг контракт с Евгением Свечниковым. В июне форвард был подписан на 2 года. «Болельщики тут яростные, поэтому буду получать от работы удовольствие, тем более в таком большом клубе», заявил Свечников чуть более недели назад. В итоге хоккеист не провел за команду ни одного официального матча. В прошлом сезоне Евгений выступал за «Амур». За 34 игры в континентальной хоккейной лиге он набрал 16 очков. С вами был Юра Геворкян.
1: В субботу, 5 сентября, в Петропавловске-Камчатском плюс 12, плюс 14, небольшой дождь. В Магадане плюс 11, плюс 13, без осадков. В Хабаровске плюс 23, плюс 25, без осадков. В Челябинске без осадков, плюс 22, плюс 24. В Тюмени плюс 22, плюс 24, без осадков. В Ханты-Мансийске плюс 18, плюс 20, без осадков. В Новосибирске плюс 12, плюс 14, небольшой дождь. В Архангельске плюс 16, плюс 18, временами дожди. В Кирове кратковременный дождь, плюс 16, плюс 18. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем плюс 15, плюс 17. В Москве ночью переменная облачность, без осадков, днем облачно, временами дожди, местами сильные, днем плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве плюс 19.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
9: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
10: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
11: С мыслями.
10: Сергей Собянин.
11: С опытом.
10: Мария Львова-Белова.
12: С духом.
10: Владислав Головин.
13: С силами.
10: Евгений Поддубный.
14: С волей.
10: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
15: Слушаем. Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Вязьмы, Бахчисарая, Якутска, Ставрополя, Кирова, Норильска, Сочи, Владимира, Читы, Брянска и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Вениамин Басманов. Во втором информационном часе продолжим говорить на актуальные и важные темы. Напомню, что слышно нас по всей стране. Не забывайте о приложении Радио России. Заходите на сайт вести.ру. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Также помните об этом. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к нашим социальным сетям. Не забывайте о мессенджере «Макс». Какие темы будем обсуждать во втором информационном часе? В правительстве оценили закон о поддержке развития искусственного интеллекта. Названы самые популярные профессии в программах дополнительного образования. Москва опередила города Европы и США по количеству электробусов. Эти и другие темы обсуждаем с экспертами. Начинаем через несколько секунд. Слушаем. Начнем с темы ЖКХ. Она важная коммунальная отрасль России оказалась в замкнутом круге. Как говорят специалисты, износ сетей превышает темпы их замены. Половина предприятий убыточна, а квалифицированные кадры уходят из-за низких зарплат. Ну и ресурсоснабжающие организации предложили объединять ради снижения лишних расходов и повышения надежности сетей. Как это сделать? И какие меры необходимо предпринимать в первую очередь, давайте разбираться. Общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь с нами на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Итак, как решать вот эти существенные накопившиеся проблемы и что нужно делать? Потому что объединение даст ли эффект в этих вопросах?
16: Давайте попробуем порассуждать и попробуем объяснить эту логику, которая предлагается. Но вот представьте, есть большая сеть магазинов, и когда торговая точка работает в одиночку, например, в отдаленной деревне или небольшом городе, она часто может едва сводить концы с концами или вообще уходить в минус. Отдельный владелец может просто разориться и закрыть магазин, оставив людей без продуктов. Но когда это часть крупной единой сети, сильные городские магазины страхуют слабых, там, за счет общей выручки, вот в том же деревенском магазине делают и ремонт, и витрины обновляют, и покупают там современный фургон для доставки. И вот кроме того, вот такому одному большому сетевому игроку и банки могут охотнее дать кредит на льготных условиях, и поставщики делают оптовые скидки. И вот предлагается заложить в ЖКХ ровно тот же принцип. Будет крупный региональный оператор, за счет общих масштабов он может поддерживать изношенные сети в поселках, старые котельные, которые для одного локального предприятия муниципального, ну, могли бы стать, возможно, даже финансовым приговором. Поэтому определенная доля логики в этом есть, но, на мой взгляд, тут главное не допускать масштаба монополии, когда у нас теряются точки влияния. Ну, например, вдруг повышают тарифы, они необоснованные, и приходится ждать, пока пройдет большая проверка федеральная. Потом главное, чтобы результатом этой проверки был возврат людям тех необоснованных платежей, которые люди понесли. Поэтому тут надо подходить, на мой взгляд, очень осторожно и не терять контроль, если вдруг у нас такое произойдет объединение ресурсно-снабжающих организаций.
15: То есть это не просто разговоры на ровном месте, это может произойти, да?
16: Я допускаю, что это возможно. Ну, давайте будем наблюдать. В принципе, идея имеет место быть, но, опять же, очень важно, чтобы контроль был сохранен. На монополии надо уметь правильно воздействовать, быстро, и главное, чтобы люди итоги проверки видели в своих платежках. Это очень важно.
15: Да. Значит, еще одна тема, Дмитрий Владимирович. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг хотят перевести в проактивный цифровой формат. Ну и вот, как говорят специалисты и пишут в СМИ, миллионы россиян имеют право на компенсацию части расходов на коммунальные услуги, но многие не оформляют ее из-за необходимости собирать справки и подтверждающие документы. Итак, если вот перевести в этот так называемый проактивный цифровой формат, что это значит? На практике как это будет работать?
16: Ну, давайте тоже вот простой бытовой пример, который уже существует в повседневной жизни людей. Например, скидочная карта в обычном супермаркете. Вот раньше, чтобы получить скидку по акции, необходимо было вырезать купоны из газет, собирать какие-то наклейки в буклетах, стоять на стойке информации и доказывать кассиру свое право на скидку в чеке. А сегодня вы просто прикладываете карту на кассе, либо открываете приложение, и система сама видит, кто вы, мгновенно считает вам скидку и начисляет ее прямо в итоговый чек. Вы не стоите, не просите о выгоде, она срабатывает автоматически. Так вот, вот эти проактивные субсидии, на мой взгляд, это ровно то же самое, что и умная скидочная карта, только в масштабах государства и коммунальных платежей. То есть государство может перестать требовать доказательств того, что и так есть в базах. Поэтому по итогу, вот сейчас правильно заметили, миллионы людей могут, которые имеют законное право на поддержку, просто не идут за ней из-за бюрократии. Из-за того, что приходится обивать пороги, собирать справки, пакеты документов. Поэтому, на мой взгляд, это очень важный шаг, и мне кажется, мы с вами неоднократно также так или иначе затрагивали это в эфире. Да. Необходимо процесс получения льгот и субсидий упрощать, это и станет и доступнее людям, и государство сможет, мне кажется, больше контролировать, как раз-таки получать будут льготы те, кто в этом нуждается.
15: Ну, справедливости ради, нужно сказать, что такие льготы вводятся, и их будут получать в том числе ветераны СВО, многодетные там и так далее. Да? То есть есть определенные категории, которые могут оформить и достаточно быстро это сделать. Другое дело, что нужно в сроки уложиться. Вот если человек в сроки укладывается, тогда он может получать эти льготы достаточно быстро.
16: Да, вы правильно заметили вот такую категорию, как ветераны СВО. Я общаюсь с людьми, вот ко мне поступают обращения, и зачастую ветераны СВО не знают даже о всех положенных льготах. Например, скидка за текущее содержание и ремонт. И если подобные скидки будут применяться автоматически, мы же уберем очень большой пласт проблем, когда человек не знает о положенной скидке, потом внезапно узнает, еще какое-то время тратит, доказывая, что она ему положена. Когда мы все это перекладываем в защиту со стороны государства, на мой взгляд, это очень положительная динамика для всех.
15: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Напоминаю, общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь был с нами на связи. Далее, по традиции, у нас рубрика «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву, и после продолжим обсуждать наиболее насущные темы.
11: Здравствуйте. Однокомнатные квартиры в этом году дорожают быстрее, чем большие по размерам, говорят эксперты. Хотя на самые малогабаритные квартиры приходится 40% площадей в новостройках. Потому что, по словам специалистов, стоимость однушки – это бюджет, который могут позволить себе молодые люди, но это и примерная стоимость средних сбережений россиян, которые держат на депозитах. Сейчас ключевая ставка пошла вниз, и, соответственно, часть людей переложили деньги в недвижимость. Так что маленькие квартиры покупают и для жизни, и как инвестиции. Хотя для большой семьи квадратных метров в них мало. Но за последние 3 месяца накопить на переезд из собственной однушки в двушку жителям крупных регионов стало проще. Если в начале лета для этого требовалось накопить более 16 средних зарплат, то теперь достаточно около 14 зарплат в 11 из 16 регионов, которые исследовали аналитики. На это повлияли 2 фактора. Средние зарплаты выросли с 86 до 91 тысячи рублей, и цены на однокомнатные квартиры подорожали сильнее, чем на двухкомнатные. Разница между ними сократилась на 100 тысяч рублей. Легче всего среди жителей городов-миллионников купить квартиру красноярцам, а сложнее всего жителям Казани, посчитали эксперты. В среднем, с учетом местных зарплат и стоимости жилья, на однокомнатную квартиру в новостройке жителей мегаполисов могут накопить за 7 лет, на двухкомнатную за 10,5, на трехкомнатную за 14 лет, по данным исследования премии «Урбан». В августе новостройки старой Москвы всех классов в среднем немного подешевели. Уже 2 месяц подряд, потому что предложение немного увеличилось. Тем временем новостройки бизнес-класса в пределах старой Москвы продолжают активно расти в цене, а их доля в общем объеме предложения становится все больше, посчитали аналитики. А вот в новостройках премиум-класса столицы квартиры стали меньше по размеру. А еще застройщики за лето на 20-30% нарастили выдачу субсидированной ипотеки. Это совместная с банком программа, при которой застройщик, как правило, платит банку комиссию или компенсирует часть процентов за покупателя, в результате чего покупатель новостройки получает пониженную ставку по кредиту на определенный срок. Ну, например, до ввода дома в эксплуатацию или на весь срок кредита, что бывает намного реже. По мнению экспертов, рыночная ипотека даже после снижения ставок остается для значительной части потенциальных покупателей неподъемной. Так что застройщики вынуждены компенсировать этот разрыв за счет собственной прибыли, чтобы удержать темпы продаж и обеспечить наполнение эскроу-счетов. Если в начале года в Институте жилищного развития ожидали, что ставки по ипотеке могут опуститься ниже 15% к концу этого года или к началу следующего, то летом аналитики обновили прогноз. Теперь ставок по ипотеке ниже 15%

0: национальные и суверенные модели. Давайте на эту тему порассуждаем. Руководитель научной группы «Пространственный интеллект» Института АЭРИ, замдекана факультета искусственного интеллекта МГУ по научной работе Антон Конушин с нами на связи. Антон Сергеевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Антон Сергеевич, ну, на самом деле, хочется понимать, конечно, не только букву закона, но и вообще, как это может быть применимо на практике, и что это значит для обычных пользователей, которые в ежедневной практике используют искусственный интеллект.
1: Ну, посмотрите, сейчас ключевая проблема с использованием искусственного интеллекта, одна из, это можно ли их применять в реальной работе с реальными данными, которые могут быть чувствительны, персональные данные, какие-то корпоративные данные и тому подобное. И это их очень ограничивает. Закон вводит понятие суверенной национальной модели, которая определяет, какие модели...
0: Вы где-то пропадаете, Антон Сергеевич. Звук у нас пропадает. На связи вы с нами? А давайте попробуем перезвонить еще раз Антону Сергеевичу, потому что, ну, тема-то интересная, важная, и хочется нам всем понимать детали не только с такой официальной и научной точки зрения, но и с практической. Поэтому попробуем это все выяснить вот как раз со специалистом. Да, Антон Сергеевич, вы с нами, да? Антон Сергеевич.
1: Алло.
0: Да, давайте.
1: Да. Я начал говорить о том, что закон вводит понятие национальных суверенных моделей, которые как раз введены для того, чтобы определить, с какими данными чувствительными эти модели можно использовать. Вот национальные модели можно применять для работы с государственными данными. И как раз те компании, которые будут разрабатывать национальные модели и суверенные модели, те компании будут поддерживаться государством.
0: В том числе финансово, да? Ну или прежде всего
1: финансово? В том числе финансово, ну, непонятно напрямую или нет, или там через льготы и другие формы поддержки, но будут поддерживаться. То есть будут поддерживаться разработчики и пользователи моделей, которые могут применяться в стране гораздо свободнее, чем просто зарубежные модели.
0: Угу. Значит, прежде всего, это поддержка разработчиков. Далее, вопрос безопасности. Вот здесь он является ключевым. И здесь уже неоднократно говорилось о том, что, с одной стороны, у нас нет ограничений, и мы можем использовать иностранные модели, там, в том числе китайские и не только. С другой стороны, это касается, может быть, отдельных отраслей или отдельных производств. А если речь идет, предположим, о безопасности или о государственном секторе, то, как вот вы сказали выше, только отечественные модели или отечественные нейросети, ну, правильнее сказать, большие языковые модели, наверное, да?
1: Ну, и так все будет правильно, может, и тот, и другой термин будет правильный. Вот. Вот как раз суверенные модели предназначены для использования в закрытых контурах, в стратегически важных и чувствительных сферах, как раз там в обороне, критической инфраструктуре и тому подобное. А вот если нужно работать просто не с критическими данными, а просто с государственными данными, там, всякими госконтрактами, частными данными, то тогда подходят национальные модели. Национальные, они могут быть уже разработаны на основе зарубежных компонентов, но отечественными компаниями.
0: Антон Сергеевич, раньше, знаете, ну и сейчас, конечно, это понятие есть, но раньше все больше говорили о гонке вооружений, сейчас все больше говорят о гонке технологий. Более того, о гонке не только технологий, инженерного искусства, но и вот этих микрочипов и все остальное. Здесь, конечно, можно говорить про разработку, про инженерную мысль, про интеллектуальные какие-то наработки, но насколько это все применимо, возможно, и в рабочем формате может применяться, если не хватает вот этих самых мозгов, как говорят специалисты, да, если не хватает микрочипов. Или это тоже должно быть заложено, в том числе в закон и поддержано со стороны государства?
1: Ну, необходимость развивать вычислительные мощности осознается как российскими компаниями, так и государством. Как раз сегодня даже президент говорил на эту тему, о том, что в России будет развиваться специальный новый контур для вычислений, дата-центры, которые, вероятно, даже расположены будут в арктической зоне, чтобы их было удобно охлаждать. Вот, так что государство будет вкладываться в это направление. и отдельно оно вкладывается и в развитие мозгов.

0: чипов.
1: Да.
0: Понятно, что это они появятся там после, но задел формируется уже сейчас. Если вычислений будет действительно не хватать, то тогда будет приоритизироваться. Ну, например, там в инженерных и важных приложениях будет выделяться больше мощности, а для генерации картинок с котиками меньше. Пока это наоборот.
1: Ну, слушайте, ну да, но здесь на самом деле это наверняка зависит от отрасли, да? Тут с одной стороны есть и креативные индустрии, с другой стороны вот есть тот самый контур безопасности. И если даже задача поставлена по креативным индустриям, они должны расти, то, конечно, это может быть рост обеспечен в том числе за счет искусственного интеллекта.
0: Конечно, во всех отраслях будет наблюдаться рост производительности за счет искусственного интеллекта. Государству придется балансировать. То есть мы все надеемся, что вложения вычислительной мощности будут достаточны для того, чтобы всем отраслям хватило.
1: Ну,
0: и
1: а мы...
0: на это именно расчет.
1: Ну, конечно, да. Здесь, на самом деле, закон, это, безусловно, важно. Применение его тоже важно. Ну и стоит отметить, что в силу еще 1 сентября вступили положения закона об искусственном интеллекте, который устанавливает меры поддержки развития этих технологий. И документ уже опубликован на портале правовых актов. Спасибо вам большое, Антон Сергеевич. Напоминаю, Антон Конушин, руководитель научной группы «Пространственный интеллект» Института АЭРИ, замдекана факультета искусственного интеллекта МГУ по научной работе, был с нами на связи. На минуту прервемся и к другим темам перейдем.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
1: Давайте поговорим о школьном питании. В Госдуме предложили усилить контроль за качеством школьного питания и сделать требования к продуктам обязательными на всех этапах закупки. Также предлагается создать в регионах межведомственные комиссии под руководством губернаторов. Но отдельное внимание хотят уделить рыбе. Ее долю в меню предлагают увеличить. Стоит отметить, конечно, и подчеркнуть, что такие инициативы, они уже не первый раз возникают, но как это все реализовать на практике, в том числе как раз вот создавать такие вот комиссии. Я знаю, что родительские комиссии такие в некоторых школах создаются. Ну, изменит ли это ситуацию к лучшему? Давайте спросим у специалиста. Руководитель бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев с нами на связи. Валерий Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Что может измениться, если все-таки усилят контроль за качеством школьного питания?
4: Ну, если усилят контроль документарно, то, конечно, мало что изменится, потому что самый главный контроль, который должен проводиться, это лабораторный контроль, на который сейчас не выделяется в большинстве регионов ни копейки. Вот. И директор школы, фактически получив ту или иную порцию товара, должен на глаз по документам поверить, определить, что она качественная, что то, что ему принесли, можно давать детям. Да, потому что, ну, на крупных пищевых производствах, да, или в тех регионах, где это плюс-минус централизовано, выстраиваются лабораторные исследования, да, к примеру, в Москве ты не можешь попасть, соответственно, к детям в школу, если твоя там порция мяса не прошла независимый лабораторный контроль в лабораториях, подчиненных не тебе, не даже департаменту образования, да, а напрямую в Москве, то есть отдельная лаборатория под это работает. И во все школы ни одна партия массы не может попасть без их печати. Вот, соответственно, это немного утяжеляет процесс, но, с другой стороны, гарантирует в этом правильное качество. Потому что по бумагам тебе могут привести идеальную говядину. Вот, только если эти бумаги поднять от начала до конца, где бывает по 5-6 перекупов, которые каждый из них там друг другу перепродает, выяснится, что это там мясо из какого-нибудь, не дай бог, эндемичного региона или вообще из страны другой приехала замороженная. Ну, были такие достаточно давно, правда, случаи, когда там буйволятину из Аргентины продавали как говядину здесь, соответственно, в том числе в органы образования. Вот, соответственно, ну, документарно ты ничего не подтвердишь, важно именно четкий лабораторный контроль, который нужно выстраивать в контурах регионов. Для этого вот эти комиссии, это, конечно, правильная история, но это только полшага, потому что, чтобы полноценно в этой системе заработали все механизмы, которые есть в любой пищевой отрасли, да, когда мы посмотрим на коммерческий сектор, как там это работает, да, это не самый простой процесс, это не про приготовление одной яичницы дома или там каши для своего ребенка, это серьезный логистический, технологический, медицинский процесс по приготовлению еды, соответственно, детям. И там нужно задействовать разные ведомства. Минздрав должен регионально смотреть, каких витаминов, минералов с точки зрения статистики, да, не хватает детям, да, где дефициты. Думать, какими продуктами обогатить рацион ребенка. Вот. Минпромторг должен смотреть, а есть ли оборудование, да, то есть, соответственно. И много-много-много вопросов. И самый банальный вопрос, а как женщины за 18 тысяч рублей, условно говоря, обслуживают 400 детей каждый день с 6 утра и до 5 часов вечера. Да. Вот при такой зарплате, и как быстро они все-таки уволятся, если, не дай бог, там ведут не 400 детей, а раскатят эту норму на 800 детей.
1: Тут вот, еще вопрос. Вот смотрите, Валерий Алексеевич, вы абсолютно верно все говорите, и это подтверждено наверняка исследованиями и расследованиями Народного фронта, но я хочу спросить, вот если это введут, и требования к продуктам будут такими обязательными, кто в итоге будет финально отвечать за качество? Потому что, ну вот разные структуры, одни говорят, нам нужно вот это проверить, другие вот это, только требования, да, вот есть какие-то требования, да, а в итоге кто отвечает? Директор?
4: Финальный
1: директор?
4: Ответственный сейчас, директор школы, так. Он отвечает за все, и это одна из ключевых точек, в которой мы там периодически спорим с разными органами власти, но что вот это надо поменять в первую очередь. И об этом было поручение президента, который находится на контроле у Народного фронта, что ключевое, нужно перераспределить ответственность. Пока директор школы отвечает за это, но это бред. Потому что, в принципе,
1: он за все отвечает.
4: Серьезно, вот да, он отвечает за все, но, согласитесь, директору школы сложно предъявить претензию, если в школе, например, отключился интернет из-за того, что в регионе, там, не знаю, там сбой произошел на какой-то вышке. Или там, не знаю, подача воды была как-то испорчена из-за того, что центральную трубу, которая идет в городе, прорвало. Ну, директор школы не должен за это отвечать, да, то есть это есть целый ряд функций, которые вынесены на централизованный уровень, на специализированные ведомства. И это точно такая же функция, которой директора школы не учили, его на это не финансируют, это важный признак, да, то есть школа же финансируется на очень многие процессы, на образование, на воспитание. В школу приходят деньги на школьное питание, но только на продукты, да там, и на оплату, вот скромную оплату этого небольшого персонала, но вот на функцию контроля качества не приходит таких средств. Да, и, соответственно, возлагать ответственность за то, за что ты фактически, да, то есть, ну, если мы серьезно подойдем со всей строгостью законов, там, санпинов и так далее к вопросу питания, то ни одна школа, ни один директор не выдержит этой проверки.
1: Ну, в общем, вопросов причине действительно еще пока много стоит, есть только предложения. Спасибо большое, Валерий Андреевич. Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований Народного фронта, был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Про рынок труда давайте поговорим. Сварщик, медсестра и специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования стали самыми популярными профессиями в программах дополнительного профессионального образования в этом году. Сообщили об этом буквально вот только что на Восточном экономическом форуме. И по данным Института развития профессионального образования, 46% работодателей уже нуждаются в дополнительных кадрах для решения задач технологического лидерства. Но вот как раз быстро закрывать эту часть потребностей им могут позволить позволить программы переобучения. Как это на практике работает? Независимый HR-специалист Зулия Лойкова с нами на связи. Зулия Акрамовна, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
1: На что же все-таки обращают внимание работодатели и позволяет ли программы доп. Образования вот такого в ускоренном формате решать вопросы работодателей?
5: Да, на самом деле это сейчас тренд, вы его обозначили, почти каждый второй работодатель, порядка 46% у нас в России сейчас, уже испытывают колоссальную нехватку именно квалифицированных сотрудников, не просто сотрудников, а квалифицированных. И здесь ключевым инструментом, который бизнес и государство, да, закрывают вот эту нехватку, является система ДПО, то есть доп. Профобразование. Она позволяет не ждать 3-4 года, пока молодой специалист у нас окончит колледж, а доучивают уже действующих работников, либо быстро переобучают взрослых людей под реальные задачи бизнеса. Вот если вы обратите внимание, почему именно медсестра, сварщик и электрик, да, это не случайный такой набор, это у нас золотая тройка ближайших лет, так скажем, да. То есть у нас нехватка идет колоссальная медицинского персонала, это фельдшеры, медсестры, медбратья и так далее. То есть это популярная, стабильно входит в топ-5 программ ДПО у нас здравоохранения и позволяет вот на курсах, да, обучиться квалификации, повысить квалификацию по уходу за тяжелобольными, паллиативной помощи, работе с реабилитационным оборудованием. И там есть тоже узкие специализации, например, операционная, процедурная, физиотерапевтическая и так далее. Из-за высокого старения населения в стране, роста хронических заболеваний, развития высокотехнологичной медицины, у нас это повышенная востребованность. И поликлиники, и стационары сейчас набирают средний медперсонал, но с новыми уже требованиями, например, цифровой документооборот, навык оказания экстренной помощи и так далее. Поэтому дефицит медсестер у нас отмечают 62% больниц в регионах, это по внутренним данным. И ДПО как раз позволяет за 2-6 месяцев обучить уже работающую сиделку или санитарку до уровня процедурной медсестры.
1: Очень важные, конечно, изменения могут быть. И действительно, что хорошо, что есть такие программы дополнительного профессионального обучения, образования. Спасибо большое, что включились к нам в эфир. Зулия Лойкова, независимый HR-специалист, была с нами на связи. Про рынок труда мы постоянно говорим в наших эфирах. Ну вот, еще и очередная тема, которую обсудили. Далее передаю слово моему коллеге Михаилу Предтеченскому. Это рубрика «Песня по случаю». Ну, а впереди нас ждут еще темы, связанные с Москвой. Не переключайтесь.
6: Песня по случаю.
7: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. Он патриарх отечественного джаза. Впрочем, замечательный гитарист, народный артист России Алексей Кузнецов таких определений не любит. И пафоса тоже. На этой неделе ему исполняется 85. Чувство ритма, а это, по его мнению, самое главное для джазмена, досталось ему по наследству, поскольку его отец Алексей Алексеевич Кузнецов также был великолепным гитаристом. Кстати, именно Кузнецов-старший аккомпанировал Марку Бернесу во время легендарного исполнения песни «Темная ночь» для кинофильма «Два бойца». Ну а Кузнецов-младший уже в 9 классе школы организовал собственный эстрадный ансамбль. Потом было музыкальное училище имени Октябрьской революции по классу «Домбры», поскольку тогда, в середине 50-х, гитару считали идеологически чуждым инструментом. Впрочем, потом времена изменились, джаз вышел из подполья, но концертов было мало, и Алексей Кузнецов заменил отца в эстрадно-симфоническом оркестре «Гостелерадио» под руководством Юрия Силантьева. Потом работал в оркестре кинематографии, в структуре которого был создан джазовый квартет солистов. С ним Кузнецов выступал много лет, объездил весь мир, играл на одной сцене с Дюком Эллингтоном, Дэйвом Брубиком, Тедом Джонсом, Гарри Бёртоном. Замечательный музыкант, записывает пластинки и дает концерты до сих пор. Мы вспомним одно из лучших его произведений – «Босса-нову Алёша».

0: где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
1: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
4: Это волшебство технологий.
5: Каждый гость студии – настоящая находка. На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
7: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8-800-777-12-13. Я повторю, 8-800-777-12-13. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого 4-го жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
6: О, Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
7: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
6: А какие еще возможности лечения существуют?
7: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
8: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
7: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
8: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
7: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
8: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
7: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
8: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
7: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса 100 лучших товаров России.
8: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
7: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
8: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
7: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
9: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
8: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Реклама.
10: МЧС информирует.
11: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
12: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
13: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
14: Реклама.
15: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска за неделю взяли под контроль 2 населенных пункта. Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама. В Кремле отвергают обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Далее подробности. Российские военнослужащие в течение недели освободили в зоне СВО 15 населенных пунктов, в том числе за прошедшие сутки Никаноровку и Грузское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Средствами противовоздушной обороны за минувшие 7 дней сбиты 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6093 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным ведомства, в Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВМС Украины. Вооруженные силы России нанесли массированные 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности за неделю, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в СУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дронами в Лейпциге, отметив, что они пустые и не имеют аргументации.
17: То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание, мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации. И при этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обратить внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала, когда, собственно, были взяты с поличным практически те, кто взрывал северные потоки. И ни одного слова в адрес Украины мы от того же самого министра внутренних дел Германии не услышали. Поэтому, конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными, я бы сказал так. Вот. Что касается сообщения о том, о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, отслеживаем тщательно информацию. Мы ее проверяем, но здесь, конечно, в первую очередь любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил. И, конечно же, подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцев.
16: Также на брифинге Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в субботу примет участие в различных мероприятиях по случаю Дня города. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посетят сначала Москву, затем Киев 5-6 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник. Ранее агентство писало, что Уиткоф и Кушнер намерены совершить поездки в Россию и на Украину в ближайшее время. На этой неделе Владимир Путин отмечал, что переговорный процесс по Украине находится в замороженном состоянии. При этом президент подчеркнул, что Москва готова к переговорам со всеми, кто этого желает. Уиткоф и Кушнер всегда желанные гости в России. Президент России Владимир Путин 9 сентября проведет в Кремле переговоры с президентом Вьетнама То Ламом, который посетит Россию с госвизитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Среди основных тем – торгово-экономические и научно-образовательные связи, гуманитарные обмены, взаимодействие в областях безопасности и обороны. – Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отмечается, что по итогам переговоров планируется принять пакет двусторонних документов. Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Китай, как заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава Роснефти Игорь Сечин на 8-м российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Энергопотребление Китая в прошлом году на 40% превысило потребление США и Европы.
14: За первые 7 месяцев этого года мы видим увеличение товарного оборота на 26% по сравнению с прошлым годом. Значительная часть этого роста обеспечена поставками российских энергоресурсов, доля которых в экспорте в Китай превышает 60%. И это не только нефтегаз, но и нефтепродукты, уголь, электроэнергия. Наша страна уже в который раз подтвердила свой статус крупнейшего поставщика энергоресурсов в Китай с долей в 22%. Я хочу поблагодарить всех участников этой работы, в том числе и, прежде всего, тех, кто находится в этом зале. Такие темпы роста отражают результативность нашего диалога, создавшего атмосферу доверия и взаимовыручки. Сегодня Китай – единственная промышленная сверхдержава, контролирующая около 30% мирового объема промышленного производства, почти вдвое больше, чем США и Евросоюз. Энергетический сектор подпитывает всю экономику Китая, от тяжелого машиностроения до высоких технологий. Многие уже называют Китай электрогосударством. В прошлом году энергопотребление этой страны впервые превысило 10 триллионов киловатт-часов. Это на 40% больше совокупного потребления США и Европы.
16: Россия занимает первое место по объему поставок нефти и природного газа в Китай, добавил Сечин. Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о санкциях против компаний, ведущих разведку нефти в районе Фолклендских островов, вновь назвав архипелаг аргентинской территории. Великобритания в ответ заявили о незыблемости своего суверенитета, напомнив, что на референдуме 2013 года жители островов проголосовали за сохранение британского статуса. Заявление Милея прозвучало после слов Трампа. Президент США допустил, что Вашингтон может не поддержать претензии Лондона, увязав это с уровнем расходов Великобритании на оборону и военные кампании против Ирана. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
18: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский фигурист Владислав Дикиджи идет вторым после короткой программы на турнире в Токио. Лидирует японец Рио Наката, которому Дикиджи уступает почти 6 баллов. Евгений Семененко занимает 6-е место, Петр Гуменник на 13-й позиции. Сам Гуменник назвал чередой случайностей свой прокат в короткой программе. Фигурист дважды упал во время своего выступления. Сбил ошибка на первом элементе, дезориентировался, забыл, какие шаги дальше, настолько было неожиданно. После второй ошибки был потерян тот кураж, который обычно помогает докатывать программу с полной энергией, объяснил Петр. Мужская произвольная программа пройдет на турнире в Токио завтра. А российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов занимают первое место после ритм-танца на этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке. На 2 балла они опережают итальянский дуэт Зои Бьянки и Даниэль Базили. Неделю назад Фефелова и Валов выиграли этап юниорской серии в китайском Сиане. Андрей Мостовой перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона. Полузащитник будет выступать под номером 77. Ранее Мостовой учился в академии «Локомотива» и играл за молодежку клуба. Матвей Сафонов и Алексей Батраков вошли в расширенный состав сборной России на ближайший сбор. Всего в списке 38 футболистов. Больше всего игроков ЦСКА 6 и 5 из «Зенита». 29 сентября в Казани сборная России сыграет с Ираном. Хоккейный «Спартак» расторг контракт с Евгением Свечниковым. В июне форвард был подписан на 2 года. «Болельщики тут яростные, поэтому буду получать от работы удовольствие, тем более в таком большом клубе», заявил Свечников чуть более недели назад. В итоге хоккеист не провел за команду ни одного официального матча. В прошлом сезоне Евгений выступал за «Амур». За 34 игры в континентальной хоккейной лиге он набрал 16 очков. С вами был Юра Геворкян.
16: В субботу, 5 сентября, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20, без осадков. Во Владивостоке плюс 22, плюс 24, без осадков. В Екатеринбурге плюс 20, плюс 22, небольшой дождь. В Омске без осадков, плюс 25, плюс 27. В Красноярске плюс 14, плюс 16, без осадков. В Вологде плюс 12, плюс 14, дожди. В Калининграде временами дожди, плюс 15, плюс 17. В Казани +20, +22, вечером дождь, во Владимире временами дожди, +12, +14. В Сочи +25, +27, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем +15, +17. В Москве облачно, временами дожди, местами сильные, температура воздуха +15, +17, сейчас в Москве +20.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Радио России. История.
3: Российский радиоуниверситет.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня с вами отправляемся в 1613 год. Мы будем говорить о том, как же после русской смуты и благодаря чему, благодаря кому удалось восстановить русскую государственность. Легко ли это было? Кто привел воедино столь разнородные силы, казалось бы, победителей в смуте, когда и польские интервенты были изгнаны из страны, но все-таки как это было на самом деле, об этом всем мы сегодня поговорим с нашим добрым другом, автором цикла «Русские подвижники», который мы ведем совместно со Сретенской духовной академией, кандидатом философских наук, кандидатом богословия, заведующим кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, доцентом, почетным работником сферы образования России Олегом Викторовичем Стародубцем. Здравствуйте, Олег Викторович.
5: Дмитрий, приветствую вас и вместе с вами приветствуем наших слушателей.
4: Олег Викторович, возможно, простой и наивный вопрос, но ведь вот победители. Победители в смуте. Минин, Пожарский, герои, казаки, которые требуют свое, и у них свое видение будущего России. Огромное число боярства, которое вообще-то к черни относится весьма своеобразно. Зря, что ли, их детишки учили польское, выбирали кружевные трусики и Майдан. Никто не хочет с чернью договариваться. Тут вообще-то на Руси много чего происходило. Умников хватает. Были и тогдашние какие-нибудь придворные бабки, шептуни, социальные архитекторы, которые готовы были обосновать все, что угодно. Как удалось и кому удалось воедино собрать столь все-таки разношерстную публику? Ведь вряд ли они все были так единомышленниками. Самое же милое дело после победы переругаться всем снова вдрызг. Не первый раз в истории такое было. Расскажите, пожалуйста, вот были ли люди, которые видели будущее России? Вообще, какую роль сыграла в этом всем Русская Православная Церковь?
5: Да, Дмитрий, вы правы. Нам нужно еще в этой ситуации упомянуть еще одно имя. Князя Дмитрия Трубецкого, который был в первом и во втором ополчении, тоже претендовал на многие преференции и был популярен достаточно среди казаков особенно. И понятно, что вот в этой ситуации, ведь, наверное, самое сложное не сама победа, которая была, а ведь ее нужно было, во-первых, удержать, а во-вторых, нужно было созидать. А это совершенно другие временные рамки, это совершенно другие испытания, потому что это экономика уже, это социальные проекты, это образовательные проекты, то есть это совершенно другая жизнь. И понятно, когда вот этот собор состоялся, Земский собор января 1613 года, когда было десяток кандидатов, когда избирали по разным параметрам, и ведь все они не подходили, потому что каждый в свою очередь или в свое время был замешан в интригах, серьезнейших интригах, связанных с Семибоярщиной, с Дмитрием Первым, уже Дмитрием Вторым. И понятно, что все это вызывало вопросы, потому что, придя к какой-то определенной власти, человек, любой человек, это свойственно, к сожалению, человеку как таковому, будет сводить счеты. Он будет сводить счеты с тем, кто в свое время был не на его стороне или наоборот, был на его стороне, и поэтому многие будут на это рассчитывать. И вот это действительно соборное избрание очень незначительной фигуры будущего царя Михаила Федоровича Романова, юноша, которому было на тот момент только исполнилось 16 лет, это был тот компромисс, серьезнейший компромисс, который был принят. Он был принят разумно и правильно, и каждый в этой ситуации, каждому из больших партий вот этих, было выгодно такое решение, потому что, а как? Ну, понятно, что если он сам по себе не представляет из себя и не мог представлять из себя никакой значимости, то, возможно, наши личные амбиции останутся при нас, и мы, собственно говоря, продолжим так, как мы хотели.
4: Олег Викторович, но ведь избирали ведь не только первого царя из династии Романовых. Все-таки, как сказали бы, к нему шел в комплекте и его батюшка, патриарх будущий Филарет, который уж и с поляками знался, и из самой высшей знати был. Расскажите, пожалуйста, про фигуру будущего патриарха. Кто он? Что он? Почему он шел вместе с сыном, что это было? Это было двойное избрание. Это было мнение церкви, которое все-таки определяло настроение людей и усмиряло, и, как сказали бы сейчас политологическим языком, приводило к единому знаменателю. Как это было? То есть избирали царя или царя плюс будущего патриарха?
5: Нет, Дмитрий, этого не было. Избирали действительно только царя, потому что митрополит Филарет во время избрания находился в польском плену. Вот. И в польском плену он будет находиться до 1619 года. Это пункт первый. Пункт второй. Вышел бы он из этого плена или не вышел, тем более он уже к тому времени был человеком крайне возрастным, это вопрос открытый, потому что надеяться на такие вещи было, конечно, невозможно. Поэтому давайте отметим то, что царь был выбран один, и давайте вспомним, когда к нему приехала делегация из Москвы, сообщить ему о том, что он был избран царем. Вот, это вызвало большое смятение в его семье, в частности, его мать, монахиня Марфа, тоже была в смятении, потому что она-то понимала, что это такое, какие перспективы для ее сына. Вот. И понятно, что все эти вещи, они только потом в истории определятся как уже новое направление, мы сегодня об этом скажем, как симфония власти. Но если мы говорим про патриарха Филарета, вот такое тоже бывает в жизни, нужно отметить, это он прожил большую жизнь, он прожил 80 лет. Вот, родился он около 1555 года, из древнейшего рода Андрея Кобылы происходил, был приближенным и царю Ивану Васильевичу, и Федору Иоанновичу, и был крупным сановником во времена Бориса Годунова, был человеком очень хорошо образованным, статным, и, что интересно, он был, вот, коль уж мы на эту тему с вами часто говорим, он был таким московским законодателем польской моды. Вот он действительно, вот, в общем, любил, и даже в Москве портные, которые шили для него одежду, своим следующим клиентам говорили, что у нас обшивается сам Федор Никитич, а это уже престиж, потому что он-то знает моды лучше всех других. Не знаю, насколько это правда, но поговаривают о том, что именно он первый начал, обычно все с Петром связано, Алексеевичем, но именно он первый начал стричь бороду сам себе. Не в том смысле, что полностью сбривал, а именно делал ее окладистой, да, то есть вот такую придавал форму статную. И это, конечно, для Москвы того времени было вещью необычной, поэтому нужно сказать, что молодость свою он, в общем-то, провел вот в таком кураже неком даже, вот провел, в общем-то, в элитной, как бы сейчас сказали, в элитном слое московского общества. И когда он уже был приближен в момент к Борису Годунову, он же был его ближайшим сановником, тут очень сложная история, разные историки по-разному описывают причины опалы на него. Вот. Но мне кажется, его образ, его харизма была крайне Борису не угодно, потому что сам Борис Годунов был человеком тоже крайне амбициозным, очень неглупым, я бы сказал, прекрасным все-таки администратором. Он понимал, на кого можно положиться, и, видя рядом с собой такую сильную фигуру, при каких-то обстоятельствах, в общем-то, он попадает, Федор Никитич, в опалу. Но опала была по тем временам, скажем, достаточно мягкая. Почему? Потому что его и его супругу постригли в монашество и отправили в монастырь. То есть не смертная казнь, не щекотование, а именно вот монашеский путь. Поэтому монахом-то он стал вопреки своей воле. И вот тут начинается второй этап его жизни, когда он оказывается, опять же, фигурой бывшей, очень значимой. Именно его ставят ростовским митрополитом. А это вот то самое время смутное. Лжедмитрий I, Лжедмитрий II. Вот. Его якобы нарекают патриархом московским. Понятно, это при Лжедмитрии II, это вопрос уже чисто политический, он этот, интронизации не было в любом случае, потому что в Москве был Иов, а потом Гермоген, это однозначно. Вот. И потом уже он оказывается в связи с обменом делегациями и с попытками семибоярщины подписать вот эти договоренности с Владиславом, он оказывается в заложниках, а потом оказывается в польском плену. Поэтому говорить о том, что на московский престол избирается отец и сын, было совершенно неправильно. Это однозначно. Когда был избран Михаил Федорович на престол, ну, давайте два слова про него скажем. Он не отличался государственными способностями, он не отличался умением говорить, красноречиво, убедительно. Мало того, нужно отметить, что при всем том он еще был малограмотным. Это вот тоже интересный момент. То есть отец был широко образован, широко эрудирован, а вот в семье среди его детей грамотность была на крайне низком уровне. Рассказывают о том, что и читал-то он всю жизнь по слогам. Ну, бывает такое в жизни, когда вот учеба, она как-то не задается. Поэтому нужно отметить, что когда Михаил Федорович был избран царем, и он принимает на себя вот этот титул московского царя, фактически все годы

0: примером, когда не в чем было упрекнуть нового царя, и в частности его маменьку, которая совершала правление от его имени.
1: Олег Викторович, возможно, я забегаю вперед, но все-таки насколько вот этот малообразованный Михаил Федорович, насколько он был, извините, дурачком? Потому что, ну, удобно поставить какого-то человека совсем не пойми какой, ни рыба, ни мясо, и правят его имени. Ведь, с другой стороны, я опять же забегаю вперед, такой не очень известный в учебниках факт, но Петр Алексеевич Романов, Петр I, великий император, созданный им империи, в своем доме в числе самых почитаемых парсун, портретов, первым держал портрет именно своего деда Михаила Федоровича. То есть для него почему-то этот человек был крайне важен, дед Петра Великого. Ну, был бы он такой слабенький, под лавку оставил и забыл, а нет же, Петр Великий считал Михаила Федоровича, почему-то почитал крайне. Так какой же он был на самом деле, этот малообразованный Михаил Федорович?
0: Ну, наверное, давайте скажем так, все-таки постепенно, входя из силы в силу царской власти, он начинал разбираться во многих вопросах, были и помощники, тем более родная мать, это имеет хорошую помощь, и она была и молительницей за него, и помощницей. Вот. Вопрос был в другом. Вопрос был в том, что нужно отметить, что его первые годы правления были, это очень важно было для той разоренной страны, они были очень осторожны, эти шаги, очень осторожны. То есть он подписывал, допустим, то же самое Дюлинское соглашение 1619 года с Польшей, очень невыгодное России, очень невыгодное, и можно было бы его назвать, ну, скажем так, предателем Родины, но это решение было правильным, и история, время это показало, потому что казна пуста, войск нет, оружия, чтобы это войска обеспечить, тоже нет, и поэтому снова вступать в конфликт с Польшей было просто невозможно, и вот этот унизительный, я подчеркну, унизительный Дюлинский мир, он был благом, потому что постепенно выстраивались определенные внутренние процессы государственные, постепенно налаживались полностью разоренные система сбора налогов, постепенно, и все это постепенно давало вот ту необходимую передышку для того, чтобы потом, уже 20-е, 30-е, 40-е годы, возвращать шаг за шагом те территории, те крепости и древние русские города, как Смоленск, Новгород, Северский Новгород и другие, возвращать в лоно государства. Поэтому в этом плане его политика была очень сдержанной и правильной в тот момент. Это нужно отметить.
1: Олег Викторович, ну вот здесь самое время поговорить все-таки о том, как же ему помогало управлять великой страной и его мама, и люди ближайшего круга. Все-таки, чтобы люди не переругались, чтобы люди были единомышленниками, по крайней мере, не разоряли разоренную страну, нужно, чтобы над ними было какое-то, ну, все-таки понимание совести, понимание общей задачи. Очень же легко было провернуть повторное, ну, так скажем, какой-нибудь вассалитет. Опять же, все же не зря учили польский язык, да? Польша была очень модной, Польша на подъеме, богатые люди, примеры вот этого всего. Нет же. Плюс еще вопрос вероисповедания. Все-таки, насколько важно было тогдашним людям вот, чувствовать себя людьми православными, потому что, ну, пример поляков, пример вот Западной Европы, он был перед глазами. Помимо разорения, что там чернь? Черни скажут, они перекрестятся, ведь многие сейчас на той же территории бывшей Украины так думают, когда снова там руина. Все-таки, о чем думали эти люди? Не все же они решали на такие, скажем, народно-хозяйственные вопросы экономики и внутренней политики?
0: Дмитрий, тут, наверное, вот очень важный момент мы должны отметить, и чуть-чуть позднее эта концепция сложится уже окончательно. Вот это решение Земского собора 13-го года. Постепенно, когда был избран новый царь, в народном сознании, в первую очередь в народном сознании, возвращается вот та концепция, очень важная для человека, русского человека, это понятие царя. Царя как помазанника православного, помазанника Божия. То есть вот та концепция Древней Византии, да, когда царь является поставлен самим Богом для этой земли. И в отношении к царю В данном случае у

0: простого русского народа было отношение особое. И давайте еще один момент вспомним. Ведь когда-то в XVI веке, когда Иван Васильевич IV вот эту концепцию продвигал, единство государства и церкви, эта концепция, вот выработанная в свое время еще в новеллах известного императора Римской империи Юстиниана, это шестая новелла «Симфонии церкви и государства». Выработана она была еще в 534 году среди новелл. Это теория. Это теория, подчеркнем, вот, в которой Юстиниан дает мысль о том, что максимально сильное государство и максимально сильный народ может быть только в ситуации сильной государственной власти и сильной церкви как духовного наставника этого народа. И вот когда две ветви власти, симфония так называемая, начинает складываться, то государство, народ живет в благости, в благоденствии, живет в силе и не зависит от внешних воздействий, от внешних врагов. Поэтому вот здесь мы видим ту же самую концепцию, которая, когда происходит вот этот собор 13-го года, постепенно осознание народа возвращается вот к тому. То есть вопрос не в том, что царь слабый, а в том, что он избранный, этот царь. Вот в чем главное. То есть, а если он избранный всей полнотой русской государственности, а мы говорили, что на соборе присутствовали и духовенство, и знать, и крестьяне. Это очень важный момент. То это давало вот ту самую главную основную стержень, на которой основывалось русское сознание, основывалось на этом. Вот. И поэтому все это было очень важным. А теперь давайте попробуем вспомнить этот 1619 год, когда, опять же, трудами царя Михаила Федоровича, который все эти годы вел переговоры с Польшей на разных условиях, очень спокойно, очень ровно, была признана одна ситуация, когда произошел обмен пленными. И среди возвращенных в Москву оказался его отец, вот тот самый митрополит Филарет. Митрополит Филарет. И вот здесь происходит для русского сознания очень важный момент. Ведь наши предки с вами, простите, но это факт, они ведь вот за эти годы смуты, голода, начала 17 века, они ведь я не имею в виду современную Польшу ни в коем случае, а в целом, как русские называли, поляки, да, то есть туда входили и казачество, туда входили и беглые, там, и там же были и представители германских племен, и шведы, ну, тут все вместе. Так вот, это польско-литовская интервенция, ведь на нее насмотрелись. Насмотрелись на эти ценности, насмотрелись на эти просвещенные европейские взгляды, на эти культурные ценности, когда к русским святыням относились с полным пренебрежением. И вот когда возвращается митрополит Филарет из плена, это было, он возвращается в начале июня 1619 года, это для русских людей, для москвичей было вот тем знаком Божьим, когда действительно через столько лет плена он возвращается, а теперь давайте посмотрим на церковную структуру. После смерти Гермогена в январе 1612 года, мученической смерти, русский патриарший престол был пустой. Все эти годы Михаил Федорович не требует от церкви избрания нового патриарха. То есть кафедра была вдовствующей кафедрой до 1619 года. И вот когда возвращается митрополит Филарет, это было общее воодушевление, когда вскоре в присутствии восточного патриарха в Успенском соборе Кремля совершается интронизация нового патриарха Филарета, а он получил в истории единственное такое интересное прозвище, как Филарет Никитич по отчеству. Вот совершается интронизация, это было воспринято русским обществом в целом как знак Божий, как промысел Божий над Россией. И действительно, если мы посмотрим а он возвращается из плена совершенно уже другим человеком. Давайте, мы только что говорили с вами, что он в молодости и польские моды любил, и бороду стриг. Он провел в польских тюрьмах 8 лет своей жизни. Он увидел не только внешнюю сторону красоты, знаний, культуры, но и изнанку этой жизни. И поэтому его отношение к всему Заморскому, оно резко менялось. При условии, что он никогда не был человеком, который отгораживался от европейских культурных ценностей, но вот вопрос веры, вопрос сохранения православия, для него даже не стоял. Ни при каких условиях, ни капли, ни шага в сторону для того, чтобы каким-то образом поступить.
1: Олег Викторович, я сейчас, наверное, закручу гайки на срыв резьбы, но все-таки мы живем в 21 веке. И люди, вооруженные марксистско-ленинской теорией, например, могут сказать, что вот Маркс говорил, религия – опиум для народа. Мы знаем, что крестьянство представляло, по мнению марксистов, крайне реакционный класс. И вот получается, что на Земском соборе 13 года реакционные крестьяне, одурманенные попами и всякими тогдашними боярами-политтехнологами, вот сами себе навязали в противу западноевропейской демократии, навязали себе самодержца, придумали себе царя. И вот получается, какая-то там симфония архаичная, там 6 века, получается, вот, ну, Россия, она вся ушла в сторону какого-то такого реакционного режима, восточной деспотии, как писал Карл Маркс, ну и ушла с дороги прогресса. С точки зрения русского человека, все-таки вот это понимание не просто веры, а правильного устройства государства. Насколько оно было значимо? Вот это вот священники, которые пришел митрополит из плена, они же с ним встретились, они с ним о чем-то говорили. Но это же не просто, вот давайте мы будем с церквей, там, с храмов собирать денежку, вот люди будут жертвовать, а мы будем так жить, поживать, добра наживать. Ну, такая корпорация на такой католический манер. Все-таки, насколько для Руси важна была церковь в это время?
0: Не видите, в чем момент? Ведь не забывайте о том, что западноевропейские страны к тому моменту пережили еще одно сильнейшее потрясение – это раскол, это протестантизм, это деление римо-католической церкви по всевозможным фрагментам, по разным причинам, на разные части. Поэтому ситуация-то для русского человека была абсолютно понятна. Это раз. А второй момент – ведь наши предки свято хранили заповеди. Они понимали, помнили и знали, откуда пришло христианство. И когда Константинополь пал в 1453 году, вот эта концепция православного государства, единого государства, она была, в общем-то, в сознании русских людей. Поэтому, когда происходит вот этот Земский собор, когда происходит возвращение патриарха, вот русское сознание, это вот не попы виноваты, это русское сознание, оно начинает воспринимать вот ситуацию правильного пути. То есть, оказывается, наши предки, и тот же Иван Васильевич IV, первый русский царь и его последователи, они правильную концепцию вели. То есть единение государства как государство единственного православного государства державы, преемницы Византийской империи в этом случае. И поэтому эта концепция, она была для русского сознания, простите, она была очень важная, очень важна. А вот когда происходит возвращение Филарета, и когда он поднимается на патриаршую кафедру, он ведь начинает очень бурную активную деятельность, и буквально через две недели после избрания он участвует в соборе церковном, на котором осуждали очень известного, кстати, подвижника благочестия, это архимандрит Троицы Сергиева монастыря, мы про него уже говорили, Дионисий, который в свое время вместе с Гермогеном посылал в Россию послания против польско-литовских интервентов, мы помним, и эти послания были очень значимы, потому что люди понимали, что Троицкая обитель стоит и не сдалась врагам. Но вот в этой ситуации произошло изменение, и его, этого Дионисия, и его помощников обвинили в том, что неправильно были исправлены книги, в частности, требник исправлен, и в частности, службы богоявления. И вот сам Филарет разбирается в этом вопросе тщательным образом. Разбирается. И в конечном итоге мы видим, что работа комиссии была признана неправильной, и труды Дионисия были признаны абсолютно верными, и не было в них никаких еретических исправлений и прочее. И вот после этого, когда Дионисию и его товарищам были возвращены честные имена, тружеников, молитвенников и прочее, первое, что делает этот же самый патриарх Филарет, продолжая труды, начатые патриархом Гермогеном, это открытие в Москве когда-то существовавшего, забытого, разоренного печатного двора.
1: Ого.
0: Печатный двор, вот что нужно было. Начинают печататься книги, богослужебные книги, требники, жития святых. Вот весь набор, который был необходим для благочестие, необходим для народного понимания, печатается здесь. И давайте вспомним, что именно при Филарете, а это тоже очень важный момент, мы в свое время говорили, когда-то была открыта Казанская митрополия, это о многом говорило, что там много православных. Именно при Филарете открывается Тюменская епархия, то есть это уже Сибирь. И интересно тот момент, что книги печатали в Москве, и, конечно, печатная книга, она была много дешевле, и тираж был значительнее, чем рукописная, но в дальние епархии, в дальние монастыри на русский север, именно с благословения патриарха Филарета, книги отправляются бесплатно. Просвещение обязательно бесплатно. То есть было необходимо вот окраинам России вернуть то понимание, что столица не то место, от которого выкачивают налоги и собирают только налоги, но оно проявляет прямое попечение о людях, которые там живут. Это труды, опять же, Филарета.
1: Олег Викторович, принципиальный момент вы подняли, сами того, может быть, не заметив. Но распространение печатных книг, богослужебных книг, вероисповедальных книг, это ведь по тем временам была крайне рискованная и ответственная задача. Потому что, вот вы приводили пример Западной Европы, сколько было соблазнов у людей, которые начали самостоятельно читать Библию. Среди тех же крестьян, среди тех же ремесленников, сколько вокруг этого пошло толков, толкований, сектантства. И, собственно говоря, вы упоминали раскол в Западной Европе, именно когда все начали книги читать по-своему. Насколько этот момент осознавался Филаретом и священниками, которые были рядом с ним, чтобы все-таки не взорвать Русь вот этим соблазном собственного толкования доступных теперь и понятных на русском языке, о том, что обычно у католиков все же на латыни тогда шло. Этот был язык непонятен простому народу, а на Руси все на понятном церковно-славянском языке. И вот тут-то какой соблазн взорваться как раз на сектантскую тему-то? Как удалось удержать Русь, да еще и измученную всеми возможными интервенциями от вот этого, от этой вспышки сектантства?
0: Дмитрий, правильный вопрос задаете, но давайте посмотрим. Появление протестантизма, раскола, который появился в Западной Церкви, в общем-то, по сути, этого быть не должно, но это произошло. И дело в том, что действительно латинский язык в западной традиции стал языком мертвым, то есть он использовался только для богослужения. Именно эту практику, понимая для русского человека, в свое время принимает князь Владимир. Вот. Именно эта практика, почему и была принята византийская традиция, потому что византийская традиция давала возможность слышать, читать Слово Божье на родном языке, на родном. В этом была разница. Еще один момент отметим. Чтение Библии целиком, как книги, в западной традиции было запрещено до Второго Ватиканского собора 1962 года. Запрещено. Правильно вы сказали, чтобы лишнего не прочитали, лишнего не поняли. Тем более, что Библия-то была на латинском. Это уже нужен перевод, понимаете? Уже понимание, то есть уже там проблема была заложена. В нашей традиции этого не было, потому что Слово Божье, оно было на родном славянском языке. И поэтому, действительно, читая Слово Божье, читая Евангелие, в первую очередь, люди, в общем-то, напрямую сталкивались с пониманием Бога, а не те варианты, которые могли бы быть. Тем более, опять же, давайте к Филарету обратимся снова. Ведь книга – это одно, вы правильно обратили внимание. А ведь нужно было еще правильное понимание этого. Именно он при создании московской типографии, вот этой огромного книжного двора, вновь возвращается, поднимается и реставрируется та тема, которая была когда-то в XIV, в XV веках, в XVI. Это монастыри как центры народного просвещения. Вот что важно. Ну не было, я не скажу слово «к сожалению», но не было на Руси в тех исторических условиях понятия университетов в европейском понимании. Не было. Не было школ такого восприятия, которые были сложились там. Но все это было внутри церковной жизни. То есть обучение, грамота, пение, еще один интересный момент, ремесла. Все это давалось как раз в монастырской практике, и именно эта практика была вплоть до середины XVIII века.
1: А вот это очень интересный момент на самом деле, что разоренная страна одним из первых шагов принимает решение возрождать, ну так скажем, православные центры наук, ремесел, вероисповедания, мировоззрения, по сути дела, просвещения для того, чтобы лечить душу разорванной и разоренной страны. Но об этом через несколько секунд. Я же напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш цикл «Солетинский», который Радио России ведет совместно со Солетинской духовной академией, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А мы через несколько секунд снова вернемся в 1619 год, и мы будем говорить о том, как же отец и сын Михаил Федорович Романов и его отец, патриарх Филарет Никитич, как же они и кто им помогал, как все вместе русские люди восстанавливали государственность на Руси. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте. В студии Юрий Левин. 13:45.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В 2027 году на Орловщине капитально отремонтируют 3 центральные районные больницы. В кризисном центре «Орловский» открылось отделение «Забота о семье». В Орле перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступлений террористического и экстремистского характера. Далее об этих и других событиях подробно. В 2027 году на Орловщине капитально отремонтируют 3 центральные районные больницы – Шаблыкинскую, Мценскую, детский корпус и Залегощенскую. Деньги на разработку проектно-сметной документации выделены, документы на конкурсные процедуры размещены. Также в следующем году планируют возвести 9 ФАПов. В 2026 году таких объектов будет 22 и еще 6 врачебных амбулаторий, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. 40 школ в регионе с 1 сентября работают в 2 смены. Они находятся в Орле, Ливнах, Орловском муниципальном округе и одна школа в Должанском районе. Такой режим учебы охватывает примерно 11 тысяч учеников. Об этом сообщила руководитель департамента образования региона Татьяна Патова в прямом эфире «Радио России Орел». В области стремятся к тому, чтобы школы переходили на односменный режим. В минувшем учебном году в 2 смены обучения было организовано в 47 образовательных организациях региона. В кризисном центре «Орловский» открылось отделение «Забота о семье». Для жен участников СВО в его рамках работает группа «Понимая его». Занятия там бесплатные. Группу ведут специалисты, которые понимают, что такое военная травма и как она отражается на семье, сообщил Департамент социальной защиты региона. К другим новостям. В Орле перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступлений террористического и экстремистского характера. Подробности по телефону расскажет исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального следственного управления Анастасия Дуничева.
2: Следствием установлено, что в декабре 2025 года в городе Орле обвиняемый, который придерживался радикально-экстремистских взглядов, разместил в открытом доступе в одном из мессенджеров сети интернет публикацию с высказываниями, призывающими к осуществлению террористической деятельности, а также заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Летом и осенью 2025 года мужчина также размещал публикации, в которых содержалась негативная оценка групп лиц, объединенных по религиозному и национальному признаку.
1: Уголовное дело возбуждено на основании материала в оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Орловскому муниципальному округу совместно с экспертом региональной испытательной пожарной лаборатории провели плановую проверку на предприятии пищевой промышленности. С подробностями сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: В первую очередь инспектор государственного пожарного надзора проверил системы противопожарной защиты, эвакуационные выходы, состояние электрических сетей электростаночных изделий, дал рекомендации по безопасному применению электроприборов, изучил техническую документацию по пожарной безопасности. Завод также оборудован знаками пожарной безопасности, пожарными шкафами, планами и указателями путей эвакуации. Как отмечают инспекторы надзорной деятельности, плановые проверки на объектах – это не просто контроль, а возможность убедиться, что система работает, а персонал готов к любым нештатным ситуациям. А также в проверке участвовал эксперт испытательной пожарной лаборатории. Используя имеющиеся в арсенале приборы, он оценил работоспособность системы противопожарной защиты предприятия, система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
1: Также сотрудники МЧС провели необходимый инструктаж с руководством и персоналом предприятия. Празднование собора Орловских святых пройдет 8 сентября. Основные торжества по традиции состоятся в Болхове. Митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит богослужение в Спасо-Преображенском соборе, где покоятся мощи священноисповедника Георгия Косова. Ряд приходов Орла организует трансфер к месту празднования. Напомним, этот праздник появился в Орловском православном календаре с 2021 года. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Профессиональные тренеры подготовят орловцев к забегу по берегу. В соцсетях опубликовано расписание тренировок к благотворительному полумарафону. В плане 7 занятий, которые пройдут на баскетбольной площадке в Парке Победы. На тренировке с собой необходимо взять спортивную обувь и воду. Расписание в соцсетях забега. Благотворительный полумарафон по берегу пройдет 19 сентября. Футболистки «Орел ГУ КПРФ» сыграют в новом сезоне чемпионата России по футзалу. Всего за медали турнира будут бороться 6 коллективов. Регулярный чемпионат пройдет с 24 сентября по 4 апреля и будет включать 15 туров и 90 матчей. После завершения регулярного этапа команда продолжит борьбу за чемпионский титул в плей-офф. В первом туре наша команда примет на своей площадке брянский «Спартак». С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области будет облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью 14 градусов, днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер западный от 8 до 10 метров в секунду, со штормовыми порывами до 23 метров в секунду. Будьте осторожны, при таких порывах ветра возможны повреждения деревьев и строений. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
0: Выборы 2026.
2: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
3: Мы добились увеличения финансирования льготных лекарств. Качественная медицина должна быть доступна каждому.
4: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
5: По нашей инициативе запущена программа обеспечения врачей жильем. Это поможет закрепить квалифицированные кадры в регионе.
4: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
6: Наша задача, чтобы каждый бюджетный рубль работал на людей, делая нашу область комфортнее и лучше.
4: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
7: Обучение во вторую смену не должно восприниматься как норма. Необходимо уйти от этой порочной практики и вернуть детям учебу в одну смену.
4: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Реклама.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне СВО. Любые объекты по производству западных вооружений на Украине станут законными целями для вооруженных сил России. И в Костромской области обезвредили агентов украинских спецслужб. Далее подробнее. Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, в том числе села Никаноровка и Грузская в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что в период с 29 августа по 4 сентября осуществлены массированные 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по военным целям на Украине. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6093 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВМС Украины, говорится в сообщении Министерства обороны. Разведывательные службы и органы безопасности стран СНГ должны в условиях непростой международной обстановки развивать и совершенствовать сотрудничество, говорится в приветствии Владимира Путина участникам заседания совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. Президент подчеркнул, что взаимодействие в сфере разведки является значимым фактором укрепления суверенитета и безопасности каждого из государств-участников СНГ. Кроме того, оно служит для создания условий стабильности и развития на всем пространстве Содружества, добавил глава государства. В Кремле категорически отвергают обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Они пустые и не имеют аргументации, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что любые объекты по производству западных вооружений на Украине станут законными целями для вооруженных сил России.
2: То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание, мы категорически отвергаем эти обвинения, мы считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какую-то убедительную аргументацию. И при этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обратить внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала, когда, собственно, были взяты с поличным практически те, кто взрывал северные потоки. И ни одного слова в адрес Украины мы от того же самого министра внутренних дел Германии не услышали. Поэтому, конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными, я бы сказал так. Вот. Что касается сообщения о том, о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, отслеживаем тщательно информацию. Мы ее проверяем, но здесь, конечно, в первую очередь любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил. И, конечно же, подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцев.
1: Дмитрий Песков также сообщил, что контакты по вопросу украинского регулирования продолжаются. По его словам, нельзя исключать, что удастся выйти в режим мирного урегулирования на Украине, но пока конкретных предпосылок нет. Представитель Кремля добавил, что проинформируют, когда состоятся контакты президента России со спецпосланником президента США Виткофом и предпринимателем Кушнером. В Костромской области обезвредили агентов украинских спецслужб. В ФСБ сообщают, задержаны двое россиян. Они вышли на связь с противником через мессенджер Telegram и стали передавать сведения об участниках спецоперации. Кроме того, обвиняемые переводили деньги вооруженным формированием киевского режима. В этом сознался один из задержанных. Он раскаялся в содеянном.
3: Задержан за то, что собирал информацию бойцах СВО и посредством телеграм-каналов передавал Украину, совершил 275-ю статью «Признаки госизмены». Чем раскаиваюсь?
1: При обыске был также изъят пистолет системы Токарева с патронами и боеприпасами. Такие подробности привел оперативный сотрудник ФСБ.
4: Установлено, что фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществляли сбор сведений в отношении участников специальной военной операции, передавали указанную информацию представителям спецслужб Украины, осуществляли переводы денежных средств на нужды украинских вооруженных формирований. В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты из незаконного оборота самозарядный пистолет системы Токарева калибра 7,62, а также патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов калибра 7,62 к нарезному оружию.
1: Россия и Китай сейчас обсуждают проект газопровода «Сила Байкал», раньше «Сила Сибири-2», для поставок российского газа в КНР. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в Владивостоке на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству.
5: Главное, что Россия предлагает рынку вместе с ресурсами, это надежность. Даже в условиях внешнего давления российский топливно-энергетический комплекс в полном объеме выполняет обязательства, играя стабилизирующую роль на мировом рынке энергоресурсов. Наши компании строят трансграничный участок через реку Уссури. Начало подачи газа намечено на следующий год. Продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект, как теперь он уже называется, «Сила Байкала».
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская фигуристка Камила Нелюбова занимает третье место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Токио. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова на четвертом месте, Анна Фролова идет пятой. Российский фигурист Владислав Дикиджи идет вторым после короткой программы на турнире в Токио. Лидирует японец Рио Наката, которому Дикиджи уступает почти 6 баллов. Евгений Семененко занимает шестое место, Петр Гуменник на 13-й позиции. Нервничал сильно, потому что это первый мой взрослый международный этап, еще и первый старт в сезоне, признался после проката Дикиджи. Мужская произвольная программа пройдет на турнире в Токио завтра. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов занимают первое место после ритм-танца на этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке. На 2 балла они опережают итальянский дуэт Зои Бьянки и Даниэль Базили. Неделю назад Фефелова и Валов выиграли этап юниорской серии в китайском Сиане. Андрей Мостовой перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона. Полузащитник будет выступать под номером 77. Мостовой учился в Академии «Локомотива» и играл за молодежку клуба. Матвей Сафонов и Алексей Батраков вошли в расширенный состав сборной России на ближайший сбор. Всего в списке 38 футболистов. Больше всего игроков ЦСКА 6 и 5 из «Зенита». 29 сентября в Казани сборная России сыграет с Ираном. Хоккейный «Спартак» расторг контракт с Евгением Свечниковым. В июне форвард был подписан на 2 года. «Болельщики тут яростные, поэтому буду получать от работы удовольствие. Тем более в таком большом клубе», — заявил Свечников чуть более недели назад. В итоге хоккеист не провел за команду ни одного официального матча. С вами был Юра Геворкян.
7: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на Радио России.
1: Во Владивостоке 5 сентября ясно плюс 25, в Хабаровске ясно плюс 24, в Благовещенске облачно с прояснениями плюс 26, в Чите облачно с прояснениями плюс 17, в Улан-Удэ переменная облачность плюс 17, в Иркутске облачно с прояснениями плюс 16, в Симферополе малооблачно плюс 29, в Севастополе ясно плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 11, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 14, днем 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: Собрание сочинений «Радио России». Рассказы разных лет.
1: Год 1845. Алексей Константинович Толстой. Артемий Семенович Бервенковский.
0: Рассказ читает Андрей Ташков.
1: Лет 20 тому назад, когда я спешил по большой дороге в Кириллов, передняя ось моей брички переломилась, и я принужден был остановиться. Оглядываясь во все стороны в надежде найти какое-нибудь пристанище, увидел я в верстах в двух от дороги какое-то странное здание, похожее на ветряную мельницу, но необыкновенно сложного механизма. Я пошел к нему и вскоре очутился перед красивым господским домом со многими флигелями и пространным садом. Старый дворецкий, стоявший у входа, сказал мне, что имение это принадлежит Артемию Семеновичу Бервенковскому. Просьба моя послать людей для починки брички тотчас же была исполнена. Но когда я спросил, нет ли в селе постоялого дома, где бы мне остановиться, дворецкий всплеснул руками.
2: «Батюшки, да господский-то дом на что? Да Артемий Семенович меня изволит прогнать в подзатыльцы, если я вас теперь отсюда выпущу. Нет, сударь, извините, а уж вы у нас должны денька два погостить».
1: «Как?» — спросил я, удивленный таким радушным приемом. «Да ты меня, верно, за кого-нибудь другого принимаешь?»
2: «Как за другого?» — сказал старик. «Да за кого ж другого мне вас принимать, сударь? Ведь вы, верно, проезжий».
1: «Именно проезжий?»
2: «Так уж не прогневайтесь, а у нас такой обычай. Извольте недельку здесь пожить, а потом, пожалуй, ступайте себе с Богом».
1: Я попросил, чтобы обо мне доложили хозяину.
2: «Да что ж тут докладывать, — сказал дворецкий, — ступайте себе в гостиную. Только теперь Артемий Семенович изволит гулять нагишом, так не угодно ли пока отдохнуть на диване? Они долго ждать не заставят».
1: «Артемий Семенович гуляет нагишом?» — спросил я.
2: «Точно так! — отвечал хладнокровно дворецкий.
1: Я невольно засмеялся, но дворецкий продолжал, как будто ничего не замечая.
2: «Теперь четверть шестого. До 6 часов Артемий Семенович будет гулять. От 6 до половины 7 они изволят кричать. А потом, — прибавил дворецкий с тяжелым вздохом, — они будут заниматься механикой».
1: «Как?» — спросил я с возрастающим любопытством. «Артемий Семенович кричит всякий день от 6 до половины 7? Ровно 30 минут?»
2: «Не всегда, сударь. Иногда они изволят кричать 30 минут, но только в сырую погоду».
1: «Но разве, — спросил я, несколько запинаясь, — Артемий Семенович немного того?»
2: Что вы, батюшка, бойтесь Бога, что вы это говорите? Еще этого нам не доставало!» И на глазах старика навернулись слезы.
1: «Чудак же твой барин», — подумал я. Мы вошли в гостиную. Дворецкий меня оставил и побежал за чаем, а я подошел к окну. Оно отворялось в сад. Не прошло 5 минут, как мимо окна пробежал человек средних лет, вся одежда которого заключалась в парике и в башмаках. На груди на золотой цепочке болтались часы. Увидев меня, он мне дружески кивнул головою и сделал рукою успокоительный знак, будто говоря: «Не беспокойтесь, любезный друг, я скоро возвращусь». Он исчез между деревьями, но через некоторое время явился с противоположной стороны, прикрывая этот раз наготу свою большим подсолнечником, кивнул мне головою и скрылся. Явление это повторялось довольно часто. Наконец Артемий Семенович остановился, посмотрел на часы и стал кричать самым ужасным голосом. Я думал, что весь дом сбежится на его крик, и сам не мог утерпеть, чтобы не двинуться вперед, спеша к нему на помощь. Но Артемий Семенович сделал известный уже мне успокоительный знак рукою и продолжал кричать. Иногда он посматривал на часы и, наконец, замолчал, почти выбившись из сил. Кряхтя и запыхаясь, он вошел в комнату, бросился в мои объятия и крепко прижал меня к сердцу.
3: «Извините, — сказал он, — извините, почтеннейший, что заставил вас так долго дожидаться. Не угодно ли вам чаю? Или не прикажете ли чего другого?
2: Ох, морился.
3: Трепетинский, продолжал он, обращаясь к вошедшему с подносом дворецкому. Давай скорее чаю. Что же ты, братец, голодом моришь дорогого гостя?
2: Ух, устал. Не сердитесь, почтеннейший, дайте дух перевести.
1: Несу, батюшка, несу, отвечал Трепетинский, ставя на стол поднос с чайным прибором.
3: Между тем Артемий Семенович осыпал меня учтивостями и расположился возле меня на диване. Он был высокого роста, хорошо сложен и глаза имел быстрые и умные.
1: «Представьте себе, почтенный друг», — сказал он, скрестив одну ногу на другую и облокотясь на подушке дивана, «представьте себе, что я эдак каждый день осужден утомляться. Боже мой, что за жизнь? Что за жизнь, как подумаешь?»
3: «Но позвольте спросить», — заметил я, — «для чего вы?»
1: «Для чего? Для здоровья, почтеннейший, для здоровья! Человеку нужен моцион, вольный воздух, регулярная жизнь. Сильный крик расширяет легкие, это всякий знает. Но никто на это не обращает внимания. Когда вы у меня несколько поживете, мы будем вместе бегать в саду и кричать. Вы увидите, как это полезно».
3: «Покорно благодарю», — сказал я. «Но мне никак нельзя остаться у вас долее завтрашнего дня. Я так спешу».
1: «Пустое, почтеннейший, пустое! Мне еще нужно о многом с вами потолковать. Вот, например, что вы скажете об этом?»
3: Тут Артемий Семенович отворил большой шкаф и стал вынимать из него какие-то запыленные модели, похожие на то необыкновенное здание, которое я видел на холме возле дома. По мере того, как он вынимал эти модели, он ставил их на стол и вскоре совсем его загромоздил.
1: «Что это такое?» – спросил я. «А как бы вы думали?» – сказал Артемий Семенович. «Мельница». «Как бы не так!»
3: Тут вошел Трепетинский с какими-то наливками, увидел модели, вздохнул и печально покачал головою. Артемий Семенович продолжал с довольным видом.
1: «Это, сударь мой, коль вы слыхали, все разные перпетум мобили».
3: Я не мог утерпеть, чтобы не улыбнуться. «Мне кажется, — сказал я, — что перпетум мобили значит вечное движение, а модели ваши стоят неподвижно».
1: «Вот то-то и штука!» — отвечал Артемий Семенович, нисколько не смешавшись. «Они стоят неподвижно, потому что я еще не отыскал для них удобного движителя. Но дайте срок! У меня здесь...» — он ударил себя по лбу. «Сидит такая выдумка, о которой вскоре заговорят в Европе!»
3: «А, кстати, вы сочинитель?»
4: «Нет, я живописец».
1: «Живописец!»
3: — обрадовался Артемий Семенович. «Пойдемте со мною». Он схватил меня за руку и потащил в другую половину дома. Она была убрана прекраснейшими картинами итальянской и фламандской школы. Артемий Семенович начал говорить о живописи, и я был удивлен его здравым суждением и глубокими познаниями. Он говорил с жаром истинного любителя, но заключение его разговора удивило меня еще больше.
1: «Все это, однако, дрянь в сравнении с механикой», — сказал он. «Я вам сейчас покажу изобретенную мною водоочистительную машину». Он схватил меня за руку и опять потащил за собой. «Посмотрите», — сказал он, поднимая крышу машины. «Посмотрите, какая в ней грязная вода. Я нарочно велел влить в нее воды погрязнее. Теперь смотрите, какая выйдет вода из крана. Кристалл, чистый кристалл».
3: Он повернул кран, но из него выбежала такая же грязная вода, какая была в машине.
1: «Это ничего», — сказал Артемий Семенович. «Если ее два раза процедить, она будет совершеннейший кристалл. Но не хотите ли посмотреть на мой вертел?»
3: Мы пошли в кухню. Какие-то колеса и шестерни сцеплялись вместе и занимали почти всю комнату. Три человека с большим трудом вертели огромный цилиндр и приводили в движение железный прут, на котором перед огнем жарился цыпленок.
1: «Каково?» — сказал хозяин дома, потирая руки.
3: «Кажется, — заметил я, — механизм немного сложен. Этим бедным поваренкам должно быть несколько тяжело».
1: «Помилуйте! Тем лучше, что тяжело! Моцион, почтеннейший, моцион! О, у меня ничто не забыто, одно истекает из другого. А посмотрите-ка сюда. Пока цыпленок жарится, здесь сбивается масло. А тут
4: рубится зелень. У меня на Риге есть веялка, которая вместе и веялка, и орган. Но это еще ничего. Пойдемте-ка в мою спальню.
1: Мы прошли.
4: Что вы думаете, это такое?
1: Треугольная шляпа.
4: Совсем нет. Рукомойник. А это?
1: Скрипка.
4: Как бы не так. Это чернильница, милостивый государь, чернильница.
1: И много еще подобных предметов показал мне Артемий Семенович. Когда подали ужин, он наскоро надел парик и сшитый кафтан и сел со мною за стол. Не знаю, вся ли его кухонная посуда была устроена вроде вертела, но ужин показался мне отличным. Артемий Семенович был очень веселого нрава. Он много в своей жизни читал, знал несколько иностранных языков, и разговор его, когда он касался механики, был как нельзя более занимателен. Мы расстались уже поздно. Отведенная мне комната была чиста и покойна. Белье на постели тонко и бело. Перина раздувалась очень приманчиво. Но, признаюсь, я лег на нее не без боязни. Мне казалось, что при первом прикосновении она превратится или в воздушный шар, или в какую-нибудь водоочистительную машину. Опасение мое, однако, было напрасно. И я уже предавался приятному сну, как меня разбудил вошедший на цыпочках Трепетинский.
5: «Извините, сударь, — сказал он, — я пришел просить вас о важном деле.
4: Меня?
5: Да. «О таком важном, —
4: продолжал старик, упав на колени и целуя мою руку,
5: — о таком важном, что я отдал бы остаток жизни, лишь бы вы, батюшка, исполнили мою просьбу».
4: Я смотрел на него с удивлением.
5: «Вот, извольте видеть, сударь, — продолжал он, — прогневили мы, видно, Господа Бога. Покойный Семен Артемич, дай Бог ему царствие небесное, оставил нам именица порядочное, 700 душ, батюшка, да капиталу 1300 в ломбарде, кажется, всего довольно. Только уж разорит наш проклятая механика. Вижу, что разорит. Особливо эти распроклятые петумебели. Провалиться бы им сквозь землю, прости меня, Господи. Не знаю, кто их выдумал. Видано ли это дело, сударь, чтобы молодой, богатый барин день и ночь просиживал над этими колесиками? И какой от них прок? Уж добро бы Артемий Семен сделал машинки для воды или вертелы. Ну, скажут, страсть. Вот и все. А то что за петумебели? К чему они? И ладно бы они делали одни маленькие, а то изволили видеть, на горе стоит словно мельница ветряная.
4: «Как?» — спросил я. «И это?»
5: «И это петумебель! И в селе есть петумебель, и в хуторе петумебель, и везде-везде петумебели! 100 000 на них убили! 100 000, батюшка! Боже мой, прогневили мы Господа!»
4: Старик закрыл лицо руками и горько заплакал. «Что же ты хочешь, чтобы я сделал?»
5: «Батюшка! — вскричал Трепетинский. — Отец родной! Сделайте божескую милость! Уговорите Артемия Семеновича, чтобы они бросили свою механику! Не доведет она нас до добра! Ей-богу, не доведет! Пусть лучше играет он в карты! Прости меня, Господи! Пусть заведут псовую охоту! Или что?

0: конечно, та интеллигентность, и она много рассказывала и о школе, в которой училась. И в этом смысле те люди, которые ее окружали, они как раз и задали тот фундамент интеллигентности, а также те знания, которые были далеко не поверхностны. Поэтому в этом смысле, наверное, она впитала в себя все то лучшее, что добрые, любящие ее люди пытались ей передать.
1: Какой совет, может быть, вы получили от Людмилы Алексеевны, или какой совет можно передать вот будущим поколениям, который касается русского, да и вообще русского языка, или жизненной какой-то мудрости, о котором мы сейчас можем сказать?
0: Скорее всего, что для всех вот русский язык как некий такой фундамент, как, наверное, та основа, на базе которой строится вот весь наш внутренний мир, вся духовность, это вся литература, это все искусство, это все многообразие России, ведь русский язык же, плюс еще 140 других языков в Российской Федерации, она о них тоже очень много пеклась, занималась учебниками для малых народов. Поэтому Россию можно понять в первую очередь только, как это не банально звучит, через русский язык. В нем душа, в нем история, в нем наше колоссальное богатое прошлое и в нем наше прекрасное будущее.
1: Спасибо вам большое, Юрий Петрович. Спасибо вам за этот разговор, за эти воспоминания, за эту мудрость, которую вы передали благодаря вашему общению и вашим воспоминаниям, знакомству с Людмилой Алексеевной Вербицкой. В нашей студии был Юрий Петрович Зинченко, декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, президент Российского психологического общества. В эфире была программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего доброго.
2: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. «Я ж мать». Программа для родителей. Мама.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Детские вопросы. Почему небо синее? Что на земле самое главное? Картошка фри – это полезная еда? Дети задают очень много вопросов, часто неожиданных, и на них важно отвечать. Почему? Будем разбираться вместе с психологом. Да-да-да! Каждый родитель с нетерпением ждет момента, когда их любимый малыш скажет первое слово. Потом с таким же нетерпением мама и папа ждут, пока ребенок уснет, а они смогут побыть в тишине. Чем старше ребенок, тем больше он болтает, а еще тем больше задает вопросов. Почему корова дает молоко? Почему люди не могут летать? Почему одни люди толстые, а другие худые? Список детских вопросов бесконечен. Как не сойти от них с ума и при этом не оставить все эти вопросы без ответа? Первое, что нам рекомендуют эксперты – не обманывать. Вы хотите, чтобы ребенок вам доверял? Тогда будьте честны с ним. Если вы обманете его, он рано или поздно все равно узнает правильный ответ на свой вопрос, с удивлением обнаружив, что мама или папа ему солгали. Те вопросы, которые взрослым кажутся неудобными, дети воспринимают как самые обычные. Если вы думаете, что ребенок не поймет ответ на якобы взрослый вопрос, адаптируйте его. Не ребенка, вопрос. Попробуйте упростить. Почти любую вещь на свете можно объяснить простым языком. Тренируйте в себе этот навык, он вам, как родителям, еще много раз пригодится. Вместо «не знаю» давай разберемся. Нельзя отмахиваться от детских вопросов словами «я не знаю» или «спроси у кого-нибудь другого». Ваша задача – найти ответ. Знать все вы, понятное дело, не должны, но объяснить ребенку, как он может найти нужную информацию, вы точно сможете. Поищите вместе надежные источники, сходите в библиотеку, найдите сайты, которым вы доверяете. И это тоже формирование полезного навыка. Не стыдно чего-то не знать, стыдно не проявлять желание узнать, не докопаться до истины. Почему важно отвечать на вопросы детей, расскажет детский психолог Ксения Несютина.
4: Первый тип вопросов, он появляется, как только ребенок уже умеет говорить связанными выражениями. Это где-то в

0: районе 2-2,5 лет. И часто это вопросы, которые просто требуют эмоционального контакта. Дети хотят эмоционального контакта. Они ждут больше эмоций и подтверждения. Они говорят, а почему трава зеленая? Вроде бы задают вопрос, вроде бы там есть слово «почему». Но на деле они не ждут от нас объяснений про хлорофилл и почему там действительно трава зеленая. Ребенок в этот момент просто ждет, чтобы родитель к нему эмоционально подключился и сказал, да, дорогой, трава действительно зеленая или небо действительно голубое, да, птица летит. Это период где-то с 2 лет, и он продолжается до 3-3,5. Подчеркну здесь самое главное. Ребенок просто учится устанавливать эмоциональный контакт с родителями, и потом, когда он этому научится, он это будет делать и с другими людьми. Поэтому здесь очень важно именно эмоционально подключаться. Понятно, что если на этом этапе родитель обрывает контакт, сердится или высмеивает вопросы ребенка, то желание контактировать сильно подрывается.
1: Для детей 3-6 лет абсолютно естественно и необходимо исследовать окружающий мир. Они буквально каждый день обнаруживают для себя что-то новое и невиданное ранее. Все это и порождает в ребенке море вопросов и идей, причудливых и необычных. Приводит такое стремление к познанию к тому, что ребенок задает один и тот же вопрос сегодня, завтра, послезавтра и еще через месяц. Это надоедает? Да, конечно. Но постарайтесь держать в голове, что ребенок это делает не для того, чтобы вас разозлить. Его цель – разобраться в вопросе, запомнить нужную информацию, найти новые детали, а еще убедиться в том, что с прошлого раза ничего не изменилось. Вы объясняли вчера, почему с неба падает дождь, а уже сегодня ваш сын или дочь спрашивает об этом повторно. Вы злитесь и даже кричите на ребенка, но ведь он искренне хочет узнать вот что – вчерашний дождь падал по одной причине, а сегодняшний. И снова мы возвращаемся к формированию полезных навыков. Умение задавать вопросы очень ценно. А переспрашивать, если что-то непонятно, еще важнее. Ведь сколько школьников боятся задать вопрос учителю, если они что-то не поняли. Хотя ребенку, который не понял тему, важно не бояться подойти и уточнить что-то. И формирование этого навыка начинается именно дома, когда дети подходят к родителям и задают вопросы, а родители, стараясь не убить в них интерес, отвечают или помогают находить ответы. Я как мама 2 детей, вас, родителей, прекрасно понимаю, порой хочется закричать «Дитя, остановись! Мы и сами не знаем!» Но великие мыслители, первооткрыватели и вообще все выдающиеся люди никогда не переставали задавать вопросы себе и другим. Поэтому, о чем бы ребенок вас ни спрашивал, радуйтесь. Это отличный повод устроить дискуссию. Ваш почемучка, вне зависимости от того, 5 лет ему или 12, должен чувствовать вашу поддержку, видеть, что вам интересны его вопросы, ведь это признак развития и взросления. И вы цените то, что он задает их именно вам. А это значит, что он вам доверяет. Почему задавать вопросы важно, расскажет детский психолог Ксения Несютина.
0: Второй тип вопросов, который появляется уже где-то после 3-3,5, это уже реально попытка понять мир и установить причинно-следственные связи. Тут хорошо, если мы уже не просто эмоционально реагируем, подключаемся и подтверждаем, что да, трава зеленая, небо голубое. Тут хорошо, если мы подключаемся и уже рассказываем что-то ребенку об этом мире. Это можно делать в тот же момент, когда ребенок спросил, если у вас есть ресурс, а можно делать через время, например, взяв энциклопедию. Некоторые мамы даже подбирают какие-то мультики на эту тему. Это тоже хорошо. Хорошо.
2: Я ж мать. Программа от мамы мамам.
1: Как отвечать детям на неудобные вопросы? Даже самый неудобный вопрос можно и нужно обсуждать с ребенком. Все дело в правильно подобранных словах, интонации и искреннем желании не отмахнуться и не навязать свою точку зрения, а разобраться вместе. Если ребенку ваше объяснение непонятно или он с вами не согласен, это хорошо. Он учится мыслить самостоятельно. Продолжайте диалог. Не уставайте повторять ребенку, что нужно уважать не только свое мнение, но и чужое. И главное, что мнения могут меняться. Найти подходящие слова и отправные точки для рассуждений помогут книги, в которых авторам удается объяснять сложные вещи легко и без занудства. Ну а если книги под рукой нет, можно попросить Алису вам помочь. А как отвечать на неудобные вопросы, нас научит детский психолог Ксения Несютина.
0: Есть еще и третий тип вопросов. Это уже ближе к школе, когда дети начинают задавать так называемые неудобные вопросы. Например, вопросы о жизни и смерти. Или философские вопросы вообще, зачем мы живем. Или вопросы половой идентификации. Это вопросы, в которых вы, с одной стороны, должны в какой-то степени разгадать и удовлетворить эмоциональную потребность ребенка. Тут, на самом деле, сильно гадать не приходится, потому что часто она связана с чувством безопасности. То есть мы, рассказывая, например, о смерти, важно не уходить в сухую биологию, а передавать ребенку чувство безопасности и защищенности. Именно этот эмоциональный настрой должен быть у вас, и именно его ждет ребенок. И это, конечно, очень сложная задача. То есть неудобные вопросы — это как раз такие, на которые нам сложно ответить, потому что мы подсознательно чувствуем, что нам нужно и рассказать об этом, но и с правильным эмоциональным настроем это сделать. Отсюда вот это и неудобство, и наши какие-то попытки не отвечать, или мы там можем краснеть. Поэтому помните, во-первых, неудобные вопросы, они есть у всех, это нормально. Дело не в том, что у вас какие-то комплексы, это правда сложная задача. И чтобы ответить на такой вопрос, во-первых, сначала выделите эмоциональный посыл, который хотите передать. Что хочет от вас ребенок? Ну, например, отвечая на вопрос, откуда берутся дети, это может быть посыл от вас исходящий, что любовь и близость между людьми — это замечательно и прекрасно. Именно этот эмоциональный настрой нужен, когда мы говорим на эту тему с ребенком. Второй шаг — это про себя выделить уже конкретную информацию, которую нужно донести. Она должна быть связана с вопросом, который задает ребенок. И третье — это уже начинать, собственно, рассказывать ребенку, удерживая фокус и на эмоциях, не уходя в стыд, не уходя в какие-то другие переживания, и удерживая фокус на информации. Еще раз подчеркну, конечно, это сложно, но в целом с этим можно справиться.
1: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
3: Пока-пока, мама.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
9: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
8: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
9: Но я с удовольствием на них отвечу.
8: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
9: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
8: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
9: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши, российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
9: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которая отвечает за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
8: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
9: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. 30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения «Бальзаме доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
8: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
9: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона на бальзама в подарок.
8: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
9: Кстати, частый вопрос. Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 30 20.
8: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
9: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер я напомню – 8 800 533 8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
8: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
9: До свидания, будьте здоровы.
4: Радио России. Полевая почта радио. Реклама.
10: Каждый день на Орловщине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
11: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
12: МЧС информирует.
13: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
14: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама. Московское время 16:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Никаноровка и Груск в ДНР перешли под контроль российских войск. Западные разведки смотрят на страны на постсоветском пространстве как на арену противостояния. И обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге пустые и не имеют аргументации. Далее подробнее. Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Никаноровка и Грузская в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что в период с 29 августа по 4 сентября осуществлены массированные 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по военным целям на Украине. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6093 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВМС Украины, говорится в сообщении Министерства обороны. Западные разведки смотрят на страны на постсоветском пространстве как на арену противостояния, заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин на 22-м заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Он отметил, что европейские элиты прикладывают серьезные усилия по подрыву стабильности в странах СНГ. По словам директора службы внешней разведки, европейские элиты предпринимают попытки возрождения в Европе духа Вермахта. ЕС использует миф об угрозе с Востока для резкого роста военных расходов, перевода промышленности на военные рейсы. Нарышкин добавил, что НАТО считает затягивание украинского конфликта лучшим способом ограничить военно-технический потенциал России. Это звучит как явка с повинной, подчеркнул глава СВР. Приветственную телеграмму участникам заседания совещания руководителей руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ ранее отправил Владимир Путин. В ней отмечается, что разведывательные службы и органы безопасности стран СНГ должны в условиях непростой международной обстановки развивать и совершенствовать сотрудничество. Президент подчеркнул, что взаимодействие в сфере разведки является значимым фактором укрепления суверенитета и безопасности каждого из государств-участников СНГ. В Кремле категорически отвергают обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Они пустые и не имеют аргументации, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что любые объекты по производству западных вооружений на Украине станут законными целями для вооруженных сил России.
16: То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание, мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации. И при этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обратить внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала, когда, собственно, были взяты с поличным практически те, кто взрывал северные потоки. И ни одного слова в адрес Украины мы от того же самого министра внутренних дел Германии не услышали. Поэтому, конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными, я бы сказал так. Вот. Что касается сообщения о том, о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, отслеживаем тщательно информацию. Мы ее проверяем, но здесь, конечно, в первую очередь любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил. И, конечно же, подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцев.
15: Песков также сообщил, что контакты по вопросу украинского урегулирования продолжаются. По его словам, нельзя исключать, что удастся выйти в режим мирного урегулирования на Украине, но пока конкретных предпосылок нет. Представитель Кремля добавил, что проинформирует, когда состоятся контакты президента России со спецпосланником президента США Уиткофом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Благодаря оперативно принятым мерам ситуацию с обеспечением аграриев топливом удалось стабилизировать, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на оперативном штабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ. Министр напомнил о поручении президента, которое касается первоочередного обеспечения топливом агропромышленного комплекса. Здесь совместно с Минэнерго мы в оперативном режиме каждый день регулируем ситуацию. Если возникают какие-то вопросы, рассказала министр, добавив, что Минсельхоз России ждет неплохой урожай в среднем по всем культурам. Темпы уборочной кампании в стране выше прошлогодних. Уже собрано более 110 миллионов тонн зерна. На погоду в Москве сегодня окажет влияние североатлантический циклон. Его воздействие окажется незначительным. В Москве и по области сегодня облачно. Максимальная температура будет соответствовать климатической норме августа, сообщил ведущий специалист от Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что осень вторгнется в Москву уже в эти выходные, причем начало нового календарного сезона будет агрессивным. Ветер усилится в порывах, прольется много дождей.
17: В выходные природа словно щелкнет выключателем. В субботу резкое ухудшение метеоусловий, начнется агрессивное вторжение осени. Ну и, соответственно, это будет такой настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер усилится в порывах до 13-18 метров в секунду. Ну и на каждый квадратный метр московской земли завтра прольется по 2 ведра дождевой воды на метр площади. Но если быть более точным, это 23 миллиметра. В такой ситуации, конечно, можно промокнуть. Ну и термометры тоже завтра заплачут. Покажут сентябрьские плюс 14-17. В воскресенье столько же. Дождь, правда, меньше интенсивности, но продолжит барабанить по крышам москвичей.
15: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
18: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы не выступят на Небельхорн-трофи, который пройдет с 24 по 26 сентября в немецком Оберсдорфе. Списки спортсменов опубликовал Международный союз конькобежцев. Турнир входит в серию ISU Challenger. Российская фигуристка Камила Нелюбова занимает 3-е место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Токио. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова на 4-м месте. Анна Фролова идет 5-й. Российский фигурист Владислав Дикиджи идет 2-м после короткой программы на турнире в Токио. Лидирует японец Рио Наката, которому Дикиджи уступает почти 6 баллов. Евгений Семененко занимает 6-е место, Петр Гуменник на 13-й позиции. А российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов занимают 1-е место после ритм-танца на этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке. На 2 балла они опережают итальянский дуэт Зои Бьянки и Даниэль Базили. Неделю назад Фефелова и Валов выиграли этап юниорской серии в китайском Сиане. Андрей Мостовой перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона. Полузащитник будет выступать под номером 77. Мостовой учился в Академии «Локомотива» и играл за молодежку клуба. Матвей Сафонов и Алексей Батраков вошли в расширенный состав сборной России на ближайший сбор. Всего в списке 38 футболистов. Больше всего игроков ЦСКА 6 и 5 из «Зенита». 29 сентября в Казани сборная России сыграет с Ираном. Защитник «Зенита» Игорь Дивеев дисквалифицирован на 2 матча, один из которых условно за удаление в игре с «Факелом». Футболисту назначен испытательный срок до конца сезона. Дивеев пропустит следующий матч «Зенита», который команда проведет дома 5 сентября против ЦСКА. Тольяттинский «Акрон» арендует нападающего Артема Шуманского у ЦСКА. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отметим, что за последние 32 матча во всех турнирах с учетом игр за сборную Белоруссии форвард забил 1 мяч. В этом сезоне Шуманский еще не выходил на поле. С вами был Юра Геворкян.
15: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 16, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске пасмурно, плюс 24. В Рязани временами дождь, плюс 20. В Краснодаре ясно, плюс 32. В Майкопе малооблачно, плюс 29. В Донецке переменная облачность, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 14, днем 16 градусов тепла, ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
7: Большая страна. Разное время.
11: Именно так, разное время, последнее на этой первой осенней рабочей неделе. С вами 2 часа полета над страной. Узнаем, какие события сопровождают последний рабочий день разные уголки нашей страны. Сегодня у микрофонов в студии работают для вас Иван Фурсов и я, Наталья Стребнева. Ну и, как всегда, самая важная информация для начала.
12: Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. Действительно, информация важная. Мы напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пишите ваши сообщения, обсуждайте сегодняшние темы вместе с нами или предлагайте свои собственные. А также подключайтесь к нашей видеотрансляции. Она доступна в мессенджере «Макс», в Телеграме, на платформе ВКонтакте. Выбирайте себе платформу по душе и следите за нами. И, конечно же, напоминаем, что второй час нашей программы сегодня, как и всегда, по пятницам и вторникам будет посвящен облету новых территорий. Это у нас «Время новой России».
11: За минувшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области особенно упорно. По некоторым данным, 15 муниципалитетов пострадало, 5 погибли и 14 человек ранены. За подробностями с последней информацией мы обращаемся к нашей коллеге, собственно, корреспондент «Российской газеты» в Белгороде Анна Скрипка на связи с нами. Анна, здравствуйте.
12: Добрый день, Анна.
13: Здравствуйте, Иван, Наталья. Действительно, как вот вы уже сказали, статистика неутешительна. За минувший день 5 человек погибли, и все жертвы вооруженных формирований Украины – это шебекинцы. В Шебекинском округе произошло несколько вероломных террористических атак. И вот стоит сказать о том, что двое из погибших – это врач и фельдшер скорой медицинской помощи. Сегодня стали известны подробности о том, как, в общем-то, это произошло. Бригада уже возвращалась с одного из вызовов, ехали уже буквально, так скажем, на базу, когда вновь услышали взрыв, услышали крики о помощи и, конечно же, остановили машину, бросились на помощь людям. Но в тот же самый момент, в тот же самый миг раздался еще один взрыв. И вот в результате погибли и супружеская пара, и врач Дмитрий Донецкий, и фельдшер Любовь Кузьмина. Сегодня их коллеги наконец-то, в общем-то, смогли поговорить об этом и, ну вот, конечно, делятся своими переживаниями, скорбят глубоко, говорят о том, что коллеги отправились на последние свои сутки. Ну и, конечно же, память об этих людях будет жить вечно, как и о других медиках, которые стали жертвами террористических ударов. Что сегодня, в общем-то? Сегодня из 14 пострадавших накануне 9 человек остаются в стационарах. Один из них в тяжелом состоянии. Ну и, в общем-то, атаки противника на регион продолжаются. На настоящее время, по данным оперштаба, один человек погиб и двое ранены. Из раненых один из них – это 16-летний подросток, который получил акубаротравму в поселке Пролетарский Ракитянского округа. Ну и вот стоит сказать о том, что вооруженное формирование Украины продолжают буквально терроризировать поселок Октябрьский, который расположен в непосредственной близости от границы. И атаки становятся все более изощренными. Не только дроны, в общем-то, наносят свои удары, но еще и вражеские беспилотники разбрасывают суббоеприпасы. И вот тот человек, который погиб сегодня, это мужчина, наехавший вот на один из таких суббоеприпасов. Поэтому очень осторожно белгородцы передвигаются по трассам не только межмуниципальным, но и по дорогам, которые расположены внутри поселка, внутри городов. Конечно же, все очень внимательно смотрят на то, чтобы вот на такой вот трагический сюрприз, так скажем, в кавычках, не наткнуться, потому что вот эти способы вот нанесения ударов становятся все чаще и чаще.
11: Спасибо большое. Анна Скрипка была с нами. Собственно, корреспондент «Российской газеты» из Белгородской области. Говорили мы об оперативной обстановке в регионе.
7: Большая страна, разное время.
12: Ну, теперь отправимся на полуостров Крым, поговорим об оперативной обстановке там, что как обстоят дела с бензином, с атакой беспилотников и, конечно же, электроснабжением. Все подробности узнаем у нашей коллеги Ольги Свиридовой. Ольга, здравствуйте.
11: Ольга, здравствуйте.
14: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Вооруженное формирование киевского режима непрерывно атакует полуостров ударными беспилотниками дальнего действия. Большая часть террористических налетов раньше проводилась ночью, однако Киев активизировал и дневные атаки. Сегодня ночью в Крыму объявили беспилотную опасность, на утро действие спецсигнала сохранялось. В Севастополе за минувшие сутки уничтожили 5 беспилотников. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили. Ближе к обеду в городе Герои был отражен новый удар ВСУ. Средства ПВО и мобильные огневые группы сбили 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов. В одном из дворов был обнаружен обломок сбитого дрона с неразорвавшейся боевой частью. После повторного объявления воздушной тревоги над акваторией был сбит еще один беспилотник. Что касается топлива, субсидированное топливо марок АИ-92 и АИ-95 по цене до 100 рублей за литр начало поступать на полуостров с 1 сентября, и его будут поставлять ежедневно. Крым рассчитывает получить в этом месяце более 60 тонн топлива. В Севастополе бензин сегодня можно было приобрести по QR-коду, в свободной продаже был только сотый и дизельное топливо. На автозаправочной станции поступило ограниченное количество топлива, поэтому продавали бензин с 9 до 16.00 с лимитом в 20 литров. В канистры заправляли только 92-й для генераторов. В Крыму бензин отпускается в 2 временных интервала, чтобы более равномерно распределить спрос. Первая половина объема с 8.00 до 10 утра, вторая с 18.00 до 20 часов. За час до открытия на интерактивной карте Минтоп Энерго Республики появляется актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизель будут в наличии. Сегодня продажа бензина организована на 88 автозаправочных станциях. Суммарный объем топлива составляет 227 тонн. Очереди выстраиваются, конечно, за несколько часов. но при этом сотрудники раздают талончики для подсчета машин по длине топлива. Сделано это для того, чтобы избежать обмана, чтобы никто не влез вне очереди, чтобы другие водители просто зря не стояли и не ждали. Те, кому дали вот такой талон, он, безусловно, сможет заправить 20 литров по 100 рублей. Надо сказать, крымские федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом. Создается его запас для работы котельных в осенне-зимний период. Примерно к 10 сентября должна завершиться подготовка к отопительному сезону. Особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры и многоквартирным домам. Закуплено топливо и для обеспечения бесперебойного электроснабжения школ республики. Более половины образовательных учреждений уже укомплектованы резервными источниками, и в ближайшее время генераторы получат остальные школы. Так что дети в Крыму будут обеспечены электроэнергией весь учебный год. Энергетически автономны будут и школы Севастополя. На покупку топлива для генераторов из бюджета выделили 600 тысяч рублей. Это средства, не израсходованные в текущем сезоне на организацию детского отдыха. Безусловно, ситуация с электроснабжением остается сложной. Энергосистема республики работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Ограничения электроснабжения действуют на всей территории полуострова. Но при этом энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Кстати, сейчас в Крыму рассматривают возможность альтернативных видов генерации и распределения электроэнергии, в том числе речь идет о солнечной энергии. Соответствующее оборудование уже направлено в Крым. Оно позволит оптимизировать и минимизировать потребление традиционной электроэнергии, то есть снизить нагрузки на основные магистральные сети и повысить энергетическую автономность отдельных объектов. Крым – солнечный регион с высоким уровнем инсоляции, так что развитие солнечной генерации – это очень перспективное направление. Власти стремятся сохранить экономику, рабочие места в условиях вражеских атак на инфраструктуру полуострова, в том числе и на энергетическую. В городах установили около 40 стационарных телефонов экстренной связи. Устройства позволяют бесплатно дозвониться в полицию, пожарную охрану, скорую помощь, аварийную газовую службу, ну и по номеру 112. Что касается железнодорожного сообщения, то поезда «Таврия» крымского направления продолжат курсировать от станции Керчь-Южная и, соответственно, до 7 сентября включительно. Так что для пассажиров между Керчью и другими городами полуострова организовано автобусное сообщение.
11: Ольга, вот такие новости, да, коллеги, да, к этому за исчерпывающую информацию. Много узнали. До того слышали, что прежде всего газовым генераторам будут отдавать предпочтение. Но, как вы правильно подметили, что у нас более солнечное в нашей стране, чем полуостров Крым. Поэтому будем и за развитием этого направления следить вместе с вами. Ольга Свиридова из Симферополя была с нами на связи сейчас.
7: Большая страна, разное время.
11: Ну, а теперь из Крыма в Красноярский край, откуда пришли совершенно тревожные новости. Да. Медведь убил двух женщин, собиравших грибы в тайге. Вот, собственно говоря, такая тревожная ситуация. Что предпринимается в крае по этому поводу, узнаем у нашей коллеги. Татьяна Марченко на связи с нами. Татьяна, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Татьяна.
15: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Иван. Ну, действительно, в Красноярском крае настолько участились случаи выхода медведей к людям, что, честно говоря, вот я вам могу сказать, что за всю свою жизнь я не помню,
11: не
15: чтобы вот настолько действительно,
11: да, как это
15: часто.
11: Угу.
15: Да. И вот, режим ЧС объявили не только уже в Красноярске, но и в других территориях Красноярского края. И буквально заполнены соцсети фотографии о смело разгуливающих медведях по улицам поселков региона, по дачным участкам, причем это не один, там два, а сразу несколько особей. Звери разоряют огороды, лазят по крышам, люди уже боятся выходить на улицы, сообщают в полицию, в администрацию своих территорий в надежде, что животных ликвидируют. Но вот в Енисейском округе в поселке

0: местах этих женщин, и потом уже, вот, действуя своим инстинктом, так сказать, звериным, он их стащил в одно место и прикопал. Мы сегодня связались по телефону с главой поселка Потесово Оксаной Гореевой. Я сразу прошу прощения за связь, потому что находится поселок, конечно, ну, довольно далеко от Красноярска. И предлагаю послушать, что она нам рассказала.
1: Слушаем.
2: Нашли прикопанную, видны следы присутствия медведя. Медведь, видимо, разорвал и прикопал уже их. У нас две группы охотников в разных частях поселка дежурят. Телефоны постоянно включены, и по любому вызову они выезжают.
0: Ну вот, кстати, сегодня пришла информация о том, что в Енисейском округе, правда, не в Потесово, но в селе Епишино уже обезвредили четверых хищников. И вообще, ну, надо сказать, что ведь, ну, животных стали замечать задолго до случившегося. Сначала доходили следы, затем самих животных после возле домов. Потом же везде были перевернуты эти контейнеры с мусором, в которых медведи ищут еду. И именно в поисках еды хищники целыми стаями выходят в этом году к людям, потому что в лесу действительно мало ягод и грибов, то есть сейчас как раз активный набор кормовой базы у зверей, да, для того, чтобы потом они могли уснуть, но не находят этой еды в лесу, поэтому выходят к людям, и вот сейчас в Енисейском округе введен особый режим реагирования, глава округа Евгений Петренко настоятельно рекомендовал людям не ходить в леса.
3: Призываю жителей округа. Первое, ограничить посещение леса. Понятно, что сегодня заготовка ягод и грибов, но жизнь важнее. Второе, после 21:00, когда стемнело уже, максимально ограничить свое присутствие на улице.
0: Ну да, и если продолжаю уже свое сообщение, скажу, что сообщение о выходе медведей вот происходит практически каждый день. Я даже, наверное, сейчас за такое короткое время не назову все места, где они обозначены, но вот режим ЧС буквально накануне ввели в Абазе, в Хакасии четверых медведей прямо в городе тоже ликвидировали. А накануне в Красноярске объявлен режим чрезвычайного реагирования, потому что у нас и вот в дачном поселке рядом с заповедником Столбы и рядом с пешей вот этой туристической тропой Гребячая Грива тоже был замечен медведь. Он скрылся в Академгородке, его так и не нашли. Поэтому теперь обстановку будут контролировать ответственные службы совместно с полицией, а для сотрудников и учащихся образовательных учреждений проведут инструктажи. Впечатляет и количество отстрелянных животных. 180 уже особей отстрелили, об этом вот нам рассказали в Министерстве экологии. Дело в том, что помимо голода в лесах, который гонит хищников к людям, есть, конечно, и системные проблемы. Например, то, что не хватает сейчас охотников, которые отстреливают животных. И в основном это из-за того, что очень высокая стоимость лицензии. 3000 берут за лицензию вот на отстрел медведя, при том, что, ну, в сравнении, допустим, за косулю 450. И сейчас уже с недоброй такой иронией охотоведы говорят о том, что надо теперь по рублю медведя продавать, чтобы эту ситуацию как-то разрешить. Есть еще и ситуация вот такая, связанная с тем, что закрыли теневой рынок в Китай, на котором очень востребованы медвежья шкура, желчь. И вот специалисты говорят о том, что этот рынок не должен быть теневым. Но мы, с другой стороны, понимаем также, что здесь нельзя переборщить, что есть какие-то, да, биологические цепочки.
4: Мы понимаем, которые... но тем не менее, да, сейчас эта ситуация требует особого внимания. Татьяна Марченко из Красноярска была с нами на связи. Говорили мы о разгуле медведей и, собственно говоря, возможности бороться с нашествием зверей.
5: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
6: Там по синим цветам бродят кони и дети.
5: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
7: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
8: Нам очень нравится ваша работа.
5: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
9: Спектакли ведущих театров страны.

0: уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Большая страна. Разное время.
1: Разное время продолжает свою работу. Сегодня ведут эфир для вас Наталья Стребнева и Иван Фурсов. И, скажем так, у нас сейчас будет небольшой культурный слот. Начнем мы с Саратова. Там пройдет культурно-исторический форум. Он стартовал уже сегодня и продлится до завтрашнего дня. И в рамках этого форума планируются различные музыкальные и культурные мероприятия в сфере образования, внутреннего туризма. В общем, много-много всего, чего нам нужно узнать. И обо всем об этом нам расскажет Елена Темкина, наша коллега. Елена, здравствуйте.
2: Действительно, очень масштабное мероприятие. Сегодня началось оно в 11 часов дня, и проходит оно впервые. Действительно, объединило ведущих деятелей культуры со всей России. В Саратов прибыли многочисленные делегации, работницы культуры из регионов Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов. Но почему же именно Саратов был выбран местом проведения? Такой вопрос сегодня журналисты задали заместителю министра культуры Российской Федерации Жанне Алексеевой. И вот какой они ответ получили.
3: Саратовская область – это уникальный регион. Здесь активно развивается театральная и музыкальная повестка. Мы знаем, что здесь проходят крупнейшие международные фестивали, и Собиновский музыкальный фестиваль, и театральный фестиваль Олега Янковского. И, конечно, не могу не отметить, что сегодня Саратовская область – активный участник национальных проектов. И как результат, сегодня в Саратовской области действуют 25 модельных библиотек, всего 24. Сегодня мы открываем 25-ю модель. Библиотеку. Здесь модернизировано более 40 детских школ искусств. Они получили современное музыкальное оборудование. Работает 17 кинозалов и много еще других проектов, которые реализуются в рамках национального проекта «Семья». Это первый культурно-просветительский центр для детей. В этом году первый такой детский культурно-просветительский центр уже тоже открывается в Саратовской области.
2: Да, действительно, вот этот самый культурно-просветительский центр, о котором сейчас сказала Жанна Алексеева, он открылся в Пушкинской библиотеке Саратова, это детская библиотека, и говорят, что это принципиально новая среда, где книга перестанет быть просто вот книжкой на полке и превратится в живую историю. Я думаю, обязательно туда нужно прийти и посмотреть, как все происходит. Ну и уж раз речь зашла о детях, сегодня мне посчастливилось познакомиться с участником форума, директором Республиканской детской музыкальной школы-интерната из Мордовии Александром Ивановым. Он также поделился своими впечатлениями. Я тоже прошу их поставить в эфир.
4: Конечно.
5: Невероятный форум. Я безгранично рад здесь присутствовать. Серьезные спикеры. Обширная, интересная программа двухдневная. Я думаю, что мы сегодня многое узнаем, многое услышим. И каждый привезет в свой регион то, что можно будет уже реализовать у себя. Это символично, что форум проходит в год единства народов России. Я представляю Республиканскую детскую музыкальную школу-интернат. Мы проводим многочисленные мероприятия, посвященные этому событию. И, конечно, я с удовольствием хочу поприветствовать всех участников и гостей этого форума самым главным словом нашей Республики Мордовия. Слово это «шумбрат». И оно означает «здравствуйте». Я всем говорю «шумбрат».
2: Ну, вот так вот у нас начался форум, он завтра обязательно продолжится на туристический код, который будет проходить около Саратовской консерватории. Это массовое мероприятие, приглашаются все саратовцы. Ну, а программу можно посмотреть в пабликах Министерства культуры Саратовской области, я думаю, всем интересно будет.
4: Елена, действительно замечательные совершенно события происходят у вас, а уж поводов и историй, как мы услышали сейчас из комментариев ваших собеседников, действительно на Саратовской земле много. Так что ждем новых впечатлений, новых рассказов,
1: да, обязательно
4: о культурной жизни,
1: да, всех,
4: замечательного волжского города Саратова. Елена Темкина была на связи с нами из Саратова. Говорили мы о том, что сейчас проходит в этом славном городе культурно-исторический форум.
0: Большая страна, разное время.
4: Ну, а сейчас мы хотим поговорить о наших с вами корнях. И, в общем-то, собственно говоря, русские корни, наверное, есть у каждого человека, к какой бы национальности он себя ни относил, живя в нашей замечательной стране. И прежде всего, хотим напомнить вам о возможности, которая с нами случится 6 сентября. Пройдет крестный ход от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Он у нас называется Общемосковский крестный ход, и возглавлять его будет патриарх московский и всея Руси Кирилл. Ну, собственно говоря, знаменателен этот ход еще и тем, что именно там впервые пронесут ковчег с частицей мочей святого благоверного князя, воина Дмитрия Донского. Совершенно в замечательные дни, которые связаны с историей освобождения Донбасса, с днем Куликовской битвы. Так что вот такой повод, близкая и реальная возможность почувствовать себя сопричастным истории нашей страны. Ну, а в запасе, помимо вот этого объявления, у нас есть репортаж нашей коллеги Евгении Денюшиной. Она побывала совсем недавно в парке Хамовниках на празднике, который так и называется «Наши корни». Слушаем.
6: Слава предкам и родам!
7: Здесь поток людей не утихает ни на минуту, с каждым часом только увеличивается. Сюда на фестиваль «Наши корни» пришли люди разных возрастов, семьи и с детьми. Пробуют русские народные забавы, проходят конкурс по приготовлению настоящей гречневой каши и звучат песни, знакомые каждому, которые дарят улыбки и хорошее настроение.

0: Крики зазывал, звуки баяна, шум публики и непрекращающийся детский смех. Именно так начинается праздник еще у ворот парка усадьбы Трубецких. Тут же на входе можно проверить свою ловкость, пройти на ходулях или попробовать удержать равновесие на канате. Для гостей приготовили более 40 интерактивных площадок. От кузнечного ремесла и старинных игр до хороводов и кулинарных состязаний. Здесь по-настоящему оживает память. Насколько сложно людей 21 века погрузить в русскую народную традицию, размышляет главный организатор фестиваля Евгений Чесноков.
1: Некоторое время назад осознали, что мы называемся русскими людьми, но русскими людьми в полной мере не являемся. Почему? Потому что мы не знаем своих традиций, своей культуры, своих песен, своего пляса, забав, игр, всего остального. То есть мы вот русские, только язык, там немножко литературы, может быть, там живописи, да. Вот, и мы начали погружаться, знакомиться с теми людьми, кто занимается, вот, по крубицам собирает игры, забавы и так далее. И вот поняли, что нам нужно это передавать, традицию, настоящую культуру.
0: На праздник многие пришли в традиционных русских костюмах. Косоворотки, сарафаны и кокошники. Сегодня это не просто сценические наряды. Они – неотъемлемая часть нашей истории. Социальный предприниматель Сергей Попов уверен, что сегодня русский стиль возвращается в моду.
2: Вот в этой косоворотке я хожу очень часто, выступаю на мероприятиях, на каких-то публичных форматах, и очень много кто в косоворотку ходит. Здесь важное понимание косоворотки. Бывают косоворотчики такие широкие, большие, а есть косоворотчики зауженные, приталенные, очень красивые, намного круче, чем рубашка, которая обычная. Я даже вот одеваю косоворотку, все чувствую по-другому.
0: А Надежда пришла на фестиваль в народном льняном костюме, который приобрела на фабрике в Нижнем Новгороде. Она уверена, что такие праздники очень помогают современному обществу.
3: Фестиваль нравится тем, что стали приобщать людей к патриотизму, к любви к родине, видеть красоту свою, которая есть у нас под носом, начиная с берез, как говорится, и такими нарядами, которые шьют наши фабрики, что у нас очень много своих дизайнеров, создателей. Очень рада, что сделали такой фестиваль, что приобщают людей понимать, любить, ценить свою родину. Быть русским – это душа, вера в Бога, это любовь, самоотдача и защита нашей родины, стойкость, величие и наша открытая душа, добрая.
0: Здесь представлена тематическая площадка «Улица мастеров». Каждый желающий пробует себя в роли ремесленника. На гончарном круге кусок глины превращается в чашку, миску или кувшин. Посетителей учат вязанию, валянию и созданию кукол. В мастерской раскаляется металл. А кузнец Константин показывает, как изготавливать разнообразные инструменты. Занимается он этим непростым ремеслом уже более 20 лет.
4: Ремесло – это неотъемлемая часть нашей культуры. Очень важно трудиться руками. Я сам всегда к этому стремился, всегда старался работать руками. И я считаю, что очень важно к этому сейчас, особенно в городах, людям возвращаться. Не забывать и вспоминать, как вот работать руками. У меня трое сыновей, они все у меня с 4 лет в кузнице. Потому что я считаю, что ручной труд очень важен, особенно для детей, особенно для мальчиков. Это нужно с детства приучать, именно трудиться физически.
0: Передача опыта из поколения в поколение – это именно то, что держит нашу русскую культуру. На фестивале эта связь чувствуется особенно остро. Одним из символов праздника стали традиционные медные самовары. Вокруг них быстро появляются масса людей. Знакомятся, разговаривают и вместе пьют вкусный чай. Именно так когда-то происходили народные

0: Совсем рядом расположилась интерактивная зона. На площадке старинной игротека «Русские игры» можно стать частью поединков наших предков. Так, в казачьей игре «Бунчуки» правила простые, но азарт самый настоящий, рассказывает один из организаторов фестиваля Виктор Колчев.
1: Задача легким фехтованием, ну, по человеку нельзя бить, а можно бить по палке, а по одной палке соперника, по другой задача сбить шапку.
2: А в этой игре, вот на ваш взгляд, что главное, смекалка или сила, может?
1: Здесь, безусловно, нужна определенная тактика, то есть нужно понимать, как защищаться, как атаковать. То есть чем традиционные игры от спорта отличаются во многом, что часто приходится выполнять две задачи. Одна задача – защищать шапку, вторая задача – нападать. И иногда, когда ты сильно-сильно увлекся атакой, у тебя раз – шапочку-то избили.
0: Игровые площадки пропитаны задором и духом здорового соперничества. Дети и взрослые с удовольствием сражаются мешками, пытаются сбить папаху и перетягивают канаты. Павел пришел на фестиваль с сыновьями, чтобы приобщить детей к народным традициям.
3: Сюда нужно приходить, тем более с детьми, потому что везде засилье грязи, чернухи, всякой ерунды. Здесь же прекрасная возможность забыть о телефоне, вспомнить о наших корнях, чем занимались наши предки, вспомнить, во что они играли, как они проводили время. Ну и для мальчиков это вообще чудесные мужские игры. Это сила, выносливость, упорство.
0: Но, кажется, возраст здесь не имеет никакого значения, делится в интервью «Радио России» посетитель фестиваля Наталья.
4: Я здесь первый раз увидела такое мероприятие. Вот хожу и просто радуюсь. Столько мастер-классов для детей. Просто потрясающе. Я говорю, столько забав и потех, что я сама готова вот пуститься и в пляс, и кататься, и провести здесь целый день. Жаль, что у меня внуки уже слишком большие, чтобы присоединиться ко мне. Они, может быть, этого бы... Хотя надо привлекать молодежь к этому. И видно, что это им нравится.
0: А на кулинарной площадке развернулось главное сражение этого вечера. 10 команд варили гречневую кашу, но у каждой был свой секрет. Одна из участниц состязания, Анна, делится, в чем особенность ее блюда.
5: У нас изюминка сушеной лисички с ярославского раздолья, с ярославских земель.
2: А почему решили поучаствовать в таком конкурсе?
5: Ну, потому что наша семья очень любит готовить и любит вкусно кушать.
0: Организаторы фестиваля «Наши корни» надеются, что он станет ежегодным, потому что востребованность на такие встречи сейчас огромная. Русские люди хотят знать свои корни и передавать их и своим детям, и внукам.
6: Запрос есть сегодня на смыслы, на ценности, на что-то вечное, на то, что вне материи.
0: Говорит социальный предприниматель Сергей Попов.
6: Ну, условно, там пришел, повеселился, покатался, покушал мороженое там и что-то насладился, там посмотрел. Здесь, казалось бы, тоже есть игры, какие-то забавы, хороводы, но за всем этим скрыт смысл. Смысл, который несет традиция та или иная. Мы подходим к какой-то игре, что это игра, о чем она, почему не играли наши предки 100 лет назад, почему мы в ней сегодня играем.
0: Под звуки баяна, запах полевой каши и хороводные песни люди здесь нашли то, что так долго искали. Самих себя и память о тех, кто жил до нас. Ведь дерево без корней засыхает, и сегодня эти корни напитались песнями, смехом и нашей общей памятью. Евгения Денюшина, Вера Тюрина. Радио России, Москва.
7: В центре внимания специальная военная операция.
8: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международными. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
7: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
10: Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно, и возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
11: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
10: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
11: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
10: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
11: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
10: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
11: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежние язвы, растут риски инфекции мочеполовой системы, воспаления мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
10: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
11: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий, всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
10: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
11: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется? Тазовое дно. Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
10: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
11: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
10: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
11: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. – То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит, а это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
12: На что же обратить внимание?
11: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
12: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
11: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного звездочка 2203. Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
12: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
11: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие Стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
12: Юля, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Стопиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А мы продолжаем. Юлия, а Стопинор – это натуральный продукт?
11: Да, на 100%. Компонент Drapsor Dry в составе Стопинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Стопинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание. А это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
12: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
11: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые 2 недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
12: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Юлия, время эфира незаметно заканчивается. увеличивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое стопинор.
11: Стопинор – ледис-формула. Создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И не важно, сколько вам лет. Женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 101 33 или с мобильного «звездочка-2203», «звездочка-2203». Звонки по России бесплатные.
12: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
11: Попробуйте стопинор для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
12: До свидания. И спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте «Стопинор для женщин». Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер «звездочка-2203». А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-31-59. Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Радио России.
13: 14 сентября в Светлановск.
7: Реклама. МЧС информирует.
14: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации. При обнаружении подозрительных предметов необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
15: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
16: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
7: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне СВО. Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. И отказ от российского газа ослабляет немецкую промышленность. Далее подробнее. Российские военные в ходе штурма села Никануровка в ДНР уничтожили логистику украинских войск и применили против противника мощное огневое поражение, сообщили в Министерстве обороны. Все это позволило российским штурмовым отрядам продвинуться вперед и выбить ВСУ из села. Согласно данным ведомства, Никануровка была взята под контроль подразделениями 85-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. Минобороны отметили, что Южная группировка продолжает действия по установлению контроля на территории ДНР, в частности, ведет наступательные действия в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Также в пятницу ведомство сообщило, что в ДНР под контроль вооруженных сил России перешло село Грузское. Минобороны уточнили, что штурм села выполнили военнослужащие 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр». По информации министерства, перед началом операции расчет ударных дронов уничтожили все выявленные огневые позиции ВСУ для уничтожения заглубленных и долговременных огневых точек украинских войск, расположенных в лесополосах, применялись управляемые авиационные бомбы. После уничтожения позиций ВСУ штурмовые группы мотострелкового полка вошли в поселок и провели последовательную зачистку всех зданий и сооружений. Всего за неделю вооруженные силы России взяли под контроль 15 населенных пунктов, сообщило Министерство обороны. У спецпосланников президента США Стива Виткофа и Джареда Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования украинского кризиса, сообщает в пятницу Axios со ссылкой на свои источники. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль проинформирует, когда состоятся контакты Владимира Путина со спецпосланником президента США Виткофом и предпринимателем Кушнером. Так он прокомментировал информацию, что Виткоф и Кушнер могут посетить Москву в пятницу или субботу. Песков также заявил, что контакты по вопросу украинского регулирования продолжаются. По его словам, нельзя исключать, что удастся выйти в режим мирного регулирования на Украине, но пока конкретных предпосылок нет.
18: По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия. По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей. По-прежнему остается незыблемой та позиция Российской Федерации, которая была озвучена 2 года назад Путиным в МИДе. Это прекрасно знают в Киеве. Вот. И это все, конечно, дает основание говорить, что да, такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся таки выйти в режим мирного урегулирования. Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, нет. Работа продолжается, контакты продолжаются.
17: Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. Это вызывает серьезные опасения, заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на 22-м заседании совещания руководителей органов безопасности разведывательных служб стран СНГ. Он также отметил, что НАТО заинтересовано в дальнейшем затягивании украинского конфликта для ограничения потенциала России. Эта позиция в их анализе является явкой с повинной. Нарышкин добавил, что Евросоюз заложил в свои концептуальные документы готовность к полномасштабному конфликту с Россией к 30-му году. При этом глава СВР отметил, что население Евросоюза к такому конфликту не готово, однако к нему стремятся политики и стоящие за ними финансово-промышленные группы.
19: По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейцами план «Б». Милитаризация самой Европы. Складывается парадоксальная, вполне в духе ловушки Фукидида ситуация. Европейское общество всеобщего потребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и опустошительной войне на Востоке. Оно слишком изнежено и извращено. Однако политики и стоящие за ними финансово-промышленные группы используют миф об угрозе с Востока для резкого роста военных расходов, перевода промышленности на военные рельсы, модернизации армии, дорожной и портовой инфраструктуры.
17: Приветственную телеграмму участникам заседания совещания руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ ранее отправил Владимир Путин. В ней отмечается, что разведывательные службы и органы безопасности стран СНГ должны в условиях непростой международной обстановки развивать и совершенствовать сотрудничество. Президент подчеркнул, что взаимодействие в сфере разведки является значимым фактором укрепления суверенитета и безопасности каждого из государств-участников СНГ. Отказ от российского газа ослабляет немецкую промышленность и приводит к закрытию производств. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, в котором она отмечает, что закрытие завода в Дайсбурге станет очередным ударом по Германии как промышленной площадке и затронет две трети сотрудников. По ее мнению, правительство Германии и Еврокомиссия разрушают страну своей зеленой политикой трансформации.
20: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Цель сборной России по боксу на чемпионате Европы – 4 золотые медали. Ее поставил главный тренер Виктор Фархутдинов. Чемпионат Европы пройдет с 15 по 26 сентября в Болгарии. Наши боксеры выступят с флагом и гимном России. Российские фигуристы не выступят на Небельхорн-трофи, который пройдет с 24 по 26 сентября в немецком Оберсдорфе. Списки спортсменов опубликовал Международный союз конькобежцев. Турнир входит в серию ISU Challenger. Российская фигуристка Камила Нелюбова занимает третье место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Токио. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова на четвертом месте. Анна Фролова идет пятой. А российский фигурист Владислав Дикиджи идет вторым после короткой программы на турнире в Токио. Лидирует японец Рио Наката, которому Дикиджи уступает почти 6 баллов. Евгений Семененко занимает 6-е место, Петр Гуменник на 13-й позиции. Андрей Мостовой перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона. Полузащитник будет выступать под номером 77. Мостовой учился в Академии «Локомотива» и играл за молодежку клуба. Матвей Сафонов и Алексей Батраков вошли в расширенный состав сборной России на ближайший сбор. Всего в списке 38 футболистов. Больше всего игроков ЦСКА, 6 и 5 из «Зенита». 29 сентября в Казани сборная России сыграет с Ираном. Защитник «Зенита» Игорь Дивеев дисквалифицирован на 2 матча, один из которых условно за удаление в игре с «Факелом». Футболисту назначен испытательный срок до конца сезона. Дивеев пропустит следующий матч «Зенита», который команда проведет дома 5 сентября против ЦСКА. Тольяттинский «Акрон» арендует нападающего Артема Шуманского у ЦСКА. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отметим, что за последние 32 матча во всех турнирах с учетом игр за сборную Белоруссии форвард забил один мяч. С вами был Юра Геворкян.
21: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеет все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Реклама на Радио России.
17: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 8, в Архангельске дождь, плюс 15, в Вологде дождь, плюс 14, в Петрозаводске облачно с прояснениями, плюс 15, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 19, в Элисте малооблачно, плюс 31, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 28, в Херсоне малооблачные, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 11, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 16. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: стал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
9: Выборы в Государственную Думу 2026.
10: Время новой России.
11: Действительно так, время новой России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключился к нашему эфиру. И напоминаем, что сегодня для вас работают Наталья Стребнева и Иван Фурсов.
12: Да, как и положено, второй час пятничного эфира в обязательном порядке. Мы с вами заглядываем в Новороссию. Вот уже сейчас на связи с нами столица Донецкой Республики, собственно, Донецка, Виктория Цыпленкова, наша коллега. Вика, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктория.
13: Здравствуйте. На этой неделе Владимир Владимирович Путин сообщил о том, что Светогорск перешел под контроль наших военнослужащих. Сейчас продолжаются зачистки этого населенного пункта освобождения. Светогорск имеет важное стратегическое значение. Ранее это был серьезный укрепрайон противника, а теперь нашим военнослужащим открывается путь на Славянск. И здесь сам Светогорск известен своей Светогорской лаврой. Это одна из главных православных святынь Донбасса. И здесь, к сожалению, боевики ВФУ эту святыню использовали как свой укрепленный пункт. Там же разграбливали святыни. К сожалению, есть погибшие среди монахов. И, конечно, ВФУ использовали гражданских как живой щит и грабили гражданских и саму Светогорскую лавру. Также на этой неделе стало известно об освобождении Ижевки. Это населенный пункт в Константиновском районе. И также освободили Никаноровку, это Краматорский район, и Грузское, это Красноармейский район Донецкой Народной Республики. К сожалению, есть пострадавшие среди мирных жителей ДНР. Это 3 человека погибли и 14 мирных жителей пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ за минувшие сутки. В Волновахе дрон противника атаковал коммунальное автотранспортное предприятие. Там погибла женщина, есть раненые. В Никитовском районе Горловки ВФУ атаковали автобус. Там погибла женщина, также есть раненые. Ясиноватский муниципальный округ в поселке Красный Партизан. Там на мусоровоз также атаковал дрон, есть погибший, погиб мужчина, и есть пострадавшие, есть повреждения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры, спецтехники, автобусов, грузовых и легковых автомобилей. Есть, конечно, новости и мирной жизни. Так, подмосковные коммунальные службы обновили водопроводную сеть в Новоазовске. Только за эту неделю специалисты выполнили 10 технологических задач, и тот участок, который они заменили, имеет важное значение. Укладка новой трубы там позволит ликвидировать уязвимое место в системе городского водоснабжения, предотвратить излишние потери воды. И сейчас также специалисты проводят локальную замену поврежденных участков и также проводят это без установки подачи воды, в том числе без масштабного вскрытия дорожного полотна. Также в Приморском районе завершены ремонтно-восстановительные работы двухподъездного пятиэтажного дома 2005 года постройки, это Мариуполь, там были повреждения в 2022 году, специалисты из Московской области уже заменили полностью электросети, системы отопления, газоводоснабжения, провели ремонт мест общего пользования и привели в порядок фасад, утеплили, покрыли декоративной штукатуркой, окрасили в светлые тона. Также на местах работают специалисты из стройконтроля. Их работу отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев. Также он отметил, что это героизм и смелость, работа строителей, работа специалистов здесь на местах. Также в этом многоэтажном доме будут проводиться ремонтные работы под ключ 26 квартир, которые попали в программу восстановления администрации города. Также в Мариуполе важный медицинский объект ремонтируют, уже подходит к завершению капитальный ремонт центра реабилитации детей с ограниченными возможностями. Здесь Тульская область работает. На базе центра будут функционировать два профильных учреждения. Это центр социального обслуживания и семейный центр социальной реабилитации. Будет комплексная поддержка детей и молодежи с особенностями развития. Здесь будет комплекс специализированных помещений для коррекции, для коррекционно-развивающих занятий, для лечебной физкультуры, для терапии. И, соответственно, территории вокруг этих комплексов оборудовали там безопасные прогулочные и рекреационные зоны. Уже подходит к завершению также восстановление молодежного центра. Очень интересное здание было выбрано. Оно еще построено в 19 веке. Ранее здесь была гостиница, а позже дворец культуры завода «Азовсталь». Здесь работают строители, благоустраивают пространство сама молодежь вместе с художниками, создают творческое пространство, оснастили уже спортивный зал и обустраивают пространство для лекторий, занятий, пространство «Россия – страна возможностей», лекторий общества знаний, и будет ряд мастерских, даже по гончарному, по швейному делу и другие творческие мастерские. В общем, все необходимые условия для того, чтобы наша молодежь могла развиваться. В Донецке также завершают ремонт дорог на бульваре Ивана Франко. Дорожная инфраструктура также в Донецкой Народной Республике строится, восстанавливается. Здесь на участке дороги уложили 9000 квадратных метров нового асфальта, обустроили пешеходные переходы, и здесь также разместили знаки «Осторожно, дети», потому что вокруг бульвара находится жилая дома, несколько школ, многоквартирные жилые дома, много детей, и там эти знаки также установили. В Мангушском округе ДНР также отремонтировали одну из важных дорог, она ведет к монументу советским воинам 130-й стрелковой дивизии. Здесь 9 километров трассы проложили. Здесь качественное покрытие нужно также для того, чтобы можно было перемещаться между рядом населенных пунктов, там несколько небольших сел, и это село ведет к селу Захарьевка, и, соответственно, можно будет в этой местности также уже комфортно перемещаться.
12: Ну, здорово. Я хотела бы немножко продолжить ваши новости, Вика, если позволите, в контексте событий, которые связаны с началом учебного года. Ну, во-первых, опять-таки, о замечательных московских коммунальщиках, которые обновили целых две школы, да, в Донецке, получается, значит, были повреждены учебные здания, и от артиллерийских обстрелов и прочее-прочее заменяли и кровлю, и межэтажные перекрытия, окна, двери, полностью наладили работу инженерных систем. Школы уже прям вот сейчас приступили с 1 сентября работать или нет, или еще требуется им какая-то адаптация? Этим восстановленным, да, школы... я имею в виду.
13: Да-да, вот эти школы, вообще Москва, Московская область и до этого также восстанавливали школы, и сейчас вы также говорили об одной школе, я так понимаю, это та, которая была построена еще в 1977 году. Вот это одна из тех двух школ, которые сейчас восстановили, да? Перед началом учебного года. Да, по этой школе здесь работы стартовали в июне 2025-го, и уже полностью восстановили, и, соответственно, уже дети могут садиться за парты.
12: Ну, по возможности, да, собственно говоря, когда. И вторая новость, которая вообще, ну, она просто интересна, да, в ситуацию, о которой мы постоянно с вами говорим, и мы делим, конечно же, жизнь на мирную в большей части, но мы понимаем, что обстановка достаточно напряженная. И, тем не менее, Донецкий государственный медицинский университет рассказал о географии поступивших абитуриентов на специалитет. Специалитет касается, ну, конечно же, чисто медицинских специальностей, это лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело и фармация. Вот, собственно говоря, фармацевтов, стоматологов и педиатров из 20 регионов будут готовить. Удивлена, признаюсь, очень. Конечно же, прежде всего, 84% или почти 600 человек – это из Донецкой Народной Республики, юные товарищи, будущие медики. 19 человек приехали из Ростовской области, по 10 абитуриентов поступали из Московской области и Крыма, по 4 из Запорожской области, Луганской Народной Республики, еще из 14 регионов Российской Федерации. Ну, прям, собственно говоря, не то чтобы удивительно, но радостные новости. И каковы условия у студентов этого вуза? Не обращали внимания, Вика? Знаете, какое общежитие у Донецкого медицинского университета?
13: Да, ремонтные работы также проводились в медицинском университете. И корпуса для обучения также, актовые залы. Здесь тоже все поддерживалось в хорошем состоянии, и, соответственно, специалисты на местах также работают, поэтому условия для студентов медицинского университета Донецкого, конечно, самые лучшие, и наших медиков, наших специалистов готовят хорошо, и всех наших и студентов-медиков, и врачей на местах мы, конечно, всем благодарны, всем рады.
12: Ну, то, что уже сформированные и зарекомендовавшие себя медики ведут себя героически, это мы знаем. А вообще, какая репутация у этого вуза? И даже, может быть, немножко расширю вопрос, какой из вузов республики у вас котируется больше всего, именно вот высших учебных заведений?
13: На самом деле, у каждого вуза своя специфика, но, насколько я помню, больше всего студентов поступило в этом году в Донецкий государственный университет, там более 3000 человек по разным специальностям, у них более 10 факультетов, и я оканчивала тоже этот же вуз.
12: И там, какой, филологический или журналистский факультет?
13: Филологический. Там есть специальная журналистика на филологическом факультете. Я оканчивала специальность фундаментальная и прикладная лингвистика. Там ряд специальностей, и при том на филфаке эти специальности расширяются. За последние годы появилась специальность и телевизионная журналистика, реклама. Есть физико-технический факультет, математический, в общем, по разным специальностям, и юридический, экономический, в общем, разные факультеты есть. Да, но в каждом ведется хорошая подготовка. Вот есть торговый университет, где также восстановили одно из зданий, которое в 2023 году хорошо было, так серьезно повреждено в результате обстрела. И в этом году такого недобора, несмотря на ситуацию, не было. Если было тяжело в 2014 году вузам, когда по некоторой специальности набиралось по 1-2 человека, где группы были раньше по 25 человек, в 2014 набиралось по 10, 22 год, естественно, студентов было меньше, то сейчас в этом году проблем с приемной кампанией не было, и абитуриенты шли в каждый вуз, и каждый вуз дает хорошую подготовку, хороший старт, хорошие возможности. С общественными организациями, естественно, все вузы готовят, и человек, если он хочет развиваться в том направлении, которое он выбрал, он всегда найдет эти пути дороги. Для этого вузы делают все возможности для того, чтобы человек реализовался в своей профессии.

0: все-таки это, наверное, прежде всего будет фундаментальной физике посвящен, да?
1: Да, и там уже даже в первый день обучения в этой школе, да, и уже начались
0: занятия, физики каждый
1: эксперименты
0: день, да?
1: Уже, да, уже научные эксперименты прямо на первом занятии.
2: Уже ничего себе, усиленно готовятся,
1: да. Уже показали опыты с электричеством, с физическими явлениями, и будут в дальнейшем также, конечно, эти занятия продолжаться и расширяться.
0: У нас здесь в Москве и Подмосковье первые дни, как правило, были такие, знаете ли, легонькие, вот, лайтовые современным языком, да, там в основном какой-то там классный час провели и так далее, а вот уже в Мариуполе уже эксперименты ставили. Интересный подход, ну, основательный, совершенно здорово.
2: Ну, готовят инженерное будущее нашей страны.
0: Ну, тут даже, да, тут даже еще более стратегически важный запас. И еще, Вик, вот у нас буквально тут пару минут остается, но тем не менее, мы не устаем восхищаться вашими музыкантами и о Государственной академической филармонии Донецкой. Мы часто рассказываем Александра Порецкого, обожаем директора и художественного руководителя до этого совершенно замечательного музыкального института в плане институции. А вот, собственно говоря, классическое музыкальное образование в республике где-то можно получить или лучше с этой целью поехать все-таки в столицы, что в Москву, что в Питер?
1: Да, есть и музыкальное училище, музыкальная академия, да, можно получать образование здесь на местах и, соответственно, эти знания применять либо в Донецкой филармонии, в Донецком театре, здесь хорошую музыкальную базу также дают, есть музыкальная академия, она называется имени Сергея Прокофьева,
0: поэтому мы понимаем,
1: по ряду специальностей также можно... Да, здесь получить образование и на местах уже реализовывать свой потенциал. Здесь тоже для этого есть все возможности. И оборудование поступает, и музыкальные инструменты также из других регионов России неоднократно прибывали. И здесь можно получить образование и по специальности музыкальное искусство, эстрады, музыкальное инструментальное искусство, вокальное, дирижирование, музыкознание, музыкоприкладное искусство, в общем, и другие ряд специальностей, в том числе актерское искусство. Кстати, актеров готовят и в Донецком государственном университете на филологическом факультете, также несколько лет назад эта специальность только открылась, и здесь тоже уже в специалитете актерское искусство, специальность можно получить и в Музыкальной академии Прокофьева.
0: Uh-huh. А вот Донецкий колледж культуры и искусства, это вот имени Ханжонкова он, да? Или это какое-то другое учебное заведение? Мы с вами даже как-то говорили о его и истории, да, и возможностях.
1: Это в колледж культуры и искусств в Донецке он находится. Это не имени Ханжонкова, это другое учебное учреждение. Здесь тоже ряд специальностей есть.
0: Вика, Вик, продолжим этот разговор уже во вторник. Виктория Цыпленкова была с нами на связи.
3: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Время новой России.
0: Иван Фурсов, Наталья Стребнева по-прежнему в московской студии «Радио России». Сейчас мы с вами соединяемся с Луганском. Юрий Свидерский уже на связи с нами. Юра, здравствуйте. Чем наполнены последние дни в вашей республике?
2: Здравствуйте, Юрий.
8: Ой, здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, все наши коллеги, кто обеспечивает этот эфир. И, конечно же, здравствуйте, все наши радиослушатели и зрители.

0: сложный, во многом трагичный сегодня день. Коллегам выражаю свои соболезнования по поводу ухода Алексея Вишневецкого. Недавно, буквально, наверное, весной удалось с ним записать программу. И говорили мы о вообще силе слова сейчас, насколько она важна в современном этапе развития вообще нашего общества и чего мы можем добиться нашим, ну, скромным словом. В республике тоже не прекращаются атаки. 8 человек ранены за сутки из-за ударов ВСУ по мирным жителям ЛНР. Так, в городе Рубежном атакована машина скорой помощи, ранены водители и фельдшеры. В результате еще одного удара пострадал 59-летний мужчина, который ехал на электровелосипеде. Накануне девочку 14-летнюю точным ударом дрон убил. Ну, объяснить это просто с точки зрения вообще ни с какой невозможно. В Сватовском округе ранен 18-летний парень. Еще один беспилотник ударил по дороге между райцентрами Белокуракина и Сватова. Там на легковушке пострадал 41-летний водитель. В Славяно-Сербском округе при атаке на объект энергетической инфраструктуры был ранен работник. В Кременском округе беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу. Пострадали 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. В общем, много можно перечислять. Вся география Луганской Народной Республики, она, к сожалению, здесь. Я не думаю, что у наших коллег из других регионов чем-то ситуация отличается. Но, опять же, знаете, как если возвращаться к той беседе с Алексеем, царствие ему небесное, то вот, а если не говорить? Они и так нас слышать не хотят. Я имею в виду, конечно же, западных спонсоров войны, но если не говорить, то они и не узнают никогда. Более того, есть целый ряд, что вы тоже обладаете этими данными, ну, скажем так, известий о том, что люди там начинают через, ну, определенное количество лет все-таки уже, да, искать альтернативные источники информации, находить информацию, которую вот мы пытаемся до них донести. Хотя изначально, конечно, когда они выпиливали, что называется, все наши ресурсы из всех ютубов и так далее, сносили целыми телеканалами, целыми группами, и государственные, и средства массовой информации, конечно, тогда мы немножко все были растеряны. Но говорить, мне кажется, коллеги, нужно, нужно и еще раз нужно.
1: Да, и прежде всего, и прежде всего ради себя и ради тех, кто нас слышит на родном языке, а не только тех, кто прислушиваться начинает к нам на Западе.
0: Конечно.
1: Вот это уж действительно, да, картина мира, она должна быть создана здесь и сейчас. И, собственно, тут у нас нет другого выбора, только правда.
2: Чтобы она была объективной.
1: Угу.
0: И вот, опять же, вот недавно был грустный, печальный, трагический повод, связанный с атакой на Старобельский педагогический колледж. Они, многие об этом узнали, все-таки, благодаря работе журналистов. Ну и пусть тогда узнают, что вот этот вот атакованный киевскими боевиками Старобельский колледж начал учебный год в других помещениях. Обучение ведется дистанционно. Об этом сообщил председатель региональной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации в ЛНР Олег Коваль. В настоящий момент Старобельский колледж продолжает свою работу. Было принято решение, что он будет находиться в других зданиях на севере нашей республики. Их 3, и все они продолжают работу. Как и в других образовательных организациях республики, в Старобельском колледже состоялась и летняя вступительная кампания. Важно отметить, что набор был осуществлен в полном объеме. Да, конкурс был меньше, чем в прошлом году, но тем не менее он есть. Дети учатся дистанционно, это логично, ввиду имеющихся ограничений, связанных с обстановкой. Специалисты этого колледжа также востребованы, они нужны и продолжают свою работу, проинформировал Олег Коваль. Он добавил, что профсоюзная организация продолжает патронировать обучающихся, пострадавших в результате удара тогда киевских боевиков. По его словам, Олега Коваля, помощь приходила даже из разных точек страны. Я процитирую нашего профсоюзного лидера, педагогическое сообщество очень активно отозвалось на эти проблемы. Был объявлен сбор. Коллеги со всей России вносили свои пожертвования. Мы здесь увидели широкий отклик. Эта трагедия не осталась чужой ни для кого. Ну и опять же, тут спасибо и МИД России, которые организовали неоднократно, кстати, приезд зарубежных корреспондентов в Старобельск очень в оперативном режиме. Ну и, конечно же, вот, не всем, но смелым зарубежным журналистам, которые все-таки хоть как-то, но об этом сообщили.
1: Юрий?
0: Да.
1: Да, продолжаем, если, пока еще минуты у нас точно есть.
2: Мы внимательно вас слушаем.
1: В любом случае сейчас
0: Если продолжать образовательную тему, то 45 миллионов рублей направят на организацию образовательных поездок детей Луганщины. Для этого правительство ЛНР перераспределило бюджетные средства, и теперь школьники и студенты колледжей смогут за счет республики выезжать на мероприятия в детские федеральные центры, а также на общественно значимые события и профориентационные. И это очень здорово, потому что, опять же, на своем примере скажу, что я отучился-то в годы еще при Украине, скажем так. И, конечно, тогда государству вообще было не до детей, не до школьников, не до студентов. И вот я, например, не успел посмотреть в тех масштабах Россию, в которых я хотел бы этого сделать. А благодаря, опять же, вот этой помощи и шефской, и региональной, и федеральной, нынешние школьники и студенты могут это сделать.
1: Это очень хорошо, и мы тоже по возможности приглашаем вас, Юрий. Мы будем очень рады.
2: Присоединяемся,
1: вам покажем, да, Подмосковье и Москву с удовольствием. И я думаю, что наши радиослушатели тоже будут рады увидеть вас в гостях в любом из регионов. Юрий Свидерский из Луганска был с нами на связи. Говорили мы о начале учебного года, ну и о печалях и радостях этих дней.
3: Время новой России.
2: Ну, поговорили и про Луганск, и про Донецк. Настало время отправиться в Херсонскую область. К сожалению, нам не удалось наладить связь с нашим коллегой Максимом Степановым из Запорожья. Но так или иначе, хочется отметить, что обстановка там действительно остается напряженной. И украинские террористы продолжают наносить удары по гражданским объектам. При всем при этом продолжается мирная жизнь и развиваются различные сферы деятельности и в туризме, и в реализации поддержки социального предпринимательства. Но спросим об этом в следующий раз Максима Сергеевича. А пока на связи с нами Алексей Лаврентьев, руководитель Херсонского отделения клуба «Эльбрус Новороссия». Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте, коллеги.
2: Да, Алексей, что бы хотели отметить вот спустя с последней нашей беседы, которая была во вторник?
4: В целом у нас неделя минувшая в очередной раз показывает, что оперативная обстановка остается напряженной. У нас за период с 29 августа по 4 сентября в результате атак ВСУ погибло 2 мирных жителя. 19 человек получили ранения, в том числе и ребенок. Погибшие это жители Казачьего, Гирей, Олешкинского округа и Новоалексеевки, Генического округа. У нас из таких характерных это удар по строительному магазину в Каховке. Объект площадью около 350 квадратных метров полностью выгорел. И при этом пострадали 2 мирных жителя. Причем это просто магазин был, где жители покупали стройматериалы, в том числе для ремонта поврежденных после обстрелов домов. Это вот показывает циничность и беспринципность абсолютно боевиков Украины.
1: Действительно. Но кроме того, пострадали и посевы, да, именно от атак с украинской стороны.
4: Да, у нас всего вот сгорело из-за атак ВСУ почти 6 тысяч гектаров. Я буквально вчера с министром культуры Артем Алексеевичем Логойским в Каланчакский округ ехал, и мы видели вот одно из полей, которое горело после обстрела ВСУ. Ну и также по трассе видели фуру, которая вот буквально минуту там за 15 до нашего проезда по этой точке подбил дрон украинский. Поэтому опасно, конечно, но тем не менее у нас уборочная кампания, она практически завершена в регионе. 1,6 миллионов тонн зерновых было собрано и 97 тысяч масляничных культур. Вот, несмотря на всю тяжесть, у нас работают аграрии, региональные органы власти оказывают поддержку, дают возможность получить компенсации через администрацию муниципальных органов в случае, если хозяйства пострадали.
2: Ну а шефы регионы как помогают справляться с этой проблемой?
4: Шеф региона в целом нам очень и очень помогает. Например, я в Камчатском округе вчера был, там у нас шеф-регион Мордовия. И мы были в Дворце культуры центральном. Там, помимо того, что региональное министерство культуры модернизирует этот дворец, который с советских времен не модернизировался, так и, конечно же, шеф-регион Мордовия, например, там тоже помогает восстанавливать. Всего у нас по региону много-много дворцов культуры восстанавливаются. На капитальном ремонте сейчас около 8 вроде бы находится. И шеф региона также вносит существенный вклад. Это вот я беру конкретную сферу культуры, например.
1: У вас уже проходит досрочное голосование, мы так понимаем, да? Или нет? Или пока только избирательные участки к тому готовятся?
4: Да, у нас 4 сентября, то есть сегодня, началось досрочное голосование. Оно будет длиться до 8 сентября и проходит для жителей 7 муниципалитетов. Это Новокаховский городской округ, Голоприсинский, Верхнерогачевский, Настайский, Нижнесерговский, Генический и Чеплинский. То есть всего у нас в досрочном голосовании предусмотрено на 128 избирательных участков. Всего у нас их 175. Информация о досрочном голосовании связана с вопросом безопасности, прежде всего.
1: Да, но это не стационарные же, да? Они как-то меняют свое положение или нет, или... Есть места, которые будут закреплены с такой задачей?
4: Ну, смотрите, как и стационарные участки, так и по домовой обход, там, где есть такая возможность.
1: По домовой обход тоже будет организован, но, наверное, как-то надо в заявительном порядке, да, просто сказать, что ты хочешь таким образом
4: проголосовать, да, там все процедуры... выразить свою волю. Введены избирательные комиссии, там ключевая, просто чтобы не было слишком большого скопления на стационарных участках, поэтому вот организована возможность того, чтобы жители проголосовали на дому. Конечно, там заявительный порядок был, предусмотрен все как положено.
2: Алексей, мы во вторник поздравляли всю страну с 1 сентября, и мы знаем также, что более 300 детей из многодетных семей к этому празднику получили выплаты.
4: Да, у нас активно работают органы, и дети получают помощь. Всего. Вот у нас 300 детей именно из многодетных семей. Выплату всего 306, если конкретно. Общая сумма причисленных средств там 1 200 000, чуть больше. Она распространилась, это мера поддержки именно на многодетные семьи, в которых дети очно обучаются в школах. Причем хотел бы отметить, что прием документов от таких семей продолжается до сих пор через Управление труда и социальной защиты. То есть регулярно выплаты производятся для таких семей.
2: А какая-то адресная помощь направляется?
4: Адресная тоже. Есть и различные фонды, которые этим занимаются, общественные. И мы, например, тоже в движении первых при поддержке соцзащиты недавно организовывали выдачу одежды, рюкзаков, канцелярии и остальных принадлежности для школы, для детей. То есть там у нас более 10 семей пришли, и мы им все это раздали абсолютно бесплатно.
2: Алексей, спасибо вам большое, что вышли сегодня к нам и поделились обстановкой в Херсонской области. Вот такой у нас получился сегодня облет территории Новой России. Алексей Лаврентьев, руководитель Херсонского отделения Иркутской Росси, был у нас на связи.
3: Радио России. Социальность ластоногих.
5: Ушастые тюлени, настоящие тюлени и есть моржи. Все эти три группы очень разные по образу жизни и по социальной своей структуре, стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются.
3: Зоолог Андрей Тупикин в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 15:10 по времени Омска. Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Большая страна. Разное время.
1: Тема, о которой мы говорим достаточно часто, работа поисковиков и девиз этих замечательных людей, который гласит о том, что не будет, собственно говоря, успокоена наша душа, пока мы не назовем имя последнего солдата, ушедшего в годы Великой Отечественной войны. Но вот к этой благородной цели движемся вместе с ними. Новости со Ставрополья. Там поисковики ищут родственников бойца Великой Отечественной войны. Интересно, неужели сейчас, вот из 2026 года, можно оживить события 43-го? Уточним у Андрея Чистякова, на какой стадии сейчас это замечательное расследование и какие результаты мы ждем. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Приветствую, коллеги, и все, кто в эти минуты слушает Радио России. Да, эти события оживают, потому что речь идет о завершении очередного этапа поисковой операции в соседнем Краснодарском крае. Оттуда пришла новость от бойцов кубанского плацдарма, это от поисковиков, которые нашли погибший экипаж штурмовика Ил-2. Угу. Довольно-таки серьезное сражение он выдержал. Это в районе города Крымска, так называемая «голубая линия». Это достаточно серьезный наступательный рубеж наших войск, дабы изгнать фашистов с Кавказа. Именно голубой линией закончилась битва за Кавказ. Так вот, этим летом нашли экипаж Ил-2, командир его, это младший лейтенант. О, я записал, потому что очень сложно запомнить. Это был младший лейтенант, сейчас, одну секунду, прошу прощения, Коптев Владимир Иванович. Угу. Родом, кстати говоря, он с Ворошиловградской области, это Луганская область нынче, ЛНР, город Серго, это Стаханов. Так вот, он пилотировал, а его стрелок Лагошин Иван Гаврилович, родом со Ставрополя, это село, была записана станция Пелагиада. Угу. Давайте дадим слово сначала Евгению Порфирьеву, который мне рассказал о том, как шли поиски, как они, собственно, идут. Вот пусть он поделится своими эмоциями.
7: Слушай. Правила находим мы именно благодаря рассказам очевидцев, рассказам местных жителей, охотники, грибники, лесники. То есть кто-то что-то видел, тракторист, который выпахивает поле алюминий там в одном и том же месте на протяжении нескольких лет. То есть информация от жителей. Не всегда удается установить экипажи, иногда это вынужденная посадка, мы можем идентифицировать тип самолета, но недостаточно сведений для того, чтобы установить конкретный экипаж. Но если мы находим на месте падения останки летчиков, то мы как бы упираемся там уже до упора и в любом случае находим. Каждый ребенок ответит на вопрос, где было самое крупное в истории танковое сражение, но не каждый историк ответит на вопрос, где было самое крупное воздушное сражение. А было оно здесь. И за неполных полтора месяца, там с 19 апреля по 7 июня 43-го года, суммарные потери самолетов с двух сторон составили порядка 2000.
6: Вот, представляете, да, а по различным донесениям об экипаже, который отправлялся на боевое задание, известно следующее. Он был сбит зенитной артиллерией противника, и что самое интересное, по показаниям других экипажей, пилот, видимо, раненый, направил свой самолет как раз в эту зенитную батарею. То есть, таким образом, погибающий экипаж, ну что называется, собой, уничтожил,
1: да,
6: врага.
1: Говоря, да, собой. Да, собой жертву
6: искать, до последнего. Конечно, Искать командира, конечно, будет сложно, потому что архивы, как вот Евгений мне пояснил, архивы – это Украина, но с учетом того, что сейчас там происходит, это сложнее. А вот ставропольцы, между прочим, достаточно активно подключились, проинформировали нас, журналистов, здесь открылась работа, и буквально за несколько минут до начала эфира, я не знаю, событие или совпадение, мне позвонил руководитель нашей поисковой группы, это Григорий Космынин, и сказал, что нашлись родственники.
1: Ивана Лагошина, родственники нашлись, как
6: Лагошина,
1: здорово.
6: Да. К несчастью, он не оставил после себя потомков, потому что парня призвали, он 22-го года рождения, его призвали на фронт, он вступил в комсомол в 38-м году, и вот погиб. Но у его отца был брат. Так вот, по линии брата нашлись родственники. Они живут недалеко от Ставрополя, это хутор Верхнерусский, село Верхнерусское. О том, как они встретили эту информацию, очень сложно мне сейчас говорить, нет у меня достоверных данных. Я знаю одно, что в этой семье родственники под погибшего Ивана также погибли в Великой Отечественной, из-за чего, кстати говоря, мать онемела из-за этой новости. Ну вот, судьба бойца, который числился без вести пропавшим, теперь установлена. И не могу не рассказать, мне сегодня рассказали еще об одном нашем земляке, который воевал в Орловской области, тоже пилот. Его самолет был сбит, он также, это был бомбардировщик Пе-2, был сбит, он сумел парашютироваться, попал к партизанам, получил повреждение ноги, долгое время находился у партизан, потом его, значит, по-моему, он перешел в сторону НКВД заниматься какой-то, ну, работой серьезной. И появился здесь, в Кисловодске, фамилия его Алексей Лобженидзе. Он еще преподавал в школе, в 47-м году, к сожалению, скончался от ран. Это тоже нашли наши поисковики, ставропольцы. Они продолжают работать, возвращая людей из небытия. Причем Алексей Лобженидзе, как вот Иван Лагошин, числился пропавшим без вести.
1: Ну, давайте на самом деле, Андрей, еще раз повторим, потому что, может быть, магия радиоэфира, да, услышат, да, те, кто близко. Итак, активисты Ставропольского регионального отделения поискового движения России разыскивают родственников бойца, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны. И совершенно точно установлено, что это Коптев Владимир Иванович, который родился в 1921 году в Ворошиловградском, нет, в Ворошиловградской области, ныне это Луганская Народная Республика, да. Город Серго. Ну, вдруг
6: до 78-го года это
1: слышит.
6: Серго, Стаханов.
1: Да,
6: теперь
1: да,
6: это
1: да.
6: Стаханов.
1: Стаханов, угу. Да, теперь да. Это наш
6: может
1: город.
6: Может, кто-то услышит, да, может быть, услышит, может быть, поможет найти, и место гибели бойца известно, зато он будет предан почести, потому что нашли остатки парашюта, нашли фрагменты с, ну, тел. Я так думаю, что, ну, обычно это завершается тем, что потом предаются с почестями земле останки наших героев.
1: Ну, есть совершенно четкий адрес, есть могила, да, которой, собственно говоря, можно приехать, за которой можно ухаживать. Это очень,
6: ну, место
1: очень
6: гибели,
1: важно.
6: Место гибели известно, это район города Крымска, поисковики, ну, если выйти на них и достаточно легко найти, они покажут, я думаю, где конкретно разбился этот самолет.
1: Угу. Ну, совершенно замечательные дела, и спасибо большое тем, кто не теряет надежды и продолжает вот эту особую работу. И как вы замечательно сказали, что ладно, одно дело найти технику, да, как вот здесь вот, собственно говоря, там, по какой-то, именно по какой-то метке на технике, да, на самом корпусе самолета.
6: Ну, это очень просто, да, технику. Угу. Причем поисковики, я добавлю, они разработали уже такую, знаете, матрицу. У них в базе данных порядка 7000 бортов, которые выпускались. Угу. Главное найти номер, номер двигателя, номер какой-то большого редуктора. И быстро находится по выпуску. Этот самолет был выпущен в городе Куйбышеве. Достаточно новый самолет. Он был выпущен в феврале, а в августе вот он уже погиб, что называется, выполняя задание. А вот. Но тем не менее он выполнил задание. Я думаю, что эти парни достойны славы, потому что они сделали свое дело. Они выбили нацистов. И тем более, что уходя из этой жизни, они забрали нацистов на тот свет. Как-то положено.
2: Ну да, нам нужно, конечно, сохранить это величайшее наследие. И вот в очередной раз, конечно же, говорим спасибо активистам этого поискового движения.
1: Ну и большое спасибо нашему коллеге Андрею Чистякову, который эту историю нам поведал. Ждем новых подобных рассказов и будем следить за развитием этой истории. Очень надеемся, что родные, потомки, пусть не непосредственно Владимира Ивановича Коптева, но, может быть, вот как в случае с его стрелком, да, с Лагошиным Иваном Гавриловичем, какие-то внучатые племянники отзовутся. Ну, собственно говоря, тогда все будет совсем не зря. Благодарим Андрея. Андрей Чистяков из Ставрополья был с нами на связи. Рассказывали вот мы о таком замечательном движении ставропольских поисковиков, которые вот такие дела потрясающие делают. Ну, собственно, остается нам только попрощаться с вами. Иван Фурсов и я, Наталья Стребнева, были с вами эти два часа. С удовольствием вместе с вами следили за событиями, которые развиваются у нас в стране. И будем продолжать следить за течением нашего разного времени уже в понедельник.
2: Да, именно так. Встречаемся в понедельник. По традиции, после выпуска новостей в 16:12 ждем вас, уважаемые радиослушатели. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Не забывайте про наш портал вести.ру, где собраны все актуальные новости наших коллег, а также подписывайтесь на наши соцсети «Радио России», они доступны везде. И, конечно же, еще раз повторим, что были рады сегодня работать для вас. Хороших вам выходных, не болейте, берегите себя. Всего доброго.
1: Всего доброго.
3: Цирк Никулина.
8: Медведь почему?
9: Ведь самое коварное, самое непредсказуемое животное в цирке. По его поведению невозможно просчитать, как он себя покажет. Может просто даже не напасть, а отмахнуться лапой, когти-то. То, что с кошками работает, вот не говорит, что мы видим по животным, по повадкам, что оно начинает что-то придумывать.
8: Да? Есть а опасность. Медведь не видно?
9: Нет, непроницаемый, абсолютно.
3: Максим Никулин в программе «Три измерения» в воскресенье в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
10: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
13: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
14: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
15: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
14: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91.4 FM.
3: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Реклама.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники! Не паникуйте! Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: МЧС России напоминает.
19: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Костромской области обезвредили агентов украинских спецслужб. Уровень запасов газа в подземных хранилищах России достиг 90%. И завтра к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты проводит заседание российского оргкомитета «Победа». Президент назвал ключевой задачей сбережение мест памяти, воинских мемориалов и зданий, где произошли знаковые события военной истории.
21: Одна из ключевых задач – сбережение мест памяти. А это не только воинские мемориалы, но и здания, где произошли знаковые события кварталы, природные ансамбли. Здесь человек эмоционально прикасается к прошлому, глубоко осознает значимость неразрывной связи поколений, свою принадлежность к истории родной страны. Именно так, через личное восприятие, и формируется ответственность за отечество, национальная идентичность. Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов знали, почитали их колоссальный вклад в великую победу, роль в истории России.
20: Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Порту Черноморск поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным в ВСУ западными странами, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, вооруженные силы России восточные Одессы поразили сухогруз и танкер с комплектующими для производства БПЛА, боеприпасами и горючим для ВСУ. В Броварах Киевской области поражен логистический центр, где хранили и распределяли товары двойного назначения, а также военное имущество в населенных пункте Николаев. Поражен логистический центр, задействованный в поставках военно-технического имущества ВСУ. Группировки российских вооруженных сил в Калининградской области, в приграничных регионах северо-запада и запада России имеют все возможности для предотвращения любой агрессии, заявил глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он привел в пример то, что совсем недавно блок НАТО проводил целый ряд учений, имеющих целью смоделировать операцию по блокированию Калининградской области. Глава СВР подчеркнул, что у России достаточно сил, возможностей и ресурсов, чтобы обеспечить безопасность государства и граждан. В Костромской области обезвредили агентов украинских спецслужб. В ФСБ сообщают, задержаны двое россиян. Они вышли на связь с противником через мессенджер Telegram и стали передавать сведения об участниках спецоперации. А кроме того, обвиняемые переводили деньги в ВСУ. В этом сознался один из задержанных. Он раскаялся в содеянном.
0: Задержан за то, что собирал информацию о бойцах СВО. И посредством телеграм-каналов передавал Украину, совершил 275-ю статью «Признаки госизмены». Чем раскаиваюсь?
20: При обыске был также изъят пистолет системы Токарева с патронами и боеприпасами. Такие подробности привел оперативный сотрудник ФСБ.
4: Установлено, что фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществляли сбор сведений в отношении участников специальной военной операции, передавали указанную информацию представителям спецслужб Украины, осуществляли переводы денежных средств на нужды украинских вооруженных формирований. В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты из незаконного оборота самозарядный пистолет системы Токарева калибра 7,62, а также патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов калибра 7,62 к нарезному оружию.
20: Суд отправил фигурантов дела о госизмене под стражу. В ФСБ напоминают, все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание. Россия направила генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации срочное обращение в связи с угрозами Украины по отношению к гражданским самолетам. Об этом говорится в сообщении МИД России. Компетентные органы России находятся в контакте с руководством ИКАО в связи с угрозами гражданской авиации со стороны Украины, отмечается в сообщении. Напомню, Зеленский пригрозил, что беспилотники ВСУ де-факто закроют российское небо для гражданской авиации. Владимир Путин подчеркнул, что высказывание Зеленского следует рассматривать как заявку на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут. Взрыв произошел сегодня в главном офисе СБУ в центре Киева, сообщил в своем телеграм-канале Зеленский, передает ТАСС. По его словам, взрыв произошел в районе кабинета руководителя СБУ, которым является сейчас Александр Поклад. Украинские СМИ публикуют фотографии с места, на которых видно, что над зданием поднимается густой дым. Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области. До конца суток 4 сентября в отдельных районах ожидаются ливни, гроза, град и сильный ветер, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Осень в Москве уже заявляет о себе. Завтра к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, сообщила ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
5: Выходные у нас будут дождливыми, особенно суббота. Хотя ночь теплая, а день будет прохладным. Днем уже температура порядка 16 градусов всего лишь. При этом будет усиливаться и ветер.
20: За сутки может выпасть до 15 миллиметров осадков. Это четверть месячной нормы. В воскресенье интенсивность дождей немного снизится, но все равно будет сыро и прохладно. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели.
7: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Токио проходит турнир серии «Челленджер Киношита Групп Кап». По итогам короткой программы вернувшаяся в большой спорт Александра Игнатова показала четвертый результат. Камила Нелюбова третья, Анна Фролова пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет после короткой программы вторым, Евгений Семененко шестым, а Петр Гуменник, допустивший два падения, тринадцатый. Тем временем стало известно о том, что никто из российских фигуристов не находится в заявочном листе турнира серии «Челленджер», который пройдет в Германии с 24 по 26 сентября. Об этом свидетельствуют списки, опубликованные на официальном сайте Международного союза конькобежцев. Тем временем в Бангкоке продолжается третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. Российский танцевальный дуэт Фефилова-Валов стал промежуточным лидером соревнований по итогам ритм-танца. Футбол. Полузащитник Андрей Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды до конца этого сезона. Очень положительные эмоции. Очень рад, что перешел именно в «Локомотив», потому что это тоже родной для меня клуб. Я в целом считаю себя воспитанником «Локомотива» и хочу как можно быстрее выйти на поле, заявил Мостовой. Завтра будет введен в эксплуатацию новый стадион московского «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Официальное открытие запланировано на конец октября. 23-25 числа «Торпедо» сыграет с «Ротором». Точное расписание будет опубликовано позднее. В завершение о теннисе 24-я ракетка мира Андрей Рублев сыграет на турнире серии ATP 250 в Алматы, который пройдет с 19 по 25 октября. Ранее свое участие на турнире подтвердили Даниил Медведев и Карен Хачанов. Действующим чемпионом турнира является Медведев. Хачанов побеждал на этом турнире в 24-м году. И пока это все новости спорта.
22: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Реклама на Радио России.
20: Погода. В Хабаровске 5 сентября ясно, плюс 24, в Новосибирске небольшой дождь, плюс 17, в Екатеринбурге пасмурно, плюс 23, в Кургане облачно с прояснениями, плюс 25, во Владимире временами дождь, плюс 16, в Нижнем Новгороде временами дождь, плюс 20, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 11, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 16. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Добрый вечер. В студии Ирина Мельникова, звукорежиссер Наталья Филиппова.
0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Когда человек сталкивается с одиночеством и совершенно этого не желает, просто не может найти кого-то близкого по душе, закрадывается мысль «со мной что-то не так». А когда знакомые или родственники начинают давить на больное и спрашивать «ну что, когда замуж-то часики тикают?», хочется и вовсе провалиться под землю. Но вместо этого, как правило, начинаешь оправдываться, что-то невнятное лепетать. Я уверена, многим девушкам такая ситуация знакома, но послушать нашу сегодняшнюю беседу с психологом будет полезно всем, чтобы понять причины и в следующий раз, возможно, задуматься, стоит ли задавать подобные вопросы. Будем разбираться с одиночеством после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте. У микрофона Юрий Левин. В этом выпуске. Губернатор Андрей Клычко вручил награды победителям конкурса на лучший бренд Орловской области. Для 40 тысяч сельских жителей области качество медицинского обслуживания повысится в текущем году. Орловские мастера стали лауреатами и дипломантами фестиваля «Русское поле» на Поклонной горе в Москве. Далее об этих и других событиях подробно. Губернатор Андрей Клычко вручил награды победителям конкурса на лучший бренд Орловской области. Конкурс этот не завершение, а начало процесса по позиционированию и брендированию Орловщины, отметил губернатор. Победителем признан творческий коллектив из Орла. Второе и третье место у представителей Санкт-Петербурга и Москвы. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2026 году в 13 районах области запланировано возведение 28 модульных конструкций. Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказал руководитель департамента здравоохранения Константин Бобраков.
2: В 2026 году предусмотрено приобретение и монтаж 28 быстровозводимых модульных конструкций. Из них 22 – это фельдшерско-акушерские пункты. Два из них – это 120-метровые ФАПы, 18, самые распространенные, это 90-метровые ФАПы, квадратные метры, и два ФАПа маленькие, 69 квадратных метров. И 6 врачебных амбулаторий, примерно 345 квадратных метров. Количество жителей, которые будут в этих новых условиях получать первичную медико-санитарную помощь, как до врача, так и врачебно, будет превышать 40 тысяч человек. На данное мероприятие предусмотрено финансирование 391,7 миллионов рублей. Заключены контракты на 376,8 миллионов рублей, это 96,2%. В настоящее время подрядчик начали работу по установке быстровозводимых конструкций и заключены соответствующие контракты, были в тот установленный срок, который определял и Минздрав России.
1: Программой также было предусмотрено приобретение медицинского оборудования для поликлиники номер 2. Оно закуплено и введено в эксплуатацию. Обеспечена техническая и инфраструктурная готовность школ для организации горячего питания в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Об этом в эфире радио «Россия Орел» заявила руководитель департамента образования области Татьяна Патова.
3: Прежде всего, конечно, получают все питание наши обучающиеся начальных классов в соответствии с тем, что вот мы получаем из федерального бюджета деньги. Конечно, в 21 муниципалитете также бесплатно получают питание дети и 5-11 классов, но 6 у нас есть районов, которые приняли решение и питают льготные категории детей. Но, конечно, в соответствии с законом об образовании у нас есть льготные категории, которые, безусловно, получают бесплатное питание и двухразовое бесплатное питание. Это, прежде всего, конечно, дети с ограниченными возможностями здоровья. И также, конечно, к льготной категории относятся дети участников специальной военной операции. Питание у нас организовано как в столовых, которые работают в образовательных организациях. Также несколько школ у нас работают по системе аутсорсинга. И несколько школ у нас по доставке по питанию.
1: В ряде школ есть и буфеты, где дети могут покупать продукты питания самостоятельно. К другим новостям. В результате совместного рейда полицейских и общественников, проведенного на территории Советского района областного центра, пресечено 8 административных правонарушений. С подробностями сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
4: Сотрудники УМВД России по городу Орлу составили 3 протокола об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения и 1 за потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом. Кроме этого, полицейские составили 2 протокола за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление или распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции на их родителей. В ходе рейда полицейские и общественники также выявили факт вовлечения подростка в употребление алкогольной продукции.
1: В отношении нарушителя был составлен протокол. Организаторы мероприятий планируют сделать подобные рейды регулярными. Орловские народные мастера Ирина Сухарева, Евгения Люборада-Серебренникова и Игорь Кожанчиков стали лауреатами и дипломантами фестиваля «Русское поле». Он состоялся в 15-й раз в Москве на Поклонной горе. Участие в нем приняли 72 региона, 190 ремесленников и народных мастеров. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец Леонид Панфилов пересел за руль Нивы. Действующий обладатель Кубка России по кольцевым гонкам примет участие в третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам, который пройдет с 9 по 13 сентября на территории Челябинской области и Республики Башкортостан. Леонид Панфилов уже имеет опыт выступления в ралли-рейдах, но на более крупной технике. В Орловской области появилась первая площадка со столом для игры в тэкбол. Ее открыли в Мценске. Она оборудована современным резиновым покрытием и столом для игры в тэкбол. Тэкбол – это динамичный вид спорта, который объединяет элементы футбола и настольного тенниса. Его суть – перебрасывать футбольный мяч через специальную изогнутую сетку на особом столе, используя для этого любую часть тела, кроме рук. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле по области облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью 14 градусов. Днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер западный от 8 до 10 метров в секунду. Со штормовыми порывами до 23 метров в секунду. Будьте осторожны, при таких порывах возможны повреждения деревьев и строений. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Его подготовил и провел Юрий Левин.
0: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Человек это звучит гордо, сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
7: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
8: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
9: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
8: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
10: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
11: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
12: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
13: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
14: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
15: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
0: Евгений Поддубный.
16: Я, как вы, наверное, знаете, журналист. Большую часть осознанной жизни – военный корреспондент. Военкор. А что для военкора особенно важно? Правда. Она есть самая важная для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна. Сила в правде и справедливости. За это и будем бороться. Все вместе. И, конечно, победим.
17: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
15: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
0: Выборы 2026.
18: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
19: Мы добились увеличения финансирования годных лекарств. Качественная медицина должна быть доступна каждому.
18: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене. Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
20: По нашей инициативе запущена программа обеспечения врачей жильем. Это поможет закрепить квалифицированные кадры в регионе.
18: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене. Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
21: Наша задача, чтобы каждый бюджетный рубль работал на людей, делая нашу область комфортнее и лучше.
18: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене. Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
22: Обучение во вторую смену не должно восприниматься как норма. Необходимо уйти от этой порочной практики и вернуть детям учебу в одну смену.
18: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
23: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
24: Еще раз желаем хорошего вечера нашим слушателям. У микрофона Ирина Мельникова. И в нашей студии сегодня семейный психолог Юлия Виноградова. Здравствуйте.
25: Здравствуйте, Ирина. Спасибо за то, что вы очередной раз пригласили меня. Мне очень приятно.
24: Вам спасибо, что откликнулись. И поговорим мы сегодня про одиночество. Стали ли люди более одинокими?
25: В последнее время я замечаю, что действительно одиночество становится больше, хотя оно не ярко выражено, и, возможно, его невозможно заметить. То есть кажется, что мы так много общаемся, у нас так много каких-то, быть может, даже мероприятий, всего очень много. Но одиночество выражается в том, что я не чувствую теплоты, близости с кем-то родным, с кем-то, возможно, одним. Так много друзей, 5000 лайков, 1000 просмотров, даже, быть может, твоего профиля. Но кому написать в момент, когда мне тяжело, или наоборот, когда мне хочется поделиться какой-то радостью? Вот это и определяет. Вообще, есть ли у меня такие люди, к которым я могу обратиться, когда мне плохо, тяжело, сложно, или когда, наоборот, меня переполняют радостные эмоции, мне так хочется с кем-то это разделить. И действительно ли кто-то разделит со мной эмоции или просто скажет: «О, здорово!» Там, и ты понимаешь, что все-таки это холод, какая-то стена и безразличие. Я замечаю, что действительно одиноких людей больше, хотя кажется, что общение довольно-таки много, но вот именно с тем, кто, с кем тепло, хорошо, спокойно, безопасно, вот таких людей бывает мало.
24: А почему так получается? Ведь действительно смотришь, и раньше ты знал, начиная от соседей всех, и общение было, что ты легко мог пойти и постучать в соседнюю дверь, дайте соль. Заканчивая тем, что сейчас от многих знакомых слышу: а я не могу познакомиться, где мне с кем знакомиться, потому что, ну, нет как будто возможности, хотя людей вокруг много. Вот в чем причины такого нашего дисконнекта?
25: Действительно, людей вокруг много, и... Но, во-первых, наверное, это ритм жизни. Мы очень много сейчас работаем, заняты. Второе, свободное время мы проводим где?
24: В интернете.
25: Да, мы проводим на просторах интернета, там, где, как казалось бы, очень много людей. И, в принципе, вот оно, общение. Но, еще раз повторюсь, про теплые доверительные отношения через интернет это довольно-таки сложно. И как раз... Когда каждый закрыт в своей комнате, в своей квартире с телефоном, то я замыкаюсь в этом своем мирке, и я понимаю, что, что довольно-таки сложно сделать. То есть как будто бы у нас даже пропадают

0: слышу чей-то голос, там мне могут грубо ответить, или я могу почувствовать, что как раз вот я там почувствую, что меня не поняли. А через сообщение это довольно-таки сложно сделать, это все формально. Я просто прочитал, и мне никто не причинил боль, уязвимость, какое-то эмоциональное страдание. А вот в живом контакте это всегда возможно, и от этого мы не застрахованы, и никто тебе не скажет, что, постучавшись в чужую квартиру, а тебе дадут соль.
1: Да. Ну вот вы знаете, я вообще стала замечать, что запрос на то, чтобы иметь семью, иметь близкие отношения с кем-то, он в наши дни становится все ниже и ниже. То есть есть доставка еды, тебе не обязательно нужна женщина, чтобы готовить. Есть стиральная машинка, есть посудомоечная машинка, есть мастера на все случаи жизни, поэтому муж тебе тоже, в принципе, не очень нужен. И при этом не надо подстраиваться под чьи-то интересы.
0: Да, но я бы сказала, что не запрос на взаимоотношения снизился. Вот как раз запрос на то, что мне нужен другой человек для того, чтобы он мне помогал по быту, да, действительно, он действительно снизился. Мужчина может сам себе приготовить, заказать еду и нажать все нужные кнопки. Также и женщина может вызвать муж на часы или еще как-то, если у нее достаточно финансов, это все сделать. Но запрос на близкие эмоциональные отношения, он был, есть и всегда остается. То есть это не исчезнет, это никуда не уйдет, потому что каждому человеку необходим человек. Каждому человеку необходимо на кого-то опереться, быть с кем-то рядом в контакте. И это наша базовая потребность. И эта базовая потребность, она никуда не уходит. Наши базовые потребности в бытовых каких-то сферах, они удовлетворены. Но наши базовые потребности в эмоциональной сфере никто, ни стиральная машинка, не то, что я сытый сижу и смотрю и листаю Инстаграм или запрещенную сеть. И я смотрю это, и меня это эмоционально может не наполнять. Я бы сравнила это даже как с фастфудом. Вот есть фастфуд, а есть здоровая еда, которая дает нам энергию, которая дает нам здоровье, красивые волосы, не знаю, суставы, да? Я недавно смотрела, вот если вы хотите, чтобы ваши суставы были счастливы, и там такой суставчик нарисован, и такой он улыбается, то кормите его творогом, оливками, потом этими орехами, миндалем, и вот перечисляется, что туда надо вложить, чтобы он был счастлив, да? И, конечно же, если я буду кушать фастфуд один, мои суставчики, они как бы счастливы не будут. Хотя еда поступает в мой организм, да? Ну вот, если фастфуд сравнивать со здоровой едой.
1: Да.
0: Вот так же я бы сравнила ту эмоциональную, может быть, дофамин, который у нас вырабатывается при просмотре ленты, при том, когда я смотрю за чужой жизнью. Мне кажется, что я прекрасно провела там 4 часа времени, я узнала, кто как живет, кто где был, что они ели, как общались, где отдыхали. И как будто бы мне кажется, что контакт произошел. И вот такой дофаминчик мой вырос внутренне. Но когда я откладываю телефон, ноутбук и остаюсь одна, и ложусь в холодную кровать, укутывая себя одеялом, в этот момент мозг говорит: слушай, ты не ел. Ну вот так же, как вот если фастфуд ты употреблял, это вот не питание для моего организма полноценное. Также и вот это то, что ты получил, это не про то, что ты эмоционально наелся, и тебе прекрасно и хорошо, и ты прям замечательно себя чувствуешь. То есть ты заменил здоровую еду на фастфуд. И поэтому сейчас, когда ты отключил этот телефон, тебе как-то не так хорошо, как было буквально полчаса назад.
1: Знаете, я вот вас слушаю и поняла сейчас, что на самом деле как будто функционал семьи, он немножко изменился, да, вот за 20 лет.
0: Совершенно.
1: То есть если раньше,
0: верно,
1: как мы выбирали там пару себе, родители даже выбирали, да, чтобы там достаток был, чтобы он мог обеспечить там тебя, детей, чтобы жена была хозяйственная, то сейчас это ушло куда-то на третий план. А эмоциональная близость, которой тогда не было, потому что нас забивали там огороды и прочее.
0: Некогда было.
1: Да, сейчас вышло на первый план, и оказалось, что а как?
0: А как? С чего? Как строить?

0: построить надежные и близкие отношения, если я не видел это? Во-первых, да. в своей собственной семье. Если это не транслировали родители по отношению ко мне. Если я не знаю, что такое надежные отношения. А что такое надежные? Это когда я могу делиться своими слабостями, я быть могу такой, какой я есть, да, и при этом я понимаю, что и у другого человека тоже есть слабости, он тоже может быть уязвим, он тоже может как-то плохо себя чувствовать. И во всем этом я могу делиться своей болью и принимать боль другого человека, быть поддержкой. И наоборот, когда мне сложно, то человек от меня не закрывается. Да? Он не уходит в другую комнату, а он садится со мной, общается и говорит: ну что произошло, давай разберемся. Вот вы совершенно верно подметили, что сейчас изменился функционал, и с какой-то бытовой, с бытовых ролей мы перешли вот на эмоциональную. На эмоциональный контакт. Вот этого ищут пары. И в этом или этого будут искать всегда. Мы будем нуждаться в этом всегда. И сказать, что в этом сейчас нет потребности у молодых людей, я бы так не сказала. Она есть.
1: Хорошо, в эту точку мы уперлись. А как дальше-то эту дверь открыть и как искать этого человека, если я к этому не научена, если человек противоположного пола не научен, и вообще мы такие не социальные, нам проще написать, чем позвонить, и уж тем более страшно подойти познакомиться и начать какой-то контакт, а вдруг меня отвергнут.
0: Угу. Я бы сказала, что вот одиночество решается следующим образом. Ну, это в моем таком понимании. Когда я понимаю себя и когда я понимаю другого человека. Когда я понимаю себя и другого человека, реально уходит одиночество. Вот, например, ведь мы же можем быть и одинокими, и в семьях. Мы же не говорим про то, что я живу один, и тогда я одинок. Да?
1: Да.
0: Я могу жить с мужем 20 лет, но испытывать такое глубокое одиночество, что мама, не горюй. Я могу лежать рядом на 10 сантиметрах на расстоянии и понимать, что я не знаю, кто рядом со мной. Я не знаю, о чем он думает, я не знаю, чем он живет, я не знаю, что с ним происходит. И самое еще интересное, он не знает, что переживаю сейчас я и что со мной происходит. Вот это самое страшное одиночество, когда мы, в принципе-то, в паре, но мы очень там одиноки. И, как я уже сказала, что первое – это осознание себя и понимание другого. Ну вот банальный пример, очень банальный. Вы приходите с работы, уставшая, и смотрите, что в посудомойке не разобрана посудомойка, допустим. Вы загружали ее вчера вечером, пришли, муж уже пришел с работы или был еще целый день дома, и он ее не разобрал, да? Что происходит? Происходит то, что вы открываете дверь с ноги и кричите. Ну,
1: это да, 90% случаев именно так и происходит.
0: Да, ну вот ты тут разлегся, ты не думаешь обо мне, я тебе сколько раз говорила, мне нужна помощь, там, а вот эта посудомойка не разобрана, тебе плевать на меня, вот. В этот момент я не понимаю, что со мной происходит на самом деле, и что происходит с тем человеком, который там сидит и смотрит свое кино, или что-то там листает очередную ленту, или еще что-то, может быть, оплачивает счета. Не знаю, чем он занимается. Вот если я понимаю, что происходит со мной, стоп, первое, я устала. Ну, правда, я очень раздражена, и я устала. У меня нет сил. Я, не знаю, там отвела ребенка в сад, потом мне надо побежать было на работу, я еще его забрала, и я вымоталась, я очень сильно устала. И единственное, о чем я сейчас, наверное, внутренне, все мое тело, весь мой разум, вся моя душа, она хочет прийти домой и успокоиться. И я так нуждаюсь в покое в этот момент. Но часто я же не отслеживаю это, что вот, мне нужен покой, я хочу сейчас прийти, так отдохнуть. Нет-нет-нет. Я на автомате захожу, вижу это, у меня раздражение очень сильное. И это все вливается в такую в претензию. Если я понимаю, что со мной происходит, я в моменте останавливаюсь и понимаю: ой, Юль, мне так тебя жаль. Ну, серьезно, ты так устала. А еще и эта посудомойка, которая не разобрана. Ну, правда, это прям выше твоих сил, и это очень-очень тяжело. Я понимаю себя, я раздражена сейчас, и меня просто вот распирает вся эта злость. Я захожу к своему любимому мужу и говорю: Пришла, вижу в посудомойку, раздражена, не могу, сил нет. А мне так хотелось прийти домой и просто посидеть с тобой рядом. Что происходит с мужем, когда он это слышит? Ну, ваше предположение.
1: Ну, по крайней мере, не такая бурная будет реакция. Его хотя бы не обвиняют в том, что он лентяй.
0: Его не обвиняют в том, что он лентяй. Ему, у него нет в этот момент чувства стыда. Угу. Потому что стыд, что делает с человеком? Он заставляет его прятаться, обороняться, защищаться, уходить в оборону. Вот это все это делает стыд. И когда я обвиняю другого человека, ну, просто понимай, что ты вызовешь этим обвинением просто реакцию спрятаться, защититься, либо нападать. Ну, бей, беги, замри. Вот одна из этого, из этих, скажем так, реакции, она произойдет. А я ж не этого хочу. Я хочу понимания. Я хочу, чтобы меня услышали. Просто пошли и помыли. Либо извинились и сказали: ой, извини, там, не знаю, я там засмотрелся, или залистался, или заоплачивался, или что-то там вот со мной произошло. И хотя бы если один человек в паре, хотя бы если один, понимает, что происходит. Начнем с этого. Вот, допустим, если понимающий муж. И он понимает, что происходит с женой, что происходит со мной, и в этот момент никто никого, он не начинает ее обвинять и защищаться. Он подойдет, ее обнимет и скажет: наверное, у тебя был тяжелый день, да? Извини, я не успела разобрать посудомойку, сейчас разберу. Это если он понимает. Если он не понимает, он будет защищаться, потому что надо же сражаться с ней, потому что на меня нападают. Так вот, как избавиться от одиночества? Понимать себя, понимать другого человека. Вот, ну, начинается все-таки с понимания себя. Почему? Потому что я могу очень сильно понимать другого человека, и тогда произойдет слияние с его жизнью, и меня не останется. А когда меня не остается, то там тоже я такая жертва, все плохо, мне не додают то, что бы мне хотелось. А на самом деле я просто вообще даже не знаю, что бы мне хотелось. Вот если в моменте остановить меня и спросить: а что тебе хочется? Вот такой человек редко что и скажет. Он просто будет обвинять другого, что он ему чего-то не додает. Так вот, понимание себя, понимание другого. И я понимаю, что он мог забыть, с ним могло что-то произойти. И вот когда я ему это говорю, и ему не надо защищаться, тогда произойдет этот контакт, и мы не будем чувствовать себя одинокими. Вот так решается вопрос, как избавиться от одиночества, не знаю, как его победить, какими способами. Понимание, что за любым требованием, за любой какой-то жалобой стоит какая-то потребность. И вот увидеть эту потребность. Во-первых, я увижу у себя, я устала, я раздражена, и я бы хотела, чтобы мне помогли. И тогда я это озвучиваю. Я говорю: я устала, я так злюсь. Мне так хотелось прийти и вот кинуть тапочки, лечь на диванчик и просто пить кофе, да, там, ну, никак там вот не разбираться сейчас по этим делам. Извини, там, что я на тебя накричала, я это сделала из состояния сильной злости. И тогда другой человек, я понимаю, что таким образом способен выйти из этой ракушки. И когда он закрывается, это не про то, что он не хочет контакта со мной и то, что ему наплевать на меня, а то, что он таким образом также сохраняет себя. Он таким образом защитил себя, спрятался и ушел как бы от конфликта. Но на самом деле каждому из нас важны эти отношения. И вот один нападает, чтобы эти отношения были, а другой защищается, чтобы не разрушить эти отношения.
1: Хорошо, а если человеку одному хорошо, вот действительно не хочет, он ни под кого подстраивается, это плохо?
0: Если это человек, который не спрятался в бункере, не выстроил такую схему, в которой мне безопасно для того, чтобы мне не сделали больно. Это сознательный его выбор. Ему хорошо самим собой. И он не защищается от этого мира этим способом. Это его, скажем так, сознательное, зрелое принятие решения. Я хочу быть один.
1: А насколько велика вероятность, что под этим маскируется как раз страх быть отвергнутым, непринятым?
0: Но чаще всего, там как раз есть страх быть отвергнутым, страх близости, страх того, что если я откроюсь и выйду, мне кто-то сделает больно. И тогда я себе придумаю, что открываться нельзя, что мне прекрасно самой собой, мне очень хорошо, мне вообще замечательно, мне по кайфу. Но эта нервная система мне говорит, что спрячься. А если я остаюсь одна, а мне-то хочется любви, а мне-то хочется с кем-то поделиться этой любовью, да, а мне-то хочется этого тепла, а мне-то хочется с кем-то это разделить, то, честно, здесь важно себе ответить, что я хочу быть с кем-то, просто мне страшно. И в человеке, в любом человеке, есть одновременно две таких противодействующих силы. Это желание быть автономным. Каждый человек хочет иметь личные границы, чтобы эти границы не пересекались никем, если он не разрешает. Да?
1: Ну, вообще жизнь-то уже отлажена, хоть какая-никакая, но понятная.
0: Да, понятная моя. И мы, с одной стороны, стремимся к автономности. Это прям наша потребность – быть автономным, иметь свой внутренний мир, уважать этот внутренний мир, исследовать его, замечать его, отвечать на потребности этого внутреннего моего мира. И вторая часть также любого человека – это то, что я нуждаюсь во взаимопонимании, в контакте, и я получаю огромное удовлетворение от того, что понимаю другого человека, и от того, что другой человек меня понимает. То есть, когда происходит вот это взаимопонимание, человек очень счастлив. То есть и у нас такие противодействующие внутри две силы. Одна стремится к автономности, а другая часть моя ищет этого взаимопонимания, доверия, тепла, любви. И вот важно понимать, что есть и эта часть во мне, которая, правда, нуждается, когда я хочу побыть одна в тишине, чтобы меня никто не беспокоил. И я прекрасно нахожусь одна. Я могу, например, быть в семье. У меня есть муж, но это не означает, что мы 24/7 должны там быть вместе, держаться за руку и понимать друг друга все это время. И если я остаюсь одна, это означает, что я там эгоистка или я не нуждаюсь в нем. Нет, это говорит про то, что у меня есть и автономность, и есть время, когда мы проводим его совместно, совместные прогулки, общение, какие-то душевные разговоры. И это про то, что я нуждаюсь и в одном, и в другом. И важно давать место и одному, и другому.
1: А чаще от одиночества страдают женщины?
0: Чаще видно, как страдают женщины, но страдают от одиночества одинаково так мужчины, так же, как и женщины. Просто мужчины это по-другому маскируют, чаще уходят в какие-то зависимости, чаще, чем женщины. Это может быть игровая зависимость, это может быть алкогольная, это может быть какие-то ставки. То есть мужчины, если не чувствуют как раз вот этого тепла, доверия, то они уходят именно в какую-нибудь вот в такую вот историю, которая замещает это. Женщины, просто это может быть более видно, они, потому что больше открыты, могут рассказать об этом, но даже исходя из собственных консультаций, так как я практикующий психолог, я могу вам сказать, что мужчинам очень больно, когда они одни. Они также плачут, они также... Вообще это здорово, когда плачут, потому что если не плачут, подавляют это в себе, то это все потом выливается в огромный букет различных заболеваний. И, кстати, именно, возможно, поэтому мужчины внезапно, ну вот умирают от сердечных приступов чаще, да?
1: Слишком вот много в себе несут.
0: Да, такая вот именно внезапная летальная смерть. Нуждаются в поддержке, любви и мужчины, и женщины одинаково. Я не считаю, что кто-то больше, кто-то меньше. Просто мужчины меньше об этом говорят и показывают, больше скрывают.
1: Почему в такие моменты, когда у нас долго не складываются близкие отношения, мы не можем найти своего человека, мы начинаем копаться в себе и думать, это со мной что-то не так. Вот ты вроде смотришь, и там друзья тебе все говорят, ты отличный друг, ты красивый, умный, образованный, там все что угодно, но ты же видишь факты, что что-то никто там к тебе не собирается подходить, знакомиться там или строить семью. Почему так?
0: Есть такая история, как... Ну, у психологов она называется проекция. Если я себя не принимаю, и мне кажется, что со мной что-то не так, то вот эти мысли я могу проецировать на других людей и замечать в них действия, поступки, отношение к себе именно такое, как я отношусь сама к себе. Вот, например, я еду в маршрутке, и кто-то от меня пересел.
1: Тест на самооценку, да?
0: Да. Вот если я думаю, что со мной что-то не так, я буду думать, наверное, может быть, от меня как-то пахнет, или что-то со мной не то, вот со мной даже сидеть невозможно, или я слишком много занимаю места на сиденье, и со мной некомфортно. А это вот если я к себе так отношусь, я так буду думать о других людях. Но на самом деле человек, например, пересел, потому что ему дуло, или потому что ему на следующей остановке выходить, или потому что ему некомфортно рядом с кем-либо сидеть, и он только видит свободное место. Ну, у него, может быть, какие-нибудь фобии его, и ему важно быть одному, и он быстренько пересаживается туда. Но я думаю, что со мной что-то не так. И тогда вот это мое отношение со мной что-то не так я буду переносить на действия других людей. И буду, мало того, замечать это. И тогда, когда я это замечаю, что как будто бы я непривлекательная, что-то со мной не так, со мной не знакомятся, я определенным образом тогда начинаю себя и вести. Я не проявляю те качества, которые есть во мне, а пытаюсь играть какого-то человека, к которому, я думаю, подойдут, начнут знакомиться какого-то идеального человека. И я начинаю строить из себя идеального человека. А с идеальным, вот с таким, ну что происходит? Мы-то говорим, что отношения и одиночество уходят тогда, когда мы находим человека, который принимает тебя таким, какой ты есть. И который, вот именно его цепляют, именно твои качества, именно твоя индивидуальность. Потому что ты видишь эти качества, ты видишь эту свою индивидуальность, и ты проявляешь ее. И когда ты ее проявляешь, другим хочется столкнуться с этой, не знаю, живой твоей частичкой, а не с какой-то куклой или с каким-то там человеком, который тоже строит из себя что-то. Вот не складываются отношения, когда очень долго ты строишь из себя кого-то, когда ты пытаешься быть кем-то.
1: А вот это, я думаю, уже тема следующей нашей беседы, как прокачать самооценку, но при этом не перекачать, чтобы не стать эгоистом. Спасибо, Юлия, за эту беседу. Я напомню, в студии была семейный психолог Юлия Виноградова. Меня зовут Ирина Мельникова. За режиссерским пультом Наталья Филиппова. Всем желаем хорошего продолжения этого вечера.
0: Спасибо. Всем хорошего вечера.
2: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
3: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В 2027 году на Орловщине капитально отремонтируют 3 центральные районные больницы. В кризисном центре «Орловский» открылось отделение «Забота о семье». В Орле перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступлений террористического и экстремистского характера. Далее об этих и других событиях подробно. В 2027 году на Орловщине капитально отремонтируют 3 центральные районные больницы – Шаблыкинскую, Мценскую, детский корпус и Залегощинскую. Деньги на разработку проектно-сметной документации выделены, документы на конкурсные процедуры размещены. Также в следующем году планируют возвести 9 ФАПов. В 2026 году таких объектов будет 22 и еще 6 врачебных амбулаторий, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. 40 школ в регионе с 1 сентября работают в 2 смены. Они находятся в Орле, Ливнах, Орловском муниципальном округе и одна школа в Должанском районе. Такой режим учебы охватывает примерно 11 тысяч учеников. Об этом сообщила руководитель департамента образования региона Татьяна Патова в прямом эфире «Радио России Орел». В области стремятся к тому, чтобы школы переходили на односменный режим. В минувшем учебном году в 2 смены обучения было организовано в 47 образовательных организациях региона. В кризисном центре «Орловский» открылось отделение «Забота о семье». Для жен участников СВО в его рамках работает группа «Понимая его». Занятия там бесплатные. Группу ведут специалисты, которые понимают, что такое военная травма и как она отражается на семье, сообщил Департамент социальной защиты региона. К другим новостям. В Орле перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступлений террористического и экстремистского характера. Подробности по телефону расскажет исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального следственного управления Анастасия Дуничева.
2: Следствием установлено, что в декабре 2025 года в городе Орле обвиняемый, который придерживался радикально-экстремистских взглядов, разместил в открытом доступе в одном из мессенджеров сети интернет публикацию с высказываниями, призывающими к осуществлению террористической деятельности, а также заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Летом и осенью 2025 года мужчина также размещал публикации, в которых содержалась негативная оценка групп лиц, объединенных по религиозному и национальному признаку.
1: Уголовное дело возбуждено на основании материала в оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Орловскому муниципальному округу совместно с экспертом региональной испытательной пожарной лаборатории провели плановую проверку на предприятии пищевой промышленности. С подробностями сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: В первую очередь инспектор государственного пожарного надзора проверил системы противопожарной защиты, эвакуационные выходы, состояние электрических сетей электростаночных изделий, дал рекомендации по безопасному применению электроприборов, изучил техническую документацию по пожарной безопасности. Завод также оборудован знаками пожарной безопасности, пожарными шкафами, планами и указателями путей эвакуации. Как отмечают инспекторы надзорной деятельности, плановые проверки на объектах – это не просто контроль, а возможность убедиться, что система работает, а персонал готов к любым нештатным ситуациям. Также в проверке участвовал эксперт испытательной пожарной лаборатории. Используя имеющиеся в арсенале приборы, он оценил работоспособность системы противопожарной защиты предприятия, системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
1: Также сотрудники МЧС провели необходимый инструктаж с руководством и персоналом предприятия. Празднование собора Орловских святых пройдет 8 сентября. Основные торжества по традиции состоятся в Болхове. Митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит богослужение в Спасо-Преображенском соборе, где покоятся мощи священноисповедника Георгия Косова. Ряд приходов Орла организует трансфер к месту празднования. Напомним, этот праздник появился в Орловском православном календаре с 2021 года. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Профессиональные тренеры подготовят орловцев к забегу по берегу. В соцсетях опубликовано расписание тренировок к благотворительному полумарафону. В плане 7 занятий, которые пройдут на баскетбольной площадке в Парке Победы. На тренировке с собой необходимо взять спортивную обувь и воду. Расписание в соцсетях забега. Благотворительный полумарафон по берегу пройдет 19 сентября. Футболистки «Орел ГУ КПРФ» сыграют в новом сезоне чемпионата России по футзалу. Всего за медали турнира будут бороться 6 коллективов. Регулярный чемпионат пройдет с 24 сентября по 4 апреля и будет включать 15 туров и 90 матчей. После завершения регулярного этапа команда продолжит борьбу за чемпионский титул в плей-офф. В первом туре наша команда примет на своей площадке брянский «Спартак». С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области будет облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью 14 градусов, днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер западный от 8 до 10 метров в секунду. Со штормовыми порывами до 23 метров в секунду. Будьте осторожны, при таких порывах ветра возможны повреждения деревьев и строений. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
2: Реклама. Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама.
0: Слушали Радио России «Орел».
4: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин отметил важность выстраивания работы по сохранению памяти о защите Отечества. Вооруженные силы России в течение недели в зоне СВО взяли под контроль 15 населенных пунктов. И в Кремле категорически отвергают обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждалась профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности.
6: У нас сегодня очень важный вопрос – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности. Два докладчика, министр внутренних дел и генеральный прокурор. Давайте начнем работать. Пожалуйста, Владимир Александрович Колотницев.
5: Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. На заседании Российского оргкомитета «Победа» президент отметил, что рост туризма по России будет расти.
6: У нас проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 миллионов в год. Но они должны быть не только удобными, безопасными, интересными. Главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории, традициях, чувство сопричастности к судьбе Отечества. Многое уже делается и на федеральном уровне, и в регионах. В частности, отмечу работу Росмолодежи в рамках проекта «Чем больше». Больше, чем путешествия. Это программы Минэкономразвития, определившие уже более 140 маршрутов по местам воинской славы в 51 регионе страны. Отрадно, что в эту работу вовлечены и общественные организации. Более 200 маршрутов программы «Дороги Победы» есть у военно-исторического общества. Туризм, сопряженный с исследовательской деятельностью в части ратной истории, развивает и русское географическое общество. Будет правильно объединить все государственные, региональные, общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей, интересов, состава групп.
5: Глава государства подчеркнул важность выстраивания работы по сохранению памяти о защите Отечества, важнейших событиях истории страны в рамках единой государственной политики, общими усилиями граждан, власти, бизнеса и общественности. А президент Российской академии наук Геннадий Красников рекомендовал Оргкомитету Победы присвоить звание города трудовой доблести 12 российским городам, в их числе два региональных центра Йошкар-Ала и Саранск. Вооруженные силы России в течение недели в зоне СВО взяли под контроль 15 населенных пунктов, в их числе Никаноровка и Грузская в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что российские военные в ходе штурма села Никаноровка уничтожили логистику украинских войск. По данным ведомства, за неделю были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в СВО, цеха производства, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Кроме того, целями ударов стали склады боеприпасов, горючего и материальных средств, пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников, говорится в недельной сводке от Российского оборонного ведомства. Кремль категорически отвергает обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Они пустые не имеют аргументации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что любые объекты по производству западных вооружений на Украине станут законными целями для вооруженных сил России.
7: То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание, мы категорически отвергаем эти обвинения, мы считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какую-то убедительную аргументацию. И при этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обратить внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала, когда, собственно, были взяты с поличным практически те, кто взрывал северные потоки. И ни одного слова в адрес Украины мы от того же самого министра внутренних дел Германии не услышали. Поэтому, конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными, я бы сказал так. Вот. Что касается сообщения о том, о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, отслеживаем тщательно информацию. Мы ее проверяем, но здесь, конечно, в первую очередь любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил. И, конечно же, подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцев.
5: Представитель Кремля также сообщил, что проинформирует, когда состоятся контакты президента России со спецпосланником президента США Уиткофом и предпринимателем Кушнером. Портал Аксиа со ссылкой на источники ранее сегодня сообщал, что у спецпосланников президента США Уиткофа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования украинского кризиса. 319 участков в 152 странах будет открыто для голосования на выборах Госдумы. Об этом говорится на сайте МИД России. Проверить адреса избирательных участков можно заранее на официальном сайте Центральной избирательной комиссии или на электронных ресурсах соответствующего Росзагранучреждения, указали в российском дипведомстве. Напомню, выборы пройдут в три дня с 18 по 20 сентября.
8: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 15-го фестиваля единоборств турнира имени Владимира Соловьева. Отмечу, что ваш фестиваль занимает достойное место в спортивном календаре Санкт-Петербурга и всей страны, объединяя представителей самых разных видов единоборств, признанных мастеров и талантливую молодежь, многочисленных болельщиков. Он служит популяризации боевых искусств, развитию массового физкультурного движения, говорится в приветствии главы государства. Фигурное катание. В Токио проходит турнир серии Challenger Kinoshita Group Cup. В короткой программе у женщин, вернувшейся в большой спорт, Александра Игнатова показала чистый прокат и расположилась на четвертом месте с результатом 74-92, а целые сотых балла. Камила Нелюбова третья, Анна Фролова пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет после короткой программы вторым, Евгений Семененко шестым, а Петр Гуменник, допустивший два падения, 13-м. Тренерский штаб футбольной сборной России объявил список из 38 кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор, который начнется 21 сентября, а 29-го в Казани состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Отмечу, что в расширенный список сборной России не попал один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 7-го тура российской премьер-лиги. Отмечены более важные матчи. Игру «Зенит» ЦСКА отработает Андрей Прокопов, «Динамо» Москва, «Спартак» Кирилл Левников, «Крылья» Советов, «Краснодар» Инал Танашев, Сергей Карасев. После пропуска 6-го тура российской премьер-лиги вернулся к работе в чемпионате РПЛ и отработает матч «Балтика» «Локомотив». И пока это все новости спорта.
9: Реклама.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Погода.
5: В Калуге завтра временами дождь, плюс 18, в Твери временами дождь, плюс 16, в Ярославле временами дождь, плюс 14, в Тамбове дождь, плюс 21, в Липецке дождь, плюс 20, в Воронеже дождь, плюс 22, в Смоленске временами дождь, плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 11, днем 16 градусов тепла. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 14, днем плюс 16, ветер юго-западный 6-10 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
2: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
3: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
4: В очередном выпуске программы прозвучат записи Дженнис Сигел, оркестр Дюка Эллингтона, Кёрт Эллинга и группы Yellow Jackets, Диего Фигереду, Хьюстона Пёрсона, Али Нуния, Стефана Харриса и Нильса Лангрена.
3: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана.
1: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
2: Ржавчина. Добрый вечер, дорогие друзья.
5: Здравствуйте, люди. Мы скучали.
2: Пятница, 19:12:22. Это главное радио страны. В студии Илья Канавин, Александр Амочкин. Значит, ржавчина. Наше время.
5: Да, у нас его, как всегда, категорически, критически и совершенно несправедливо мало. Меньше 2 часов. Поэтому мы совершенно точно не будем отвлекать ваше внимание и тратить наше время, например, на то, чтобы рассказывать о том, что налоговая служба Нижегородской области начала разбираться с танцовщицами стриптиза исключительно по финансовому профилю, как вы понимаете, да? Инспекторы выяснили, что эти артистки, они были оформлены в клубах как самозанятые, а на самом деле все-таки фактически работали в штате, это значит, что налогов заведение должно было заплатить. Правильно, больше. Попытались улизнуть и не доплатить. Теперь придется это погасить. Плюс, я так понимаю, штрафчики тоже
2: да,
5: там будут.
2: Да.
5: Надеюсь.
2: Это серьезно. Да. Значит, Дональд Трамп добился-таки своего. Будет строить этот, прям название, прекрасный бальный зал в Белом доме. Демократы планировали помешать президенту США значит, в начале этого строительства, но он на своем настоял. И теперь вот это чудо, которое будет стоить 400 тысяч долларов.
5: Миллионов.
2: 400 миллионов, господи, простите, да, 400 миллионов, конечно, долларов, вот, и которые называют подарком всему американскому народу.
5: Великому американскому народу.
2: Великому, да, все же появится, вот, спасибо за внимание к этой теме, как в таких случаях говорит товарищ Трамп.
5: Пожалуйста, на здоровье. Да. Россельхознадзор призвал россиян не носить своих кур, елки-палки в МФЦ, ну, люди, а? У нас, да, началась перепись птиц, да. Но если их больше 10, надо об этом сообщить куда следует. Но только кур-то не надо туда носить, вам на слово поверят. Просто не носите кур в МФЦ, пожалуйста.
2: Если менее 10 и 10, то можно не регистрировать. Ладно, вот о чем вы узнаете. Тут все, как обычно, у нас дальше серьезно. Закончился Восточный экономический форум. Событие, безусловно, знаковое не только для нашей страны, но и для огромного и очень богатого региона. И весь первый час сегодня мы будем разбирать выступление Владимира Путина и пытаться увидеть новую мировую архитектуру его глазами. Это важно, интересно, и мы вам сейчас еще представим гостя, вместе с которым будем это делать. Через угу. минутку представим. Угу.
5: А, поговорим об истории, о том, что она ничего не учит, между прочим, и это совершенно наглядно на этой неделе проиллюстрировано. Что там такое устроили немцы в Германии, почему современные провокации вообще как под копирку из первой половины 20 века. Первая мировая, Вторая мировая, все им... До трех считать, что ли, будем? Вот. К чему вообще все это может привести? Давайте смотреть, пытаться проанализировать и искать крупицы разума во всем этом.
2: Разберем интересную и максимально жуткую, на самом деле, жуткую историю из США. Мы к ней подступаемся уже месяц, вот уже все, нет больше сил терпеть. А здесь судят, никак не могут осудить женщину, которая убила своих троих детей. И кажется, что ситуация, ну, предельно простая, там улики собраны, обвинения в своей версии уверены, но там шансы 50 на 50, что ее оправдают и отпустят восвояси на все четыре стороны. Значит, как это такое возможно, вот мы вам об этом расскажем.
5: Ну и глянем, что же у нас в наших родных судах. Там тоже прелюбопытнейшие да. вообще повороты. Я закипаю вообще в таких ситуациях и стараюсь себя все время одергивать. Так вот, в Петербурге судья постановила депортировать в Латвию несовершеннолетних граждан России, которые приехали на историческую родину. Между прочим, по госпрограмме.
2: По президентской госпрограмме.
5: С этой точки зрения закона, что самое ужасное, формально вроде бы судья права. В общем, насколько формально, насколько права, будем разбираться. И все эти, кто важнее, папа или мама, честно говоря, меня приводит в бешенство.
2: Ну вот, в общем, вот такая у нас повестка. Поехали. И пришло время, наконец-то, представить гостя. С огромным удовольствием я это делаю. У нас в студии Кротков Владимир Олегович, доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук. Владимир Олегович, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Добрый вечер, Владимир Олегович.
2: А давайте, прежде чем мы начнем слушать и комментировать то, что говорил Владимир Владимирович, да, вот такое короткое минутное вступление от вас. Да, вот что на ВЭФе было ожидаемо, а что неожиданно?
6: Ну, действительно, форум очень крупный, таких форумов, как восточно-экономических, очень мало. Ну, сродни, наверное, только петербургскому. Остальные все-таки по статусу, наверное, уступают, там, красноярские и так далее. Я бы сказал так, что ожидаемо для меня, по крайней мере, было то, что все-таки это знаковое мероприятие закончится большими договоренностями в рамках бизнес-сообщества по новым проектам, по развитию территории, по вообще корпоративному взаимодействию, ну и то, что даст, конечно, эффект для общества. Вот. А что касается неожиданных вещей, ну, я думаю, что некоторые заявления президента, которые, надеюсь, мы сегодня будем обсуждать, они все-таки были достаточно такие конкретные, разъясняющие, потому что требовали именно его интерпретации.
2: Ну что, начнем тогда слушать?
5: Да,
2: поехали. Давайте нам первый кусочек, пожалуйста.
7: Ключевой фактор технологического, территориального развития, промышленного роста – это снабжение электроэнергией. Коллеги из правительства и регионов уже провели большую, сложную работу, учли много факторов, состыковали планы отраслей и подготовили комплексную программу развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года. Ее задача – нарастить энергетические мощности с опорой на экологически чистую генерацию. Повысить темпы газификации дальневосточных регионов. Отдельные эффективные решения предусмотрены для энергоснабжения отдаленных территорий. Так новые объекты генерации должны появиться в арктической зоне, включая малые атомные станции, которые не имеют аналогов в мире. Кстати, атомной энергетике отводится важная роль в развитии цифровой, платформенной экономики, включая инструменты искусственного интеллекта, а также центры хранения и обработки данных. Планы по размещению таких центров в Арктике и на Дальнем Востоке у нас есть, и они уже реализуются. И будем только наращивать работу на этом направлении. Есть здесь ключевой вопрос. Это безопасность и высокая скорость передачи информации. На сегодня протяженность магистральной квантовой сети в России уже превышает 7800 километров. Она объединяет 27 субъектов Федерации, в том числе 13 городов-миллионников. К 30-му году квантовые коммуникации нужно протянуть до Дальнего Востока, до всех его региональных столиц. И тем самым включить их в контур скоростного обмена информацией и данными.
5: Ну вот. Вот абсолютно связанные между собой вещи, да, информация, обмен информацией, вообще все самое дорогое, что в сегодняшнем мире существует, это информация. Сливается сливается во что? В энергию, да. А на что тратится большинство энергии, вырабатываемой дата-центрами? На охлаждение, на встречающееся обогрево. А чего у нас дофига в Арктике?
2: Холода.
5: Я думаю, а может быть, эти вещи между собой как-то связаны?
2: А что такое магистральная квантовая сеть?
6: Хороший вопрос. Ну, для политолога это сложный вопрос, хочу сказать. Все-таки это, наверное, надо обращаться к специалистам по энергетике, вот, и каким-то производственникам. Да, это вопрос на засыпку, как говорится.
2: Ладно, прошу прощения. Не имел желания поставить неловкое положение. Ладно, давайте о реальности 2026 года. Да? То есть, что мы имеем? Основные драйверы экономики и драйверы роста – это энергетика. Да, причем, как привычная нам традиционная, скажем, та же газовая генерация, так и вот эти уникальные атомные станции, о которых говорит президент, да, это обмен данными и это платформенная экономика. А Арктика реально подходящее место для развития этого всего?
6: Ну, не только Арктика, я бы сказал, вообще Дальний Восток. То есть огромные территории, неосвоенные, потенциал колоссальный. То есть с точки зрения найти какую-то площадку, уникальные условия для развития вот именно таких вот производственных мощностей, как раз это вполне. Тем более это новые рабочие места, это, соответственно, налоги. То есть это развитие, социальный фактор, то есть социальный эффект, он уже отсюда же вытекает. То есть здесь надо комплексно смотреть. Не только с точки зрения интересов там, конкретной компании, или бизнеса вообще, потому что, ну, вот тогда действительно будет развиваться все это, потенциал колоссальный.
2: Ну, то есть, это прям рывок, да, вот эти вот невероятные какие-то мобильные атомные станции, да, это все то, что должно оживить регион, да, мы вот, я открою нашим слушателям такую тайну, мы перед эфиром пытались понять, где у нас самая низкая плотность населения, да.
5: В нашей стране, да.
2: Ну, вот, и есть...
5: 7 сотых или 7 тысячных?
2: 7 сотых.
5: А, 7 сотых человека на квадратный километр.
2: На квадратный километр, да, это вот этот регион. Мы можем говорить о том, что регионы станут более привлекательными, в том числе для людей? Или не нужны там люди? Пусть там вкалывают роботы.
6: Нет, мы должны об этом говорить, мы обязаны об этом говорить. Более того, все программы направлены и федеральные, и региональные, и в рамках Дальневосточного федерального округа на то, чтобы как раз привлекать ресурсы, привлекать молодежь. На самом деле ситуация меняется. Меняется в лучшую сторону. Отток есть, во-первых, он замедлился. Угу. И в основном он связан по структуре оттока, он связан с молодежью, которая после школы поступает, ну, понятно, в ведущие вузы, Петербург, Москва, и, то есть едет в европейскую часть.
5: И
6: то
5: мы
6: есть,
5: надеемся, что они вернутся назад.
6: А кто-то возвращается, но губернаторы, конечно, понимают, что если создавать действительно классные университеты, а некоторые там есть такие, Витуса Беринга и так далее, то это будет хорошая альтернатива.
5: Ну вот по поводу университетов, науки и прочего, да, Академгородок, условно, Наукоград на острове Русский, это же в эту копилку история, насколько я понимаю.
6: Ну, там Дальневосточный федеральный университет, да, да, скажем, о чем мы говорим, это, наверное, Новосибирск все-таки, да? Да, то есть это туда же, да, но это больше, наверное, образовательное, хотя, конечно, последние, наверное, лет, так скажем, 10 и даже 15 идет такая реформа, совершенно верная, когда образование и наука рассматриваются, развиваются не отдельно, угу, а в комплексе, то есть научно-образовательные комплексы, потому угу, что это все очень взаимосвязано, и современно, на самом деле, профессора, могу по себе сказать, без научной деятельности это, ну, несерьезно. Поэтому это все на сегодняшнем этапе развития, это совместные, так скажем, такие проекты. Да, кампус ДВФУ на острове Русском, кстати говоря, там был, очень уникальный, там бухта, то есть уникальные красиво, условия. Да, у них собственный пляж у студентов. Понимаете, собственный пляж, свой кампус колоссальный. То есть, и там еще...
5: И широта это города Сочи, если я правильно помню.
6: Да, широта, да. Ну, хотя там, конечно, специфика все-таки океана. Да, все-таки это не Черное море. Но, да, то есть потенциал колоссальный.
2: Угу. Я прочитал, кстати, что такое это самое, квантовые вот эти вот штуки. Не буду говорить, никто ничего не поймет. А давайте послушаем следующую цитату, потому что это все неразрывно связано с тем, о чем мы говорим сейчас. Включите, пожалуйста.
7: Отдельно скажу о развитии трансарктического транспортного коридора, который проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли, он призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок. Открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок для бесперебойного северного завода в арктические регионы Российской Федерации. Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной. Для этого строим ледоколы и суда ледового класса, сервисный и спасательный флот. Наращиваем спутниковую группировку и укрепляем порты, включая Диксон, Певек, Тикси, Архангельск и Исабетта. Работа идет практически по всем этим направлениям. В этой связи отмечу знаковое событие, которое состоится уже скоро. На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу «Бухты Север», а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам. Мы также планируем интегрировать арктические морские терминалы с железнодорожными и внутренними водными путями, чтобы постепенно сюда подключились грузопотоки из Центральной России, Урала, Сибири. И, конечно, чтобы поставлялись импортные товары. Так совсем недавно, в августе, через Российскую Арктику прошел первый контейнеровоз из Китайской Народной Республики в Мурманск. И мы с другими партнерами планируем продолжить эту работу в самое ближайшее время. В целом, ожидаем, что к концу текущего десятилетия объем перевозок по трансарктическому коридору составит не менее 70 миллионов тонн в год. То есть вырастет как минимум вдвое от нынешнего.

0: и образование, все в одном.
1: Да, да, можно так констатировать, что это, ну, это задача. Конечно, угу. Одно дело задача, одно дело ее реализация на практике. Но что-то удается, что-то пока вот, например, с точки зрения там перевалочных моментов, особенно вот новые эти вот технологии, это, конечно, уникально, потому что ускоряет бизнес-процессы, разные колея, вот эти все проблемы, они решаются. Но если это масштабировать, если это развивать, вкладывать, вот сюда инвестиции нужны. И частные, и государственные, и ГЧП вместе взятые, то есть разные форматы.
2: Хорошо, а мы не боимся, что, включившись во все вот эти вот инвестиции, мы получим такого, как бы это сказать,
0: пожирающего деньги монстра?
2: Дипломатично. Нет, нет, я не об этом. Я имею в виду непростого партнера, как Китай. А что мы можем противопоставить огромному количеству денег, которым обладает Китай, огромным потенциалом, людским, в том числе, которым обладает Китай. И как эта задача, в принципе, может решаться?
1: Но дело в том, что корпоративный сектор Китая, если посмотреть вообще вот последние годы, он себя ведет, на самом деле, достаточно аккуратно. Он вкладывает внутри Китая, создавая рабочие места, налоги и так далее, и так далее. То есть здесь и безопасность, там решение многих комплексных вопросов. А вот что касается как раз внешних, так скажем, связей, он больше продает продукцию, готовую уже, да, то, что мы потребляем сейчас, активные машины и так далее. Поэтому ожидать, что прям какая-то будет такая технологическая экспансия, которая прямо все, и софт, и так далее, прям поглотит, не думаю. Плюс есть наработки, ну, российского корпоративного сектора. Вот как раз, вот с туда,
2: но мы же площадки свои торговые в Китае как это, имплементируем, продавливаем, если я правильно помню, да? Об этом уже шла речь, и достаточно...
0: Мы сейчас будем на минуту делать техническую паузу для анонса. А вот ответить на этот вопрос Владимир Олегович может сразу после.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
0: Так, возвращаемся мы в эфир.
2: Продолжаем со скребом.
0: Да, и вот, собственно говоря, вопрос, Владимир Олегович, не боимся мы все-таки вот, да, того, что через ту же платформенную экономику Китай займет лидирующие позиции не только в этом регионе.
2: И будет,
0: да,
2: пожирать наших там всяких, не буду говорить вслух, ну, понимаем кого, да?
0: Ой, этих не жалко.
1: Ну, специфика современного мирового экономического пространства заключается в том, что все-таки ключевые агенты — это транснациональные корпорации. Они действуют в трансграничных условиях. Поэтому, конечно, безусловно, пересечение, конкуренция, имплементация, какие-то комплексные, не знаю, там, коллаборации, они, ну, неизбежны, понимаете? Нельзя, это не национальное закрытое капсулированное общество, понимаете? Но, с другой стороны, да, действительно надо думать о безопасности, надо думать о каких-то сферах, которые требуют особого отношения, ну, для этого и должна заниматься власть этими вопросами и по-умному подходить, не просто открывать. Где-то надо привлекать и активно, где-то, то есть, например, если это, ну, не знаю, там, какая-то сугубо торговля какими-то там бытовыми вещами, а где-то есть, извините, там, данные очень важные, которые могут действительно внести себе риски для других сфер. То есть, это вопрос комплексный.
0: Но при этом надо же понимать, да, что страна такая, как Россия, да, по масштабам всего и с такими амбициями, как у нас есть, и с нашей претензией на мировое технологическое лидерство, мы не можем перейти в режим чучхи и сказать, что мы тут сами вот все сделаем. Мы сейчас все тут импортозаместим, никого не пустим.

0: Никаких иностранных инвесторов тут не будет, сами все.
1: Автарки быть не может, безусловно. Глобализация, начавшаяся в 70-е годы, 50 лет. Хотя сейчас, конечно, другой немножко тренд. Деглобализация, если уж так научным языком
2: говорить. Слушай, маятник качнулся, он должен качнуться в другую сторону.
1: Но глобализационные тренды все равно, они не остановились. Где-то что-то...
2: Производство в мире таково, что невозможно капсулироваться, потому что рынка внутреннего не хватает. Даже Китаю не хватает собственного внутреннего рынка.
1: Абсолютно.
2: При том, что у них существует государственная политика по развитию внутреннего рынка.
1: Да.
2: Никуда он не денется, ему нужно продавать в мир.
1: Но я бы добавил сюда еще вот интересный экономический показатель. На самом деле Китай об этом мало говорят. Его последние экономические показатели, я имею в виду с вот ковидного периода, с 2020-2021 года, они, например, если смотреть по ВВП, хотя это такой, конечно, очень условный, любой экономист скажет показатель, они не очень впечатляют. То есть это все в районе пятерки, 5% в год. А было... На пике вообще 19, устойчиво 13,
2: было,
1: потом
2: по-моему,
1: 7.
2: Да, даже за 20 они куда-то вылетали, там 20-21, да, но это совершенно фантастические, космические скорости.
0: Но капсуляция
2: действительно они должны невозможно. Были качнуться назад.
1: То есть сейчас там
2: внутренние... Они остывают, да. У них уменьшается население.
1: Да, уже все нету, совершенно верно.
2: Вот, у них есть свои проблемы, с которыми они сталкиваются. И когда нам говорят, да? что придут китайцы и нас проглотят, мне, конечно, понятно, что с ними нужно вести себя осторожно. Но уже не проглотит.
0: Плюсом, очевидно, есть чем еще заняться. А что касается процессов глобализации, есть такой интересный еще американский геополитик Питер Зейхан, который... очень интересные книжки, почитайте при случае, на русском языке есть, уважаемые наши слушатели. А у него есть подсчет, например, что для того, чтобы... Короче, обычные вот, типа настоящие итальянские джинсы, которые всем очень нравятся, да, значит, производятся в 33 странах мира.
1: Да, да.
0: Джинсы. Просто джинсы. Да. То есть их нельзя произвести в одной стране.
1: Мировое разделение труда. Никто не отменял. А в наших условиях безусловно. То есть северокорейский путь, он нереалистичен. Кстати говоря, недавно об этом высказывался и Собянин, и кто-то из вице-премьеров, по-моему, вот недавно буквально. То есть, конечно, что-то может трансформировать, но это совсем другие условия. Иначе мы просто скатимся в технологическую деградацию.
2: Ну, феномен Северной Кореи очень интересно обсудить, но не сейчас, потому что если мы вспомним, что это прокси Китая, то все становится на свои места.
0: Давайте к следующей теме перейдем, раз мы уже коснулись вопросов демографии, в контексте Китая, который тоже пошел по нисходящей, да, на самом деле весь мир идет по нисходящей, и мы ровно неделю назад в этой студии с Ильей об этом говорили. Давайте следующую цитату нам, пожалуйста.
3: Вообще в постиндустриальном мире везде происходит одно и то же. Просто везде одно и то же. Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем. Но если говорить о регионе, где мы находимся, мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7. Понимаете? Больше, чем в два раза. Меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же на уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели. И мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше. И мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи. Я сейчас не буду перечислять все эти инструменты поддержки. Некоторые я назвал, и они здесь больше, чем в целом по стране. Я тоже об этом говорил. Но это одна составляющая поддержка семьи непосредственно. СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин. У нас первый ребенок начал появляться, как в Западной Европе. Женщина первого ребенка, значит, считает возможным и целесообразным где-то иметь в 29 лет уже. Ну, а пока одного ребенка подняли на ноги, до второго уже руки не доходят. Понимаете, поэтому здесь очень многое нужно сделать в общественном сознании, во всей политике государства, информационной политике и так далее. Это очень большой сложный комплекс вопросов. Демография – это что-то на грани науки и искусства. Поэтому, чтобы определить все эти такие точки знаковые и эффективные, нужно, конечно, все вместе поработать.
0: Вот президент сказал, на кого мы равняться не будем, да, вот в плане рождаемости, как минимум, точно.
2: Да. И у нас Корея, вообще все схемы, которые всегда существовали, и стереотипы, касающиеся рождаемости, абсолютно порушены и никак не работают. Ну, стереотип. Накануне любой большой войны издревле рождалось огромное количество мальчиков, и рождалось вообще больше людей, да. Что мы имеем на сегодняшний день? Между прочим, Вторая мировая просто подтверждала именно этот тезис, потому что, ну, некое внутреннее там генетическое стремление человечества самосохраниться, поэтому взрыв рождаемости нету.
0: На кого нам равняться сегодня, Владимир Владимирович?
1: Ну, да, если мы говорим о развитых обществах, все-таки, которые прошли путь модернизации и находятся на стадии постмодернистского перехода, то есть такие интересные общества, исключения, где рождаемость и фертильный коэффициент очень высокий, 2,8, 2,9, то есть это вот Центральная Азия, Казахстан, Узбекистан и Израиль. То есть он падает. По-разному исследователи это интерпретируют. В Израиле как религиозный фактор, так сказать, ключевой. Ну, а так, в целом, если мы берем, то это вот общий такой тренд, потому что второй демографический переход, он меняет институт семьи.
2: А что такое второй демографический переход?
1: Ну, первый переход был связан с тем, что количество рождений становилось меньше, и жизнь продолжала, жизнь удлинялась таким одним словом, да. На сегодняшний и умирали не так, так скажем, быстро, как это было, потому что какое-то время, там, не знаю, 100 лет назад средняя продолжительность жизни была 40 лет, угу. Там, и она очень... То есть это вот последнее, это как раз больше думать о качестве, что называется. Ну, то есть не количество, а качество, если по-простому, угу. Да. И, конечно, новые условия, потому что, ну, новая жизнь все-таки это не сельхозуклад, да, там, где надо было выжить. Вообще семья создавалась для того, чтобы выжить. То есть больше детей, многие умирали, не было контрацепции, слабая медицина, то есть там комплекс факторов. Сейчас все по-другому, вообще качественно по-другому. И вот это по-другому, оно приводит к осмысленности, к взвешенности, к пониманию, то есть вот смещается возраст рождения первого ребенка, да, вот в России сейчас 26 лет.
0: Это 29.
1: 29.
0: Нет, недавно 26, я слышу. Вот как раз на ВЭФе, чуть ли не устами президента, было озвучено 29.
2: 29 лет.
1: Ну вот он поднимается.
2: Ну, на самом деле, скорее всего, да, так и есть, он поднимается, причем он поднимается не только в нашей стране. Но если мы имеем в виду, что есть такие уникальные на нашем шарике регионы, это Киргизия, это Узбекистан, это Казахстан, мы же должны просто вцепиться и изучать, что же там такое, да? Понятно, что нужно менять человеческие мозги для того, чтобы люди захотели себя продолжать. А что там? У нас есть исследования?
1: Это вот сложно, это исключение, потому что все остальные общества, если возьмем Латинскую Америку, безусловно, Европа, которая с этого начала, Юго-Восточная Азия, они идут, более того, некоторые идут, как сказал президент, совершенно верно, уже, ну, по сути дела, такой демографической, ну, если не катастрофе, то очень серьезным проблемам. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, то есть там меньше единицы.
0: Угу.
1: В некоторых больших городах Китая, в больших городах. Вот там, вот понимаете, вот эта зависимость, чем более развита, тем вот это падает. Ну, здесь разные меры, надо думать. В Центральной Азии все-таки это культурный фактор. Угу. И как-то они быстро в модерн вошли, то есть как-то вот у них получилось так. Ну вот это отдельная история для анализа. Ну я думаю, что вот важный момент, который подчеркивают разные демографы, хотя это все дискуссионно очень, это все-таки мы говорим о там, материнском капитале, что очень важно. Но его же сместили в нашей стране со второго ребенка
0: да.
1: На первого. Вот это...
0: И многие как раз демографы очень критикуют
1: да.
0: Это решение.
1: И это потому, что если семья создается, то первый так или иначе, если задается, он возникает в силу того, что, ну, вот...
0: Там... Он не может не возникнуть?
1: Ну, да, это целом, или там да. Какие-то другие проблемы, или совсем уж свободные семьи. А вот второй, вот где как раз коэффициент, она вот здесь надо... А здесь получается, что там платят, но это уже совсем другие деньги.
0: Угу. Ну, не только деньги, конечно, да, потому что, ну, наверное, странно сравнивать Киргизию, Узбекистан и Израиль, да, то есть это принципиально разные государства, но мы можем, наверное, найти в них нечто общее.
2: Традиционалисты, я думаю, что религия, именно это.
0: Так или иначе, да, глубокую религиозность населения.
1: Но секуляризация, процесс секуляризации тоже идет, надо понимать, особенно в крупных городах. То есть, опять же, если это, то есть здесь общество тоже надо дифференцировать на сельскую часть, которая модерно еще, как говорится, подтягивается. Но урбанизация все равно доминирует, и там картина меняется. То есть религиозность, она все-таки не так зашкаливает. То есть в мечетях вы каждый день не найдете. То есть,
2: ну, демография.
1: Как 5 раз в день, то есть совершать обряды
2: в Казахстане. На границе науки и искусства.
1: Люди на работе. Угу. Как у нас, ну, то есть вы же видите, что это, скажем, это... Ну, поэтому это вообще комплексное, сложное, но то, что президент ставит эту задачу отдельно, особенно в контексте развития Дальнего Востока, это архиважно. Потому что там действительно огромная территория, всего 7 миллионов проживает, 40% территории страны, 7... что такое 7 миллионов, это Питер плюс агломерация.
0: Ну, да.
1: И
0: да.
1: Все. А это все регионы с самого севера до там, Приморского края, фактически Кори. То есть вот какая география, колоссальная.
2: 18 есть... Франций поместится на этой территории.
1: Да одна Саха-Якутия, простите, самый большой по территории регион. То есть о чем можно говорить? Он... Поэтому здесь надо решать, конечно, комплекс. Там особо ипотека и так далее. Но опять экономические вещи. Понимаете, вот я разговариваю с коллегами там, с Дальнего Востока. Вроде ипотека 2%. Ну где такую найдешь?
0: Нигде.
1: Ну, есть там в европейских странах, понятно, это отдельная история, да? Ну, в нашей стране или там вообще вот в развивающихся, то есть это, ну, фантастика, да? Когда нам предлагают под 18, то есть. Но за счет этого девелоперы поднимают цены. Квадратный метр, говорят, немножко не дотягивает до Москвы. Ну, то есть, что это такое? Значит, как-то ну, тоже надо
2: жулики.
1: Создавать...
2: Жулики. Ну... Давайте поменяем девелоперов на строителей, и все станет на свои места.
1: Ну...
2: Да. А что там с гектаром, кстати, дальневосточным, не знаете?
1: Тоже хорошая история. Не очень, честно сказать, он пошел. Почему? То есть гектар это
2: нужно
1: хорошо.
2: Нужно тянуть, тянуть
0: сейчас
2: трубу
0: газовую. Я вынужден опять вот в самом интересном месте ставить эти самые знаки препинания. Я вам сейчас скажу про арктический гектар. Я прям очень внимательно вопрос изучал. Да, я хотел себе взять арктический гектар. Сейчас мы минуту пропустим, и я расскажу эту удивительную историю.
4: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
0: Вернулись в эфир. Мы тут пока пауза, продолжаем да. говорить.
2: Обсуждаем просторы нашей страны.
0: С гектарами, да, вот я прям очень интересовался. Часть Карелии, Республики Карелии, входит в эту в арктическую зону. И я очень люблю Республику Карелию. Я очень хотел там взять себе вот этот гектар и заняться там какой-нибудь общественно полезной рекреационной деятельностью. Но проблема заключается в том, что туда только на собаках. Ну вот, натурально. И все, что там будет при хорошем раскладе, это электричество. Ну, вода, воду даст природа, да, и все. То есть там нет и не будет газа, а там одному Господу известно, что со связью. Я уж не говорю про интернет, а хотя бы, чтобы на елку влезть, и эта буковка Е появилась на экране телефона. Поэтому истории дико интересные, да. Я знаю огромное количество желающих, которые сидят и читают про эти гектары, и мечтают их взять, но в реальности, ну, не знаю, чем там можно заниматься, к сожалению.
1: Ну, проблемы комплексные. Конечно, я думаю, все-таки выдавать на дело в 21 веке и думать, что каким-то образом без инфраструктуры, транспортной, электричной, ну, все.
2: Типа сами самоорганизуются?
1: Да. Ну, это куда? То есть это современный человек. То есть это же мы предлагаем не пенсионерам, чтобы там, не знаю, ну, цветочки высаживать, да? Это задача же в развитии. Здесь надо, конечно, идти по пути. Кстати, Татарстан очень хороший кейс. Очень хороший кейс. Вот эти новые, ну, правда, там IT-города.
2: А что у них планируют?
1: Ну, Иннополис, вот эти все вот. Историка о создании города с нуля в пустом месте, да. Частный бизнес в Владимирской, по-моему, области вот строил там целый город, ну, как город, так мини, да. То есть это строительство всего под, что называется... То есть вот это да. То есть на Дальнем Востоке, вот то, что мы говорим, та тематика, строить какие-либо, может быть, небольшие, но полноценные в смысле инфраструктуры, новые... локации, да, обживать. Вот эта история очень интересная. Ну, просто дать надел и ожидать, что будет какой-то прорыв, я думаю, это...
0: А это вот ровно то, о чем мы говорили в первой части программы, да, что все очень увязано, да, то есть если будет нормальная энергетическая система, если будет хорошая логистика, да, будут дороги, неважно, там, пилотные будут или беспилотные поезда, да, но если там будет инфраструктура, то туда люди, безусловно, поедут и работать, и отдыхать, и воспитывать там детей. Страшно быстро летит время программы, поэтому надо успеть
2: еще
0: про важное. Да? Значит, про важное я сначала своими словами, потом цитата. Важное было то, что о необходимости укреплять систему противовоздушной обороны. Да, и противовоздушной обороны, в том числе нефтепереработки. А что там нам Новак пообещал, что это никак на ценах не скажется? Да? Верим Новаку?
1: Ну, реально, экономисты говорят о том, что в среднем на 20% подорожало
2: топливо. Ну да, давайте будем верить Новаку, просто не смотреть на таблички цен на АЗС. А так, да.
0: Вот. Но есть человек, которому, безусловно, верим, да, и вот этот статус сейчас я прошу нам еще одну поставить.
3: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит? Значит, это сложное, тяжелое дело, боевые действия. И, конечно, много здесь возникает проблем. Мы их решаем. Что с точки зрения наличия военнослужащих, у нас здесь никаких проблем нет. А вот у противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения там из госпиталей. Количество это каждый месяц минус там 8-12 тысяч человек. Каждый месяц. Поэтому и динамика ситуации на линии боевого соприкосновения всем понятна. Здесь можно чего угодно рассказывать. Так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. Да, и в последнее время темп движения нарастает.
0: Ну вот мы сегодня находимся в такой реальности, где экономика напрямую увязана с... Ну и вообще все, да, напрямую увязана с новостями с театра военных действий. Да. А вот на ваш взгляд, это заявление президента, какой эффект оказало, окажет на экономику, на общественное настроение?
1: Я думаю, что это очень важно, то, что президент высказался, причем так обстоятельно, не просто там, ну, 5 секунд и все, он именно пояснял и четко сказал относительно мобилизации, потому что социологи сейчас фиксируют, тревожность последние вот месяц-два, она достаточно высокая.
0: Ну, ее разгоняют очень старая.
1: Да, ну, ее разгоняют, плюс, а общество же реагирует на информационный фон, то есть оно же, на что оно еще может реагировать, да? Поэтому вот то, что он объяснил и сказал, все-таки этого не будет, я думаю, что это такой важный месседж, хотя, конечно, ситуация меняется, мы знаем, все по-разному может быть в нашей жизни, да, но, по крайней мере, это важно все-таки вот, тем более связывают с чем? С выборами же. Обычно говорят после выборов, а это вот буквально что, выборы 18-го, 19-го, 20-го.
0: Ну, да, да, да.
1: Вот, то есть это все-таки важный месседж всему обществу, особенно молодым, вот, которые даже некоторые уже начали чуть ли не уезжать. То есть, конечно, зачем? То есть, ну, нам надо, ну что же мы теряем лучших, но это никуда не годится. Все-таки это вопросы, понимаете, должны решать профессионалы. Есть вооруженные силы, есть специальные службы. У нас они в стране, ну, в количестве достаточном, да, чем мы, так скажем, будем врачи, учителей и так далее, как-то, ну, создавать условия, они будут дергаться. Ну, поэтому это важно, я надеюсь, что так и будет. И дальше будем все-таки растить детей, учить, наукой заниматься.
0: Потом здесь же тоже, ну, когда холодным взглядом на все это смотришь, вот тут уже экономика работает в обратную сторону. Да? Предположим, там вот где-то я читал, что необходимо мобилизовать там, 500 000 человек. 500 000 человек – это на минуточку сколько? 2 000 000 пар обуви. Ну, вот только. Прям, да, потому что нужно же, как бы, ну, летний там демисезон и зима. Да? Я не думаю, что где-то на складе лежат 2 000 000 пар обуви, там все необходимых размеров. Да? Значит, и так далее, и тому подобное. То есть это же огромный, дико сложный, дико дорогой организационно-экономический процесс. Его нельзя запустить вот так вот по щелчку, чтобы все пошло и заработало.
1: Ну и так в экономике же, видите, финансирование, бюджетные проблемы, то есть вот эти асимметрии, которая сложилась за последние годы в силу вот этих вот вызовов и проблем, да, то есть дальше, я не знаю, усугублять, ну а потом мы должны понимать, последний все-таки год-полтора, по-моему, даже уже все поняли, уж тем более, наверное, и в Минобороне, и в Генштабе, что война практически на уровне дронов идет, понимаете, то есть уже никто, ну это же не Вторая мировая, не Первая мировая, то есть технологии номер один.
2: Технологии, да, но ни один дрон не выиграет войну. Да?
1: Ну, это понятно.
2: И рой дронов тоже не выиграет войну. Выиграет войну тот самый солдат на земле. Никакого другого варианта ни при каких технологиях не будет. Даже если это будут ходячие роботы. И это тоже нужно понимать. То, что у нас на самом деле ресурс в сравнении с нашим противником, которым, к сожалению, стала Украина, несравнимо больше... Тут, в общем, не нужно даже подсчитывать пары обуви. Да? Достаточно посмотреть на то, каким образом осуществляется мобилизация на Украине, и вспомнить слова Буданова, которые он произнес, по-моему, пару дней назад.
0: Террориста, экстремиста и так далее.
2: Да, и все прочее, дорогой Роскомнадзор, да, мы помним, какой он нехороший человек. Но сказал он очень вменяемую вещь. Он сказал, нам нужно в месяц мобилизовать минимум 30 тысяч человек.
0: Ну, что прямо свидетельствует
2: о потере. Сядьте с карандашиком и посчитайте.
0: Очень жалко, на самом деле, этот интересный разговор заканчивать, но время неумолимо. Владимир Олегович, спасибо вам огромное за уделенное время.
1: Спасибо за приглашение.
0: За интересную
2: Приходите еще, мы так любим умных людей.
0: Очень, да. Владимир Кротков, доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук, был у нас в эфире. Значит, мы сейчас будем передавать эстафету эфирную, ту самую, нашим коллегам из новостей. Узнаете, что случилось, что там в спорте, какая будет погода.
2: Про Кушнера с Виткофом тоже, наверное, что-нибудь узнаете.
0: Или не узнаете. Вот. А потом мы вернемся, и у нас еще очень интересный второй час. Так что не сходите.
4: Ржавчина. Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
5: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
6: С 5 класса мечтала о своей группе.
5: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж. Аурум Инутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
8: Словарь русских говоров Забайкали.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Приятного аппетита!
10: Приятного аппетита!
11: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
12: 22 сентября в конце.
4: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: МЧС России напоминает.
15: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
4: Реклама.
5: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Никаноровка и Грузская в ДНР перешли под контроль российских войск. Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. И темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних. Далее подробнее. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности стала главной темой оперативного совещания президента с постоянными членами Совета Безопасности.
16: У нас сегодня очень важный вопрос – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности. Два докладчика – министр внутренних дел и генеральный прокурор. Давайте начнем работать. Пожалуйста, Владимир Александрович Колотинцев.
2: Владимир Путин сегодня провел заседание Российского оргкомитета «Победа». Президент назвал ключевой задачей сбережение мест памяти, воинских мемориалов и зданий, где произошли знаковые события военной истории.
3: Одна из ключевых задач – сбережение мест памяти. А это не только воинские мемориалы, но и здания, где произошли знаковые события, кварталы, природные ансамбли. Здесь человек эмоционально прикасается к прошлому, глубоко осознает значимость неразрывной связи поколений, свою принадлежность к истории родной страны. Именно так, через личное восприятие, и формируется ответственность за отечество, национальная идентичность. Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов знали, почитали их колоссальный вклад в великую победу, роль в истории России.
17: Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Никоноровка и Грузская в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что в период с 29 августа по 4 сентября осуществлены массированные 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по военным целям на Украине. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов, реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6093 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВМС Украины, говорится в сообщении Министерства обороны. Уровень запасов газа в подземных хранилищах России достиг 90%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Тем временем уровень запасов в хранилищах Европы составляет лишь 65%. Об этом сообщает Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры. Это на 17% пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние 5 лет. Миллер ответил, что наши зарубежные партнеры, которые работают с российским газом в преддверии зимы, тоже чувствуют себя уверенно. Россия и Китай сейчас обсуждают проект газопровода «Сила Байкала», раньше «Сила Сибири-2», для поставок российского газа в КНР, сообщил вице-премьер Александр Новак в Владивостоке на заседании Российско-Китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Он отметил, что российские компании на фоне ближневосточного конфликта вновь показали себя надежными долгосрочными партнерами, поставляющими нефть по рыночной справедливой цене.
18: Главное, что Россия предлагает рынку вместе с ресурсами, это надежность. Даже в условиях внешнего давления российский топливно-энергетический комплекс в полном объеме выполняет обязательства, играя стабилизирующую роль на мировом рынке энергоресурсов. Наши компании строят трансграничный участок через реку Уссури. Начало подачи газа намечено на следующий год. Продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект, как теперь он уже называется, «Сила Байкала».
17: Благодаря оперативно принятым мерам ситуацию с обеспечением аграриев топливом удалось стабилизировать, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на оперативном штабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ. Министр напомнил о поручении президента, которое касается первоочередного обеспечения топливом агропромышленного комплекса. Здесь совместно с Минэнерго мы в оперативном режиме каждый день регулируем ситуацию, если возникают какие-то вопросы, рассказал министр, добавив, что Минсельхоз России ждет неплохой урожай в среднем по всем культурам. Темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних. Уже собрано более 110 миллионов тонн зерна. Госавтоинспекция Волгоградской области не будет штрафовать водителей, которые не пристегивают ремни в очереди на АЗС. Такие постановления на основе нарушений, зафиксированных по камерам, в случае обращения будут отменены, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее сообщалось, что в Волгограде автомобилисты, ожидающие в свою очередь на покупку топлива, стали получать штрафы ГИБДД. В уведомлениях указано, что водители не были пристегнуты ремнем безопасности. Осень вторнется в Москву уже в эти выходные, причем начало нового календарного сезона будет агрессивным. Ветер усилится в порывах, прольется много дождей, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
19: В выходные природа словно щелкнет выключателем. В субботу резкое ухудшение метеоусловий, начнется агрессивное вторжение осени. Ну и, соответственно, это будет такой настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер усилится в порывах до 13-18 метров в секунду. Ну и на каждый квадратный метр московской земли завтра прольется по 2 ведра дождевой воды на метр площади. Но если быть более точным, это 23 миллиметра. В такой ситуации, конечно, можно промокнуть. Ну и термометры тоже завтра заплачут, покажут сентябрьские плюс 14-17. В воскресенье столько же, дождь, правда, меньше интенсивности, но продолжит барабанить по крышам москвичей. Спорт.
20: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Бангкоке продолжается третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию. 17-летняя россиянка София Дзепко выиграла турнир среди девушек. Напомню, что Дзепко также стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при в Сиане и официально квалифицировалась в финал Гран-при, который пройдет с 10 по 13 декабря в Чунцине. А в Токио проходит турнир серии Челленджер Киношита Групп Кап. В короткой программе у женщин, вернувшейся в большой спорт, Александра Игнатова показала чистый прокат и расположилась на четвертом месте с результатом 74,92 балла. Камила Нелюбова третья, Анна Фролова пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет после короткой программы вторым, Евгений Семененко шестым, Петр Гуменник, допустивший два падения, 13-й. Теперь новости футбола. 21-летний нападающий ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу в Акрон на правах аренды, пишет «Спортэкспресс». В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей, забил один гол. А вторую половину сезона он выступал в аренде в «Крыльях Советов». «Спартак» не сумел договориться с футбольным клубом «Сочи» о приобретении голкипера Александра Дегтева, сообщает «Метарейтинг». Со сторонам так и не удалось прийти к взаимопониманию по финансовой части сделки, переговоры по которой заняли больше двух месяцев. Сборная Свердловской области со счетом 92-69 обыграла команду Москвы в финальном матче баскетбольного турнира «Спартакиады народов России». Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. Россиянка Ксения Мишарина заняла первое место на дистанции 7,5 километров на юниорском чемпионате мира на открытой воде в Аргентине. Это первое золото российских пловцов на этом турнире. Ранее Полина Козякина заняла второе место на дистанции 10 километров. И пока это все новости спорта.
21: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 16, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске пасмурно, плюс 24. В Рязани временами дождь, плюс 20. В Краснодаре ясно, плюс 32. В Майкопе малооблачно, плюс 29. В Ставрополе ясно, плюс 27. В Нальчике небольшой дождь, плюс 26. В Донецке переменной облачности, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью, плюс 11, днем, плюс 16. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 14, днем 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин, 20 часов 10 минут.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Губернатор Андрей Клычко вручил награды победителям конкурса на лучший бренд Орловской области. Для 40 тысяч сельских жителей области качество медицинского обслуживания повысится в текущем году. Орловские мастера стали лауреатами и дипломантами фестиваля «Русское поле» на Поклонной горе в Москве. Далее об этих и других событиях подробно. Губернатор Андрей Клычко вручил награды победителям конкурса на лучший бренд Орловской области. Победителем признан творческий коллектив из Орла. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2026 году в 13 районах области запланировано возведение 28 модульных конструкций. Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказал руководитель департамента здравоохранения Константин Бобраков.
2: Количество жителей, которые будут в этих новых условиях получать первичную медико-санитарную помощь, как доврачебную, так и врачебную, будет превышать 40 тысяч человек.
1: Орловские народные мастера Ирина Сухарева, Евгения Люборада-Серебренникова и Игорь Кожанчиков стали лауреатами и дипломантами фестиваля «Русское поле». Он состоялся в 15-й раз в Москве на Поклонной горе. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец Леонид Панфилов пересел за руль Нивы. Действующий обладатель Кубка России по кольцевым гонкам примет участие в третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам, который пройдет с 9 по 13 сентября на территории Челябинской области и Республики Башкортостан. В Орловской области появилась первая площадка со столом для игры в тэкбол. Ее открыли в Мценске. Она оборудована современным резиновым покрытием и столом для игры в тэкбол. Тэкбол – это динамичный вид спорта, который объединяет элементы футбола и настольного тенниса. Его суть – перебрасывать футбольный мяч через специальную изогнутую сетку на особом столе, используя для этого любую часть тела, кроме рук. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле по области облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью 14 градусов. Днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер западный от 8 до 10 метров в секунду. Со штормовыми порывами до 23 метров в секунду. Будьте осторожны, при таких порывах возможны повреждения деревьев и строений. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Его подготовил и провел Юрий Левин.
4: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
4: Выборы в Государственную Думу
3: 2026. Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно – и на результат.
4: Выборы в Государственную Думу
3: 2026. Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
4: Выборы 2026.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
11: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
12: Мы добились увеличения финансирования годных лекарств. Качественная медицина должна быть доступна каждому.
13: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
14: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
15: По нашей инициативе запущена программа обеспечения врачей жильем. Это поможет закрепить квалифицированные кадры в регионе.
14: Поддержи достойных.
13: Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
14: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
16: Наша задача, чтобы каждый бюджетный рубль работал на людей, делая нашу область комфортнее и лучше.
14: Поддержи достойных.
13: Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
14: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
17: Обучение во вторую смену не должно восприниматься как норма. Необходимо уйти от этой порочной практики и вернуть детям учебу в одну смену.
14: Поддержи достойных.
13: Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Выборы 2026.
14: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
12: Мы добились увеличения финансирования годных лекарств. Качественная медицина должна быть доступна каждому.
14: Поддержи достойных.
13: Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
14: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
15: По нашей инициативе запущена программа обеспечения врачей жильем. Это поможет закрепить квалифицированные кадры в регионе.
14: Поддержи достойных.
13: Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
14: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
16: Наша задача, чтобы каждый бюджетный рубль работал на людей, делая нашу область комфортнее и лучше.
13: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене. Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
17: Обучение во вторую смену не должно восприниматься как норма. Необходимо уйти от этой порочной практики и вернуть детям учебу в одну смену.
13: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Выборы 2026.

0: «Перекресток» – музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».
1: У микрофона Григорий Николаев. Приветствую вас на нашей очередной встрече на музыкальном перекрестке. Роберт Смит – музыкант с одним из самых необычных голосов в рок-н-ролле. Он стал примером для подражания для сотен артистов по всему миру. В России его главным последователем считается группа «Агата Кристи». Они привезли в Россию из заграничной поездки альбом группы Роберта Смита «The Cure». Его музыка глубока и таинственна. Роберт Смит – герой этого перекрестка.

Роберт Смит родился в музыкальной семье. Отец был певцом, а мама – пианисткой. За свое детство и юность Роберт успел сменить несколько школ. Семья неоднократно переезжала. Гитара попала ему в руки впервые в 9 лет. Причем инструмент был классическим. К счастью, он не стал приверженцем точки зрения, что любой музыкант должен в точности владеть нотной грамотой.

Выбор жизненного пути представлял собой развилку. Это мог быть путь музыканта, а мог быть путь футболиста. Однако для второго Смит обладал слишком застенчивым характером. Сказать «прощай футболу» помог тренер, который не увидел в Роберте будущую звезду футбольных стадионов. Правда, на арену он в итоге вышел с гитарой в руках и микрофоном.

Вопрос, который волнует каждого начинающего музыканта, это насколько дорогим должен быть инструмент для первых шагов в творчестве. Роберт Смит не то что начинал на недорогом инструменте. Первые три альбома его группы The Cure были записаны на гитаре стоимостью всего 20 фунтов. Вряд ли он как-то комплексовал из-за этого. Теперь в его коллекции инструментов более чем достаточно. Причем не только 6, но 7 и даже 20 струнных.

группу которой Роберт Смит посвятил всю жизнь, он основал в 76 году. Правда, называлась она тогда «Malice». Позже она стала всемирно известной «The Cure». Сейчас дискография группы насчитывает 14 студийных и 6 концертных альбомов. Среди широкой аудитории бытует мнение, что «The Cure» — это образец готического рока. Однако сам Роберт Смит протестует против такого определения. При этом он не отрицает, что музыка The Cure и его сценический образ действительно оказали влияние на готическую культуру.

Помимо The Cure, Роберт Смит отличился работой в коллективе Siouxsie and the Banshees. Дело в том, что на определенном этапе карьеры группа осталась без двух музыкантов. Смит предложил помощь. The Cure были в одном туре с группой Siouxsie and the Banshees. Смит был полноправным участником команды с ноября 82 по май 84. Он записал в их составе один концертный и один студийный релиз.

Роберт Смит известен своим необычным образом, в частности, покрашенными в черный, взъерошенными волосами. Опять же, как и в случае с музыкой коллектива, Смит утверждает, что такой имидж никак не связан с готами. Он вообще считает себя довольно жизнерадостным человеком. Просто когда Смит в хорошем настроении, музыка как-то не пишется.

Сейчас Роберту Смиту 67. Последний студийный альбом The Cure вышел в 2024. Возможно, мы услышим еще не один релиз группы, но то, что их гастрольная деятельность не прекращена, сказать можно определенно. На этом очередной выпуск «Перекрестка» подошел к концу. Над программой работали автор-ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. Слушайте хорошую музыку, берегите себя, всего доброго!

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В 2027 году на Орловщине капитально отремонтируют 3 центральные районные больницы. В кризисном центре «Орловский» открылось отделение «Забота о семье». В Орле перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступлений террористического и экстремистского характера. Далее об этих и других событиях подробно. В 2027 году на Орловщине капитально отремонтируют 3 центральные районные больницы – Шаблыкинскую, Мценскую, детский корпус и Залегощенскую. Деньги на разработку проектно-сметной документации выделены, документы на конкурсные процедуры размещены. Также в следующем году планируют возвести 9 ФАПов. В 2026 году таких объектов будет 22 и еще 6 врачебных амбулаторий, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. 40 школ в регионе с 1 сентября работают в 2 смены. Они находятся в Орле, Ливнах, Орловском муниципальном округе и одна школа в Должанском районе. Такой режим учебы охватывает примерно 11 тысяч учеников. Об этом сообщила руководитель департамента образования региона Татьяна Патова в прямом эфире «Радио России Орел». В области стремятся к тому, чтобы школы переходили на односменный режим. В минувшем учебном году в 2 смены обучения было организовано в 47 образовательных организациях региона. В кризисном центре «Орловский» открылось отделение «Забота о семье». Для жен участников СВО в его рамках работает группа «Понимая его». Занятия там бесплатные. Группу ведут специалисты, которые понимают, что такое военная травма и как она отражается на семье, сообщил Департамент социальной защиты региона. К другим новостям. В Орле перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступлений террористического и экстремистского характера. Подробности по телефону расскажет исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального следственного управления Анастасия Дуничева.
2: Следствием установлено, что в декабре 2025 года в городе Орле обвиняемый, который придерживался радикально экстремистских взглядов, разместил в открытом доступе в одном из мессенджеров сети интернет публикацию с высказываниями, призывающими к осуществлению террористической деятельности, а также заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Летом и осенью 2025 года мужчина также размещал публикации, в которых содержалась негативная оценка групп лиц, объединенных по религиозному и национальному признаку.
1: Уголовное дело возбуждено на основании материала в оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Орловскому муниципальному округу совместно с экспертом региональной испытательной пожарной лаборатории провели плановую проверку на предприятии пищевой промышленности. С подробностями сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: В первую очередь инспектор государственного пожарного надзора проверил системы противопожарной защиты, эвакуационные выходы, состояние электрических сетей электростаночных изделий, дал рекомендации по безопасному применению электроприборов, изучил техническую документацию по пожарной безопасности. Завод также оборудован знаками пожарной безопасности, пожарными шкафами, планами и указателями путей эвакуации. Как отмечают инспекторы надзорной деятельности, плановые проверки на объектах – это не просто контроль, а возможность убедиться, что система работает, а персонал готов к любым нештатным ситуациям. А также в проверке участвовал эксперт испытательной пожарной лаборатории. Используя имеющиеся в арсенале приборы, он оценил работоспособность системы противопожарной защиты предприятия, системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
1: Также сотрудники МЧС провели необходимый инструктаж с руководством и персоналом предприятия. Празднование собора Орловских святых пройдет 8 сентября. Основные торжества по традиции состоятся в Болхове. Митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит богослужение в Спасо-Преображенском соборе, где покоятся мощи священноисповедника Георгия Косова. Ряд приходов Орла организует трансфер к месту празднования. Напомним, этот праздник появился в Орловском православном календаре с 2021 года. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Профессиональные тренеры подготовят орловцев к забегу по берегу. В соцсетях опубликовано расписание тренировок к благотворительному полумарафону. В плане 7 занятий, которые пройдут на баскетбольной площадке в Парке Победы. На тренировке с собой необходимо взять спортивную обувь и воду. Расписание в соцсетях забега. Благотворительный полумарафон по берегу пройдет 19 сентября. Футболистки «Орел ГУ КПРФ» сыграют в новом сезоне чемпионата России по футзалу. Всего за медали турнира будут бороться 6 коллективов. Регулярный чемпионат пройдет с 24 сентября по 4 апреля и будет включать 15 туров и 90 матчей. После завершения регулярного этапа команда продолжит борьбу за чемпионский титул в плей-офф. В первом туре наша команда примет на своей площадке брянский «Спартак». С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле по области облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью 14 градусов. Днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер западный от 8 до 10 метров в секунду. Со штормовыми порывами до 23 метров в секунду. Будьте осторожны, при таких порывах возможны повреждения деревьев и строений. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Его подготовил и провел Юрий Левин.

0: Радио России «Орел». Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
0: Радио России «Орел». Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Российские военные в ходе штурма села Никаноровка в ДНР уничтожили логистику украинских войск. И осень в Москве уже заявляет о себе. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.
2: У нас сегодня очень важный вопрос – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности. Два докладчика – министр внутренних дел и генеральный прокурор. Давайте начнем работать. Пожалуйста, Владимир Александрович Колосницев.
1: Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. На заседании Российского оргкомитета «Победа» президент отметил, что рост туризма по России будет расти.
2: У нас проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 миллионов в год. Но они должны быть не только удобными, безопасными, интересными. Главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории, традициях, чувство сопричастности к судьбе Отечества. Многое уже делается и на федеральном уровне, и в регионах. В частности, отмечу работу Росмолодежи в рамках проекта «Чем больше, больше, чем путешествие». Это программы Минэкономразвития, определившие уже более 140 маршрутов по местам воинской славы в 51 регионе страны. Отрадно, что в эту работу вовлечены и общественные организации. Более 200 маршрутов программы «Дороги Победы» есть у военно-исторического общества. Туризм, сопряженный с исследовательской деятельностью в части ратной истории, развивает и русское географическое общество. Будет правильно объединить все государственные, региональные, общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей, интересов, состава группы.
1: А президент Российской академии наук Геннадий Красников рекомендовал Оргкомитету «Победы» присвоить звание «Города трудовой доблести» 12 российским городам.
3: Трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны — это не только пример самоотверженного служения Родине и беспрецедентной мобилизации ресурсов в военное время, но и яркое свидетельство личного вклада жителей страны в победу. Предложил бы остановиться на следующих 12 претендентах. Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские поляны, Саранск, Черемхово, Уссурийск, Березники, Копейск, Серов, Ухта, Бийск. В годы Великой Отечественной войны предприятия этих городов награждались орденами и красными знаменами Государственного комитета обороны.
1: Напомню, звание «Город трудовой доблести» учреждено в 2020 году и присваивается городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и отметились трудовыми подвигами в тылу. Глава государства также подчеркнул важность выстраивания работы по сохранению памяти о защите Отечества, важнейших событиях истории страны в рамках единой государственной политики, общими усилиями граждан, власти, бизнеса и общественности. Российские военные в ходе штурма села Никаноровка в ДНР уничтожили логистику украинских войск и применили против противника мощное огневое поражение, сообщили в Министерстве обороны. Все это позволило российским штурмовым отрядам продвинуться вперед и выбить ВСУ из села. Согласно данным ведомства, Никаноровка была взята под контроль подразделениями 85-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. Минобороны отметили, что Южная группировка продолжает действия по установлению контроля на территории ДНР, в частности, ведет наступательные действия в направлении Славяно-Краматорской агломерации. Также в пятницу ведомство сообщило, что в ДНР под контроль вооруженных сил России перешло село Грузское. В Минобороны уточнили, что штурм села выполнили военнослужащие 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр». По информации Министерства обороны, перед началом операции расчет ударных дронов уничтожили все выявленные огневые позиции ВСУ для уничтожения заглубленных и долговременных огневых точек украинских войск, расположенных в лесополосах, применялись управляемые авиационные бомбы. После уничтожения позиции ВСУ штурмовые группы мотострелкового полка вошли в поселок и провели последовательную зачистку всех зданий и сооружений. Всего за неделю вооруженные силы России взяли под контроль 15 населенных пунктов, сообщило Министерство обороны. Визит спецпосланника президента США Стива Виткофа и предпринимателя Джареда Кушнера в Киев ожидается в воскресенье, сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Напомню, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проинформирует, когда состоятся контакты президента России с Виткофом и Кушнером. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сегодня сообщил, что спецпосланников президента США Виткофа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования украинского кризиса. Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области. До конца суток 4 сентября в отдельных районах ожидаются ливни, гроза, град и сильный ветер, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Осень в Москве уже заявляет о себе. Уже завтра к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, рассказала ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
4: Выходные у нас будут дождливыми, особенно суббота. Хотя ночь теплая, а день будет прохладным. Днем уже температура порядка 16 градусов всего лишь. При этом будет усиливаться и ветер.
1: За сутки может выпасть до 15 миллиметров осадков. Это четверть месячной нормы. В воскресенье интенсивность дождей немного снизится, но все равно будет сыро и прохладно. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калуги. Тренерский штаб сборной России по футболу объявил список из 38 кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор. Он начнется 21 сентября. 29-го в Казани состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Отмечу, что в расширенный список сборной России не попал один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал футболиста «Зенита» Игоря Дивеева на два матча российской премьер-лиги, один из которых условно. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Для Дивеева установлен испытательный срок до конца текущего сезона. Фигурное катание. В Токио проходит турнир серии «Челленджер Киношита Групп Кап». В короткой программе у женщин, вернувшейся в большой спорт, Александра Игнатова показала чистый прокат и расположилась на четвертом месте. Камила Нелюбова третья, Анна Фролова пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет вторым после короткой программы. Евгений Семененко шестым, Петр Гуменник тринадцатым. В Бангкоке продолжается третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. Победу у девушек одержала 17-летняя россиянка София Дзепко. А российский танцевальный дуэт Мария Фефилова и Артем Валов стал промежуточным лидером в соревновании по итогам ритм-танца. Теннис. 24-я ракетка мира Андрей Рублев сыграет на турнире серии ATP 250 в Алматы, который пройдет с 19 по 25 октября. Ранее свое участие на турнире подтвердили Даниил Медведев и Карен Хачанов. Действующим чемпионом турнира является Медведев. Сборная Свердловской области со счетом 92-69 обыграла команду Москвы в финальном матче баскетбольного турнира «Спартакиады народов России». Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Челябинске завтра пасмурно, плюс 24. В Перми облачно с прояснениями, плюс 23. В Ульяновске переменная облачность, плюс 23. В Элисте малооблачно, плюс 31. В Махачкале облачно с прояснениями, плюс 28. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 22. В Грозном небольшой дождь, плюс 28. В Херсоне ясно, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. А в Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: E-A-B. Play it.
1: Аурум Инутили.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
0: Друзья, я вновь приветствую вас в рамках нашей удивительной совершенно легендарнейшей, рок-н-ролльнейшей программы о временно неизвестных музыкантах под названием «Аурум Инутили». Меня зовут Дмитрий Чернов, и мы продолжаем искать самое настоящее музыкальное, пусть временами и бесполезное, золотишко. Сегодня у нас очень необычный эпизод. Сегодня у нас эпизод, который мы называем «Виртуальный кубок», и обладателем его стал коллектив из Новосибирска. Но удивительное дело, обладателем-то он стал почти 2 года назад. Как такое может быть? Воскликните вы, а я вам отвечу. Дело в том, что мы когда-то, друзья, наградили музыкантов группы R646, заслуженно вполне, нашим виртуальным кубком. Они в серии жесточайших, так сказать, музыкальных битв вырвали эту победу у своих достойнейших конкурентов и, соответственно, стали в 350-м эпизоде победителями и обладателями возможности записать свой персональный эпизод программы «Аурум Инутили». Затем мы на долгое время как-то разошлись с ребятами, как-то потерялись. И вот нашлись внезапно. И вот сегодня я предлагаю вам послушать песни этой группы R646 из города Новосибирска. И давайте поприветствуем гитариста этой команды, бэк-вокалиста этой команды, одного из ключевых музыкантов группы R646, Евгения Пенигина. Привет, Женя, я приветствую тебя и вся наша аудитория.
3: Здравствуйте, всем привет.
0: Ну, давай честно скажем, прошло много времени с тех самых пор, когда вы победили в 350-м эпизоде. Я не буду сегодня нашим слушателям напоминать, с какой песней вы победили. Это все мы публиковали и говорили об этом неоднократно в прошедшие уже дни и месяцы. Но я бы хотел бы тебя, наверное, начать терзать с вопроса главного. Что за эти почти 2 года в истории группы R646 произошло эпохального? Как вы эти 2 года провели в творческом плане? Что написали, что сочинили? Вот рассказывай, пожалуйста. Я еще раз хочу тебе сказать привет, чтобы ты начал с приветствия с нашей аудиторией.
3: Да, приветствую всех. Рассказываю. За эти 2 года наш музыкальный проект, он существует уже несколько лет в новом составе, активно развивался. Мы работали над новыми песнями. Собственно, вот сегодня все, наверное, новые как раз песни и прозвучат. Вообще наша группа, она делится на такие 2 ипостаси. Был у нас прежний состав, довольно долго он существовал. Потом был у нас перерыв на небольшой промежуток времени в течение нескольких лет. Вот. И мы, потом мы снова вернулись к жизни с новыми силами и с новыми текстами, с новой музыкой от нашей бессменной вокалистки, автора песен Евгении Абраменко. Вот. И, собственно, мы ловим, развиваем ее идеи. Ну, попутно, конечно, выступаем вместо клубах, выступаем на фестивалях, на опен-эйрах, в открытых площадках. Ну и, кстати говоря, время от времени мелькаем и на местных радиостанциях тоже.
0: В плане творческом, ведь наверняка, даже не наверняка, я-то слушал ваши новые песни, слышал старые ваши песни, и я обратил внимание, что они по саунду отличаются, и по качеству записи отличаются, и по подходу создания этих композиций они тоже отличаются. Почему?
3: На самом деле у нас все наше творчество, это, наверное, сплошной эксперимент, особенно последние несколько лет. Если мы еще в 2009, когда у нас официальный год образования группы был довольно давно, мы начинали с фолк-рока и пытались придерживаться этого стиля, то сейчас мы решили уже не держаться какого-то конкретного направления, а просто делать песни вот так, как песня просится реализоваться. Вот слушаем прежде всего, опять же, нашу Евгению, которая у нас художественным руководителем является группы, по моему в том числе настроению. То есть мы всегда стараемся слушать прежде всего ее и прежде всего ее видение. Вот. Поэтому когда-то вот песня должна быть потяжелее с ее точки зрения, а когда-то она должна идти в какую-то более легкую сторону, в какие-то другие разные жанры музыки должны применяться в той или иной композиции, исходя вот из текста, исходя из настроения такого, каким она видит для своего творения, вот мы, как участники группы, стараемся именно этому всему содействовать. Вот, ну и тут еще такой момент, что над звучанием конкретно работаю я, то есть я сведением, мастерингом занимаюсь. Угу. Вот, и тут у меня тоже сплошные эксперименты.
0: В песне «Следы», которую мы сейчас будем слушать, эти эксперименты чувствуются, они слышны там, заметны?
3: Да, но это скорее дань, наверное, нашему первому этапу творчества, фолк-року. И здесь и текст достаточно старый, он был написан достаточно давно, Евгений. Вот, и здесь мы скорее вот возвращались к истокам, хотя песня новая, да. Песня, кстати говоря, премьера, она нигде еще не звучала, не выкладывалась.
0: Давайте слушать, друзья. Песня «Следы» новосибирского коллектива R646. Для тех, кто не совсем понимает, что происходит, я еще раз напомню, что группа R646 год назад, даже больше, победила у нас в 350-м эпизоде, а свой виртуальный кубок команда получила только сейчас. Это то самое право на запись персонального эпизода программы «Аурум Инутиля». Песня «Следы» — вот одно из тех самых новых работ, одна из тех самых новых работ, которой команда может уже похвастаться, и прямо сейчас в «Аурум Инутиля» вы ее услышите, как и другие композиции, о которых речь пойдет чуть позже.

0: Это была песня «Следы». Новосибирский коллектив R646 представляет сегодня несколько своих песен в рамках своего победного вот этого трофея виртуального кубка программы «Аурум Инуцеля». Я напомню, друзья, что с нами на связи Евгений Пинигин, гитарист и бэк-вокалист команды. Женя, а тебе не кажется, что мрачновато вы как-то стали звучать? Или вы, наоборот, на твой взгляд, посвежели немножко? Но у меня создалось ощущение, ты знаешь, грустненькие какие-то вы стали.
1: Ну, на самом деле, я бы так не сказал. Все-таки у нас, наверное, главная черта, которую я вот лично выделяю в творчестве группы, это такая ирония, некий сарказм и плюс время от времени мистицизм. Вот в этих песнях новых, да, вот мистицизм очень сильно присутствует, и, наверное, благодаря ему кажется, что это что-то темное, мрачное. Но вот не соглашусь с тем, что это прям уход на темную сторону. Скорее, здесь вот внутренний свет, он присутствует во всем.
0: А вы быстро темповых композиций принципиально не создаете? Вы вот этих рок-боевиков, то, когда принято о них говорить, рок-боевики, то, что звучит в основном на рок-радиостанциях, в рок-эфирах, стараетесь избегать?
1: Не то, чтобы стараемся избегать. Мы осознанно утяжеляли некоторые вещи, и некоторые вещи не из тех, что сегодня звучат, но они есть в достаточно таком тяжелом, хард-хэви, альтернатив рок-варианте. Вот, но у нас просто этот проект не является единственным. У нас еще несколько групп, скажем так, и одна из них, которая тоже время от времени уходит в спячку и вновь возрождается на абордаж, вот там как раз такой хард-рок, хард-н-хэви, но там уже все по-другому. Там я вокалист, и я, кстати, надеюсь, что в будущих выпусках программы мы тоже прозвучим уже в этом варианте.
0: Я задаю последние всегда вопросы нашим участникам, и ты не избежишь его тоже. И прямо сейчас, мне кажется, это уместно будет спросить, а что ты слушаешь? Какие группы мировой вот этой вот рок-библиотеки у тебя сегодня пользуются наибольшим спросом? Какие группы тебя удивляют в последнее время? Что-то есть вот какие-то команды, на которые ты ориентируешься? На которые, может быть, Женя ориентируется в поиске вокальных своих интонаций?
1: На самом деле у нас очень-очень широкий у всех музыкальный вкус, особенно у Жени и у меня в том числе. Тут ситуация, собственно, и такая. Мы все время пытаемся себя, пытались, по крайней мере, загнать в какие-то рамки, в рамки какого-то направления. Вот. Пытались на что-то ориентироваться, но не получается, потому что все очень разносторонние. То есть, в принципе, мы можем слушать там джаз и все что угодно, и техно, и различные другие электронные направления. Но вот Женя, наверное, я бы так выделил несколько, не то чтобы ориентиров, но то, чем она вдохновляется, наверное. Uh-huh. То есть Женя, в принципе, уважает Джанет Джоплин, вот у нее есть такой кумир.
0: Uh-huh. Вот. Очень правильный кумир, хочу обратить внимание.
1: Да, и есть, например, Янка Дягилева, наша местная культовая рок-поэтесса. Вот мы, кстати говоря, участвовали время от времени в
0: фестивалях ее имени.
1: В фестивалях uh-huh. память о ней. И также русский рок, конечно, всякий разный, зарубежный. Я вот скорее больше тяготею, наверное, к классическому альтернативному року. Если зарубежный, то это Linkin Park, может быть. Но на самом деле вообще не ограничиваемся. То есть слушаем вот буквально все и вся. Я вот стараюсь для себя, например, слушать, действительно все, кроме разве что такого шансона, блатника. Все остальное в поле наших интересов.
0: Жень, книга песка у нас на очереди. Ваш тоже новый трек. Что скажешь о нем?
1: Книга песка, как и две последующие композиции, как ни странно, они, можно сказать, объединены одним лирическим героем. Вот книга песка — это, собственно, произведение, вдохновленное рассказом. Есть такой Хорхе Луис Борхес, это аргентинский писатель. Есть у него рассказ о книге бесконечной, у которой нет ни начала, ни конца, собственно. Такой же бесконечный, как бесконечное количество песчинок в пустыне. И главный герой, он эту книгу открывает, и она его завораживает, он никак не может ее бросить, и всегда-всегда он открывает новую страницу, и это никогда не повторяется так же, как вот не повторяется то мгновение, в рамках которого мы живем в центре бесконечного времени и Вселенной. В общем, такая философская композиция.
0: Давайте, друзья, послушаем.

0: Сергей Ледовченко, наш действующий флейтист бессменный, вот, это была его идея, он маляр просто по профессии, вот, это одно из того, что ему впервые пришло в голову, когда мы сочиняли название группы.
1: Вот ты когда про Борхеса рассказал перед предыдущей композицией, я вдруг подумал вот о чем. Сегодня не хватает какого-то смыслового насыщения в отечественном роке, в песнях. Есть у тебя ощущения такие? И что с этим делать, самое главное, не очень понятно. Есть ли у публики запрос на смыслы в песнях? Или же, на твой взгляд, как музыканта, такой запрос отсутствует и по определенным, совершенно верным, может быть, каким-то причинам?
0: Запрос, наверное, есть у определенной части аудитории. Возможно, у кого-то этот запрос формируется время от времени. То есть большую часть времени, допустим, хочется слушать что-то легкое, не напрягающее, но иногда хочется и погрузиться во что-то, пофилософствовать. Ну, на самом деле, я думаю, что проблемы-то как таковой нет. То есть тот, кто ищет смысл, ищет какие-то глубокие тексты композиции, он их найдет. И у нас достаточно много авторов, которые таким занимаются. Вот, ну, мы, наверное, находимся и там, и там. То есть мы и какие-то легкие вещи сочиняем, о которых можно и не думать, хоть, может быть, и смысл там есть. И какие-то более многоплановые. Поэтому я не думаю, что есть проблема. Скорее всего, просто сейчас люди слушают просто музыку, они даже не ориентируются на то, что это рок или не рок. И поэтому, если раньше русский рок, он наравне с бардами, наверное, какую-то определенную когорту образовывал, то есть куда можно было прийти и впитать весь этот глубокий смысл, то сейчас вот эти границы все между рок, поп-музыкой, они сильно размылись.
1: А кто ваша аудитория на сегодняшний день? Кто аудитория группы R646? Есть ли среди нее больше девчонок или больше мальчишек? Кстати, 8 марта, вот на днях отмечалось неделю назад. В этой связи, кстати, ты можешь эту аудиторию поздравить, если в ней достаточное количество. Да, впрочем, какая разница, достаточно или нет? Просто девчонок поздравить можешь.
0: Да, поздравляю всех, не только девчонок и девушек, женщин в рок-музыке, но и вообще всех наших мам, бабушек, сестер. Всем желаю радости, любви, счастья. Будьте собой, двигайтесь по жизни, несмотря ни на что. Конечно, отдельно от лица группы уже постфактум тоже поздравляем наших девушек, которые у нас в группе состоят. Это Мария, кстати говоря, моя жена, барабанщица, и Евгения, о которой мы сегодня уже достаточно много говорили.
1: А у вас еще и, оказывается, девчонка на барабанах играет. Вот ведь в чем дело.
0: Несколько лет уже.
1: А расскажи, Жень, тогда давай пройдемся по всем музыкантам, а то будет некрасиво. Мы рассказали про Женю, вокалистку с удивительным вокалом. Мы рассказали про Машу, хотя еще не полностью, ты про свою супругу сейчас расскажешь. А кто еще у вас в группе задействован?
0: Да, если про Машу, она была с нами с самого начала, но на правах художницы, видеооператора и так далее. То есть она такой соратницей группы была. И вот только несколько лет назад мы ее за барабаны посадили. Вот не так давно с нами Евгений Оськин, наш бас-гитарист. Ну и, собственно, да, с самого начала флейтист Сергей Ледовченко. Ну и Евгений мы уже упомянули там.
1: Я предлагаю, друзья, еще одну песню послушать. Называется она «Существо». Жень, расскажи, что за песня?
0: Она как бы тематически продолжает вот эту тему про книгу «Песка», скорее о человеке, о персонаже, который слишком сильно погрузился в вот эти высшие сферы, сферы такого саморазвития, трансперсонального такого бытия, и захотел как бы ломать вот эти человеческие границы. Но тут опасность в том, что когда он ломает эти человеческие границы, желая манипулировать всеми и вся, то он сам становится уже не человеком, а таким вот неким существом, который, в общем-то, тоже подвержен влиянию, но уже такого другого мистического рода.
1: Монстром, иначе говоря. Кстати, друзья, мы сегодня решили провести небольшой эксперимент. Мы сегодня хотим выяснить, какая из песен победителя нашего вам понравилось больше всего. И решили устроить небольшое голосование в нашей группе «Аура Минутеля» ВКонтакте. Песня «Следы», песня «Книга песка», песня «Существо», которая прямо сейчас прозвучит, и еще один трек вас ждет впереди. Выбирайте тот, который вам понравился, и мы поймем ваши пристрастия, наших слушателей. Они ведь тоже для нас очень важны. В программе «Аура Минутеля» песня «Существо» новосибирского коллектива R.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumandnutele.ru или aurumandnutele.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Это была песня, называлась она «Существо» новосибирского коллектива R646, рок-группы необычной, а такой, знаете, с богатой, очень современной музыкальной палитрой. Евгений Пинигин, гитарист группы, бэк-вокалист, один из авторов композиций, тоже на прямой связи с нами. Жень, у нас, конечно, осталось не так много времени, нам еще одну песню нужно услышать, послушать. Я бы хотел, чтобы ты рассказал нам про ваши творческие планы, про ваш летний период, который на носу уже у всех, да, опен-эйры, что в Новосибирске и области происходит, вас приглашают ли куда-то, где вас можно увидеть, послушать. Вот сейчас, без лишней скромности, рассказывай о планах.
1: Планы есть, да, уже намечены как минимум два опен-эйра, два выступления на открытых площадках. Первое состоится 10 мая у нас на берегу Обского водохранилища, оно же Обское море гордо именуется, будет рок-байк-фест. А в июле такой фолк-фестиваль, фолк-рок-фестиваль «Лихолесье» она называется. Мы там уже второй раз тоже будем участвовать. Но это только то, что уже утверждено. На самом деле много куда мы подавали заявок, много где будем участвовать. Ну и, естественно, в наших рок-клубах мы тоже постоянно выступаем, наверное, ну, раз в месяц, наверное, минимум.
0: Тогда мы в финале всегда беседы с нашими гостями, с нашими заслуженными уже участниками, победителями. Задаем один вопрос. Он нескромно звучит, но я его задаю частенько. А какой опыт приобрел лично ты и группа R646 за вот эту нашу с вами историю, небольшое участие в программе «Аурум и Нутеле»? Что лично для тебя этот опыт? И вообще он для тебя есть какой-то этот опыт?
1: Да, на самом деле есть. И для нас вот участие, особенно в этом выпуске сегодняшнем, это прям знаковое событие, такое статусное, можно сказать. Мы два раза победили, теперь на правах победителя. И для нас вот, на самом деле, я посчитал, 2 года уже прошло с того момента, как мы победили. Уже это был как раз выпуск, приуроченный к 8 марта, и прошло уже 2 года. И эти 2 года для нас стали такой мотивацией, что нужно еще больше творить, чего-то больше интересного. Возможно, тут был какой-то перфекционизм, в связи с чем мы никак не могли подобрать нужные композиции, никак довести их до ума. Но вот, наконец-то, свершилось. Так что мы этому очень рады. И опыт очень такой запоминающийся, я бы сказал. Мы, по крайней мере, отметим себе в календаре эту дату и поставим очередной флажок, как новое наше достижение.
0: Да, а мы со стороны редакции программы «Аурум и Нутеле», я хочу сказать, что мы, конечно, восхищены, Жень, вашим упорством. Мы восхищены вообще творческими людьми, особенно в музыке, которые продолжают, несмотря ни на что. И я вам желаю от лица всей нашей редакции, от лица нашей аудитории работать впредь продуктивно, впредь вот такие же находки, как песни, которые мы только что слушали, и песню, которую мы сейчас будем слушать, «Аризона». Она называется «Аризона». Почему, кстати, «Аризона»?
1: «Аризона» на самом деле к американскому штату никакого отношения не имеет. Это просто прозвище того самого главного героя, который как бы мелькал в предыдущих композициях. Просто теперь это больше такой лирический лад. Героиня обращается к этому человеку и призывает его, ну, в общем-то, быть настоящим, быть самим собой, не влезать куда-то в эти трансперсональные психологические, космические дебри, вот, а просто наслаждаться тем, что есть. Вот, наверное, так. В общем, по сути, это такая песня о теплых чувствах, о любви.
0: И чтобы таких песен было побольше, я хотел сказать, и закончить на этом. И да, спасибо вам, ребята, из Новосибирска, группе R646, друзья, их песня «Аризона», после которой я еще вам кое-что, друзья, расскажу.

Ну и у меня для вас, друзья, есть традиционно две премьеры. Две премьеры, я не могу не поделиться этими удивительными командами, этими удивительными наблюдениями и этими удивительными классными песнями. Первая называется «Ленкин брат». Группа «Тише», группа, творящая в двух городах, в Москве и в Зеленограде, образовалась на закате 2022 года в Зеленограде, собственно говоря. Два музыканта — Виктор Суворов, он вокалист, он гитарист, и Вячеслав Томащик, ударные и тоже вокал, случайно познакомились, как это было, как это вообще в истории рок-н-ролла водится, в рок-клубе. Познакомились, начали что-то бренчать, начали что-то писать, и так получилось. Песня появилась на свет под названием «Ленкин брат». Прямо сейчас я предлагаю вам ее послушать в программе «Аурум и Нур».

0: Это была песня «Ленкин брат», группа «Тише». Москва, Зеленоград – это рок с текстами песен на русском языке, насыщенными необычайными метафорами, аллегориями, элементами сатиры – все, что нужно для настоящего рок-н-ролла. Если вы вдруг сейчас тоже захотели поучаствовать в программе «Аурум Инутиле», заходите в наше сообщество «Аурум Инутиле» ВКонтакте, жмите на кнопку «Заявка на участие» и присылайте свои песни, и вы точно совершенно проснетесь настоящей рок-звездой.
1: Будешь барабанить по утрам?
2: Буду! Ауру!
0: Ну и напоследок еще одна композиция. Удивительный Ренат Натфулин и группа «Четыре квартала» из Тольятти, неоднократные участники «Аурум Инутиле», поразили меня песней «Моя Родина». Я сегодня предлагаю вам ее в финале этого эпизода послушать. Ренат с нами на связи. Ренат, привет.
3: Здравствуйте.
0: И хочу спросить, почему теперь стало вдруг везде в написании «Ренат Натфулин» и «Четыре квартала»? Вы как-то немножечко друг от друга обособились, что ли?
3: Ну, в настоящее время деятельность группы «Четыре квартала» поставлена на паузу, так как музыканты заняты решением своих вопросов и задач жизни. Я, конечно, с пониманием к этому отношусь. Я сам двигаюсь как сольный исполнитель.
0: Вот песня нас потрясла здесь. Вот этот стальной настоящий отечественный рок под названием «Моя Родина». Расскажи про нее. Как ты ее написал? Кто участвовал в записи? Как она создавалась? И какой твой максимальный посыл аудитории в этой композиции? Класс. Совершенно.
3: Ну, написана песня где-то в году 2020-м, именно как стихотворение, как текст для песни. А песню мы записали уже вот в этом году. Как бы я сделал аранжировки у себя в студии домашней. Помог мне с гитарными партиями мой двоюродный брат Эльдар Натфулин. А запись сведения занимался Игорь Михалкин. Вот получился вот такой трек, который называется «Моя Родина».
0: Друзья, прямо сейчас в программе «Аурум Инутиле» песня «Моя Родина» Рената Натфулина, город Тольятти. Слушаем с вами.

0: I have no idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиля.
2: Бесполезное золото.
3: Песня «Моя Родина», стальная, как колеса поезда. Ринат Натфулин, город Тольятти, представляет, друзья, сегодня в «Аурум Инутиле» вот эту классную композицию в самом финале этого эпизода. Ринат, и я тебе хочу сказать, что вот только-только отгремел Международный женский день. Праздник очаровательный, совершенно весенний, красивый, как наши все женщины в нашей стране. Что ты можешь им сказать и пожелать?
4: Ну, я хочу, конечно же, поздравить наших очаровательных женщин, нашу прекрасную половину человечества с этим замечательным праздником 8 марта и пожелать им, конечно, всего самого нежного, прекрасного, всего самого позитивного и, конечно же, мирного неба, конечно, счастья, любви и всех-всех благ. Все самого прекрасного. Хотелось бы им пожелать.
3: Спасибо. Ринат Натфулин, город Тольятти, друзья. Осталось совсем немножко времени, и у меня для вас есть еще финальный спич.
1: Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Друзья, единственное, что я хочу сказать вам сегодня, будьте настойчивы. Рок-н-ролл – дело не слабых людей. Присылайте нам свои песни, и вы обязательно станете настоящей рок-звездой, как все сегодняшние участники. Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся через неделю. Пока.
5: Цирк Никулина.
6: Медведь почему?
7: Медведь самое коварное, самое непредсказуемое животное в цирке. По его поведению невозможно просчитать, как он себя покажет. Может просто даже не напасть, а отмахнуться лапой, когти-то. То, что с кошками работает, вот не говорит, что мы видим животное по повадкам, что оно начинает что-то придумывать.
6: Да? Если а опасность. Медведь не видно?
7: Нет, непроницаемый, абсолютно.
5: Максим Никулин в программе «Три измерения» в воскресенье в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
8: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
8: Радио России. Главное радио страны.
11: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: Радио России. Век за... Реклама.
12: МЧС информирует.
13: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
14: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
15: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
16: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, а также назвал одну из ключевых задач — сбережение мест памяти на совещание Оргкомитета «Победа». Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны. Осень вторгнется в Москву уже в эти выходные. Говорят синоптики. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Президент предложил обсудить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
18: У нас сегодня очень важный вопрос – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности.
17: Добавлю, что с докладами выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и генпрокурор Александр Гуцан. Владимир Путин назвал одной из ключевых задач – сбережение мест памяти, а это не только воинские мемориалы, но и здания, где прошли знаковые события. Об этом заявил глава государства на совещании Оргкомитета «Победа». Президент подчеркнул, что именно через личное восприятие формируется ответственность за отечество, национальная идентичность.
18: Одна из ключевых задач – сбережение мест памяти, а это не только воинские мемориалы, но и здания, где произошли знаковые события. Кварталы, природные ансамбли. Здесь человек эмоционально прикасается к прошлому, глубоко осознает значимость неразрывной связи поколений, свою принадлежность к истории родной страны. Именно так, через личное восприятие, и формируется ответственность за отечество, национальная идентичность. Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов знали, почитали их колоссальный вклад в великую победу, роль в истории России. И здесь хотел бы поблагодарить те 50 муниципалитетов, где во взаимодействии с Российским военно-историческим обществом стелы «Город трудовой доблести» установлены в сочетании с комплексным благоустройством прилегающей территории, где такая работа была проведена достойно и с уважением к подвигу героев трудового фронта. Часто, это повторю, были как раз подростки. Их истории должны найти свое отражение в региональных краеведческих музеях, которые должны быть насыщены информацией о земляках, тружениках тыла и о фронтовиках, ветеранах локальных конфликтов, о бойцах специальной военной операции.
17: Сегодня на совещании Оргкомитета «Победы» были рассмотрены заявки от городов, которые претендуют на присвоение звания «Город трудовой доблести». Это Уссурийск, Березники, Копейск, Первоуральск, Королев, Ишкар-Ала, Вятские Поляны, Саранск, Черемхово, Серов, Ухта и Бийск. Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов, включая Никаноровку и Грузское в Донецкой Народной Республике. Их наши бойцы взяли за прошедшие сутки, добавили в российском военном ведомстве. Подразделения группировки войск «Запад» освободили Светогорск в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированием 10 украинских бригад. Потери противника на данном направлении составили свыше 1415 военнослужащих. Вооруженные силы России продолжают групповые удары по логистике логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В течение дня в Киевской области в населенном пункте Бровары ударными беспилотниками большой дальности поражен логистический центр, на территории которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, а также военного имущества. Средствами ПВО с 8 до 20 часов были перехвачены и уничтожены 480 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Казанской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем. 3 человека получили ранения в результате ударов ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Среди пострадавших есть ребенок. Девочку доставили в детскую областную клиническую больницу. Женщина получила тяжелые ранения. После оказания помощи в местной больнице ее планируют эвакуировать в областной центр. Новые взрывы прогремели также в Киеве и Николаеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киевской области, Одессе, Харькове, Черниговской области. НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, проводит следственные действия в офисе Зеленского. Об этом сообщили в Верховной Раде, передает ТАСС. Другие детали пока не приводятся. Как известно, НАБУ контролирует США. В воскресенье Киев, по информации портала Axios, должны посетить спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер, передает РИА Новости. Осень вторгнется в Москву уже в эти выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Причем, по словам синоптика, начало нового календарного сезона будет агрессивным. Ветер усилится в порывах, прольется много дождей.
19: В выходные природа словно щелкнет выключателем. В субботу резкое ухудшение метеоусловий, начнется агрессивное вторжение осени. Ну и, соответственно, это будет такой настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер усилится в порывах до 13-18 метров в секунду. Ну и на каждый квадратный метр московской земли завтра прольется по 2 ведра дождевой воды на метр площади. Но если быть более точным, это 23 миллиметра. В такой ситуации, конечно, можно промокнуть. Ну и термометры тоже завтра заплачут, покажут сентябрьские плюс 14-17. В воскресенье столько же, дождь, правда, меньше интенсивности, но продолжит барабанить по крышам москвичей.
17: Это был ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в столице. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнований по «Ушу» массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России. Самая массовая тренировка по «Ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
20: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренерский штаб сборной России объявил список из 38 кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор. Он начнется 21 сентября, а 29 в Казани состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Отмечу, что в расширенный список сборной России не попал один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин. Полузащитник Андрей Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона. «Очень рад, что перешел именно в «Локо», потому что это родной для меня клуб. В целом считаю себя воспитанником «Локомотива» и хочу как можно быстрее выйти на поле. Сейчас такое время, что я нуждаюсь в клубе «Локомотив», а «Локомотив» нуждается во мне. Верю, что это очень хорошее время для нашей совместной работы», — заявил Мостовой. 21-летний нападающий ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу в «Акрон» на правах аренды, пишет «Спортэкспресс». В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей и забил один гол. Сборная Свердловской области со счетом 92-69 обыграла команду Москвы в финальном матче баскетбольного турнира «Спартакиады народов России». Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. Россиянка Ксения Мишарина заняла первое место на дистанции 7,5 километров на юниорском чемпионате мира на открытой воде в Аргентине. Это первое золото российских пловцов на этом турнире. Ранее Полина Козякина заняла второе место на дистанции 10 километров. Хоккейный «Спартак» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Евгением Свечниковым, который присоединился к команде чуть более 3 месяцев назад, подписав 2-летний контракт. По информации «Силы спорта», выплата компенсации не предусмотрена, однако Свечников получил зарплату за август – около 2 миллионов рублей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
16: Погода.
17: По данным Центра ФОБОС, 5 сентября во Владивостоке до плюс 24 градусов, переменной облачности и без осадков. Чуть прохладнее в Екатеринбурге, там 20-22 тепла, облачно, дождь. В Новосибирске всего 12-14 градусов выше нуля, облачно и небольшие осадки. В Мурманске еще прохладнее до плюс 7, облачно и дождливо. В Уфе до 22 градусов выше нуля без осадков. В Самаре плюс 23-25, в Ростове-на-Дону до 30. Осадков не ожидается. Во Владикавказе плюс 20, облачно с прояснениями, временами дождей и грозы. В Санкт-Петербурге днем плюс 15-17 градусов, кратковременные дожди. В столице также до плюс 17 будет облачно и небольшие дожди.

Вальхен. Радиоспектакль по одноименной книге Ольги Громовой. Часть 10. Заключительная.

0: Знаешь, Вальхан, есть два вопроса, на которые я пытаюсь ответить всю жизнь.
1: Только два?
0: Конечно, их больше. Но эти, наверное, главные. Так вот, что нужно делать людям, чтобы преодолеть тот ужас, который они пережили? Можно ли простить то, что они совершили? И как жить дальше? Ответа не знаю.
1: Я тоже не знаю. Знаю только то, что жизнь всегда продолжается. И в этом ее сила. А второй вопрос?
0: Наверное, он как-то связан с первым. Он точно связан. И тем труднее ответить на него. Правильно ли мы поступили тогда, в 45-м? И был ли у нас шанс найти верный ответ? Как ты думаешь, Вальхан?
1: Американцы заняли город почти без боев и сразу стали наводить свои порядки. С лагерей остарбайтеров и военнопленных сняли охрану. Люди праздновали капитуляцию Германии, плакали и плясали, бросали камни в ненавистную колючую проволоку, пили немецкое пиво или даже шампанское, пели песни и обнимались с каждым встречным. У немецкого населения появилось множество ограничений. Обозленные пленники попытались начать грабить их дома и магазины, однако веселые солдаты всех цветов кожи быстро и просто дали понять, что так лучше не делать. Обитателям бараков строго сказали, что чистоту надо соблюдать, как при немцах, что на фабриках и торфе работать им больше не придется, а кормить их будет американская армия, и мародерство они не допустят. Обитателям лагерей разрешалось свободно перемещаться по городу и поселку до решения их судьбы. Однако удостоверение с фотографией, выданное еще немцами и отмеченное теперь американскими войсками, нужно всегда иметь при себе и предъявлять во время проверок. Вот так после первой радости освобождения начали проявляться детали, те, что определили дальнейшую жизнь.
2: Удивительно, что мы дожили до этих дней.
3: Слушай, Наташ, к тебе опять приходили твои эти ухажеры. Марио и этот застенчивый Гаст. Хотели позвать тебя на прогулку.
2: Да ну их.
3: И зря. Гаст, по-моему, очень даже серьезен. А ты опять морочишь человеку голову.
2: Мне сейчас никакие отношения не нужны. Домой скоро, ты понимаешь?
4: А я решила, что буду ждать Томаша. Сколько он скажет. Он оказался в зоне советской оккупации, но сказал, что приедет, как только станет возможно, и мы зарегистрируем брак.
5: Если Томаш в советской зоне, может быть, ты поедешь к нему, и вы распишетесь там?
4: Томаш написал мне по-чешски, что не может сообщить все детали, но ехать к нему мне не надо, точнее, нельзя. Я не понимаю, что это значит, но раз так, я буду ждать.
5: А про Наташиного Сденека он не писал?
6: Валя!
5: Да ладно, Наташ, извини.
4: Нет, он не знает. Их отправили в разные лагеря. Сденек оказался где-то в Восточной Пруссии на каком-то секретном заводе. А теперь один бог знает, что там происходит.
1: Солнце, молодость, ощущение свободы брали свое. Мы уже снова смеялись, мечтали, строили планы. Мы возвращались к тому, чего так не хватало все эти годы. В этот самый момент на доске объявлений появился плакат. Большой лист бумаги для тех, кто был русским.
7: Граждане Советского Союза, оказавшиеся в Германии, война окончена, вы свободны и должны вернуться на родину. Для возвращения домой вы должны немедленно явиться на сборные пункты. Правила возвращения.
1: Правила возвращения были простыми. Взять документы, свидетелей, дать показания и опять доказать, кто ты есть.
7: Граждане СССР подлежат возвращению в тот населенный пункт, откуда они были угнаны. все девушки, женщины, вышедшие замуж за иностранцев, должны также в кратчайший срок явиться на сборные пункты. В интересах их будущего все эти браки должны быть немедленно расторгнуты. При подтверждении ваших данных на сборных пунктах будет определен порядок отправки на родину. Помните, родина вас простила, родина вас ждет.
2: Что родина сделала? Нас простила? За что? За то, что она сдала нас фрицам без боя? Что дала угнать в рабство? За это она меня простила? За то, что три года!
6: Тише, тише ты, Наташ!
2: Простили?
6: Да успокойся,
2: как
6: ну...
2: они смеют нас прощать?
6: Ну все, все,
2: как
6: ну хватит!
2: Как они смеют?
6: Наташа!
2: Это нас предали! Нас!
6: Все, все, все, тише, тише!
1: Я несколько раз прочитала плакат. Мне было плохо.
5: В интересах их будущего все такие браки должны быть немедленно расторгнуты.
8: Читаете, девушка? Это хорошо. Вот памятка. Возьмите. На обороте ближайшие места сборных пунктов репатриантов. Вас здесь станут агитировать всякие провокаторы. Пообещают золотые горы в Америке или где-то еще.
5: Почему вы так думаете?
8: Мы это знаем. Не верьте. Им нужна дешевая рабочая сила. И все. Помните, что невозвращенцы – изменники Родины, а их близкие – члены семьи изменника Родины.
5: Члены семьи изменника Родины?
1: Ливень обрушился будто из ничего. Сразу потоком, без первых редких капель порывов ветра, без темных туч. Просто солнце зашло за облако, не спрятав даже косых боковых лучей. И сразу встала стена воды. Прятаться я не пыталась. Стояла, подставив лицо под дождь. Хлынули слезы, мешаясь с дождем, горькие, горячие слезы. Я рыдала под летней грозой, изливая всю тяжесть своих прошлых и будущих бед и потерь. Я понимала, ничто не будет как прежде. Ни здесь, ни дома, даже если вернуться туда. Что там меня ждет? И кто ждет? Кто буду я там? Забытая всеми? Одна из тысяч пропавших без вести? Или, может, и верно, предательница? Изменница Родины? Кто? Что будет теперь с моей здешней чудесной любовью, в которую каждый день, каждый час влезает война?

Куда ты пропала? Не плачь. Что с тобой? Кончилась эта война. Мы с тобой поедем к тебе, найдем всех твоих. Ты покажешь мне свое море и степь. Слышишь, Вальхин, ты веришь? Мы точно так сделаем, Вальхин. У нас будут дети, и у них точно не будет войны. Ты веришь мне, Вальхин?

0: Отец, я хочу поговорить.
1: Давай, сын, садись.
0: Пап, я про Вальхин. Война завершилась, но я хочу, чтобы Вальхин осталась со мной, чтобы стала женой. Ведь она давно уже с нами, как часть семьи.
1: Я ждал этого разговора.
0: И что? Вы с мамой не против?
1: Мы любим Вальхин, ты знаешь. Но ей будет непросто у нас. Я говорю про страну. Она иностранка. Для всех она будет чужой. И даже больше, советской. Ей будет здесь нелегко. Но выбор за ней. Сделать его может только она.
0: Я знаю, она меня любит. Но она плачет. И говорит, что ее сердце разбито. Разрезано на две половинки. Здесь я и мы все. Там родители, брат. Что же ей делать?
1: Возможно, рационально остаться у нас. Выйти за тебя. И когда все уладится, пытаться искать своих близких. Но жизнь гораздо сложнее. Кто знает, что будет в Советском Союзе? Дадут ли ей сведения о родных? И что с ними будет, если она не вернется? Кто скажет? Не знаю. Выбор у Вальхин тяжелый. Думаю, невозможный.
0: Она хочет ехать туда, отец. Но она там погибнет. А если мы обвенчаемся и останемся здесь, мы будем искать ее близких. Я уже узнавал. Мне сказали, такое возможно.
1: В Советском Союзе другие законы. И мы перед ними бессильны. Что будет там с Вальхин, не знаю. Система там жесткая, ей будет трудно. И мы с ней уже говорили. Мы тоже хотим, чтобы Вальхин осталась. Но выбор стоит или-или. Здесь или там. Остаться здесь и закрыть дорогу туда. Или уехать, но без билета сюда. И это ужасно.

0: Несколько месяцев мы прожили в лагере для перемещенных. Это была американская зона, но почти каждый день приезжали советские власти и проводили допросы. По одному или по двое, сличая показания или просто 100 раз задавая одни и те же вопросы.
1: Так как вас зовут?
2: Я же вам уже говорила.
1: Вы говорили не мне.
0: Из лагеря нас не выпускали. То ли по требованию советских властей, то ли американцы не хотели лишних хлопот. Но мне было уже все равно.
3: Стоп, forbidden, нельзя, не ходить.
0: Американцы вели свою пропаганду. Приглашали в Америку, обещали статус беженца, разрешение на работу и хорошие деньги. Кто-то соглашался, и тогда его переводили в другое место. Но большинство ждали отправки домой.
4: И тогда я пришел.
0: Да, Тиль, ты пришел, и я была тебе благодарна.
5: Вальхин, мне сказали, что завтра вас отправят в лагерь на русской границе. Я пришел попрощаться. Я хотел подарить тебе небольшое колечко на память, но передумал. Не хочу рвать тебе сердце и жизнь. Тебе надо жить там, где ты хочешь, где будешь счастливой. Так, как ты этого хочешь. Не спорь. Просто помни, что я так хочу. Я хочу, чтобы ты нашла человека, с которым будешь счастливой. Иначе я стану думать, что сломал тебе жизнь.
6: Вальхин, я думаю, нам нужно идти. Мне кажется, Лискин и Басти уже пролетели и точно нас ждут.
7: Ну, вы даете. Все прилетели.
6: Они еще скажут, что я тебя спрятал от них.
8: Вальхин!
9: Ура! Это Вальхин! Мы дождались!
7: Боже, Лизбет! Какая ты стала! Себастьян!
10: Да, это я! Только Басти! Басти! Когда это ты называла меня полным именем?
7: Я не могу во все это поверить.
6: И тем не менее, мы все здесь. И мы вместе.
9: Вальхин, Тильман, конечно, специально приехал пораньше. Он тебя уже обо всем расспросил? Как ты живешь?
6: Мы в основном вспоминали. А рассказы про жизнь ждали вас.
9: Ты очень любезен, мой милый брат. Вальхин, давай. Расскажи.
0: Дорога домой была долгой. Американцы нас вывезли в советскую зону. Там еще один лагерь, проверки, допросы. Потом, когда нас пропустили, нужно было ждать эшелона, который нам подойдет. Но мы с Наташей так хотели домой, что, получив документы, поехали на чем смогли. Ехали даже на платформах с углем.
6: Ты добралась домой. И что дальше?
0: И никого не застала. Брат погиб в партизанском отряде. Мама умерла от тифа в 44-м. Отец пропал без вести. Я осталась одна. Пошла на работу, потом доучилась. Всю жизнь проработала в санатории массажисткой. Про Германию особо не говорила. Так было лучше для всех. Жила в общежитии. Потом вышла замуж, построили дом. Муж был хороший, прошел всю войну и меня понимал. Что стало с Марьяной и Ниной, не знаю. Во время фильтрации и пересылок они пропали из виду. Наташа осталась одна. Со Сденоком они потеряли друг друга. Ушла она рано, лет 40, еще молодой. Ну, теперь расскажите про вас.
10: Я стал хирургом, как и мечтал. И до сих пор помню ту первую перевязку, которую ты мне показала. Вальхин, я женат. У меня 2 взрослых детей. Дочка тоже стала врачом. А сын, представь, пастор в той самой церкви.
8: и 4 внуков.
0: Что стало с фермой?
9: Мы с мужем живем и работаем там. Папа хотел, чтобы усадьба осталась в семье. Братья быть фермерами не захотели. Вот и пришлось мне найти хорошего мужа Бауэра. Но у меня получилось.
0: А как дядя Клаус?
6: Папа умер, когда ему было за 90. Во время прогулки с собакой сердце остановилось. Он до последнего много работал, читал, следил за новостями. А как услышал, что ваш Горбачев объявил перестройку, так стал говорить, что тебя теперь можно будет найти. Раньше мы просто боялись тебя навредить.
0: А как тетя Марта?
6: Она ушла раньше. Новых времен она не дождалась. Простыла и запустила болезнь. Идти к врачу не хотела. Упрямая была. Ужас. Папа едва пережил ее смерть. Но справился и до последних дней не сдавался. На могилу к маме ходил часто, один раз в неделю. И так много лет. Он говорил с ней, цветы приносил. Очень любил ее.
0: Ваши родители прекрасные люди.
6: Спасибо. Они тебя тоже очень любили.
10: Я предлагаю с дороги пойти отдохнуть, а завтра утром мы встретимся и решим, что нам делать. У нас ведь еще целых 3 дня.
9: Вот, сразу видно, главный хирург. Привык командовать и знает, что нужно.
10: Да ладно тебе.
9: Ты знаешь, я любя.
6: Вальхен, я провожу. Я бы еще прогулялся. И лучше к морю.
0: Пойдем и расскажи о себе.
6: Ну что сказать? Я стал

0: просто ради женитьбы уже не хотел. А влюбиться настолько, чтобы что-то менять, так не случилось. Я ведь женился, когда мне было за 30, а развелся и вовсе за 40. Так и живу в обнимку с наукой. Я же после войны, знаешь, учиться стал как сумасшедший. Школу экстерном окончил, в университет поступил, диссертацию защитил и работал. Уж много лет руковожу лабораторией, исследуем новые лекарства.
1: Они точно нужны всем и везде. Вот и ответ на один из твоих вопросов.
0: Возможно, ты и права.
1: А я детей иметь не могла. Застудилась, когда ехала на угле. Горевала об этом, но война никого не щадила.
0: Вальхен, ты помнишь кольцо, которое я тебе тогда не подарил?
1: Да, помню. Конечно.
0: Я хранил его все это время. И теперь я его все же вручаю тебе.
1: Получается, мы его сохранили.
0: Да, мы все сохранили.
1: Мы говорили и не могли наговориться. Время от времени замолкали надолго. И висел в темном ночном воздухе вопрос, который никто из нас не решался задать.
0: Ты меня помнила?
2: Ты меня помнила?
1: Ты меня помнил?
3: Ты меня помнил?
1: И обоим хотелось надеяться, что отзовется ответом.
0: Я помню тебя всю жизнь.
2: Я помню тебя всю жизнь. Всю жизнь, всю жизнь.
1: Я жду тебя всю жизнь.
3: Я жду тебя всю жизнь.
1: В ту ночь мы так и не произнесли это вслух. Слишком многое было позади. Война и испытания, друзья и враги, свои и чужие решения, и целая жизнь, прожитая друг без друга в разных мирах. Но каждый верил, что если два человека очень хотят понять друг друга, у них, возможно, получится.

Вы слушали 10-ю, заключительную часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас-гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен».

0: Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Сегодня вспомним, поговорим, расскажем о Любови Ивановне Соколовой, народной артистке СССР, очень популярной, известной, хотя не очень, скажем так, главной героини, хотя она снялась, по-моему, более чем в 400 картинах. Но я бы вот не сказала бы, что роли ее были ролями второго плана. Ну, впрочем, обо всем более подробно мы поговорим с нашей гостьей, хорошо вам знакомой, очень мною уважаемой и любимой Ниной Кочеляевой, кандидатом исторических наук. Здравствуйте, Нина Александровна.
2: Здравствуйте, Наталья Павловна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну, вот такая героиня у нас сегодня. Ее еще называли всесоюзной мамой, потому что действительно ее роли это были главным образом в роли матери семейства, не всегда счастливых, может быть. Когда я на нее смотрела, всегда казалось, что эта женщина знает что-то такое, или ее там героиня, может быть, сказать точнее, знает что-то такое о жизни, главное, о жизни, о правде, о любви, о горе. Словом, вот такая это была актриса. И вообще у меня есть такое желание отдельную передачу сделать о кинофильме «Серёжа». Этот фильм вышел давно, в 60-м году, и это была дебютная работа двух кинорежиссеров Игоря Таланкина и Георгия Данелия. Потом Данелия часто снимал Любовь Соколову в своих картинах. И вот этот фильм меня поразил. Там было какое-то необыкновенное сочетание просто великолепных, больших артистов. И Меркурьев, и Бондарчук, и Скопцева. И в эпизодах тоже были очень яркие. Потрясающие дети, потрясающий мальчик Боря Бархатов, который потом как-то не стал артистом, но очень запомнился. И вот среди всех этих великих, может быть, даже сказать, не потерялась Любовь Соколова. Вот это вот ее особенность, вы как кинокритик могли бы со мной согласиться, что вот она не пропадала, не была артисткой второго плана?
2: Конечно, Любовь Соколова удивительная актриса, и невозможно ее роли назвать ролями второго плана. И даже эпизодическими ролями. Вы знаете, мне нравится вот в английском языке несколько другое определение для такого рода ролей. Они называются supporting actors, то есть те актеры, которые поддерживают основных актеров, создают палитру многосложную, великолепную гамму игры на всех уровнях, которые поддерживают, ну, как бы основных, да, главных героев, leading actors, как их называют, лидирующие актеры, да, главные актеры. Вот эти поддерживающие роли, они также очень важны. Но к началу разговора вы упомянули, что было ощущение, что Любовь Соколова знала и горе, и печаль, и вообще в ее ролях есть какая-то такая природная мудрость в ее актерской игре. Это всегда очень безошибочное и точное попадание в камертон своего героя, героини. Безусловно, эта актриса очень отличалась. Но здесь, конечно, как мне кажется, нужно посмотреть на ее личную жизнь тоже, которая очень была такая, с одной стороны, непростая, а с другой стороны, многогранная. То есть она родилась в довольно такой простой семье. Папа — столяр-краснодеревщик, мама — работница магазина, потом стала директором универмага. И, в общем-то, отпуская свою дочь учиться, они категорически были против ее актерской карьеры. Любовь Соколова поступила сначала в педагогический институт имени Герцена в Петербурге, потом увидела объявление о наборе на актерские курсы к Сергею Аполлинаровичу Герасимову на Ленфильме и умудрилась туда поступить при огромной конкуренции и так далее. Там она встретила своего первого мужа, который погиб во время блокады и который происходил из такой такой дворянской семьи, совершенно с другим укладом. И я думаю, что соединение вот этих разных вещей и соединение горя, испытаний, ей чудом удалось после того, как она даже не похоронила мужа и свекровь, да, а просто оставила их в своей квартире, когда они умерли от голода в блокадном Ленинграде, ей чудом удалось вырваться оттуда по дороге жизни и потом приехать в Алматы и поступить в ВГИК. Если я правильно вообще помню и знаю ее жизненную историю, на другой курс, но все, кто учился у Герасимова в Петербурге, они как бы принимались без экзаменов. ВГИК тогда был эвакуирован в Алматы, где образовалась Центральная объединенная киностудия. И, как мне кажется, вот этот опыт, полученный еще в довольно молодом возрасте, он очень способствовал созданию вот этих глубоких образов. Я перед тем, как ехать на радио, посмотрела фрагмент фильма «Доживем до понедельника», где она играет вот маму такого мальчика, которого все как бы понукают, не очень умный, хорошо танцующий. Вот эпизод про память, да, где она вдруг каким-то образом ставит на место всех учителей, которые заботятся об этике, о том, как бы не соврать себе, вот, а есть какие-то жизненные ситуации, которые требуют совершенно другого подхода. И она как-то вот одной фразой переворачивает это мнение буквально там до мурашек. Это в каждой ее роли. Это вот такая особенность, она как будто знает эту жизнь и чувствует ее своим нутром, да, вот оно идет не от ума, не от, даже в какой-то степени от актерского таланта, хотя, безусловно, она блистательная актриса, а именно из какого-то внутреннего убеждения, внутреннего ощущения и, я бы сказала, внутренней силы какой-то. Вот я думаю, что испытания, которые жизнь ей уготовила, и счастье, и горе, которое проживалось ей, она переносила на экран, и это способствовало формированию какой-то внутренней органики. Вот я, наконец, подобрала важное слово органика. Вот она очень органичная.
1: Да-да-да. Вот она была, не хочется избитых каких-то сравнений, но она была органична, как бывают либо дети, либо большие таланты. Вот, кстати, в этом эпизоде из фильма «Доживем до понедельника» на укоры, так сказать, Ильи Сергеевича, учителя, который вот он там, у него память плохая, он плохо пишет. И она рассказывает эту историю этого мальчика, который в 3 года только на ножки встал. И еще, знаете, у меня такое впечатление, что ей не особенно нужен был художник по костюмам. Вот в этом уже упомянутом нами эпизоде вот эта простая тетенька такая в платке с сумкой этой, из которой торчит пакет дешевых макарон. Вот она правдивая, удивительно, настоящая. Таких мы знаем.
2: Но я думаю, что это как раз в том числе и работа художника по костюмам, потому что, конечно, она очень разноплановая актриса, и она могла играть абсолютно интеллигентных, возвышенных героинь, как, например, чеховскую Ольгу из «Трех сестер» у Самсона Самсонова. И, с другой стороны, она могла играть абсолютно простых женщин, то есть диапазон у нее был большой. Это не то, что она всегда могла играть крестьянских простых женщин, рабочих крестьянских. Нет, у нее был большой диапазон очень. И она невероятная, конечно, была с точки зрения актерского мастерства. Но вот это тот редкий тип актеров, за которыми стоит органика и правда жизни. Это вот удивительное качество. Ей веришь абсолютно в любом эпизоде.
1: Я снова хочу вернуться к фильму «Сережа». И вот она, значит, в роли сестры, приехавшего в гости в деревню, преуспевающего, замечательного, важного такого в исполнении Василия Меркурьева капитана дальнего плавания. И вот они за завтраком, она, значит, его кормит завтраком, он восхищается природой, воздух какой, какая еда вот эта есть такая деревенская. И спрашивает, а у тебя нет салфетки, чтобы заложить, так сказать, салфетку? И она такая растерянная, начинает выдвигать ящики комода. Вот этот вот такой крошечный эпизод. Выдвигает, достает скатерть. Такую большую белую скатерть, вышитую. Но, значит, брат, он с пониманием отнесся, значит, закладывает эту скатерть за ворот своей, кстати, тельняшки, тоже вообще не очень сочетается салфетка с тельняшкой. Но тем не менее, такой вот, ну, ерунда, казалось бы, да, но вот так это точно сыграно, и она растерянная, какая салфетка, вроде как не знает даже, что это такое. Но очень яркий такой момент.
2: И... Ну, это вот такой, да, конфликт между разными культурами, когда один вырвался в городскую среду, да, такой в интеллигентную среду, уже попробовал этих вещей и приносит эту часть культуры домой, а там как бы, ну вот, ну
1: не
2: вот
1: очень
2: так вот.
1: Поняли,
2: но она старается, да.
1: Значит, он подчеркивает, она там жалуется на Ваську, на его племянника, угу, которого он в результате забирает с собой в мореходное, значит, училище, судя по всему, его отдаст. Он подчеркивает так, а вот моя Нина прекрасно воспитала девочек, так он подчеркивает, этот Васька безбашенный и неудельный, как говорится. Ну, в общем, это вот у нее удивительно вот это свойство не теряться среди больших знаменитых артистов. Замечательно она в фильме «Белорусский вокзал», когда отправляет на тяжелое задание своего мужа ночью. И тоже такая обстановка, да, вот малыш сидит на горшке, вроде такая совершенно обыденная. И вот она понимает, что, наверное, не очень это все безопасно. Ну вот иди, все это она понимает.
2: Ну, «Белорусский вокзал», там много эпизодов с ней прекрасных, когда она его отправляет на встречу с однополчанами. Вот там тоже сцена такая достаточно жесткая с одной стороны, с другой стороны она заканчивается тем, что герой Леонова, который играет мужа героини Соколовой, говорит, ну я тебе всю жизнь испортил, да? Она так смеется и говорит, дурак ты. Чего ты не понимаешь? Вот. И в этом какая-то вот такая природная
1: простота
2: с одной стороны, да, с другой стороны какая-то и жизненная мудрость, и понимание того, что вряд ли что-то можно испортить в этой жизни, что это лишь проявление такой заботы внутренней о своем любимом человеке.
1: Что-то вот мы сегодня, ну это вечно такая присказка, не наблюдаем. Прям вот чтобы было с кем сравнить в сегодняшнем кинематографе такую актрису, как Любовь Соколова.
2: Не знаю, может быть, вот Нина Усатова я бы так
1: характеризовала. Да,
2: по мощи такого таланта и по мощи эпизодических ролей, которые Усатова тоже, как бриллиант сверкая, появляется в каких-то эпизодических ролях в фильме, и все просто фантастически переворачивается. Но вот Соколову невозможно назвать ее бриллиантом, у нее какой-то другой вот такой оттенок менее яркий, менее яркий, но более, я бы сказала, органичный такой, более природный.
1: Вот. Там, может быть, здесь комедийного чуть поменьше.
2: Ну да, фарсового, комедийного,
1: да,
2: поменьше,
1: более побольше такая даже внешне такая крупная и по-своему красивый. Вообще вот красота ведь кино такое понятие. Во многом ведь это зависит еще и от снимающего, как это говорят, красота в глазах смотрящего. Поэтому о красоте можно много разного говорить. Есть очень красивые и совершенно не волнующие лица. Ну, красивые.
2: Абсолютно, да, холодные. Никак не трогаешься, которыми можно там любоваться, как картиной в музее, отвлеченной такой или как холодным мрамором статуи. Здесь другая красота. Она же очень красивая, Соколова. И особенно если там посмотреть ее молодые фотографии, когда она еще юная была, молодая. Она невероятно красивая, конечно, женщина. Не броской, я бы сказала, красотой, но при этом удивительно красивые тонкие черты лица, там прямой нос, стать, все при ней было для того, чтобы занять экранные и театральные роли.
1: Притом ведь мы уже упомянули, вы говорили, что ей досталось в этой жизни немало испытаний, такого самого, может быть, ужасного горя. Она и сына потеряла, но, наверное, ее не сломало это так окончательно. Она продолжала работать, сниматься, ездила по стране. Ее очень любили. Вот много всяких рассказов про Нонну Викторовну Мордюкову и про нее, как их встречали, как их кормили, дарили по-всякому. И действительно вот любили как воплощение матери.
2: Неоднократно вспоминали о ней как о такой женщине, которая заботилась не только о своих близких, но и о других. Потому что вот я вспоминаю Виталий Вульф, который вел программу «Серебряный шар».
1: Как раз
2: Да, приводил в пример письмо и Савиной после съемок «История Осекляченной» Андрея Кончаловского. Они работали вместе с Любовью Соколовой и жили в одном доме. И там очень трогательное письмо было опубликовано в одном из киножурналов, где и Савина описывает, что историю этого дома ей рассказала Любовь Соколова. Она заботилась там о деревенских местных жителях, все время просила, хлопотала за какие-то лекарства, чтобы эти лекарства были доставлены в эту деревню, хлопотала за местных жителей, чтобы их показать врачам и так далее. То есть, видимо, вот эта органика человеческая, она...
1: Материнская
2: органика, да, она вот из природы самой души ее исходила, потому что нечасто же можно было увидеть такого рода заботу о людях во время съемочного процесса. Ведь съемочный процесс — это такая непростая история. Постоянная работа, там часы на площадке бесконечные. Часто не 8 часов в день, это гораздо больше. Но у актрисы хватало времени еще и выслушать местных жителей, да, помочь им как-то найти возможности. Это говорит, в общем, о таком очень высоком складе души, очень отзывчивом. И это, конечно, тоже проявляется через ее роли и через те характеры, которые она на экран транслирует.
1: Грустно, конечно, что сегодня мы не можем так долго и с таким чувством говорить о новом поколении. Но это, как говорится, время, наверное, должно показать нам, что за таланты, как они проявятся. Во многом ведь еще и зависит от материала, который предлагают актерам сценаристы. Я не думаю, что уж прям так плохо дело в российском кино. Но, наверное, пока еще что-то такого. Вот вы как человек, который очень в курсе и всех фестивалей, и региональных, и больших международных. Что бы вы могли сказать? Вас обнадеживает новое поколение киноактеров? Или вы как-то с каким-то скепсисом относитесь к молодым?
2: Ну, вы знаете, они же разные, молодые актеры и молодое поколение. И кто-то хуже, кто-то лучше. Нет, я всегда отношусь с воодушевлением к молодежи, потому что я люблю на них смотреть и люблю их роли, и люблю их в театре, и в ВГИКе. Я очень люблю актерские мастерские. Они такие очень яркие, всегда радостные. У меня нет такого ощущения глобальной катастрофы, но просто они вырасти должны. В актеров крупных, вот, и должны получить соответствующие роли. Но вот здесь, мне кажется, понимаете, с Любовью Соколовой еще такая вот интересная вещь. Не было отрицательных ролей. И это тоже способствовало формированию такого имиджа. Я только что вернулась из Оренбурга с фестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард». И там мы довольно много общались с участниками. Там была одна актриса, которая улетала срочно на съемки в Москву. И она мне сказала: я вот только не хочу, поскольку это такой благотворительный ролик, чтобы из моей героини делали отрицательную героиню, потому что отрицательные роли тянут за собой такой вот отрицательный имидж в жизнь, потому что часто зритель не отделяет экранный образ.
1: Да, очень часто вообще вот этот человек, вот это он. И все, вот герой такой. И...
2: Ну, а так, смотрите, тоже актриса поехала сниматься в ролике благотворительном, там, который поддерживает глухих таксистов и так далее. То есть на самом деле молодежь сегодняшняя, она же тоже очень тонкая, и они очень много делают, и много благотворительных программ. Вот один из актеров, который был в Оренбурге, рассказывал, он такой наполовину русский, наполовину француз, он рассказывал, как они в Непале, например, организовали школу для детей, построили. Кинорежиссер из Бангладеш просто тоже сделал школу для детей и школу актерского мастерства для жителей трущоб, помогал им достигать каких-то вещей. Поэтому, мне кажется, мир, он как бы очень разный, и очень много хороших людей. и в том числе и в актерской, и в режиссерской, и в киносреде.
1: Тем более вы с этой средой, как преподаватель, много общаетесь. Вы вообще строгий преподаватель?
2: Не очень. Вот. Это зависит от того, как студенты работают. Если студенты работают, то я не очень строгий преподаватель. Я вижу, как они там в течение семестра, да, стараются, делают. Но когда студенты ничего не делают, тогда я очень строгий. Вот.
1: Ну, все правильно, все справедливо. Ну, пожалуй, нам время пришло заканчивать наш рассказ о прекрасном человеке, о замечательной актрисе Любови Ивановне Соколовой. 105 лет тому назад она родилась, и мы сегодня, я думаю, справедливо о ней вспомнили. Люди старшего поколения, наверное, нам за этот рассказ благодарны. Люди помоложе, может быть, захотят что-то пересмотреть. Будем надеяться на все хорошее, на удачи и успехи нашего отечественного кино. Появятся еще актрисы, равные Любови Ивановне Соколовой, о которой мы сегодня рассказывали вместе с нашей гостьей, с нашей собеседницей Нина Кочеляева, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского государственного института кинематографии. И спасибо вам большое,
2: спасибо.
1: Нина. Будем ждать новых встреч с вами. Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
0: От первого лица с Натальей Бехтиной. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
6: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
7: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
6: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
7: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
6: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
7: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
9: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
10: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
9: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России слушает. Реклама.
11: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
12: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
13: МЧС информирует.
14: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
15: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, а также заявил, что Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической правды и исторической памяти. Об этом президент сказал на совещании Оргкомитета «Победа». Уитков и Кушнер доставят в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил Дональд Трамп. Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов, включая Грузское. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Президент предложил обсудить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и меры по предотвращению подростковой преступности. Глава государства предоставил слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Александру Гуцану. Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической правды и исторической памяти. Об этом Владимир Путин сказал на совещании Оргкомитета «Победа». Президент подчеркнул, что будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей.
18: Речь идет о важнейшем направлении государственной политики, о сбережении исторической правды, исторической памяти. Такую работу ведем в постоянном режиме. В ее основе подвиги и достижения предшествующих поколений, имеющие огромное значение для укрепления единства страны и общества, для воспитания новых подрастающих поколений. Это те ценностные, нравственные ориентиры, характер победителей, которые должны наследовать и хранить наши дети и наши внуки. И здесь огромную силу играют, огромную роль играют исторические примеры. В том числе трудовой подвиг мальчишек и девчонок 14-15 лет, ковавших победу в тылу. Множество юных героев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.
17: Сегодня на совещании Оргкомитета «Победа» были рассмотрены заявки от городов, которые претендуют на присвоение звания «Город трудовой доблести». Это Уссурийск, Березники, Копейск, Первоуральск, Королёв, Йешкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Черемхово, Серов, Ухта и Бийск. Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов, включая Грузское. Ее бойцы взяли за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, а также освободили населенные пункты Ижевка. И вчера взяли населенный пункт Никаноровка в Донецкой Народной Республике. За неделю нанесено поражение живой силе и технике 9 украинских бригад и полка ВСУ. Противник потерял более 1365 военнослужащих. В Киевской области в населенном пункте Бровары ударными беспилотниками большой дальности поражен логистический центр, на территории которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, а также военного имущества, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России продолжают групповые удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Николаеве под удар попал логистический центр, задействованный в поставках военно-технического имущества. имущества ВСУ. В Одесской области в населенном пункте Дачная поражены места сосредоточения большегрузной техники, которая использовалась для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениями ВСУ. А в порту Черноморск поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами. Кроме того, в акватории Черного моря восточнее Одессы поражены сухогруз и танкер с комплектующими для производства беспилотников, боеприпасами и горючим для ВСУ. Три человека погибли, три человека получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Среди пострадавших есть ребенок. Девочку доставили в детскую областную клиническую больницу. Женщина получила тяжелые ранения. После оказания помощи в местной больнице ее планируют эвакуировать в областной центр. Новая воздушная тревога объявлена в Киеве. Передают РИА Новости. Ранее сегодня неоднократно сообщалось о взрывах не только в Киеве, а также и Киевской области, Одессе, Николаеве, Харькове, Черниговской области. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткоф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине, заявил Трамп журналистам в овальном кабинете. Это заявление стало первым официальным комментарием американской стороны относительно готовящегося визита, который пока официально не был подтвержден. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Уиткоф и Кушнер, как ожидается, прибудут в Москву для переговоров в субботу. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите, отметил, что не стал бы ничего анонсировать, но пообещал проинформировать, когда эти контакты состоятся. Страны Евросоюза практически в полный рост участвуют в боевых действиях на стороне Украины, доставляют оружие, боеприпасы, предоставляют развединформацию. Об этом заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам совещания руководителей органов безопасности стран СНГ. По его словам, ЕС ведет себя все агрессивнее по отношению к России и Содружеству, превращаясь в русофобскую группировку. Нарышкин заверил, что у России достаточно сил, возможностей и ресурсов, чтобы обеспечить безопасность государства и граждан. Осень в Москве уже заявляет о себе. Утром на некоторые районы Москвы и Подмосковья опустился туман. Местами видимость снижалась до 200 метров, а уже завтра к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт. Нас ждут дождливые и прохладные выходные, сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
19: Выходные у нас будут дождливыми, особенно суббота. Хотя ночь теплая, а день будет прохладным. Днем уже температура порядка 16 градусов всего лишь. При этом будет усиливаться и ветер.
17: За сутки может выпасть до 15 миллиметров осадков. Это четверть месячной нормы. Тем временем за день в Петербурге выпало более 70% месячной нормы осадков, сообщил главный синоптик северной столицы Александр Колесов. Он отметил, что осадки стали самыми обильными не только для 4 сентября, но и самыми значительными для сентября за весь период метеонаблюдений. Новые подробности, всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
20: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Токио проходит турнир серии Challenger Kinoshita Group Cup. В короткой программе у женщин, вернувшейся в большой спорт, Александра Игнатова показала чистый прокат и расположилась на четвертом месте с результатом 74,92 балла. Камила Нелюбова третья, Анна Фролова пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет после короткой программы вторым, Евгений Семененко шестым, а Петр Гуменник, допустивший два падения, 13-й. В Бангкоке продолжается третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. 17-летняя россиянка София Дзепко выиграла турнир среди девушек. Напомню, что Дзепко также стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при в Сиане и официально квалифицировалась в финал Гран-при ИСУ среди юниоров, который пройдет с 10 по 13 декабря в Чунцине. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 7-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные матчи. Игру «Зенит-ЦСКА» отработает Андрей Прокопов, «Динамо-Москва-Спартак», Кирилл Левников, «Крылья Советов-Краснодар» и «Налта-Нашев». Сергей Карасев после пропуска 6-го тура вернулся к работе в чемпионате РПЛ и отработает матч «Балтика-Локомотив». 5 сентября будет введен в эксплуатацию новый стадион московского «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. А официальное открытие запланировано на конец октября. 23-25 числа «Торпедо» сыграет с «Ротором». Точное расписание будет опубликовано позднее. В завершении новости хоккея. Нападающий Дмитрий Яшкин назначен капитаном шанхайских драконов на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомню, 17 июля китайский клуб объявил о заключении соглашения с 33-летним Яшкиным на 1 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
16: Погода.
17: По данным центра ФОБОС в Хабаровске, 5 сентября до плюс 24 градусов, малооблачно, без осадков. В Сургуте плюс 18-20, небольшой дождь. В Красноярске без осадков и до 15 тепла. В Вологде 12-14 со знаком плюс, облачно и дождливо. В Нижнем Новгороде плюс 20, временами дожди. В Воронеже 22 градуса выше нуля, временами также осадки. В Волгограде до 30 градусов прогреется воздух. В Сочи плюс 25-27 кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге кратковременные осадки, днем плюс 15-17. Атмосферное давление будет ниже нормы. В столице ночью без осадков до 15 тепла. Днем облачно, временами дожди, местами сильные и до плюс 17.
16: Радио России. Общество.
2: Максимова.
16: Выпуск 242.
21: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем различные интересные явления. Удивительное дело, но социологи выяснили, что 72% россиян считают моду на русский стиль долгосрочным трендом. Статистические данные последуют в ближайшей информационной справке, а удивительным я все это назвала исключительно в связи с тем, что за последние годы ситуация-то явно поменялась. Ведь, согласитесь, еще несколько десятилетий назад многие наши соотечественники, ну, скажем так, русскими быть стеснялись. А в моде было все заграничное. И людей расстраивало, когда в заграничных отпусках их идентифицировали как русских. Но потом вдруг на проходившем у нас чемпионате мира по футболу мы все с удовольствием нарядились как кокошники. У молодежи вошел в моду избинг. Ну и изоляция с санкциями тоже всему этому пошли на пользу. Народ стал активно путешествовать по стране, и для многих стало важным приобщиться к национальному культурному коду через вещи, одежду, аксессуары, украшения. Все это стало способом проявить свою любовь к своим корням, традициям, истории. И мы вдруг вспомнили родное, но изрядно подзабытое. Ведь у нас есть огромное количество продуктов, которые стали визитной карточкой страны. От тульского пряника и татарского чак-чака до вологодских кружев, оренбургских платков, кубачинского серебра, хохломы, икжели и много чего еще. И все это замечательная, тонкая работа, которой можно по праву гордиться. А рынок и креативная индустрия очень четко реагируют на запросы и настроение общества, в котором совершенно очевидно растет национальное самосознание и интерес к корням. А там и весь мир уже подтягивается. Несмотря на культивируемую в соседних странах русофобию, мир этих странных и непонятных русских многим кажется весьма притягательным. Тренды славянской роскоши увлекают блогеров всего мира. Они надевают меховые шубы и шапки, как у Нади из «Иронии судьбы», самозабвенно отплясывают под «Джага-джага» Кати Лель и пытаются изобразить «Slavic Stair». Но мало у кого получается этот фирменный, пристальный славянский взгляд, потому что поговаривают, что с ним исключительно рождаются. И пусть на Западе некоторые считают, что он выражает недовольство, сами-то русские говорят, что это просто у нас такое расслабленное русское лицо. И даже в сфере искусственного интеллекта мода на русское, наша-то Нейра Снегурка в национальных кружевах, платках покоряет иностранцев, а нейронный Канье Уэст поет на английском «Седую ночь», «Ласкового мая» набирает миллионы просмотров. Да и в моде русская эстетика, что называется, решает. Та же самая Balenciaga, во главе с грузином с советским прошлым торгует по огромным ценам самыми дикими образцами из нашего полунищего прошлого. Разлетается за огромные деньги, как горячие пирожки. Хотя, справедливости ради, мода на русское не в первый раз накрывала весь мир. Еще в начале 20 века богемный Париж сходил с ума после русских сезонов Дягилева, и это было значительно шире стереотипного мишки с балалайкой и матрешки с кокошником. Вспомним обязательно об этом явлении и волнообразном помешательстве в заключительной информационной справке. Помешательство это, кстати, даже получило название, имя, которое мы и поставили в заголовок сегодняшнего радиожурнала.
16: «Аля Рус». Русский стиль снова актуален. И это измеримый потребительский тренд, который 72% россиян считают долгосрочным, а 67% относятся к нему тепло, позитивно и воспринимают как свое, понятное, близкое. Но не на все его проявления потребитель реагирует одинаково тепло. Абсолютный фаворит – изделия народных ремесел. Ковка, керамика, вышивка. Положительное восприятие у опрошенных вызывают также фестивали и мероприятия в народной стилистике. Далее идет сувенирная продукция. А вот масс-маркет с одеждой и тематическими принтами, а также все, что связано с массовым тиражированием, вызывает восторг у менее чем половины опрошенных. Для большинства респондентов стиль а-ля «Рус» не ассоциируется с конкретной эпохой. Чуть меньше людей ассоциируют его с былинной Древней Русью.
1: В эфире Максимова.
21: На мой взгляд, у россиян действительно произошли важные сдвиги и изменения в психологии, потребительских привычках и отношении к национальным традициям и культуре. Как я уже упоминала, если с поздних советских времен, и уж тем более во времена перестройки, граждане стеснялись и тщательно избегали любых намеков на свою принадлежность к России, то сегодня набирает обороты обратный тренд. Сегодня становится модным осознанная и даже порой нарочитая демонстрация типичной русской символики. Да я думаю, вы и сами замечали. Девушки носят современные интерпретации кокошников, входят в моду принты с гжелью и хохломой, толстовки, олимпийки с надписью «СССР», ну и так далее. Более того, многое узнаваемо русское находит интерес и популярность во всем мире. Ну, о моде мы еще поговорим отдельно. Так как же так происходит, что на фоне насаждаемой повсеместной русофобии русское все равно прорастает сквозь бетонные толщи запретов и недоброжелательности? Или это нам только кажется? Об этом я решила поговорить с нашим уважаемым экспертом. С нами Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
21: Как оцениваете, есть ли сейчас в мире новая волна интереса к а-ля «Рус»?
2: Интерес к моде а-ля «Рус» есть. Он сейчас не проходит какую-то пиковую точку. Мне кажется, что такая последняя значительная пиковая точка была в конце 80-х годов, когда была вот эта мода на перестройку, мода на нонконформистское русское искусство, такое полуподпольное в последние годы Советского Союза. Ну, оно вышло как бы из-под поля как раз в период перестройки в 90-е. Но тогда вот этот тренд на русскую моду, как мне говорили многие западные специалисты, его убила спекуляция. То есть буквально целыми грузовиками вывозили все эти картины художников-нонконформистов, платочки, куколки. И, в общем, когда этого стало слишком много, мода прошла. Вот. И сейчас, мне кажется, она возвращается, но в меньших масштабах, конечно, чем в конце 80-х. Но есть люди на Западе, которые именно, поскольку Россия предстает таким оппонентом их правительств, соответственно, многие видят в России альтернативу, что-то новое, что-то необычное. Это одна из причин такой вот моды на Россию, на русскую мысль даже, я бы сказал, существует мода в философских кругах, да, в научных кругах.
21: А почему не получается славянский взгляд у иностранцев?
2: На Западе вот славянский взгляд – это именно что-то немножко отстраненное, холодное, такая холодная красавица, да. Ну, вот так. Возможно, это связано еще с общим стереотипом о том, что славяне, особенно русские, мало улыбаются. Опять же, мне кажется, что это скорее стереотип. Во-первых, он появился в советские годы, уже такие тяжелые 80-е, когда много чего не хватало, и от дефицитов, от тяжелой жизни действительно люди часто выглядели хмурыми. А во-вторых, даже если мы возьмем, ну, когда русские еще массово пробились за рубеж, после 17-го года вот эта двухмиллионная русская эмиграция во Францию, в Германию. Дело в том, что тогдашние девушки, вот они тогда впервые русские девушки участвовали в конкурсах красоты, большинство же из них были сироты, да, то есть отцы погибли на гражданской войне или вернулись инвалидами. Практически многие из них выросли, так сказать, в таких неполных семьях с трагической судьбой. Поэтому, конечно, у многих лица были не самые веселые. Вот, вот с этим связан этот феномен славянского взгляда, который чему-то на Западе воспринимается вот как такой красивый, но немножко грустный и в чем-то холодный, разочарованный. Вот так бы я сказал.
21: С русофобскими планами у западных идеологов и пропагандистов все получится, как думаете?
2: Ну, смотрите, негативные стереотипы, особенно в отношении женщин, они ведь часто ведут к обратному эффекту, скажем так. Посмотрите на образы цыганок, да? Веками в Европе пугали людей цыганами, что вот их женщины похищают детей, мужчины воруют лошадей. Но посмотрите образы Эсмеральды, да, у Виктора Гюго, образ Кармен у Мариме. Это же очень привлекательные такие и заманивающие, я бы сказал, женские образы. Мне кажется, нам надо пользоваться тем, что на Западе действительно сложился ужасный стереотип, что красивая молодая русская женщина, если она попала на Запад, то это обязательно шпионка. В какой-то степени, мне кажется, жертвами этого стереотипа стали и Мария Бутина, и другие наши молодые прекрасные женщины, которые вот попадали под такие подозрения в западных странах. Но, как вы знаете, все таинственное, все опасное некоторых людей притягивает. Поэтому мне кажется, что надо вот с этим стереотипом бороться, в том числе, может быть, и средствами искусства, и пародированием, потому что стереотипы – это всегда глупо, это всегда смешно, это всегда упрощение человека. Вот. Так что тут есть огромное поле и для наших сценаристов, режиссеров, я не знаю, писателей, которые еще, так сказать, не находятся на кормежке у Запада и способны патриотически и свободно мыслить. Ведь эти антирусские стереотипы, они очень смешны. Помимо того, что они опасны и глупы, они при этом еще и смешны. И мне кажется, что настало время как-то с этими стереотипами бороться, если у нас действительно, как нас уверяют, такие талантливые люди, у нас самые талантливые якобы уезжают за рубеж, ну, пусть они создадут какие-то произведения, где бы это явление действительно высмеивалось. А оно достойно высмеивания. Русофобия.
21: Спасибо. С нами был Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Ну и продолжая начатую нами тему, нельзя не отметить, что совершенно точно в моду вошла музыка, продолжающая традиции русских народных песен. Ну кто бы мог подумать еще лет 10 назад, что зумеры будут отплясывать под песни «Веночек» и «Течет ручей», которые пели их бабушки и дедушки, и петь их наизусть. А Татьяна Куртукова, которая с матушкой Белой Березонькой не оставила совершенно никаких сомнений у воротил шоу-бизнеса относительно того, что у аудитории существует огромный запрос на национальную музыку, в которой звучат мысли о любви к родине, о гордости за народ, за историческое и творческое наследие. И также существует запрос на переосмысление музыкальных аранжировок, на новую жизнь фольклорных русских песен благодаря новому звучанию. Как у Звента Свентана, семейного музыкального проекта народной джазовой певицы Тины Кузнецовой и электронного музыканта, бывшего участника группы «Гости из будущего» Юрия Усачева.

0: Звента Свентана – яркий пример того, как культурному музыкальному наследию можно придать яркое современное звучание, при этом сохранив уважение к оригиналу. Кстати, в теме русского стиля россияне требовательны. И одна из главных претензий заключается в том, что им пытаются порой навязать продукт, в котором за псевдорусским стилем стоит неискренность, спекуляция на патриотических чувствах, примитивность или карикатурность, что в итоге воспринимается как нечто дешевое и безвкусное. И вот тут снова вспомним наши давние разговоры о том, что из русского стиля, правда, часто пытаются сделать какой-то ярмарочный лубок, в то время как им, между прочим, вдохновлялись величайшие мировые кутюрье. В общем, пришло время поговорить о моде, ибо историческое наследие и традиции двух сотен российских народов открывают широчайший простор для поисков вдохновения дизайнерами одежды. Но для начала все же небольшая историческая справка.
1: В 70-е годы прошлого века русскую коллекцию, в которой дизайнер напрямую обращался к русской эстетике, выпустил Ив Сен-Лоран. После этого многие дизайнеры с готовностью подхватили русскую тему. Жан-Поль Готье в 1986 году продемонстрировал, что русский стиль – это не только меха и кокошники, выпустив коллекцию, вдохновленную советским конструктивизмом. Одежда была украшена крупными русскими буквами его имени, выполненными в стиле плакатных лозунгов, и открыла моду на логоманию. «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» – так назвал в 1994 году свою коллекцию Джон Гальяно. Его музами стали Анна Каренина, Соня Мармеладова и русская литература XIX века. А 15 лет спустя отдал дань уважения Сурикову и его боярине Морозовой в создании одного из нарядов. У Оскара де Лоренто было две такие коллекции – «Русская зима» и «Русская сказка». Все атрибуты имперской роскоши использовал для своей коллекции «Париж-Москва» для «Шанель» и «Карл Лагерфельд». Она была посвящена России.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: А не так давно разразился целый скандал. Модный дом «Диор» на фоне отмены всего русского вдруг представил коллекцию одежды, в которой многие увидели элементы русской культуры. Кружево, жемчуг, принты под гжели – все это на фоне русских берез. Но что поделать, сегодня вновь в моде славянский шик. Просто потому, что это красиво. А имена русских дизайнеров знают уже во всем мире. И про постмодерн Симачева слышали. Прогремело имя Гоши Рубчинского, да еще и в свете его коллаборации с известнейшим Канье Уэстом, о котором мы еще очень скоро поговорим. А в платье Ульяны Сергиенко наряжались мировые звезды категории А. Ну а основатель и владелец марки «Левадная Details» Светлана Левадная возвела в моде русский стиль еще и в категорию невероятного чувства собственного достоинства. Ее благороднейшие работы, расшитые вручную натуральными камнями, можно рассматривать до бесконечности. Сегодня она с нами. Здравствуйте.
3: Ольга, здравствуйте.
0: Именно вы стояли у истоков тренда на такую тихую, благородную русскую роскошь, продвигая русский культурный код вот именно не через кричащий такой рыночный лубок и скоморошество, а через чувство собственного достоинства и на уровне даже искусства. А расскажите, как воспринимают эту нашу национальную, традиционную, культурную нишу, вот эту вот роскошь русскую, иностранцы? Какие чувства вызывают у них произведения из ваших коллекций, которые они находят?
3: Ольга, спасибо за вопрос, за характеристику нашего бренда. Мне, конечно, очень ценно это услышать от вас. Вы знаете, у нас действительно есть из других стран заказчики. Это и Восток, и США, и Европа. Вот первое, что я бы хотела сказать, они, конечно, реагируют на тонкую работу ручную и ее объем. Потому что, в общем, мы, конечно, выделяем

0: источнику, наверное, действительно огромной ручной работы высокого художественного уровня, которая, в общем, не постареет никогда, не выйдет из моды, не постареет. Наоборот, наверное, как хороший коньяк, приобретет с годами большую ценность. Вот, это первое. Потом, знаете, ну, русскую культуру, ее же невозможно аннулировать, да? Ее же невозможно взять и вычеркнуть из мирового наследия, потому что она, в общем, это такая серьезная несущая стена, я бы сказала. Вот, поэтому какие бы ни были политические пертурбации, это не влияет на то, как люди других стран вот, смотрят на такую роскошь, на такое сокровище и к этому относятся с огромным восхищением, я бы так сказала. С огромным восхищением. У нас же в коллекциях очень тонкое вкрапление, вот, поэтому все равно первое, что они видят, это, как это, во-первых, это красиво. Вот, это, как бы, на самом деле то, что вот, и для них дальше вот, в принципе, какая-то подоплека, она все равно на второй план уходит. Вот если у нас на внутреннем рынке, так сказать, наши заказчики, они, наверное, все одновременно, и русский код, который прослеживается в наших произведениях, и ручная работа, то у них больше, вот в первую очередь, это красиво. Это красиво, это объективно красиво, и как бы это их устраивает. Это не, в общем, какая-то индийская вышивка, это европейская, это читается очень, потому что русская культура, она тем не менее европейская, она хоть и самобытная, но относится все равно к огромному пласту европейской культуры. И как бы это для них не несет вот какой-то, знаете, опять же, политической подоплеки или еще. Им приятно это носить, это красиво. И да, это относится к чему-то, что не требуется доказывать. Это велико. Вот. Это не вызывает никаких каких-то, знаете, спорных моментов и так далее. Они такие, да, это русское, да, это красиво, все.
1: А, кстати, как вам русская Нера Снегурочка? Вы видели наверняка в интернете с ней клипы, песни «Расскажи, Снегурочка, где была». Она вся в мехах, в жемчугах, в кружевах.
0: Я думаю, что я видела то, что вы имеете в виду, просто я как-то достаточно быстро это перелистнула, потому что, в общем, это все равно подача, она для меня достаточно упрощает или даже, наверное, лишает высоты русскую культуру или как я к ней отношусь. Она все-таки более лубочная, но, возможно, людям более понятна. Я так поняла, там очень много аплодисментов на эту тему, да? Вот, поэтому мне там не хватает как раз высоты, достоинства, и я, тем не менее, русскую культуру, конечно, ассоциирую очень сильно, это неотделимо с православием, да, и мне там немножко не хватает, наверное, более высокой интерпретации, вот и все.
1: А как вы думаете, вот этот вот интерес а-ля Рус, как его называют во всем мире, это просто очередная временная волна, или мы завладели мировым вниманием уже надолго?
0: Вы знаете, опять же, вот я считаю, что русскую культуру – это несущая стена в мировой культуре, несущая. Это такой огромный пласт, который никто никогда не сможет отменить, что там, наверное, на каких-то низких уровнях пытаются сделать. Это невозможно, потому что все человечество просто обокрасть. И, конечно, никто не сможет это никогда сделать. Вот. У нас, конечно, всегда были тенденции, как бы людей, которые не хотели отстраниться от этого и так далее. Ну, как бы мне даже здесь не хочется этот момент обсуждать, потому что, ну, в общем, это просто не позиция, не, я даже не знаю, как это сказать. Вот. Я думаю, что сейчас то, как приходит русская культура, как она начинает развиваться, как люди понимают необходимость этого, потому что вот высокую политическую турбулентность, что сейчас происходит уже вот несколько лет, все поняли, что это, во-первых, точка сборки русского человека, русская культура. Во-вторых, если мы не будем ее развивать, а не просто копировать вот эту архаику, которая вот раньше была, просто автоматически копировать, если мы не включим ее в наше современное развитие, то мы просто потеряем. И мы потеряем в итоге себя. Потеряем себя физически. Я всегда об этом говорю. Сначала мы вымрем культурно, а потом мы вымрем физически. И я думаю, что сейчас люди все больше и больше начинают понимать, что да, это точка сборки русского человека. И ничего с этим не сделаешь. Мы собираемся вместе как народ. Мы разделяем наши общие культурные ценности. И, конечно, без предметов, без одежды, без всего, что вот нас характеризует, как русскую культуру, русского человека, мы не обойдемся. Я вижу очень много хороших тенденций, которые сейчас уже так прочно входят в нашу жизнь. Это и касательно развития русской одежды, много русских дизайнеров. Я думаю, это уже насовсем. Я не думаю, что это какая-то, знаете, волна, которая дальше уйдет. Я думаю, мы очень долго были в забвении, так исторически сложилось. Как бы скорбная страница истории, которая больше 100 лет у нас продолжалась, когда русская просто отменялась. И я думаю, что сейчас это уже невозможно будет отмотать обратно. Я думаю, сейчас, как мы относимся к русской культуре, это все больше будет.

0: больше набирает обороты, правильное направление, правильно. Мы понимаем эту ценность, мы будем ее развивать, мы больше ее никогда не бросим, потому что, ну, это мы не можем сами себя бросить.
1: Спасибо. С нами была Светлана Левадная, основатель и владелец марки «Левадная Details». Ну, а мы снова к музыке. Тем более, что еще пару десятилетий назад говорили, что русским до мирового шоу-бизнеса и престижных чартов как пешком до Китая. Так, мол, у нас все плохо с пониманием того, какое звучание хорошее, крутое. И вообще вся наша эстрада как маленький такой, знаете, свечной заводик на окраине деревушки в сравнении с гигантской транснациональной корпорацией. Ну, дескать, мы кроме как в «Калинку-малинку» и «Вополе-березку» больше ни во что не умеем и не можем. А такое никому, простите, кроме нас самих, больше нигде не интересно и не нужно. И так нас в этом, знаете ли, убедили, что когда мы в очередной раз просыпаемся и вдруг узнаем о том, что о нас сейчас говорит приблизительно весь мир, то начинаем непонимающе моргать. И вот вам еще один наисвежайший случай. Но сначала пару небольших справок для тех, кто далек от мира шоу-бизнеса, в том числе, ну, в силу возраста, например. Есть такой крупнейший бесплатный сервис «Шазам», с помощью которого люди могут распознавать по звучанию любую музыку, исполнителя, фильм, рекламу, даже телешоу. Ну, грубо говоря, идете вы в магазин и слышите из репродуктора песню. Думаете, ох, да чего ж хороша, интересно, что за песня, кто поет, хочу дойти дома и слушать. Открываете на телефоне эту программу, жмете на кнопочку, приложение внимательно слушает несколько секунд и затем пишет вам. Это, к примеру, академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, песня «Смуглянка». А еще есть такой американский исполнитель Kanye West, он же Ye, звезда шоу-бизнеса мировой величины, продюсер, автор, звукорежиссер, дизайнер и даже бывший муж Ким Кардашьян. Фигура скандальная, противоречивая, психически нестабильная, но популярная настолько, что все его выходки попадают на первые полосы, а его выступлений и альбомов ждут, как соловей лето, чтобы потом до бесконечности обсуждать. Новаторство, как правило. И вот на одном из таких своих недавних выступлений он что-то там большинству из нас неведомое пел, шагая по гигантской декорации в форме земного шара. И тут 26-летний турагент, житель Ижевска Дмитрий Степанов, называющий себя Август Септемберов, решил в очередной раз поразвлечься. Как и многие, сегодня он любит играть с нейросетями и искусственным интеллектом. Его хобби лежит в плоскости американских звезд категории А, которых он заставляет петь русские хиты, и затем выкладывает все это в интернет. Вот он уже принуждал нейронную Тейлор Свифт петь «Владимирский централ», а Билли Айлиш «Вот и помер дед Максим». Но эти эксперименты оказались незамеченными широкой общественностью. Все изменилось, когда гражданин Степанов решил, что Kanye West, о котором я только что вам рассказала, должен, как и Юра Шатунов из группы «Ласковый май», спеть «Седую ночь». Сказано, сделано. Нейрозвезда мировой величины в тот же день исполнил песню на английском, тоже вышагивая по земному шару. И весь огромный стадион в этом ролике пел вместе с ним про «Silver Night». Каково же было удивление мамкиного разработчика, когда, проснувшись на следующий день, он вдруг узнал, что очередной плод его развлечений занял аж первое место в том самом «Шазаме», о котором я тоже вам уже рассказала. Но тут смысл даже не столько в том, как ловко все у туроператора из Ижевска заспорилось, сколько в том, что песня эта понравилась не только русскоязычной, но и мировой, и в частности американской аудитории. Несмотря на примитивный «унс-унс» и «дынс-дынс» русского оригинала. Ведь мы помним, что русские хиты любят упрекать в незамысловатости. Но также мы уже и выяснили, что хитами становятся именно очень простые и подчас незамысловатые мелодии, которые людям легко запомнить и еще легче напеть. А уж что получится на выходе, ну, знаете ли, это забота аранжировщиков, которые в случае обладания талантом и одаренностью могут сделать конфетку из чего угодно. Ну, а я предлагаю всем сейчас послушать, что же в итоге получилось. А далее в программе расскажу о мировом триумфе русских битбоксеров и поговорим с экспертом музыкального рынка о том, как и почему вдруг примитивным в музыкальном плане русским, ну, как это было принято считать еще совсем недавно корифеями мировой музыкальной индустрии, удается прорастать в мировые чарты, невзирая, кстати, на русофобию и повсеместную отмену западной пропаганды русской культуры.

0: Вы слушаете Максимову.
1: Ну а мы снова к музыке. И снова небольшая информационная справка. Есть такой жанр битбокс. Считается, что истоки в африканской традиционной музыке, поэтому битбокс зародился в Америке. Со временем направление обрело кучу последователей и поклонников, а по битбоксу стали проводиться целые чемпионаты. Традиционно сильными считаются битбоксеры Америки и Франции, но в последние годы снова все поменяли эти самые русские. Оказалось бы, да, где мы и где битбокс? Но житель Ульяновска Иван Александров, он же импрувер, занял первое место на чемпионате мира в Японии в 2024 году, а Тарас Станин из Самары, по мнению представителей мировой музыкальной индустрии, вообще все перевернул и открыл в битбоксе новый жанр, поскольку не только, как бы сказал мой дед, шлепает губами, но еще и сам поет. Он, кстати, может одновременно извлекать чуть ли не до 4 разных звуков сразу. И интерпретировал много чего, в том числе знаменитый хор половецких невольниц из оперы «Князь Игорь Бородина», «Улетая на крыльях ветра», помните? Но известным среди иностранных ценителей и монстров муз-индустрии он стал благодаря исполнению их главных хитов. Давайте послушаем в его исполнении кусочек нетленки AC/DC. Прошу обратить внимание, что все это Тарас делает в режиме реального времени, то есть одномоментно. То есть это не последующее наложение друг на друга дорожек в музыкальной студии, а все эффекты, вроде эхо, это то, что и на живом концерте использует абсолютно любой вокалист.

0: планах Тараса Станина получить Грэмми. Ну, а я хочу пожелать ему, конечно, успехов, а вам посмотреть на его работы. Особенно любопытно наблюдать за тем, как иностранные корифеи в реальном времени реагируют на то, как он все это делает, впервые просматривая его ролики. А еще у нас в международные тренды залетела Катя Лель. Детская песня про Сигма-боя. А совсем недавно случился настоящий международный скандал, когда глава МИД Германии Йохан Вадефуль, лютый русофоб, выложил в соцсетях видео под музыку из русского трека «Патрики». И последнее, согласитесь, прям уж до комизма иллюстративно. Те, кто отменяет все русское, сами его берут, да популяризируют. Такого и нарочно не придумаешь. Каким образом в такой неблагоприятной среде наше русское все же прорастает? Ну вот буквально как травинка через асфальт. И какое же тогда мы место во всей этой музыкальной иерархии международной занимаем сегодня? Давайте поинтересуемся у музыкального эксперта. С нами журналист и телеведущий Илья Легостаев. Илья, привет.
1: Всем привет, очень рад слышать.
0: Ну как ты думаешь, чем это можно объяснить? Вообще, на какой ступени сейчас находится наш шоу-бизнес в общей мировой иерархии? И главное, надо ли нам пытаться туда вписаться, встроиться, или у нас свой путь?
1: На мой взгляд, какой-то особенной иерархии, напоминающей хит-парад, здесь, скорее всего, нет. Есть англосаксонский музыкальный мир, и есть все остальное. Вот я бы назвал так. Все остальное – это огромный рынок. Он вполне может прокормить достаточно большое количество артистов. И, в общем, на мой взгляд, если у российского артиста есть большое влияние вот на свою довольно такую внушительную территорию, то, в общем, нужно этим гордиться, нужно это холить или леять, и нужно всячески интересы этой аудитории обслуживать. Что касается стремления на Запад, то, конечно, хочется развиваться, конечно, хочется пробовать другие куски пирога. Это сложнее, потому что там гораздо выше конкуренция. Но, на мой взгляд, нет ничего невозможного.
0: Спасибо. С нами был Илья Легостаев, журналист, телеведущий, музыкальный эксперт. Впереди разговор еще об одном феноменальном международном успехе одного отдельно взятого русского музыкального трека. Расспросим его исполнителя. А каково же это после 3 десятилетий упорного труда на отечественной эстраде неожиданно однажды проснуться известным на весь мир? Но сначала немного об истории самого явления. А-ля Рюс. Когда и как появилась эта мода на русское?
2: Мода на русское, так называемый «а-ля Рус». Так говорят о вещи или явлении, выполненном или происходящем на русский манер. Пик популярности стиля пришелся на начало 20 века, когда русские сезоны Дягилева, пропитанные национальной экзотикой, поразили богемный Париж и вдохновили иностранных кутюрье. Антреприза представляла гастрольные выступления артистов императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы с 1908 по 1921 год. И этот проект стал знаковым событием в истории русского искусства и оказал огромное влияние на мировую культуру 20 века. Эстетика загадочной, бескрайней и далекой России произвела такой бум, что на супруге короля Великобритании Георга VI было свадебное платье с русскими мотивами. Затем дизайнер Поль Пуаре выпустил целую русскую коллекцию, и наряд в стиле а-ля Рус стал обязательным для гардероба модниц начала 20 века. Новый виток интереса подхлестнула волна русской эмиграции после революции 1917 года. В моду вошли платки, меховые воротники, популярными стали заведения с самоварами, пирогами и цыганами. А на смену общепринятой на тот момент французской сервировки, когда все блюда подавались одновременно, пришла сервировка на русский манер, когда горячие блюда подавались по очереди, порционно, в индивидуальной тарелке. Также русская эстетика просочилась в интерьер и декор. Стало популярным использовать для оформления помещений деревенские мотивы, этнические узоры и натуральные материалы. Вы слушаете Максимову.
0: Ну а мы тем временем добрались до заключительной звездной части нашей программы. Кстати, первопроходцем в области оглушительного и при этом совершенно незапланированного, неожидаемого международного триумфа у нас в 2010-м стал Эдуард Хиль, которого на Западе, да вообще во всем мире, назвали мистер Трололо.

0: А на исходе 2023-го песня «Мой мармеладный» в исполнении Кати Лель тоже совершенно неожиданно получила международный успех, завирусившись в ТикТок среди иностранцев. Видео с хэштегом «My Marmalade» набрали в ТикТок больше 11 миллионов просмотров, а с хэштегом «Муа Муа» еще почти 9 миллионов. Пользователи сняли более 130 тысяч роликов с использованием песни, появляясь в своих видео в стереотипном женском образе русской женщины, ну или женщины Восточной Европы, в меховых шубах и в меховых шапках. Все они пытаются воспроизвести непонятные русские слова, включая «джага-джага», с которыми не может справиться Google-переводчик. Да и куда ему, простите, если мы сами, русские, до конца не понимаем, что такое джага-джага. Но все это иностранцев определенно цепляет. И в моду даже вошел славянский шик. О том, каково же это проснуться однажды, известный на весь мир, давайте узнаем прямо сейчас у самой звезды отечественного шоу-бизнеса, певицы Кати Лель. Катя, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Рада вас слышать.
0: Ну, расскажите же скорее нам о том, как же вы узнали, что ваш трек влетел в мировые тренды. Какие чувства испытывали, когда видели повальное сумасшествие? Блогеры всего мира открывают рот под ваш хит.
1: Уже третий год как это происходит, и до сих пор этот тренд не прекращается. Поэтому это безумная радость и счастье. Я об этом узнала из ТикТока, где увидела моя дочь, что каждый пост был моя песня.
0: Помимо приятного чувства глубокого удовлетворения, это принесло вам какие-то еще другие ощутимые дивиденды?
1: И скажу вам так, что интерес не пропадает. Буквально вот недавно Индонезия предложила коллаборацию через русское посольство. Они связались и захотели сделать коллаборацию на мой новый хит, который сейчас вышел на днях, называется «Сладкий мой», везде запускается. И вот сейчас мы будем вместе делать этот коллапс с известным их индонезийским R&B-исполнителем популярным, молодым. И будем на индонезийско-английско-русском языке его делать. Я рада, что сегодня русский код творчески в тренде, и весь мир стремится к нам и за нами.
0: Спасибо. С нами была Катя Лель. Ну а прямо сейчас доставайте с антресолей и из шкафов меховые шапки, шубы и павлово-посадские платки. Так как на прощание, конечно же, мы будем слушать теперь уже международный хит «Мой мармеладный». Потому что на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, а также предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Такое решение было принято на заседании Российского оргкомитета «Победа». Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов. Танкисты группировки войск «Восток» уничтожают опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области, отметили в Минобороны. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник и зять во время предстоящего визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине. Все подробности далее в нашем выпуске. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Президент предложил обсудить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и меры по предотвращению подростковой преступности. На заседании Российского оргкомитета «Победа» Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе и отметил, что рост туризма по России будет расти.
2: Будет правильно объединить все государственные, региональные, общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей, интересов, состава групп, узнать, как доехать, где поселиться, где детей покормить и так далее. Подобрать профессиональных экскурсоводов. Повторю еще раз. Важно, чтобы работа по сохранению памяти о защитниках Отечества, важнейших событиях истории страны, выстраивалась в рамках единой государственной политики, общими усилиями граждан, власти, бизнеса и общественных структур.
1: Президент Российской академии наук Геннадий Красников рекомендовал Оргкомитету «Победа» присвоить звание города трудовой доблести 12 российским городам.
3: Трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны – это не только пример самоотверженного служения Родине и беспрецедентной мобилизации ресурсов в военное время, но и яркое свидетельство личного вклада жителей страны в победу. Предложил бы остановиться на следующих 12 претендентах. Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Черемхово, Уссурийск, Березники – Копейск, Серов, Ухта, Бийск. В годы Великой Отечественной войны предприятия этих городов награждались орденами и красными знаменами Государственного комитета обороны.
1: Звание «Город трудовой доблести» учреждено в 2020 году и присваивается городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и отметились трудовыми подвигами в тылу. Президент подчеркнул важность выстраивания работы по сохранению памяти о защите Отечества, важнейших событиях истории страны в рамках единой государственной политики, общими усилиями граждан, власти, бизнеса и общественности. Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов. В частности, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Грузская» в Донецкой Народной Республике. Поражены логистические центры в Киевской, Николаевской областях, а также электроподстанции, морские суда и портовая инфраструктура в Одесской области. Танкисты и группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области, отметили в Минобороны. Вооруженные силы России за неделю вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, которые обеспечивали прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны, в течение недели были поражены 8 сухогрузов и контейнеровоз, действовавшие в интересах ВСУ. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткоф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине. Это заявление стало первым официальным комментарием американской стороны относительно готовящегося визита, который пока официально не подтвержден. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Уиткоф и Кушнер, как ожидается, прибудут в Москву для переговоров в субботу. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности возможном визите представителей президента США, отметил, что не стал бы ничего анонсировать. Москвичи в эти выходные 5 и 6 сентября отмечают День города. Столице исполняется 879 лет. Масштабная праздничная программа, где каждый сможет найти для себя развлечение по вкусу, охватит площадки по всей столице. В мероприятиях, приуроченных ко Дню города, примет участие и президент Владимир Путин. Также по случаю праздника столицу украсили более 3500 флагов и декоративных конструкций, а на медиафасадах зданий на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы. Москвичка родила здорового ребенка в 60 лет. Как рассказали в многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», на протяжении всей беременности женщина находилась под наблюдением врачей. На 38-й неделе консилиум принял решение о проведении кесарева сечения. Операция прошла успешно. Мама с сыном выписаны домой в хорошем самочувствии, передает ТАСС. Врачи отметили, что при желании 60-летняя москвичка сможет родить еще. К столичному региону приближается холодный атмосферный фронт. Нас ждут дождливые и прохладные выходные, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. За сутки может выпасть до 15 мм осадков. Это четверть месячной нормы. В воскресенье интенсивность дождей немного снизится, но все равно будет сыро и прохладно. Такая же погода ожидается и в начале следующей недели, после чего во вторник придет бабье лето и продержится несколько дней. В Петербурге уже за день выпало более 70% месячной нормы осадков, сообщил главный синоптик северной столицы Александр Колесов. Он отметил, что это касается не только 4 сентября, предыдущий рекорд был установлен в 1982 году, но такие осадки стали самыми значительными для сентября за весь период наблюдений. Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области. До конца суток 4 сентября в отдельных районах ожидаются ливни, гроза, град и сильный ветер, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренерский штаб сборной России объявил список из 38 кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор. Он начнется 21 сентября, а 29-го в Казани состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Отмечу, что в расширенный список сборной России не попал один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин. Полузащитник Андрей Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона. «Очень рад, что перешел именно в «Локо», потому что это родной для меня клуб. В целом считаю себя воспитанником «Локомотива» и хочу как можно быстрее выйти на поле. Сейчас такое время, что я нуждаюсь в клубе «Локомотив», а «Локомотив» нуждается во мне. Верю, что это очень хорошее время для нашей совместной работы», — заявил Мостовой. 21-летний нападающий ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу в «Акрон» на правах аренды, пишет «Спортэкспресс». В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей и забил один гол. Сборная Свердловской области со счетом 92-69 обыграла команду Москвы в финальном матче баскетбольного турнира «Спартакиады народов России». Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. Россиянка Ксения Мишарина заняла первое место на дистанции 7,5 километров на юниорском чемпионате мира на открытой воде в Аргентине. Это первое золото российских пловцов на этом турнире. Ранее Полина Козякина заняла второе место на дистанции 10 километров. Хоккейный «Спартак» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Евгением Свечниковым, который присоединился к команде чуть более 3 месяца назад, подписав 2-летний контракт. По информации «Силы спорта», выплата компенсации не предусмотрена, однако Свечников получил зарплату за август – около 2 миллионов рублей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центра ФУБОС, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем до плюс 13, облачный и небольшой дождь. В Челябинске до 24 градусов прогреется воздух. Осадков не ожидается. Сухо в Иркутске, там 15-17 градусов. В Петрозаводске 13, тепла, небольшой дождь. В Оренбурге до 28 поднимаются столбики термометров. В Казани плюс 20-22 градуса, вечером дождь. В Краснодаре до 32, жара, ясно, без осадков. В Нальчике 22-24 градуса, выше 0, временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге кратковременные осадки, днем плюс 15-17, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве ночью без осадков, плюс 13-15, днем облачно, временами дожди, местами сильные, 15-17 тепла. Ветер юго-западный, с порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы.
5: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
6: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
5: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Медицина.
9: Посоветуйте, доктор.
10: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
11: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Их называют добрым, ласковым словом – родинки. Счастливым будет, убеждают радостную мать, друзья и близкие, удивляясь большому количеству родинок на теле ее малыша. Между тем, к родинкам или на медицинском языке невусам врачи относятся с настороженностью. В то время, когда на кожу обрушивается ежедневно настоящий шквал вредных воздействий, и в первую очередь это, конечно, ультрафиолетовое излучение, на ней может образоваться смертоносная опухоль меланома. Ученые отмечают, что каждые 5-10 лет число случаев развития меланомы удваивается, а в некоторых странах утраивается. Чтобы избежать развития онкологического заболевания, медики рекомендуют ежегодно проходить осмотр кожного покрова у врача-дерматолога. В России такой контроль кожных образований теперь тоже доступен. Обо всем этом расскажем сегодня в программе «Посоветуйте, доктор». Как правило, в моих эфирах принимают участие авторитетные мэтры разных медицинских специальностей, лидеры мнений, так называемые. Но иногда я приглашаю и молодых талантливых врачей, которые уже сумели о себе заявить. Встречи с ними всегда меня очень радуют, придают оптимизма и уверенности в завтрашнем дне российской медицины. Сегодня у нас в гостях такой врач – дерматолог, венеролог, онколог Московского центра дерматовенерологии и косметологии, призер конкурса молодых ученых Петр Игоревич Богдан. Петр Игоревич, приветствую вас.
12: Добрый день.
11: Всегда врачи говорят, приходите вовремя к нам, чтобы обнаружить то или иное заболевание либо просто на начальных стадиях, либо вообще еще до того, как какая-то вот предстадия, да, заболевания на предстадии, тогда нам очень легко лечить. А когда человек приходит уже с запущенным заболеванием, говорят, ну что же вы не пришли, вот теперь что мы можем поделать? Ну, тут вот такая история. И если речь идет о каких-то онкологических заболеваниях, то я прекрасно понимаю, что опухоль может сесть куда угодно, в любой вообще части нашего тела, и не всегда так просто ее можно вовремя обнаружить. Но есть опухоли, которые просто видны как на ладони, буквально. Это образование кожи. И все равно люди очень часто приходят с образованием кожи, которое, казалось бы, ну вот оно, видно, и тебе видно, и врачу видно, все равно приходит в запущенных стадиях. А ведь на начальных стадиях, если, например, речь о меланоме, одной из самых злых опухолей, быстро очень растущей и дающей метастазы быстро, вот если говорить о ней, то на начальной стадии она как раз полностью излечима сейчас, учитывая, что появились новые препараты. И вот вопрос, скажите, пожалуйста, как вы посоветуете быть обычному человеку, куда вообще приходить, что делать, чтобы следить, или, может быть, он сам может увидеть, что образование у него странное появилось. И, простите за длинный вопрос, но сами-то вы, врачи, легко можете увидеть меланому или тоже сомневаетесь?
12: Очень комплексный вопрос, давайте мы его немножечко сейчас расфрагментируем и по частям на него ответим. В первую очередь, это, конечно же, вопрос самостоятельной профилактики, самостоятельной диагностики и обращения к врачу. В принципе, если мы говорим о злокачественных новообразованиях кожи, а это не только меланома, скажем так, меланома – это один из самых таких известных вариантов злокачественных новообразований кожи, но, тем не менее, существует и более, скажем так, легко текущие новообразования, есть и несколько даже более тяжело текущие новообразования, к примеру, карцином Меркеля. Если мы говорим о самодиагностике, то в первую очередь, если человек, следящий за своей кожей, выявляет у себя какое-то новообразование, которого раньше не было, или изменение в этом длительно существующем новообразовании, то это повод обратиться к врачу-дерматовенерологу в любом случае. Вы правильно спросили по поводу, можем ли мы сами, как врачи, насколько это сложно и легко диагностировать? Нет, к сожалению, это не просто диагностируемые заболевания. Зачастую для того, чтобы поставить верный диагноз, нужно провести достаточно большой комплекс обследований. Поэтому самостоятельно пациент зачастую, к сожалению, не может оценить тяжесть своей ситуации и расценить какое-то новообразование просто как родинку, просто как пятнышко, ну и длительное время не обращаться. Поэтому универсальный совет, если у вас что-то появилось новое на коже, это повод просто прийти на профилактический осмотр к врачу-дерматовенерологу. В целом любому здоровому человеку нужно по возможности ходить к врачу-дерматовенерологу один раз в год на условную диспансеризацию. И вот если мы говорим уже именно о диагностике злокачественных новообразований, то для этого в Москве реализован в рамках Московского научного практического центра дерматовенерологии и косметологии по всем нашим филиалам в городе Москве организованы кабинеты по борьбе со злокачественными образованиями кожи, где располагаются специалисты, которые специализируются именно на ранней диагностике злокачественных новообразований, потому что сейчас эта диагностика далеко на самом деле шагнула вперед. Это не только вот какой-то визуальный осмотр пациента, нет. Сейчас используются достаточно современные аппараты для диагностики, которые называются дерматоскопы. Фактически данные аппараты позволяют кратно увеличивать изображение новообразования и оценивать его структуру. И вот уже в рамках этой структуры мы можем видеть определенные сигналы, которые нам говорят о том, насколько это новообразование все-таки является злокачественным и какая конкретно форма злокачественного новообразования перед нами. Но это если мы говорим чисто о обследовании какого-то единичного новообразования. Но мы же понимаем, что у человека на самом-то деле в течение жизни абсолютно здорового может на коже находиться от 10 до 200, 300, 400 различных, да, абсолютно доброкачественных новообразований. Для этого существуют также дополнительные протоколы диагностики, которые называются тотальное картирование кожи. Это тоже можно пройти в нашем научно-практическом центре дерматовенерологии.
11: Грубо говоря, это фотография всего тела.
12: Очень грубо говоря, да, это тотальная фотография всего тела, но это только самый первый этап. Для чего мы делаем эту фотографию? Фактически мы консервируем состояние пациента вот на текущий момент. То есть всегда, когда мы будем говорить о следующем осмотре, у нас будет возможность вернуться назад в историю пациента и посмотреть, какие новообразования, что называется, были на тот момент, вот на момент предыдущего осмотра. И выявить те самые новые новообразования. Потому что если мы, допустим, говорим о пациенте с 10 родинками, там несложно достаточно выявить какое-то вновь появившееся новообразование. Вот если мы говорим о пациентах 200-300 родинок, ну они в медицине называются неусами, то тут, конечно, вновь появляющиеся сразу так сложно бывает определить. Для этого как раз вот этот первый этап и создан, тотального фотоотчета пациента. А потом второй уже этап этого картирования заключается в том, что каждое конкретное новообразование на клиническом снимке мы размечаем отдельными маркерами и проводим ту самую цифровую дерматоскопию. То есть мы увеличиваем кратность, увеличиваем ту поверхность. Ну, фактически мы делаем макросъемку новообразований наших пациентов и уже оцениваем более предметно. Сейчас, помимо того, что у нас есть такие современные аппараты, кстати, часть из них уже и российского производства, у нас есть еще также возможность обратиться к помощи искусственного интеллекта. То есть каждое конкретное новообразование можно проанализировать с помощью искусственного интеллекта и поддержать мнение врача. Это так называемые системы поддержки принятия врачебных решений.
11: Вот смотрите, если у человека сотни образований, 200, 300, 500, как вы говорите. Ну, во-первых, он, конечно, сам не определит, что там у него новое выскочило. Это понятно, он просто не увидит. Ну, а во-вторых, вы представляете, что будет с вами? Потому что у пожилых людей очень много таких образований, и очень многих. Такие уже и старческие, всякие кератомы и так далее. И они, что из-за каждой там новой штучки, будут к вам бегать. Так у вас очередь будет на 5 километров около вашей клиники. Вы же сами потом, что называется, будете не очень довольны. Давайте все-таки дадим хоть какие-то ориентиры нашим слушателям. Нас сейчас слушают очень много, нас миллионы людей слушают. Давайте дадим им хоть какие-то ориентиры, на что обратить внимание.
12: К сожалению, те классические признаки, о которых вы сейчас говорите, они относятся к злокачественному новообразованию уже не на первой стадии. Это зуд, это кровотечение из новообразования, это увеличение новообразования, то есть формирование узла, это формирование симметрии структур. В подавляющем большинстве случаев это уже, к сожалению, новообразование не самых ранних стадий. Ну, представьте себе овал. Вот овал или круг – это симметричная структура. В целом, большая часть родинок должна так или иначе напоминать или овал, или круг, ну, иметь какую-то более или менее хорошо очерченную геометрическую фигуру.
11: Доброкачественных.
12: Доброкачественных новообразований. Но если мы говорим о злокачественном новообразовании, то в подавляющем большинстве случаев эти фигуры все-таки имеют определенную асимметрию. То есть это какие-то ломаные, изогнутые линии, это новообразование, которое, допустим, большая часть представлена неким овальным компонентом, но часть из этого новообразования как бы условно расплывается, расползается за его периферию. Это могут быть какие-то ромбообразные структуры, ну, то есть вариабельность, проще говоря, вот так называемый симптом гадкого утенка, когда мы можем посмотреть на все родинки пациента и сказать, что вот, допустим, определенно вот это вот прям вот отличается от всех прочих.
11: И еще они гладкие, да, такие глянцевые, часто темные, черные.
12: Да, понимаете, опять же, гладкость – это не совсем параметр, если мы говорим о доброкачественном или злокачественном новообразовании. Например, если мы будем говорить о базально-клеточной карциноме, то в большинстве случаев на ранних этапах они тоже гладкие, представляют из собой такое небольшое узловое новообразование без характерных симптомов. Но с ростом опухоли, практически все из них так или иначе, они подвергаются аутоиммунной атаке собственного организма и частично, не полностью, частично начинают разрушаться. По разным причинам, их достаточно много, мы не будем на них сейчас останавливаться, но смысл заключается в том, что происходит определенный некроз опухоли как раз, когда и возникают основные симптомы. Это кровотечение, это увеличение площади, это выраженный достаточно зуд и это боль.
11: Но это то, что касается меланомы. А плоскоклеточный рак как выглядит?
12: Он может выглядеть по-разному. Если мы с вами говорим уже о таких самых ранних этапах, так называемые предраки, предраковое состояние кожи, это актинический кератоз. Оно выглядит как красное зудящее пятно, чаще всего с располагающимися на ее поверхности чешуйками желтого или белого цвета.
11: Невыпуклые.
12: Невыпуклые. Могут наблюдаться единичные эпизоды кровотечений, чаще всего это на фоне зуда, когда пациент неосознанно в ночи может почесать и просто содрать вот эти вот самые корочки. Кожные новообразования на ранних этапах злокачественные, они молчаливые, они не дают каких-то четко выраженных симптомов, на которые вот можно прямо вот обратить внимание и сказать, да, срочно бегите к специалисту. Поэтому диспансеризация и осмотр у врача-дерматовенеролога, к сожалению, у нас и стоят так пациенты в целом в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии. Диспансеризация обязательна.
11: Как к вам попасть тогда? Подождите. Значит, это должен человек, если мы сейчас говорим о москвиче или о госте столицы, он должен получить в своей поликлинике направление. Также он не может, наверное, к вам просто взять и прийти, или может?
12: Почему может? К нам можно записаться и через ЕМИАС, к нам можно записаться и через номер телефона, указанный на нашем сайте. Можно записаться и непосредственно на сайте Московского научно-практического центра дерматовенерологии.
11: У вас одно здание или у вас много отделений?
12: Нет, у нас филиалы по всем районам города Москвы, поэтому помощь оказывается не только в одном каком-то конкретном месте, помощь оказывается по месту жительства наших пациентов.
11: А что касается жителей России, как они могут такую помощь получить? У них тоже есть свои центры дерматовенерологии в каждом городе?
12: Конечно. В каждом городе существуют кожно-венерологические диспансеры, в которых обязательно должны располагаться кабинеты профилактики злокачественных новообразований, куда можно обратиться на диспансерный осмотр. Диспансерный осмотр – это недолгое достаточно мероприятие. В целом, такой клинический осмотр занимает около 15, максимум 20 минут, когда можно принять решение о дальнейшей тактике ведения пациента. Либо мы отправляем пациента на углубленное обследование, когда мы выявляем определенные факторы риска, либо мы говорим, что у вас все хорошо, вы можете приходить к нам один раз в год. Все.
11: Угу. Кто в большей степени рискует заболеть меланомой?
12: Если мы говорим о факторах риска меланомы, у нее действительно существуют определенные факторы риска. То есть это чем светлее кожа, тем, соответственно, выше шанс того, что пациент на протяжении своей жизни так или иначе столкнется с разными формами злокачественных новообразований кожи. Это связано с более низкой защитой от ультрафиолетового излучения, которое является основным провоцирующим фактором развития подобных новообразований. Но также есть еще группа пациентов, у которых есть определенная склонность к большей частоте развития новообразования злокачественного характера. Это пациенты с рыжими естественными волосами и голубыми глазами. Существует такое понятие, как синдром диспластических неусов. Мы с вами немножечко коснулись этого, когда обсуждали вот отличающееся новообразование на коже. Вот если мы говорим о каком-то одном единичном пигментном новообразовании, которое сильно отличается от других, мы его называем симптом гадкого утенка или же единичный диспластический неус. Если у пациента множество таких новообразований, которые не укладываются в какую-то единичную картину, то есть это может быть 20, 30, даже 40 иногда новообразований, то это называется как раз симптом диспластических неусов. И вот у этих пациентов тоже повышен риск того, что они могут на протяжении своей жизни столкнуться с меланомой кожи.
11: Но это именно невусы. Это именно невусы, это то, что мы называем родинки.
12: Абсолютно верно.
11: Хорошо, а если имеются в виду другие, их очень много разных. Кстати, тут же и следующий вопрос. А с чем вы еще сталкиваетесь? Люди же не могут сказать, невус или не невус, опасный, не опасный. Если у человека большое количество новообразований, да, и это уже теперь человек не молодой, то с чем чаще всего сталкиваетесь вы?
12: Подавляющее большинство, на самом деле, кожной онкологии, если мы будем говорить о обращаемости и о статистике наших онкологических учреждений, это не меланома, это базально-клеточная карцинома кожи. С какой-то точки зрения это гораздо более благоприятная в отношении прогноза опухоль. Она действительно относится к истинно злокачественным новообразованиям, но имеет крайне низкий метастатический потенциал, ну, будем честны, метастазы при базально-клеточной карцином, то есть это удаленные отсевы опухоли, которые являются одним из самых грозных осложнений, когда мы, в принципе, говорим о каком-то онкологическом заболевании. Ну так вот, метастазы у базально-клеточной карциномы – это практически не встречающееся состояние. И лечение базально-клеточной карциномы обычно заключается в двух стратегиях. Это или хирургическое сечение, или фотодинамическая терапия. Тут решение уже принимается конкретно врачом-онкологом, исходя из конкретной клинической ситуации.
11: Как выглядит?
12: Ну, если мы говорим о ранних стадиях, чаще всего базально-клеточная карцинома поражает у нас кожу лица. То есть фактически вот маску лица, так называемую, то есть это нос, это область вокруг век, это достаточно часто височная область, это небольшие розовые узелки, чаще всего характеризующиеся исключительно зудом. Частая достаточно ситуация, когда пациент обращается и говорит, что вот у меня такая вот родинка зудит. На самом деле это не родинка, это базально-клеточная карцинома. Когда опухоль начинает подрастать, то вторым симптомом становится уже изъязвление и начало кровотечения из этого новообразования. Но За счет того, что опухоль практически не обладает метастатическим потенциалом, даже на таких стадиях вполне успешно хирургически лечится или фотодинамической терапией, и как бы пациенты не страдают какими-либо серьезными осложнениями в отсроченном периоде. Однако, к сожалению, благодаря средствам массовой информации и немножечко неправильной трактовке этих слов, многие врачи, многие пациенты считают, что это не опасное состояние. Но оно, к сожалению, становится опасным, если такое новообразование существует длительное время на коже, то есть 5, 10, 15 лет. В этом случае эта опухоль базально-клеточной карциномы, она уже, к сожалению, обладает местно разрушающим действием. То есть фактически она разрушает ткани, которые формируют наш лицевой мышечный каркас, скелет, фактически превращаясь в такие достаточно глубокие, незаживающие раны. И, к сожалению, в этом уже случае хирургическая, когда помощь оказывается, зачастую косметический дефект после лечения подобных новообразований бывает, ну, достаточно выраженным. Поэтому, если данную опухоль заподозрить и правильно продиагностировать в раннем этапе, то хирургия

0: Она провоцируется частыми солнечными ожогами, особенно в детском возрасте, потому что существует так называемый кумулятивный солнечный эффект. Нужно защищать своих детей от солнечных ожогов. В первую очередь, это все-таки профилактика солнечных ожогов, потому что это наиболее, с точки зрения злокачественных новообразований кожи в будущем, это наиболее опасный провоцирующий фактор. Есть также формы иные злокачественного новообразования, к примеру, плоскоклеточная карцинома. Если мы говорим о плоскоклеточной карциноме, то там помимо ультрафиолетового облучения также есть еще и ряд химических соединений, которые могут повлиять и увеличить шанс развития подобного новообразования, включая, кстати, и табачный дым.
1: Да, еще один аргумент против курения.
0: Против курения, да. И в этом, кстати, смысле, если мы говорим о плоскоклеточных карциномах кожи, то, наверное, это все-таки хоть и уже тяжелее состояние, нежели чем базально-клеточная карцинома. Да, там шанс метастазирования тоже достаточно низок, но все-таки выше. Но, наверное, если мы говорим о курении и результирующем его, скажем так, действии, то, наверное, одним из самых тяжелых вариантов, с которым может столкнуться курильщик, это плоскоклеточные карциномы слизистой нашей ротовой полости. Вот там, к сожалению, достаточно тяжелые чаще всего наблюдаются новообразования с выраженным метастатическим потенциалом. И если вовремя не диагностировать данные новообразования, то, к сожалению, прогноз в ряде случаев достаточно печален.
1: Ну и, конечно, рак губы – это вот известные совершенно локализации для курильщиков.
0: Абсолютно верно.
1: Ну, насколько мы понимаем, загар – это защитная такая реакция кожи от ультрафиолета. А при развитии злокачественной меланомы этот процесс как бы выходит из-под контроля иммунной системы.
0: В целом, да, можно действительно сказать, что и правильно абсолютно сказать, что меланоциты у нас фактически являются защитниками от ультрафиолетовой радиации, которые предотвращают, они должны, собственно говоря, предотвращать развитие мутаций в других клетках нашей кожи. Но, к сожалению, за счет того, что они, собственно, и становятся вот этим вот щитом перед ультрафиолетовой радиацией, они чаще всего как раз и накапливают мутации. И тут надо понимать то, что единичная мутация в клетке не ведет к развитию онкологии. И даже более того скажу, в нашем организме там ежесекундно происходит определенное количество мутаций, так или иначе, но они корректируются собственной иммунной системой. Это нормальное состояние для нашего организма. Однако, если накапливается определенное именно количество этих мутаций и характер мутаций, который необходим для развития меланомы, то тогда опухоль, развивающаяся фактически уже новая ткань, она становится недоступной для собственной иммунной системы или максимально старается защититься от нее. Именно вот это и позволяет опухоли расти, размножаться и давать, соответственно, метастазы. На действии, как раз возвращающем вот этот вот контроль иммунной системы за клетками опухоли, и построена сейчас прорывная терапия, которая используется при меланоме. Вот, например, около 12 лет назад прогнозы по меланоме, к сожалению, всегда были такими не очень оптимистичными, то все-таки сейчас мы уже говорим о очень уверенном контроле над даже самыми тяжелыми состояниями.
1: Иммунотерапия рака. Иммунотерапия.
0: Да, вот именно если мы говорим о ней, то это уже достаточно уверенный контроль над состоянием пациента. Это третья, четвертая стадии злокачественных новообразований, которые характеризуются метастазами, которые характеризуют метастазы не только в лимфатические узлы, также и в органы, и в системы, то сейчас вот эта вот иммунная терапия позволяет в целом говорить о минимум 10-летней выживаемости наших пациентов, достаточно хорошей, позитивной, без выраженных серьезных побочных эффектов. Поэтому, конечно, медицина не стоит. То, что 15 лет считалось приговором, сейчас уже приговором не считается.
1: А люди чернокожие, да, у которых, казалось бы, защита мощнейшая от ультрафиолета, они болеют меланомой чаще, реже, чем белокожие.
0: Смотрите. Если мы будем говорить о именно совсем уж темных людях, допустим, если мы возьмем исследования, которые проводились на африканском континенте, ну, тут, конечно, есть небольшие нюансы по сбору статистики, но тем не менее мы однозначно знаем, что да, болеют. Просто немножечко другими формами, потому что меланома также имеет право отличаться по формам. Вот, например, у африканского населения наиболее часто встречается акральная меланома, то есть это меланома, располагающаяся в области подошвы стопы.
1: Ого, но она у них розовая, ну светлая.
0: Вот. Как раз вот на этих
1: Ага.
0: участках у них очень часто развивается та самая мелкая.

0: меланома, которая очень быстро переходит в узловую стадию. То есть у меланомы есть два состояния роста. Это горизонтальный рост, когда она распространяется как бы условно по поверхности кожи, и вертикальный рост, когда она начинает опускаться вглубь, ну и немного поднимается над поверхностью кожи. Вот как раз формируя вот тот самый узел, о котором все, я думаю, кто так или иначе сталкивался с меланомой, видели. И как раз вот эта вот акральная меланома, к сожалению, за счет того, что диагностика подобных новообразований сложная, экстремально, надо сказать, сложное состояние, зачастую акральные меланомы – это вот именно такие узловые тяжелые формы, которые уже дали метастазы. Также, если мы будем с вами рассматривать, например, население монголоидного типа, то там наиболее часто встречаются также новообразования под названием меланома из голубого неуса. То есть это меланома достаточно глубокая и с таким выраженным синеватым оттенком. И достаточно сложно, кстати, отличающаяся от доброкачественного новообразования, которое так и называется, голубой неус или голубая родинка. Поэтому расовые особенности меланомы, да, они действительно существуют. У людей с разным цветом кожи часто встречаются немножечко альтернативные варианты меланомы, с которыми, допустим, мы с вами будем встречаться гораздо реже.
1: А меланома под ногтями, это вообще такой, знаете, фильм ужасов, если честно.
0: Это, да, к сожалению, действительно очень сложно, я более вам того скажу, очень сложно диагностируемое также состояние, потому что зачастую такие пациенты приходят к специалисту с вопросами, а не гематома ли это. И тут очень важно отличить гематому от подногтевой меланомы. На ранних этапах, именно вот клинически, если мы говорим, вот просто посмотрев на ноготь, зачастую понять просто невозможно.
1: Темный ноготь, вот как это выглядит. Темный ноготь.
0: Или линии темные на ногте. Они немного по-разному могут на самом-то деле выглядеть. Но понять все-таки, что мы имеем перед собой, гематому, допустим, просто доброкачественные, причем вот такие вот новообразования бывают тоже доброкачественными, нужно не забывать, что есть подногтевые родинки, так называемые подногтевые невусы. Отличить вот именно доброкачественное от злокачественного образования тут можно исключительно под очень большим увеличением.
1: Да.
0: Но тут, конечно, есть провоцирующие факторы. Конечно, это достаточно жесткое ультрафиолетовое облучение, если мы говорим о шеллаках. И это единственная форма меланомы, у которой доказан факт травматизации как провоцирующий фактор развития меланомы. Вот тут очень важный момент я на самом деле подниму. В массовом, скажем, культуре закрепилось мнение о том, что если мы пораним каким-то образом родинку, обязательно из нее сформируется меланома.
1: Да.
0: Это не так. Не доказан при достаточно больших серьезных исследованиях не был доказан риск фактора травматизации как провоцирующий фактор развития меланомы кожи именно на, вот, если мы говорим о гладкой коже. Единственная меланома, у которой есть такой фактор, это именно вот та подногтевая, о которой мы сейчас с вами говорили. И когда пациент приходит и говорит, что вот я сорвал родинку, как бы нет, тут нужно, во-первых, осмотреть пациента, понять, что мы имеем перед собой. Доброкачественное новообразование, но травмированное, или уже злокачественное новообразование, но тоже
1: Травмированное.
0: травмированное.
1: Да.
0: Конечно, поэтому, еще раз говорю, травматизация не ведет к развитию меланомы. Но если вы, допустим, там отмечаете то, что ваше новообразование немножечко подкравливает, не надо думать и гадать, каким образом там, я мог его повредить во время сна, там, или, может быть, содрал каким-то образом, неудачно почесавшись. Нет, это повод обратиться к специалисту. Потому что, возможно, вы имеете дело с каким-то неприятным состоянием. И нужно все-таки тут профильно разбираться.
1: А врачи, кстати, опять про них, про вас, часто говорят, что лучше вообще не трогать. Вот приходит, например, пациентка с огромным количеством новообразований, пожилая, и говорит, а что мне с ними делать? Ну вот у меня их 400, ну что мне с ними делать? Убирать, что ли, все? Врач говорит, оставьте в покое, не надо, не трогайте, приходите, мы будем просто наблюдать. Действительно так? Или их есть смысл все-таки убрать?
0: Да, абсолютно верная тактика. Смотрите, кожа – это живой организм. Это один из органов, в котором так или иначе происходят процессы. И возникновение новых новообразований – это не патологическое состояние для кожи. Просто они разные могут возникнуть на коже. Могут возникнуть доброкачественные, например, там сиборейные кератомы, новые родинки могут возникнуть, гемангиомы – это нормальное состояние кожи,
1: Папилломы.
0: вполне имеет право места быть.
1: Огромное количество
0: Вполне имеет
1: бывает.
0: право места быть. Но удалить каждую, ну будем честны, это практически безнадежное занятие и, главное, бессмысленное. Оно, скорее всего, так или иначе будет возникать новые новообразования. Если мы говорим с эстетической точки зрения, это все-таки эстетическая точка зрения, то есть пациент хочет избавиться от определенных новообразований в определенных областях. Это вполне приемлемое состояние. Но рекомендовать пациенту убрать все, допустим, родинки или, допустим, все сиборейные кератомы, ну, чаще всего это нереализуемое, во-первых, занятие, а во-вторых, оно довольно бессмысленное. Поэтому, если мы говорим, допустим, о пациенте с большим количеством новообразований, то мы осматриваем, принимаем решение о том, что все, допустим, новообразования у пациента доброкачественные, мы оставляем пациента под динамическое наблюдение. То есть пациент приходит к нам через год на повторный осмотр. И второй вариант, если мы все-таки подозреваем, что да, мы имеем дело с однозначно злокачественным новообразованием. В этом случае производится хирургическое иссечение данного новообразования и уже патоморфологически, то есть с просмотром данного новообразования под микроскопом, ставится окончательный диагноз. Конечно, такие пациенты становятся под диспансерный учет у врачей-онкологов, и также у них проходит ежегодное обследование.
1: Я бы хотела сейчас немножко еще остановиться на диагностике. Вы сказали про дерматоскопию, про осмотр, это вы сказали. Но ведь бывает так, что человек пришел со своим новообразованием на кожу не к дерматологу, не к онкологу, а к косметологу. Вот он, косметолог, не очень опытный специалист, скажем так, в онкодерматологии, да? И вот на его взгляд все хорошо, родинка нормальная, сейчас я ее уберу. Убирает, а там уже было злокачественное образование. Но мы прекрасно с вами понимаем, что происходит дальше. Он же ее не уберет, как хороший онколог, под корень, что называется. Он может что-то оставить и пошло-поехало. То есть все-таки у всех абсолютно, и у врачей, и у пациентов существует вот это опасение: не надо трогать, трогать не надо. И понятно, что биопсию сомнительного образования никто не будет делать, ее не делают. А что делают? Ну вот я посмотрела, что существуют лабораторные тесты на маркеры предрасположенности к онкологическому заболеванию. Может, еще что-то есть? Вот давайте поподробнее о диагностике, потому что дерматоскопия – это ж только первый этап. Вы же не можете быть уверенными.
0: Тут такая ситуация, то что, к сожалению, на текущий момент нету однозначно верифицированных методов лабораторной диагностики злокачественного новообразования кожи. Единственным методом, вернее, двумя единственными методами диагностики является дерматоскопия и проведение биопсии. Как вы правильно отметили, то, что в косметологических кабинетах, да, могут располагаться косметологи, дерматологи, которые не специализируются в дерматоскопии. Это да, это действительно так. Среднее обучение врача-дерматолога дополнительное, кто занимается именно диагностикой новообразований кожи, после получения сертификата дерматовенеролога, минимум длится около 2 лет. То есть наработка вот этого клинического опыта, опыта работы с дерматоскопом, опыта дерматоскопии – это достаточно сложный и трудозатратный процесс. И вот как раз для таких кабинетов мы и разрабатываем системы принятия врачебных решений, когда у врача на таком приеме появляется возможность проконсультироваться на первом этапе с искусственным интеллектом, а на втором этапе получить сертифицированное мнение наших специалистов в сложных случаях. Но тут правильно очень работает механизм «не уверен, не берись». И, к сожалению, да, зачастую бывают проблемы, когда новообразования удаляются неправильно, то есть чаще всего это использование каких-то местно деструктивных средств, таких как жидкий азот, радиоволновое иссечение, лазерное удаление новообразований, когда, к сожалению, да, злокачественные новообразования удаляются, как вы выразились, не под корень, то есть не производится радикальность операции, и, к сожалению, да, у таких пациентов мы наблюдаем рецидивы, и, конечно, прогноз в отношении таких пациентов в определенных опухолях будет несколько хуже, нежели чем если бы мы говорили о первичном обращении.
1: Посоветуйте, доктор. Сегодня у нас в гостях врач-дерматовенеролог, онколог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Петр Игоревич Богдан. Когда у человека обнаружили одну меланому, это уже огромная проблема, а ведь у кого-то бывают и множественные злокачественные новообразования кожи.
0: Так называемые первично-множественные онкологические злокачественные новообразования кожи, к сожалению, это результат чаще всего очень такого рискованного поведения на солнце, но, к сожалению, тут еще и генетика может играть достаточно выраженную роль. Есть определенные синдромы генетические, которые являются собой предрасположенность к формированию определенных злокачественных опухолей.
1: Это какой ген? Вот что проверять, если пойдем проверять?
0: Тут, к сожалению, не так все просто. Тут не получится взять какой-то определенный ген и сказать, что вот да, вот допустим, 100% у вас есть риск тех или иных новообразований. Тут целый достаточно большой комплекс генов. Например, если мы возьмем синдром Горлина-Гольца, но это все-таки уникальные, скорее, случаи. Это очень редкие синдромальные состояния. И чаще всего такие пациенты диагностируются, вот эти вот генетические их состояния, по целому ряду других проблем, с которыми они сталкиваются, не только со злокачественными новообразованиями кожи.
1: Вот смотрите, если мы будем изучать строение и развитие разных новообразований, удивительного ничего в этом нет, развивается все. И у родинки тоже проходят определенные стадии развития. Причем такие доброкачественные, я сейчас не говорю о злокачественных. А уж если говорить о злокачественных, то они тоже проходят свои стадии развития. Так вот, родинка может меняться в течение жизни и при этом не быть меланомой, не быть злокачественной. Человек это может заметить, ну, соответственно, испугается, пойдет проверяться, что правильно. В любом случае это абсолютно правильно. Да, не спорю. Но все-таки давайте немножко остановимся на эволюции родинок. Значит, они у нас когда появляются? Некоторые появляются уже при рождении, можно прямо увидеть у малыша. Да, но их мало. А потом, глядишь, 5 лет уже их больше стало. Ребенок в школу пошел, еще больше стало. Откуда они берутся-то? И что это за стадии развития родинок? Расскажите, пожалуйста.
0: Тут у нас какая ситуация? С ростом, с взрослением любого здорового человека количество родинок у него, да, действительно увеличивается. Это нормальный процесс. Это связано как раз с защитой кожи нашего организма от ультрафиолетового облучения. Фактически вот эти вот клетки, меланоциты, они у нас делятся, организуют некое такое достаточно крупное соединение, которое уже и будет формировать ту самую родинку. Вот примерно до 35-40 лет в целом появление новых родинок – это нормальная ситуация, абсолютно типичная для здорового человека. Они существуют с человеком как бы практически всю жизнь. Они имеют право переходить из так называемого пограничного невуса, вот который мы с вами обычно и понимаем как родинка, вот это вот коричневое такое пятнышко, в состояние дермального невуса. Это небольшой, безболезненный, не зудящий, не кровящий узелок коричневого, светло-коричневого или даже розового цвета. То есть это абсолютно нормальный этап развития родинок. Это связано просто с изменением расположения меланоцитов в коже.
1: То есть из плоской, которая просто как пятнышко, в более объемное образование. Угу.
0: Да, абсолютно интересно. Верно.
1: Так.
0: Абсолютно верно. Как раз вот больший процент, наверное, обращаемости к косметологам с эстетической точки зрения удаления родинок, это вот как раз те самые дермальные неусы, которые у нас уже сформировали узелок. Тут надо отметить тот факт, то, что такие новообразования практически никогда не переходят в злокачественное новообразование. Могут удаляться и радиоволновым методом, они могут удаляться и лазерной деструкцией. Единственный момент, конечно, тут желательно взять для подтверждения фрагмента данного новообразования, посмотреть его под микроскопом, то есть фактически выполнить биопсию частичную хотя бы новообразования. И второй момент, конечно, тут должна быть достаточно хорошая квалификация врача, дерматолога, врача-косметолога, который берется за удаление подобных новообразований, поскольку если не удалить это новообразование лазером или радиоволной сразу полностью, оно тоже будет рецидивировать, потому что там у нас фактически остались клетки. И вот как раз рецидивы пигментных новообразований клинически и зачастую даже дерматоскопически могут имитировать меланому.
1: Имитировать?
0: Именно имитировать. Это не является меланома, и потом уже, когда происходит хирургическое иссечение и верификация под микроскопом, это все-таки, да, признается то, что это рецидивирующий неус. Это достаточно тоже такая типичная ситуация. Даже вот такая травматизация радиоволной или лазером, она не приводит к развитию меланомы. Но если, разумеется, изначально как бы это была меланома, то и рецидив будет, да, к сожалению, меланома. При удалении даже однозначно доброкачественных новообразований, лично я в своей практике и своих ординаторов и врачей, которым мы читаем лекции, мы все-таки рекомендуем даже однозначно доброкачественное образование отправлять на верификационную биопсию.
1: Всегда.
0: Стараться по максимуму это делать. Потому что это является все-таки подстраховкой для пациента на всякий случай, если все-таки вы так или иначе в рамках своей практики столкнетесь с рецидивом. У вас будет возможность как бы посмотреть, что да, у нас изначально было доброкачественное образование, переживать не стоит. Потому что же ведь хирургические отступы при меланоме и при рецидивном невусе-то они будут сильно отличаться друг от друга. То есть да, тут можно также второй этап применить хирургического лечения, но все-таки в более щадящем режиме. А вот если у нас не будет никакой верификации о том, что у нас было вообще изначально, то с очень большой долей вероятности даже дерматоскопически будет сложно окончательно поставить диагноз, и хирургическое лечение достаточно будет агрессивным.
1: Еще хочу остановиться на опухолях, которые, конечно, не относятся к вашей локализации. Это подкожные уже, это уже мягкие ткани, я имею в виду липомы. Но люди обычные, для них что на коже, что чуть-чуть под кожей, ну вот оно вот вроде бы и чувствуется, и выпуклое. Липом очень много у людей, очень много. Это буквально вот у каждого есть какая-нибудь или была липома. Несколько слов об этом, насколько они опасны. И когда вы, дерматологи, дерматоонкологи, видите липому, к вам пришел человек, он не знает, да, что это не ваша специализация. Вот вы ее видите, что вы предпринимаете, как вы на нее смотрите и дальше направляете ли больного к хирургу?
0: Если мы говорим именно о липомах, как о новообразовании, то это абсолютно доброкачественная единица. Это не перерождающаяся в злокачественное новообразование форма, безболезненная, чаще всего существует на протяжении всей жизни и удаляется хирургическим методом достаточно просто. Есть некоторые формы липом, так называемые ангиолипомы, когда идет проращение сосудов внутрь капсулы липомы. В этом случае, да, хирургическое лечение чуть-чуть осложняется, но тем не менее вполне может быть выполнено в рамках амбулаторной хирургии. Но тут нужно понимать, что иссечение липом обязательно включает в себя этап подморфологической верификации липомы. В ряде случаев после иссечения диагноз меняется, то есть окончательный диагноз – это только подморфология.
1: Саркому можно пропустить, саркому.
0: Конечно, конечно, не только саркому. На самом деле много вариантов можно пропустить, и даже в рамках саркомы много вариантов, с которыми можно столкнуться. Поэтому если вы обращаетесь на амбулаторную хирургию, если особенно в частный какой-то центр, обязательно проверьте, что ваше иссеченное новообразование отправляется на патоморфологию. Потому что по всем клиническим рекомендациям, которые у нас существуют, подтверждение врача-гистолога необходимо. К сожалению, вот тут даже еще, наверное, сложнее. Вот тут как раз вот наружнее мы с вами только что обсуждали локализацию, тут есть хотя бы методика дерматоскопии. То все-таки, если мы будем говорить с вами, например, о саркомах, особенно о начинающихся саркомах, то тут, конечно, даже фактически дерматоскопия и УЗИ зачастую будут неэффективны для окончательной диагностики заболевания. Тут все-таки чаще всего результатом, окончательным результатом у нас все-таки станет пункция новообразования, то есть мы можем даже до удаления новообразования просто кусочек очень маленький взять с помощью тоненькой иголочки и посмотреть, с каким новообразованием мы все-таки с вами столкнулись. Если мы столкнулись с доброкачественным новообразованием, там, или с липомой, или с ангиолипомой, то, соответственно, хирургия тут достаточно такая адекватная, небольшая. Тут даже можно, в принципе, оставить пациента под динамическое наблюдение, если он не хочет расставаться с липомой. Разные ситуации бывают. Но если мы с вами все-таки сталкиваемся с саркомами, то тут, конечно, требуется уже достаточно активная хирургия и, самое главное, оперативная. Тут нельзя откладывать решение в какую-то отсроченную перспективу.
1: Ну и в заключение еще один вопрос такой, больше философский. Может быть, вы знаете, был такой онкодерматолог, профессор Валерий Константинович Мусатов. Вот он уже умер. И он мне рассказывал, мы с ним давно были знакомы, что вот у погибших от инфаркта и инсульта людей он находил родинки, которые, в принципе, вот-вот должны были бы переродиться. Переродиться и стать меланомами. В связи с этим вопрос такой, вот какова роль общего состояния иммунной системы и вообще состояния резервов, скажем так, организма относительно возникновения меланомы, ну и других болезней?
0: Самая прямая, это связано с тем, что вот вернемся к самому началу нашего разговора, когда мы с вами говорили о накоплении мутаций. У нас иммунная система – это наш универсальный регулятор, который сдерживает развитие, уничтожает те клетки, которые набрали в себя определенный пул мутаций, которые могут или уже привели к развитию злокачественного новообразования. Если у нас происходит выраженное падение иммунной системы, то, конечно, мы будем сталкиваться с значительно большим количеством злокачественных новообразований. Например, если мы будем рассматривать пациентов с теми или иными синдромами, которые привели к формированию иммунодефицита, помимо того, что опухоли будут встречаться гораздо более часто, у них будут встречаться те формы опухоли, которые у здоровых пациентов в принципе не наблюдаются, ну или наблюдаются в каких-то достаточно исключительных ситуациях. Поэтому, конечно, влияние роли иммунной системы огромно. Это, наверное, самое важное, в принципе, что влияет на формирование и на прогноз опухоли.
1: Ну, то есть мы здесь к чему подходим? К тому, что не только на солнце загорать не надо, но и поддержание общего, ну, скажем так, здорового образа жизни. И в этом случае тоже профилактика.
0: Конечно, конечно. Это профилактика, в принципе, общего состояния здоровья. Если у нас иммунная система будет работать с нарушениями, то фактически это входные ворота для инфекций, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, всего спектра практически.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за очень интересную беседу.
0: Рад был. Спасибо вам большое за интервью.
1: До свидания, всего хорошего.
0: До свидания, всего хорошего.
1: В беседе принимал участие врач-дерматовенеролог, онколог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Петр Игоревич Богдан. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача. Посоветуйте, доктор. Приходите в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Посоветуйте, доктор.
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
4: Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
5: В очередном выпуске программы прозвучат записи Дженни Сигел, оркестр Дюк Эллингтона, Кёрт Эллинга и группы Yellow Jackets, Диего Фигереду, Хьюстона Пёрсона, Али Нуния, Стефана Харриса и Нильса Лангрена.
4: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
9: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов. Были осуществлены массированные 17 групповых ударов высокоточным оружием по военным целям на Украине. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 49 управляемых авиабомб. Уровень запасов газа в подземных хранилищах России достиг 90%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Россия и Китай сейчас обсуждают проект газопровода «Сила Байкала» для поставок российского газа в КНР. Ну а в Русской Православной Церкви рассматривают вопрос возможности доставки ковчега с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского в зону СВО. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел совещание с постоянным членом Совбеза России. Президент предложил обсудить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и меры по предотвращению подростковой преступности. На совещании оргкомитета «Победа» глава государства рассказал, что Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической правды и исторической памяти, а также подчеркнул, что будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей. На совещании были рассмотрены заявки от городов, которые претендуют на присвоение звания «Город трудовой доблести». Это Уссурийск, Березники, Копейск, Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Чемхово, Серов, Ухта и Бийск. Владимир Путин также предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Никаноровка и Грузская в ДНР, сообщили в Минобороны. Там отметили, что в период с 29 августа по 4 сентября были осуществлены массированные и 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами большой дальности по военным целям на Украине. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 49 управляемых авиабомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс», 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и свыше 6 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВМС Украины, говорится в отчете все того же Министерства обороны. Уровень запасов газа в подземных хранилищах России достиг 90%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Тем временем уровень запасов в хранилищах Европы составляет лишь 65%. Об этом сообщает Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры. Это на 17% ниже, чем средний показатель на эту дату за последние 5 лет. Миллер отметил, что наши зарубежные партнеры, которые работают с российским газом в преддверии зимы, тоже чувствуют себя уверенно. Россия и Китай сейчас обсуждают проект газопровода «Сила Байкала» для поставок российского газа в КНР. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак во Владивостоке на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Он отметил, что российские компании на фоне ближневосточного конфликта вновь показали себя надежными долгосрочными партнерами, поставляющими нефть по рыночной справедливой цене.
2: Главное, что Россия предлагает рынку вместе с ресурсами, это надежность. Даже в условиях внешнего давления российский топливно-энергетический комплекс в полном объеме выполняет обязательства, играя стабилизирующую роль на мировом рынке энергоресурсов. Наши компании строят трансграничный участок через реку Уссури. Начало подачи газа намечено на следующий год. Продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект, как теперь он уже называется, «Сила Байкала».
1: Благодаря оперативно принятым мерам ситуацию с обеспечением аграриев топливом удалось стабилизировать. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Оксана Лут на оперштабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ. Министр напомнила о поручении президента России, которое касается первоочередного обеспечения топливом агропромышленного комплекса. Здесь совместно с Минэнерго мы в оперативном режиме каждый день регулируем ситуацию. Если возникают какие-то вопросы, рассказала министр, добавив, что Минсельхоз России России ждет неплохой урожай в среднем по всем культурам. Темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних. Уже собрано более 110 миллионов тонн зерна. В Русской Православной Церкви рассматривают возможность доставки ковчега с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского в зону спецоперации для поддержки воинов в храмах Вооруженных сил России и других местах, сообщили РИА Новости. Сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он отметил, что наши воины нуждаются в духовной поддержке. Ранее Легойда заявлял, что ковчег планирует установить в храме Христа Спасителя после общемосковского крестного хода, который, напомню, состоится 6 сентября. По словам Легойды, частица мощей будет доставлена в храм Христа Спасителя из Архангельского собора Московского Кремля и будет пронесена крестным ходом. Мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Исследование подтвердило их подлинность, а 18 августа у мощей святого князя патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен. Осень вторгнется в Москву уже в эти выходные, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Причем, по словам синоптика, начало нового календарного сезона будет агрессивным. Ветер усилится, в порывах прольется много дождей.
3: В выходные природа словно щелкнет выключателем. В субботу резкое ухудшение метеоусловий, начнется агрессивное вторжение осени. Ну и, соответственно, это будет такой настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер усилится в порывах до 13-18 метров в секунду. Ну и на каждый квадратный метр московской земли завтра прольется по 2 ведра дождевой воды на метр площади. Но если быть более точным, это 23 миллиметра. В такой ситуации, конечно, можно промокнуть. Ну и термометры тоже завтра заплачут, покажут сентябрьские плюс 14-17. В воскресенье столько же, дождь, правда, меньше интенсивности, но продолжит барабанить по крышам москвичей.

0: 5 сентября по прогнозам центра ФОБОС в Южно-Сахалинске ожидается...
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Токио проходит турнир серии «Челленджер» киношита «Групп Кап». В короткой программе у женщин, вернувшейся в большой спорт, Александра Игнатова показала чистый прокат и расположилась на четвертом месте с результатом 74,92 балла. Камила Нелюбова третья, Анна Фролова пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет после короткой программы вторым, Евгений Семененко шестым, а Петр Гуменник, допустивший два падения, 13-й. В Бангкоке продолжается третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. 17-летняя россиянка София Дзепко выиграла турнир среди девушек. Напомню, что Дзепко также стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при в Сиане и официально квалифицировалась в финал Гран-при ИСУ среди юниоров, который пройдет с 10 по 13 декабря в Чунцине. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 7-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные матчи. Игру «Зенит» ЦСКА отработает Андрей Прокопов, «Динамо» Москва, «Спартак», Кирилл Левников, «Крылья Советов», Краснодар и Инал Танашев. Сергей Карасев после пропуска 6-го тура вернулся к работе в чемпионате РПЛ и отработает матч «Балтика-Локомотив». 5 сентября будет введен в эксплуатацию новый стадион московского «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, а официальное открытие запланировано на конец октября. 23-25 числа «Торпедо» сыграет с «Ротором». Точное расписание будет опубликовано позднее. В завершении новости хоккея. Нападающий Дмитрий Яшкин назначен капитаном шанхайских драконов на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомню, 17 июля китайский клуб объявил о заключении соглашения с 33-летним Яшкиным на 1 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Сегодня 5 сентября, по данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске до плюс 20, малооблачно и без осадков, в Тюмени до 24 градусов, выше 0, в Омске плюс 25-27 и без осадков, в Архангельске облачно, дождливо и плюс 17. Дожди ожидаются также в Ярославле и Владимире, там до 14 градусов тепла. В Туле до плюс 20 и тоже дождливо, в Ставрополе без осадков 25-27 градусов выше 0, в Ялте 28, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге местами дожди и до плюс 17.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона Московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодняшний эфир мы посвятим легендарной британской команде Queen. Поводом для обращения к этой группе стала значимая дата этой недели. 5 сентября в 1946 году, 80 лет назад, родился вокалист Фредди Меркьюри. До конца часа мы вспомним лучшие песни Queen и проследим рок-историю группы от альбома к альбому. 20 лет на сцене в классическом составе, 15 студийных альбомов и десятки прогремевших на весь мир хитов, которые теперь уже стали вечной классикой. Прямо сейчас наш эфир откроет один из них. Композиция «Friends Will Be Friends» посвящена дружбе, которая сохраняется в любой ситуации и во все времена.

Рок-история Queen уходит корнями в 1964 год. Тогда начинающие музыканты Брайан Мэй и Тим Стаффелл создали группу 1984, названную по одноименному роману Джорджа Оруэлла и преобразовавшуюся в 68 году в команду Smile. В 70-м Стаффелл потерял веру в этот проект и покинул состав. Его место и занял тогда еще никому неизвестный талантливый вокалист по имени Фарух Булсара. Он взял псевдоним Фредди Меркьюри и предложил переименовать коллектив и назвать его Queen. Спустя год классический состав дополнил басист Джон Дикон. Такое же название, как и сам коллектив, получили его первые два альбома. Они вышли с разницей всего в год. В 73-м и 74-м годах свет увидели релизы Queen и Queen II. Первым синглом, предварившим эти премьеры, стал трек «Keep Yourself Alive».

1972 году у Queen появился первый менеджер – Норман Шеффилд. По условиям контракта музыканты должны были записывать композиции, а компания Шеффилда обязалась заключить с одним из ведущих лейблов максимально выгодное соглашение для команды. Норман Шеффилд владел в Лондоне студией Trident Studios, которая в тот период пользовалась спросом и почти всегда была занята. Например, песни Beatles «Hey Jude» и часть одноименного двойного альбома, также известного как «Белый альбом», была записана в этой студии. Участникам Queen позволили приходить в нерабочее время, вечером и ночью. Приятным бонусом было то, что им разрешалось использовать все высокотехнологичное оборудование, которое оставляли более успешные и состоятельные музыканты, работавшие днем. Несколько месяцев Queen проводили ночи в студии, они даже отказались от концертов, полностью посвятив себя разработке собственного уникального звука. В итоге родилось много материала. Настолько, что за один 1974 год музыканты выпустили сразу два альбома. Через несколько месяцев после уже упомянутого Queen 2 вышел третий релиз «Sheer Heart Attack», который принес группе первый успех. А сингл «Killer Queen» с этой пластинки стал настоящим хитом. She keeps

Друзья, сегодня в восьмой ноте на Радио России мы вспоминаем группу Queen. И только что в нашем эфире прозвучал ее первый хит «Killer Queen». Музыканты специально добавили в него элементы мюзикла и водевиля, по сути, впервые продемонстрировав фирменный звук своей команды. Уже по этому треку понятно, что группа хотела экспериментировать и не собиралась удерживать себя в рамках одного жанра. И это доказал следующий альбом с говорящим названием «A Night at the Opera» — «Ночь в опере», выпущенный в 1975 году. Это масштабная прогрессив-рок-работа с элементами самых разных жанров, а ее кульминацией стала, конечно, песня «Bohemian Rhapsody». По сути, это комбинация трех разных песен Меркури, и это понятно по ее структуре. Композиция состоит из нескольких непохожих друг на друга частей. Акапельное интро, баллада, гитарное соло, оперная вставка, часть стиля хард-рок и кода. Запись длилась несколько месяцев и проходила в четырех студиях. Фредди Меркури, Брайан Мэй и Роджер Тейлор записывали вокал по 10-12 часов в сутки. Партии накладывали одну на другую, порой доходя до 180 вокальных дорожек одновременно. Сначала только Фредди понимал, как такие разные и сложные элементы смогут соединиться в одной композиции и вообще имел хоть какое-то представление об общем звучании песни. Но в итоге все усилия стоили того. Трек стал глобальным хитом, принес своим авторам премию Грэмми и признание во всем мире, а после выхода одноименного байопика «Bohemian Rhapsody» стала самой прослушиваемой на стримингах песней 20 века. Ее прослушали более 1,5 миллиарда раз. Одну из важнейших ролей в этом успехе сыграл британский радиоведущий Кенни Эверетт. Поскольку песня была в два раза длиннее стандартных радиохитов того времени, все были уверены, что в ротацию она не попадет. Куин пошли на хитрость, они дали Эверетту копию песни, взяв с него обещание не ставить ее в эфир. За следующие два дня трек прозвучал в программе Эверетта 14 раз, так что именно благодаря радио песня стала известной изначально.

Пытаясь закрепить успех Bohemian Rhapsody и всего альбома A Night at the Opera, Queen уже через год выпустили релиз A Day at the Races. Он оказался очень похожим на предыдущий. Критики обвинили музыкантов в том, что они застряли в прогрессив и арт-роке, пытаясь повторить собственный триумф. Гитарист Брайан Мэй говорил, что обе пластинки готовились одновременно, но одна была записана раньше, а другая позже. Впрочем, музыканты Queen, как настоящие мастера экспериментов, не собирались задерживаться в одном звуке. Уже в 1977 году на альбоме «News of the World» они показали, что могут работать и с прямой противоположностью, абсолютным минимализмом в музыке. И доказательством этому стал трек «We Will Rock You». Не считая гитарного соло, он состоит только из акапельного пения и ритма, два удара ногой и один хлопок руками.

На Sound или студии записывали другую версию, более быструю, с полной аранжировкой, сопровождением всей группы. Этот вариант и продолжит наш эфир.

Друзья, это были Queen с одним из своих главных хитов «We Will Rock You». Следующим в дискографии стал альбом «Jazz» 1978 года. После прогрессив-экспериментов «A Night at the Opera» никто бы не удивился, если бы здесь и правда оказался джаз. Но с этим жанром у новинки оказалось мало общего. На самом деле, это название родилось в Европе летом 78-го благодаря визиту группы в Швейцарию на джазовый фестиваль в Монтрео. Кстати, там музыканты встретили Дэвида Боуи, который посоветовал Queen записаться в Швейцарии. Так они и поступили. Вместо джаза или привычного рока поклонники услышали необычно легкий материал. Критики стали обвинять музыкантов в слишком легком звуке. Но это не помешало и даже, наверное, помогло многим песням из альбома стать хитами. Главный из них — это, конечно, «Don't Stop Me Now». Tonight.

Друзья, только что наш эфир продолжили Queen и их песня «Don't Stop Me Now». В конце 70-х группа была на пике популярности и постоянно гастролировала. Из-за этого гитарист Брайан Мэй, изучавший математику и физику, даже оставил науку. Правда, уже в 21 веке он вернулся к научной работе и получил докторскую степень. У остальных участников классического состава, кстати, тоже есть немузыкальное образование. Роджер Тейлор биолог, у Джона Дикона степень в области электроники, а Фредди Меркьюри выучился на графического дизайнера. На исходе 70-х Queen были настолько заняты выступлениями, что у них даже не нашлось времени на работу в студии. Поэтому в 79-м вместо номерного релиза свет увидел концертник Live Killers. А в 80-м группа вернулась с альбомом The Game, в который вошел один из ее самых продаваемых треков Another One Bites the Dust. Песня во многом известна благодаря своей бас-линии, которая была создана Диконом под влиянием композиции «Good Times» диско-группы «Chick».

фанковый бит в песне «Another One Bites the Dust» вдохновил Queen записать в 82-м году альбом «Hot Space», на котором присутствуют разные стили, такие как прок-рок, хард-рок и даже диско. 80-е стали для группы эпохой перемен. Они сменили имидж, отказались от пёстрых костюмов, отсылающих к глэм-року, а Фредди Меркьюри даже отрастил усы. Тогда же музыканты начали записывать сольники. Впрочем, несмотря на собственные эксперименты, общая работа в группе продолжалась. Queen продолжали выпускать альбомы и, главное, ни на минуту не теряли популярности. Очередным доказательством тому стал релиз «The Vox», который прогремел в 84 году. В альбом вошли два знаменитых хита «I Want to Break Free» и «Radio Gaga». Последнюю песню критики назвали «чушью». И неудивительно, ведь вдохновением для нее послужил в буквальном смысле детский лепет. Созвучной фразой маленький сын барабанщика Роджера Тейлора охарактеризовал радиостанцию, которая ему не понравилась. С ребенком согласились все музыканты Queen. Тейлор написал песню, критиковавшую радио, которое стало чрезмерно коммерческим. Так появился этот трек, став, несмотря на далеко не лестные отзывы критиков, одним из самых любимых у поклонников группы.

Песня «Radio Gaga» вышла в 84-м, а всего через год группу Queen ждало триумфальное шоу-фестиваль «Live Aid». Музыканты Боб Гелдов и Мидж Юр организовали это благотворительное шоу в 85-м, чтобы собрать средства на помощь жертвам голода в Эфиопии. И это превзошло все ожидания. Концерты проходили одновременно в Великобритании и США, плюс включение из Австралии, Японии и Советского Союза. В нашей стране по организованному телемосту выступала рок-группа «Автограф», а спутниковую трансляцию смотрели во всем мире. В 150 странах собралось почти 2 миллиарда зрителей. На сцены вышли десятки рок и поп-звезд того времени. U2, Slade, Status Quo, Led Zeppelin, Elton John, Madonna, Paul McCartney, Mick Jagger и другие. Шоу «Queen» потом признавали лучшим сетом на этом фестивале и даже лучшим выступлением в истории современной музыки. Оно хорошо показано в фильме-байопике «Богемская рапсодия». Десятки тысяч зрителей на стадионе Уэмбли подпевали главным хитам группы.

Композиция «Hammer to Fall» прозвучала в 85-м на фестивале Live Aid. Она также вошла в альбом 84-го года «The Walks». В августе 86-го состоялся еще один концерт группы, который оказался последним выступлением Фредди Меркьюри с Queen. Конечно, поклонники не смогли не заметить такую паузу. Тем более, что образ Фредди стал более сдержанным, а голос изменился. Среди поклонников и журналистов ходили слухи о болезни знаменитого музыканта. И он, и его коллеги это упорно отрицали и объясняли затишье, занятостью и возрастом. Говорили, что устали от напряженного графика. Но на самом деле они уже давно знали о страшном диагнозе Фредди – ВИЧ. Никто не мог предугадать, сколько еще он проживет. Работать вокалисту было все сложнее. Музыканты не были уверены, что смогут завершить даже релиз «The Miracle» 89-го года. Но Фредди продолжал приходить в студию снова и снова и смог закончить не только этот альбом, но и следующий «Innuendo» 91-го. В его трек-лист вошла песня с символичным названием «The Show Must Go On», «Шоу должно продолжаться». Истинное значение этих слов поклонники поняли позже.

На момент записи «The Show Must Go On» Фредди Меркьюри не мог сам передвигаться. Его товарищи по группе сомневались, что он сможет исполнить такую сложную высокую партию. Но вокалист принял вызов и записал ее с первого дубля, хотя это, конечно, далось ему непросто. Вопрос своей болезни музыкант ни с кем не обсуждал. Многие из тех, с кем он работал, догадывались, но не были уверены на 100%. Правду знали только участники группы и самые близкие. 23 ноября 1991-го музыкант решил наконец раскрыть свою тайну миру и подтвердить слухи о том, что он болен СПИДом. На следующий день, 24 ноября, его не стало, музыканту было 45 лет. Под конец жизни Фредди просил коллег об одном – сочинить как можно больше песен, чтобы он успел спеть, а не доработать эти записи уже после его смерти. Так и получилось. Последний альбом группы «Mad in Heaven», сделан на небесах, вышел уже после смерти фронтмена в 1995 году. В трек-лист вошла композиция «Mother Love» – последняя песня Фредди Меркьюри. Ему не хватило сил на то, чтобы записать весь трек целиком. Последний куплет пришлось исполнять Брайану Мэю.

Друзья, это была последняя запись Фредди Меркури «Mother Love». Сегодня мы посвятили эфир рок-истории группы Queen. Официально эта рок-история не закончилась в 1991 году с уходом фронтмена, а продолжается до сих пор. Однако даже сами музыканты понимают, что найти замену Фредди Меркури невозможно. Они не стали работать в студии с другими вокалистами и сочинять какой-либо новый материал. Группа выступала с Полом Роджерсом, а теперь гастролирует с Адамом Ламбертом. Но официально состав она не обновляет. На афишах всегда указано «Queen плюс приглашенный вокалист». И это правильно, ведь именно Фредди Меркури всегда был движущей силой группы. Конечно, его яркие образы, харизма, эпатажное поведение на сцене и перед камерами не могли не привлекать внимания. Но самое важное – это абсолютно оригинальный взгляд на музыку. Queen не боялись экспериментов, которые в то время никто не мог себе даже представить. Эта группа не только во многом сформировала музыку 70-х и 80-х, но и до сих пор продолжает влиять на артистов всех жанров. Пожалуй, можно сказать, что Queen в своем творчестве, в своих последователях и своих поклонниках будут жить вечно. Возможно, они это чувствовали, когда сочиняли хит «Who Wants to Live Forever?» «Кто хочет жить вечно?» Эта композиция подведет итог нашему эфиру. А я, Дмитрий Добрынин, на этом прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте с 7 сентября по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда.
3: В центре внимания специальная военная операция.
4: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Социальность ластоногих.
7: Ушастые тюлени, настоящие тюлени и есть моржи. Все эти три группы очень разные по образу жизни и по социальной своей структуре, стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются.
0: Зоолог Андрей Тупикин в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 15:10 по времени Омска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
8: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, где предложил обсудить профилактику нарушений среди несовершеннолетних и меры по предотвращению подростковой преступности. Также президент назвал одной из ключевых задач сбережение мест памяти, а это не только воинские мемориалы, но и здания, где произошли знаковые события, сказал Путин на совещании Оргкомитета «Победа». Президент подчеркнул, что именно через личное восприятие формируется ответственность за отечество, национальная идентичность. Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне спецоперации. При этом в том числе села Никаноровка и Грузская в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны за неделю было сбито 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и свыше 6 тысяч беспилотников самолетного типа. В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВМС Украины, говорится в сообщении Министерства обороны России. Досрочное голосование на выборах депутатов в Госдуму стартовало в пятницу за рубежом. Всего его организуют в 45 странах для тех, кто находится в труднодоступных местах. Первыми возможность сделать свой выбор получили россияне в Беларуси, Абхазии, Индии, Казахстане, Австралии, Алжире, Мексике, Таджикистане и Турции. Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев в Ханты-Мансийском автономном округе Нефтеюганске. Он принял участие в открытии нового многофункционального спортивного комплекса «Феникс». Кроме того, Якушев поучаствовал в отправке гуманитарного конвоя в зону СВО. Нашим бойцам передали средства связи, автомобили для боевых задач, продукты и строительные материалы.
2: С момента начала специальной военной операции более 150 тысяч тонн гуманитарного груза направлено в зону проведения специальной военной операции. Также мы, естественно, работаем и с нашими приграничными территориями. Это Белгородская, Курская, Брянская область. И в постоянном режиме также гуманитарная помощь оказывается и там, в тех районах, которые постоянно находятся под обстрелом врага. Поэтому эту работу мы ведем системно и постоянно.
1: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посетил подмосковный Подольск. Он возложил цветы к памятнику Ленину в центре города и побывал на местном хлебозаводе. Лидер коммунистов осмотрел производство и пообщался с работниками.
3: Я хотел поблагодарить коллектив, который успешно развивается, реализует социальные программы. Вот наша программа, еще раз показываю, она начинается прежде всего с продовольственной безопасности, регулирования цен на товары первой необходимости. А в составе этих товаров прежде всего хлеб, основные продовольственные виды, это лекарства и детская одежда, ну и детские товары.
1: Десять участков для голосования российских граждан, находящихся в недружественных государствах, будут организованы на выборах Госдумы в Калининградской, Псковской, Ленинградской областях у погранпереходов с Польши, Литвой, Латвией и Эстонии. Как сообщил член Центра избиркома России Павел Андреев, опыт выборов президента в 2024 году показал востребованность такого формата на фоне препятствий при организации голосования в ряде европейских стран. Напомню, что аналогичные механизмы был использован на выборах президента России в марте 2024 года. Уровень запасов газа в подземных хранилищах России достиг 90%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Тем временем уровень запасов в хранилищах Европы составляет лишь 65%, сообщает Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры. Это на 17% ниже, чем средний показатель на эту дату за последние 5 лет. Миллер отметил, что наши зарубежные зарубежные партнеры, которые работают с российским газом в преддверии зимы, тоже чувствуют себя уверенно. Россия и Китай сейчас обсуждают проект газопровода «Сила Байкала» для поставок российского газа в КНР, сообщил вице-премьер Александр Новак во Владивостоке на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Он отметил, что российские компании на фоне ближневосточного конфликта вновь показали себя надежным долгосрочным партнером, поставляющим нефть по рыночной цене. Москвичи в эти выходные 5 и 6 сентября отмечают День города. Столице исполняется 879 лет. Масштабная праздничная программа охватит площадки по всей Москве. В мероприятиях, приуроченных ко Дню города Москвы 5 сентября, примет участие президент России Владимир Путин. По случаю праздника столицу украсили более 3500 флагов и декоративных конструкций, а на медиафасадах зданий на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы. Два дня бабьего лета ожидаются в Москве на следующей неделе, в частности 8 и 9 сентября. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина. Она уточнила, что несмотря на холодные ночи от плюс 4 до плюс 9 градусов, днем воздух сильно прогреется. Во вторник будет около 15 градусов, а в среду вплоть до плюс 21, несмотря на холодные ночи. Еще раз напомнила Паршина. Синоптика отметила, что уже с четверга в московский регион вернутся дожди, но к следующим выходным воздух может прогреться и до 18-23 градусов, что вновь вернет погоду в рамки климатической нормы или даже выше. У меня на этом пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий, новые подробности, всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте. Более подробно расскажем о погоде.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренерский штаб сборной России объявил список из 38 кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор. Он начнется 21 сентября, а 29 в Казани состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Отмечу, что в расширенный список сборной России не попал один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин. Полузащитник Андрей Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона. «Очень рад, что перешел именно в «Локо», потому что это родной для меня клуб. В целом считаю себя воспитанником «Локомотива» и хочу как можно быстрее выйти на поле. Сейчас такое время, что я нуждаюсь в клубе «Локомотив», а «Локомотив» нуждается во мне. Верю, что это очень хорошее время для нашей совместной работы», — заявил Мостовой. 21-летний нападающий ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу в «Акрон» на правах аренды, пишет «Спортэкспресс». В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей и забил один гол. Сборная Свердловской области со счетом 92-69 обыграла команду Москвы в финальном матче баскетбольного турнира «Спартакиады народов России». Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. Россиянка Ксения Мишарина заняла первое место на дистанции 7,5 километров на юниорском чемпионате мира на открытой воде в Аргентине. Это первое золото российских пловцов на этом турнире. Ранее Полина Козякина заняла второе место на дистанции 10 километров. Хоккейный «Спартак» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Евгением Свечниковым, который присоединился к команде чуть более 3 месяцев назад, подписав 2-летний контракт. По информации «Силы спорта», выплата компенсации не предусмотрена, однако Свечников получил зарплату за август – около 2 миллионов рублей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, Петропавловске-Камчатском сегодня днем до плюс 14, облачный небольшой дождь. В Южно-Сахалинске 18-20, тепла без осадков. В Екатеринбурге дождливо, до 22 градусов прогреется воздух. В Новосибирске лишь 14, тепла, облачно, осадки. В Великом Новгороде 15-17 со знаком плюс и небольшой дождь. В Перми 20-22 градуса. Тепла без осадков. В Самаре до 25 градусов прогреется воздух. В Сочи плюс 25-27 и кратковременный дождь. В Симферополе до 29 градусов выше 0. Ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге местами кратковременные дожди. Днем плюс 15-17 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве ночью без осадков плюс 13-15. Днем облачно. Временами дожди, местами сильные и до 17 градусов поднимутся столбики термометров. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление упадет значительно ниже нормы.
0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Матюхиным. Presence Historicum.
5: В эфире Радио России программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. Представьте себе лицей, где на переменах, да, как, собственно, и на уроках, кипит работа. Например, 11-классники создают прибор для обучения слабовидящих, а другие ребята разрабатывают метод выявления утечек электроэнергии и майнинговых ферм. И все это не в столичном каком-то учебном заведении, а в пензенской школе. А еще добавьте сюда особое отношение к нейросетям, которые, ну, не враг, как некоторые считают, а инструмент для развития. О работе такого лицея и не только поговорим с моим собеседником. Это Сергей Адамский, учитель информатики лицея современных технологий управления номер 2 города Пензы, победитель регионального конкурса «Учитель года Пензенской области 2026». Сергей Сергеевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Сергей Сергеевич, ну, во-первых, я вас поздравляю с победой в региональном конкурсе «Учитель года». И есть некоторые моменты, я читал об этом конкурсе и о вашей победе. Я знаю, что вы к ней шли, ну, во всяком случае, к победе в областном конкурсе целых 7 лет. И участвовали в этом конкурсе трижды. А что, интересно, изменилось в вас и в вашем подходе в этот раз, что позволило, наконец, взять золото?
6: Благодарю вас за поздравления. Да, это участие у меня получилось очень интересным. Я достиг этой цели своей с третьего раза. Что изменилось? Вы знаете, так сказать сложно, потому что основные подходы, принципы, отношения к работе, они были изначально заложены во мне. Просто с каждым разом методика и те вещи, которые я использую на уроках и в деятельности, они просто усиливались. И вот так и вышло, что на третий раз уже такая победа оказалась бесспорной.
5: Слушайте, но это еще и упорство, Сергей Сергеевич, да? То есть вот вы не сдавались, целенаправленно шли к своей цели. А ребята вас, кстати, как-то поддерживали в этом?
6: Да, ребята очень сопереживали мне, потому что знали, что это не первый раз, и поражение уже в третий раз бы по-другому ощущалось, нежели там в первый раз. Поэтому старались как могли и словами, и подходили, и вербально, и невербально, в общем, разными способами поддерживали.
5: Готовитесь к федеральному этапу?
6: Да, 24/7 идет подготовка. Каждый день что-то пытаюсь в уроке, который вот мы подготавливаем, что-то подправить, что-то изменить. Поэтому ни на день не оставляю этот процесс.
5: Это прекрасно, и хочется от души вам пожелать победы, Сергей Сергеевич, потому что, конечно, когда мы говорим об информатике, информационных технологиях, для кого-то это воспринимается исключительно как скучные предметы, но вот мы попробуем как раз в течение нашей беседы развеять эти некоторые мифы, и в том числе поговорим об использовании искусственного интеллекта. Но давайте несколько слов про сам лицей. Я знаю, что в лицее нет как такового жесткого отбора, ребята приходят в основном по месту жительства. Ну и вот интересно, что ваши ученики, я и в начале нашей беседы сказал об этом, создают, ну, такие удивительные вещи. Например, тренажер Куб Брайля, который дешевле и функциональнее промышленных аналогов, используется для людей слабовидящих или незрячих. А как вам удается раскрывать таланты, ну, в обычных, казалось бы, ребятах?
6: Дети, они все дети, поэтому нет каких-то вот особенных. Мы относимся ко всем детям одинаково доброжелательно. Есть ребята, действительно, которые обладают тягой к техническим наукам, и с такими ребятами я как раз-таки и работаю. У части ребят была задумка сделать тренажер для того, чтобы ребятам с определенными трудностями, чтобы они смогли легче, быстрее изучать язык Брайля, да, шрифт Брайля.
5: Да.
6: И обговорив детали, алгоритмы работы, мы вышли с предложением к администрации лицея, сказали, что нам нужно для реализации этого проекта, и нас поддержали, после чего на оборудование школьного кванториума, который у нас располагается на базе лицея, мы смогли 3D-печатью корпус реализовать, затем спаяли уже внутренности и сходили на апробацию к этим ребятам с особенностями и получили от них отзыв, от их наставников. И надеюсь, что эту задумку они не оставят, потому что в этом году они уже выпустились, и это все ляжет в их работу в университете и пойдет уже в диплом.
5: Как такие идеи рождаются, Сергей Сергеевич? Как это происходит? То есть вы мотивируете, ребята сами замотивированы, а они где-то извне черпают эти идеи?
6: У нас в лицее очень насыщенная технологическая среда. Во-первых, это вот и кванториум, первый в Поволжье школьный. И у нас создается технический музей прямо вот у меня в кабинете. И, глядя на все это, просто невозможно не заинтересоваться тем, как что работает, просмотреть эволюцию различных устройств, в том числе и устройств для нуждающихся людей. А идея, ну, во-первых, это не я все сам придумываю, у них уже откуда-то эти мысли появляются, то ли они наблюдают за окружающим миром, то ли смотрят уже конкретно, какие можно идеи реализовать на современном рынке, и делают какие-то выводы, после чего подходят к научным руководителям и консультируются, можно ли что-то сделать с этим.
5: Как вы на это реагируете, на эти идеи, как включаетесь в работу, и самое главное, в чем ваша помощь заключается? Вы просто курируете эту работу или подсказываете, где и каким образом это реализовать?
6: Я очень позитивно отношусь ко всем ребятам, особенно к тем, у которых есть идеи или просто задумки что-то сделать своими руками. И включаюсь в эту работу, сразу же выстраивая этапы работы над проектом, мы садимся анализировать текущее состояние вопроса, было ли кем-то уже такое сделано, а если сделано, то какие недостатки в тех изобретениях, которые уже существуют, после чего делаем вывод, нужно ли нам создавать вот то, что было задумано, или же будет изобретение еще одного велосипеда. Но, знаете, даже если выражаться вот такими фразами, да, изобретать велосипед, в плане обучения это очень даже хорошая практика, да, повторить что-то своими руками. Потому что они ведь обучаются, они не обладают еще профессиональными навыками в создании таких вещей. Это вот как проба пера. Просто вот у некоторых она получается выдающаяся, назовем это так.
5: А какими проектами еще можете поделиться? То есть какие, может быть, еще интересные идеи рождались вот непосредственно в вашем учебном классе?
6: У нас есть, да, интересные проекты еще помимо названных. Например, вот в музее нашем появился ключ телеграфный, но сам по себе, как вы понимаете, он не работает, да, потому что он работает на замыкание-размыкание, а вот самой станции телеграфной, да, уже мы не найдем. И ребята, старшеклассник и семиклассник, объединились и сделали такой проект. Тренажер для азбуки Морзе. То есть взяли микроконтроллер, соединили вот с этим ключом, и получилась клавиатура, при помощи которой, то есть вот вы замыкаете-размыкаете, да, вот точки тире набираете на этом ключе, а на компьютере уже буквы появляются, символы. Вот такой вот интересный проект есть, неординарный.
5: Да. Слушайте, ну прямо интересно. Но я, знаете, поделюсь, вот все-таки читал и о ваших уроках, и о вашем подходе. И вот интересно, пишут, что, ну а сейчас я хочу, что называется, от вас-то услышать, что вы используете такой междисциплинарный микс, междисциплинарный подход, и вы соединяете информатику, физику и даже философию. Например, используя розовые очки для разговора о честности и восприятии реальности. А как такие идеи рождаются и нестандартные уроки? И зачем это современному школьнику?
6: Такой подход, он стимулирует познавательную деятельность, любопытство у ребят, потому что обычные вещи могут выглядеть как-то по-необычному. Например, вот все мы привыкли к тому, что нас окружают экраны различные, телевизоры, телефоны, но мало кто понимает, как они устроены. А на самом деле, если вот снять слой, один, пленку с этого экрана поляризационную, то получится так, что изображение на экране пропадет. А если эту пленку применить затем в очках, да, сделать очки из нее, то получится такой приватный просмотр контента на экране. И таким образом можно сделать отсылку к розовым очкам, то, что мы в очках видим вот что-то одно, а без них этого уже не видно. Такая философская задумка была в основе названного вами примера именно с розовыми очками.
5: Очень интересно, Сергей Сергеевич. Но, знаете, я тоже работаю с ребятами, но это постарше, со студентами. И у нас, конечно, не точные науки, а именно гуманитарное направление. Как преподаватель периодически с ними встречаюсь, вижусь и... Вот мотивировать, мне кажется, ребят, если они чего-то хотят, но где-то сомневаются. Один из самых сложных процессов. Как вам это удается? Какой у вас, может быть, есть личный профессиональный секрет, как мотивировать школьников добиваться поставленных целей?
6: Очень просто, личным примером. Просто постоянно видно, что я нахожусь в какой-то творческой деятельности, постоянно что-то создаю, и невозможно это не замечать. И дети, которые... вокруг находятся на уроках, на дополнительных занятиях, внеурочных. Они тоже загораются идеей что-то вот тоже сотворить такого необычного. Более того, после того, как формируется, ну, назовем это комьюнити определенное, да, по интересам,
5: так,
6: среди детей, то и они начинают вовлекать в эту деятельность своих сверстников. Грубо говоря, если мы возьмем семиклассников, и они будут работать над проектом, то шанс того, что их одноклассники не будут знать, чем они занимаются, равен нулю, потому что они между уроками все равно будут рассказывать, что вот мы там такую вещь запрограммировали, будут ее показывать. А те ребята, они придут в то место, да, вот в технический центр, где я работаю, и посмотрят, что же они на самом деле сделали, и начинают спрашивать, а как, а что, а как сюда попасть, ну и прочие вопросы. Так вот и получается каскадный эффект такой.
5: Угу. Как говорят в народе, сарафанное радио, да, работает очень активно. Напомню, что мы общаемся с учителем информатики Лицея современных технологий и управления номер 2 города Пензы, победителем регионального конкурса «Учитель года Пензенской области 2026» Сергеем Адамским. Сергей Сергеевич, ну, давайте еще такой вопрос. Раз мы говорим про информатику и современные технологии, не могу не спросить вас про искусственный интеллект. Более того, появляются новости о том, что более 250 тысяч учителей собираются уже вот с сентября нынешнего года обучить основам искусственного интеллекта, чтобы они применяли эти знания в своей работе. Ну вот в эпоху бурного развития нейросетей и искусственного интеллекта, как вы считаете, все-таки это помощник для учителя и школьника, и в какой степени?
6: Искусственный интеллект, точнее, генеративные вот эти нейросети, которые сейчас существуют, они должны выступать инструментом для реализации тех компетенций, которыми человек не обладает. Например, ребята с гуманитарным укладом, в гуманитарном профиле, который обучаются, они программированием как таковым не занимаются. Но у них вот есть идея создать тренажер, например, по русскому языку, да, вот чтобы правила тренировать различные, написание слов. А как сделать? Они не понимают, либо не знают, либо времени на это нет, потому что они экзамены выбрали уже сдавать не информатику, и времени углубляться в нее нет. И вот здесь как раз-таки можно обратиться к нейросетям, задать четкий план, четкие указания задать, чтобы нейросеть помогла этот тренажер реализовать, чтобы эта задумка не была положена в стол и не осталась там как что-то нереализованное у человека. То же самое касается и учителей. Можно при помощи нейросетей создавать интерактивные различные приложения, которые можно использовать с интерактивной доской. Схемы, планы. И со всем этим взаимодействовать прямо в ходе урока. То есть не просто просить план урока мне составь, там разбей, чтобы тут была мотивационная часть сильная, тут, чтобы у меня закрепление было, а создать конкретные вещи, которые можно открыть и прямо во время урока как инструмент использовать.
5: Это, конечно, требует определенных знаний и навыков, прежде всего, от учителя, конечно.
6: Естественно, каждый учитель умеет планировать деятельность и четко излагать свои мысли и формулировать инструкции. А самый лучший навык в работе с нейросетями, который позволяет нейросетям понять, что им нужно сделать, это как раз-таки четкая инструкция. Без нее даже и картинка у вас получится не та, которую вы хотите.
5: Да. Это правда. Но есть еще один момент, один нюанс, который связан с домашними заданиями. Вот есть готовые домашние задания, определенные шпаргалки, и это, ну, прямо скажем, вечная головная боль учителей. И с появлением вот нейросетей, генеративного искусственного интеллекта, к сожалению, эта проблема приобретает все такой новый и новый масштаб. А как вам удается строить свою работу, чтобы дети, ну, не просто, скажем, скармливали задания нейросетям, а действительно учились?
6: Да, такая проблема существует, она очень актуальна не только для школ, но и для колледжей, и для университетов, для любого образования, потому что мы не можем проконтролировать, как именно, кем будет выполнено это домашнее задание. Поэтому я предлагаю просто общаться с обучающимися о том, что было сделано дома, как это было сделано, если это целесообразно, конечно. Потому что если мы говорим о сочинении, вот он его сгенерировал и принес, да, и непонятно, вот это он сделал или нет, пока мы с учеником не поговорим.
5: Да.
6: Да? А вот почему ты так вот считаешь? Если мы про программирование говорим, то я бы задавал вопрос, а почему вот здесь именно вот такой подход использован? Ведь есть и другие. И вот если я получаю ответ с обоснованием того, зачем тот или иной метод был использован, грубо говоря, зачем эти переменные вот в этом коде используются, я получаю на это ответ, то я могу сделать заключение о том, что домашняя работа, скорее всего, была сделана учеником. Но тут еще есть подвох, потому что же можно нейросеть дальше просить, объясни мне, почему вот это тут все написано, можешь ли ты там попроще как-то написать, чтобы ко мне не придирались. И тут тоже есть свои плюсы, потому что здесь происходит самостоятельное уже обучение, и получается нейросеть рассказывает, что тут и зачем было использовано. Ну вот, кстати, проблема есть еще одна, то что самостоятельное использование детьми нейросетей, оно, наверное, не очень хорошо, как мне кажется. Как вы думаете?
5: То есть нужно под присмотром взрослых, вы имеете в виду, или как это делать? О чем вы?
6: Тут проблема в том, чтобы нейросеть была специально создана для работы с детьми. Ведь ее что ни спросишь, она почти все ответит. Она же не всегда останавливается в своих рассуждениях. Либо, да, под присмотром родителей, или в школе под контролем учителя.
5: Сергей Сергеевич, ну а тут, знаете, развивая эту тему, а как вам кажется, насколько в этой степени раскрываются коммуникативные навыки нынешних школьников? Потому что, ну вот с этим же есть проблема, да? Мы говорили про экраны, экранное время, про погружение в глобальную сеть, в соцсети и так далее, и так далее. И есть ряд исследований, где сказано, что нынешние школьники все-таки все меньше и меньше владеют коммуникативными навыками. А вы же говорили выше, что просите школьника объяснить, как он выполнил ту или иную задачу, и как ребята с этим-то справляются?
6: Если дети изначально не понимают, что я буду спрашивать подробно про домашнее задание, то они подходят, честно говорят, я не сделал или там я списал. И понятно, здесь мы беседуем о том, что надо бы все-таки выполнять задание, да, развиваться, изучать это все. И в дальнейшем уже таких проблем не возникает. То есть они знают, что я буду спрашивать, буду просить объяснить, и они к этому подготавливаются. А насчет проблемы с коммуникацией, ну, я бы не сказал. Я вижу, как дети на переменах. Да, есть те, которые в телефонах на переменных зависают, но есть и те, которые выбирают общение, таких большинство. Современные школьники, особенно старшеклассники, они больше общаются между собой, нежели переписываются.
5: Это прекрасно, это прекрасно. Чуть-чуть переключимся на другую тему, но достаточно важную. Есть такая информация у меня, что вы работаете над созданием лицейского технического музея. Расскажите, пожалуйста, об этой идее и как вы ее видите, что это за экспозиция, для чего она нужна современным детям, которые, ну, в большей степени привыкли ко всему цифровому.
6: Лицейский технический музей, его главная задача – это познакомить детей с эволюцией различных устройств, то есть как вот мы дошли до телефона, до современного, до смартфона. До этого были какие-то предпосылки, да, компьютеры разного характера, были механические какие-то, да, арифмометры, счетные машины. И наблюдая за тем, как то или иное направление развивалось в технике, и самое главное — не просто обсуждая это, а наблюдая конкретные уже устройства и приборы, которые находятся в рабочем состоянии, ребята начинают понимать, что вот это вот не из пустоты все эти достижения взялись, что за этим стоят люди, многолетние, даже десятилетние работы различных ученых. И таким образом прогресс человеческой мысли

0: Если мы идем чуть дальше по времени, то это магнитные ленты, ну, понятно, дискеты и так далее. Если мы говорим про носители информации, также есть очень интересные экспонаты. Это нотные диски из шкатулок музыкальных. Возраст у них большой, это с 19 века вещи там находятся. И такие нотные диски мы даже распознавали при помощи компьютерного зрения, пытаясь их воспроизвести. А вот у нас есть очень интересный нотный диск для полифона. На нем записан гимн Российской империи. Нам очень было интересно узнать, а как же он звучит. И вот мы распознали на просвет этот вот перфорированный диск и смогли мотив услышать, который на этом нотном диске записан. А так есть, например, пензенский арифмометр ВК-1, который на счет Маши производился у нас. Есть синтезатор тоже, который наш местный, пензенский. Компьютер с Ура. И так далее, и так далее. Очень много разнопланового находится.
1: Очень интересно, и дай бог, чтобы пополнялся этот музей новыми, необычными, интересными, исторически важными такими экспонатами. Сергей Сергеевич, вот если бы вы могли дать какой-то один совет коллегам, учителям или, например, родителям, которые хотят, чтобы их дети не боялись технологий, а дружили скорее с технологиями. Знаете, вот я как гуманитарий всегда об этом думал, когда еще в школе учился, потому что мне больше гуманитарные дисциплины нравились. Я так немножко завидовал ребятам, которые с технологиями на «ты». Так вот, если бы вы такой совет давали, что бы вы сказали?
0: Так дети не боятся современных технологий, они с ними на «ты». А если давать совет учителям, то я советовал бы почаще выходить из своего кабинета,
1: так,
0: выходить из комфортных условий и смотреть, следить за тем, что происходит в мире в плане технологий. И пробовать эти вещи. И желательно потом приходить к детям и рассказывать о своем опыте взаимодействия с нейросетями, с различными вот этими вот сервисами, которые музыку позволяют создавать, изображения.
1: Да.
0: И, наверное, в процессе вот этой практики эта боязнь и отсутствие этих компетенций, они должны уйти.
1: Спасибо вам большое, Сергей Сергеевич. Напоминаю, учитель информатики лицея современных технологий управления номер 2 города Пензы, победитель регионального конкурса «Учитель года Пензенской области 2026» Сергей Адамский. Сергей Сергеевич, спасибо вам за разговор. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего хорошего.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: И вновь Радио России. Очень здорово, друзья, что вы нас слушаете. А меня зовут... Угадайте, как... Да, не угадали. Дмитрий Таиров. Зато вы обязательно угадаете, кто в программе «Психология» сегодня самый-самый званный, самый важный, самый нужный, самый любимый гость. А вот тут, конечно, ошибки не произойдет. Конечно же, вы угадали. Это Ольга Ивановна Маховская.
4: Тут они думали, что...
3: Ольга Ивановна Маховская сегодня с нами, друзья. Благодарите вместе со мной сразу же за появление в нашей студии. Ну и, разумеется, за интереснейшую беседу сегодня. В этом выпуске мы вот о чем поговорим. Забота или контроль? Часто возникает такой вопрос, когда близкие проявляют слишком много внимания, и не только близкие, и отдаленные к вам, вы не можете разобраться, что за этим. Вот вроде бы человек заботится, а приглядишься, контролирует. Психолога об этом мы
4: спросим. Это вопрос к тому, кто рядом, когда вы попали в беду или переживаете какой-то кризис. Вот тогда приходится критически оценивать и свое окружение, поскольку это ваш ресурс движения. Или наоборот, ваши тормоза. И здесь странное может быть открытие, что люди, на которых вы 100% полагались и думали, что вы с ними до конца дней будете, а вдруг куда-то исчезают или дают плохие подсказки, или начинают критиковать, или уговаривают вас ничего не предпринимать, удерживают вас в прежнем положении там, где уже нельзя стоять на месте.
3: Позвольте уточнение. Вы сказали, что вы предполагали, что вы с ними до конца. Вы с ними или они с вами?
4: Возможно.
3: Весь привыкает к тому, что да, что этот человек всегда рядом, а я могу и, в общем-то,

0: Ты отойди в сторонку, а вот он нужен только тогда, когда он мне нужен. Вот такой вот эгоистичный.
1: Ну, такой потребительский. Может быть, но, знаете, люди бывают иногда более изощренными манипуляторами. Они понимают, что откровенно потребительскую позицию занимать нельзя. Нужно хотя бы изображать заботу.
0: Слишком, да, очевидно.
1: Да, и, в общем-то, слова ничего не стоят, пока не наступает момент, когда нужно, не знаю, доставать денег из кармана. Или где-то дежурить ночью, подвигаться и что-то делать конкретно.
0: Подменять живого человека, друга своего, да, в нужный момент, это помощь такая.
1: А поддерживать, да, и очень четко обозначать свою позицию. Болезненные ситуации тоже в жизни случаются. Люди, которые используют заботу для того, чтобы держать вас в узде под контролем и не давать вам двигаться. И самая типичная фигура – это ревнивая подружка, с которой вы с детства. Там общие друзья, общее мнение. Но потом жизнь разводят. И иногда разводят серьезно, потому что кто-то уезжает, кто-то учится, кто-то выходит замуж и так далее. Лет через 10-15 обнаруживается, что вы как будто бы как родные сестры до сих пор обнимаетесь, целуетесь, но, тем не менее, ревность есть, и здесь подруга может играть такую роль даже зловещую.
0: Роковую.
1: Знаете, это очень легко обнаружить, кто у вас подружка. Да, это важно, потому что, когда мы маленькие, то мы дружим с тем, кто рядом живет. А вот, если тебе подружка встречает и говорит, что «Ой, у тебя гольф сполз», «Ой, у тебя пуговица оторвалась», первая реакция на тебя критическая, то это должно вообще как-то настораживать, потому что вот эта попытка обесценивать тебя и твои усилия или там...
0: А позвольте вопрос, а подобного рода поведение инициируется, инспирировано копированием своих старших? Или это более сложные внутренние механизмы, которые ребенка создают уже вот таким способным обесценивать до достижения твоего приятеля или приятельницы?
1: Дети без сознательно же усваивают, и точно так ведут себя родители. Mm-hmm. Когда постоянно критикуют своих детей, они потом такое же отношение выносят и из дому, и компенсируются где-то, потому что им нужно осознавать, что они не одни такие плохие, все вокруг такие неаккуратные, или не очень умные, или не очень везучие, и так далее. Вот чрезмерная критика и контроль в доме, конечно, приводят к тому, что ржавчина, да, ржавчина проникает в другие отношения. Ну и в супружеских парах, знаете, когда за вами следят, муж или жена следят друг за другом, то трудно понять, это забота, желание помочь в трудный момент, желание разделить эту жизнь до конца, или это изнуряющий контроль, когда ты должен комментировать свою жизнь в телефонную трубку, отчитываться и чувствовать, что ты уже как-то приукрашиваешь версию, не всех упоминаешь, с кем ты разговаривал, чтобы не возбуждать излишний интерес и ревность. До какой степени мы можем выворачивать себя? До какой степени я могу рассказывать о своей жизни и выслушивать тоже в ответ? До какой степени?
0: Вот ну, а скажите, к вам приходят пары, которые вот ощущают, что дискомфорт в их существовании возник после того, как кто-то или оба они явно завышенный интерес стали проявлять под видом заботы? То есть случилось то, о чем мы сейчас говорим. Говоря о том, что я тебя бесконечно люблю и не могу без тебя. На самом деле это все просто контроль. К вам приходили такие пары, которые эти сами осознавали? Знаете, и что вам в этом случае советовали?
1: Это очень частая проблема. Угу. Да, и очень частые вопросы. Казалось бы, что чаще подвергаются такому гиперконтролю у мужчины. Неудержимое желание посмотреть, как он живет на самом деле, почему он вдруг стал пресс качать, где он задержался и так далее. Особенно, если жена не очень занята и просто ждет к ужину, а его нет. Да, да. Вот это напряжение нарастает.
0: Это в какой-то мере оправдывает желание. Ужин на столе, а для кого?
1: Она хочет дополучить это внимание так или иначе. И считает себя в полном праве. Ну, мужья используют такие способы. Например, пожилая пара приходит вместе со своей дочкой, и муж просит все время дочку, чтобы она звонила маме, узнавала, где она, потому что они по-разному проводят старость. Он с внуками, она в путешествиях. И он хочет быть уверенным, что она путешествует не с молодым возлюбленным, а действительно со своей подругой, как она.
0: Он с внуками, а она в путешествиях, пожилая пара.
1: Да, мир полон парадоксов, поэтому каждый раз вытягивается от удивления лицо, потому что все должно быть наоборот, или люди должны вместе путешествовать и наслаждаться жизнью. Но это только в кино и в картинках, когда двое берутся за руку и уходят. К старости обычно накапливают груз неразобранных обид и приходят к психологу с этим бесконечным вагоном претензий. При этом ты смотришь на эту пару и четко понимаешь, что когда кто-то из них заболеет, этот второй бросит все, забудет про все обиды и сделает все, что нужно.
0: Но это аргумент. Еще да. Какой весомый, если вы так уверены в этом? И вы...
1: Ну, я этот вопрос задаю прямо. Что произойдет, если, да, потому что риск нарастает с возрастом.
0: А вдруг это тоже своего рода мимикрия?
1: Вот опыт показывает, что в трудные моменты они друг друга выручали и никогда не сдавали. И 70 лет их не настигли болячки, силы еще есть, но одному хочется уюта, тепла и внимания, а другому хочется побегать еще на травке, да, пока есть ресурсы.
0: Ольга Ивановна, мы очертили меловой круг проблемы, а теперь несколько слов для аудитории, когда ты это понимаешь, как себя вести, что делать. Понимаю, что это не забота, а контроль. И обижать не хочется.
1: Нужно просто трезво оценивать ситуацию и понимать, что обращаться к этому человеку бессмысленно. Он зависает в трудные моменты. Когда он видит, что ты передвигаешь шкаф, он не идет помогать.
0: И советует тебе более удобную позу принести.
1: Да, он просто,
0: ты неправильно двигаешь.
1: Он просто ждет, когда ты закончишь это скучное занятие. Да, вот нет такой
0: сопряженности. Следовательно, поняв подобное, лучше всего дистанцироваться и забывать.
1: Что у вас,
0: с этим человеком.
1: У вас, дистанцироваться, понимаете, оставить его в ранге приятелей и просто не звать их в трудную минуту, потому что опыт показывает, что есть люди, которые умеют помогать и помогают без конца. А есть люди, которые без конца говорят о своих достоинствах и никогда их реально не проявляют.
0: Mm-hmm. Ну, а что же делать все-таки тем, кто сочетался узами брака?
1: Прикалываться, я
0: думаю. Дай бог, чтобы до второй половины хватит.
1: Но, вы знаете, любопытство друг к другу хватает надолго. Второй совет – это надо друг друга учить. Просто показывать, как это делают те, кто умеет помогать. Не все потеряно и в этом случае.
0: Не все вообще потеряно. Всегда есть возможность что-то изменить.
1: Что-нибудь найти.
0: Да, найти и изменить в лучшую сторону. Ольга Ивановна Маховская была с нами. Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья.
1: Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. На правах рекламы.
3: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
4: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
3: Но цифры действительно пугают.
4: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
3: Но почему это происходит?
4: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
3: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
4: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первым в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
3: А разве это не так?
4: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабиталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабиталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
3: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
6: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
3: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
6: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
3: А вот что насчет технологии производства?
6: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
3: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
6: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
3: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
5: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Ансамбль «Мзиури. Юные таланты Грузии».
7: Мы знакомили детей разных стран, разных республик с национальными нашими традициями, открывали их всему миру. Регулярные репетиции, концерты и гастроли учили нас организованности, трудолюбию.
2: Певица Нино Кабиашвили. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 11.10 по времени Магадана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
8: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
2: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
9: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
2: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
8: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
2: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Об этом он заявил на заседании Российского оргкомитета «Победа». Вооруженные силы за неделю вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, которые обеспечивали прием и хранение грузов военного назначения. Дональд Трамп заявил, что его спецпосланники во время предстоящего визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза и предложил обсудить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, а также меры по предотвращению подростковой преступности. Глава государства предоставил слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Александру Гуцану. Также на заседании Оргкомитета «Победа» глава государства предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Владимир Путин отметил, что рост туризма по России будет расти.
2: Будет правильно объединить все государственные, региональные, общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей, интересов, состава группы, узнать, как доехать, где поселиться, где детей покормить и так далее. Подобрать профессиональных экскурсоводов. Повторю еще раз. Важно, чтобы работа по сохранению памяти о защитниках Отечества, важнейших событиях истории страны, выстраивалась в рамках единой государственной политики. Общими усилиями граждан, власти.